0: инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Эмоции в голове Райли радостно прыгают. Появляется желтый шар, эмоции спешат к нему. Он катится по отдельному желобку в подкорку. Круглый отсек шарами на выдвижном столбике.
6: Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея.
5: От подкорки светящиеся нити ведут к парящим островам.
6: Или мой любимый островок озорства.
5: Райли убегает от папы. На острове озорства оживают аттракционы.
6: Да, озорство лучше всех. И дружба тоже очень здорово.
5: Райли шагает по улице в обнимку с рыжей девочкой.
6: А еще люблю честность. Честное слово. И, конечно, центр – ответственность за семью.
5: Райли за столом с мамой и папой.
6: Но главное, без всех этих островков Райли не была бы Райли.
5: Райли плещется в ванной, ползет по дивану. Радость нажимает кнопку на пульте. В глазах Райли пол превращается в лаву.
7: Лава!
5: Малышка прыгает с дивана на кресло.
8: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Василий Дрожжин, Ольга Хасид приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
9: Всем привет. Привет, Вася.
8: Ну что ж, мы поздравляем всех с отличной погодой. По крайней мере, она потихонечку приходит в наши дома, регионы, города. И надеемся, что вы тоже успеваете ею наслаждаться. Ну, если вдруг в вашем городе она еще не такая, то желаем, чтобы солнце к вам добралось и порадовало вас в том числе. Тем более, что сегодня фильм к этому располагает. Мы будем обсуждать анимационное произведение, которое называется «Головоломка», студии Pixar 2015 года. Я выбрал этот фильм, один из моих любимых, ну и, наверное, кратко расскажу, почему я это сделал и что это за мультфильм. Режиссером является Пит Доктор. Фильм взял «Оскар» в 2016 году как лучший анимационный. Ну и, наверное, это, пожалуй, одна из визитных карточек студии Pixar, поскольку фильм действительно получился интересный. Концепция заключается в том, что главная героиня, девочка Райли, вместе с семьей переезжает из родной Миннесоты в новый город Сан-Франциско, и девочка сталкивается с различными сложностями в адаптации, но все это мы видим не как сюжетные повороты, как борьбу эмоций в ее голове. Базовых эмоций у Райли 5 – это радость, грусть, страх, гнев и брезгливость. Вот такой интересный набор. Ну и то, что происходит в ее голове, представлено как целый мир с пультом управления, есть мозг, есть центр принятия решений, есть поезда мыслей, пропасть забвения, но обо всем об этом мы поговорим. Ну и как эмоции управляют Райли или она ими, что в этом всем происходит, наверное, мы не будем всех карт раскрывать, но вокруг этого как раз все и раскручивается. Оля, расскажи, насколько тебе понравился мультфильм, когда ты его первый раз посмотрела, какие чувства и, конечно же, эмоции он у тебя вызвал?
9: Я посмотрела несколько лет назад этот мультфильм по твоему, кстати, совету, после того, как мы обсуждали фильм «Душа». Поэтому у меня такое ошибочное мнение сложилось, что мы его обсуждали, но, оказывается, нет. При первом просмотре, конечно, очень необычно было смотреть, потому что такого, наверное, ни мультфильма, ни фильма не было, где именно главными героями были мысли и какие-то эмоции. Это было настолько необычно. И, конечно, я сразу отмечаю для себя, что если мультфильм или фильм вызвал у меня какие-то чувства и вызывал какие-то либо негативные, либо суперпозитивные, то есть либо меня бесят главные герои, либо там я им сопереживаю, это точно успех, точно у меня в памяти он останется. Этот мультфильм один из таких, и при просмотре дальнейшем, да, вот вчера я его пересмотрела, тоже такие же чувства он у меня вызвал. То есть меня немножко подбешивала грусть, меня немножко тоже подбешивала радость. И я с удовольствием воспроизводила в памяти что же вот с ними дальше там будет? А, разрушаются эти островки памяти, там, ой, а Райли, а что же она вот? И Райли тоже меня подбешивала. Ну, в общем, мультик однозначно классный, мне понравился тем, что я получила от него эмоции.
7: Здесь все по-другому. Не как дома.
5: Страх бросает взгляд на экран.
10: Мы платим на виду у всех!
11: Что? Печаль, что ты делаешь?
5: Отбросив голубой шар, радость бежит к пульту.
11: Я тут...
5: По желобу катится голубой шар.
12: Ключевое воспоминание.
13: А с цветом что?
11: Стой! Нет!
5: Радость бежит за шаром, который катится в подкорку. Достает его оттуда кнопкой и опускает вакуумную трубу.
14: Ой, ты что? Так не полагается?
11: Я никому говорю!
5: Печаль и радость борются.
10: Глубинные воспоминания!
5: Шары выпадают из рук радости, нити, ведущие к островам, гаснут. Острова тускнеют. Радость спешно собирает свои шары. Печаль поднимает голубой, несет его в подкорку. Заметив это, радость сбивает ее с ног. Голубой шар падает и укатывается в трубу, которая засасывает его. В погоне за своим шаром радость оказывается в трубе, держится ногой за ее край. Но тут следом за ней засасывает печаль, и они обе уносятся вверх. Труба поднимается, эмоции провожают ее взглядами. Заплаканная Райли в растерянности садится на свое место.
9: Но вот все-таки, насколько просто его воспринимать на слух, вот, Вася, расскажи. Мне, например, думается, что некоторые моменты были непонятными.
8: Ну, было понятно все, потому что есть прекрасный тифлокомментарий. Его создали благодаря программе «Особый взгляд». Комментированием занималась Екатерина Негруца, и получилась очень классная работа, на мой вкус. Мне кажется, что действительно, если бы комментария не было, я себя поймал на этой мысли, очень много моментов было бы воспринять сложнее, потому что действий много, которые не подзвучиваются диалогами, и в них вот прям сходу разобраться будет непросто. То есть какую-то там генеральную линию, основную канву вы, конечно же, не потеряете, но вот деталей упустить вы рискуете очень много. И в целом, наверное, если вы будете воспринимать этот мультфильм на слух, то кроме непосредственно тифлокомментария, я бы еще отдельно сказал про версию дубляжа. На мой вкус, она тоже потрясающая. И здесь режиссеры тоже нашей дублированной версии постарались подобрать актеров, соответственно, ролям. Ну, например, из тех, кто может вас заинтересовать, конечно же, это Татьяна Шитова, которая озвучивает маму Райли, знаменитая Алиса, наверное, прежде всего, ее знают именно так. Дмитрий Нагиев, например, озвучил «Гнев», ну, а «Брезгливость», как вы думаете, кто? Конечно же, Ксения Собчак. Так что вы услышите в том числе, наверное, и знакомые голоса, поэтому на слух точно воспринимать этот мультфильм можно, и он шикарен. Это вот я вам говорю абсолютно ответственно. Что касается новизны, на самом деле, вот для меня первым, наверное, произведением, которое вот так ярко показало борьбу эмоций внутри головы, стал сериал на американском телевидении. Он шел в конце 80-х, но у нас он попал на СТС в 90-е годы, как раз когда хлынул поток зарубежных сериалов на наше отечественное телевидение. Это сериал назывался «Голова Германа», и там как раз, по-моему, всего 4 было эмоции. Эмоция удовольствия, мозг, страх и что-то связанное с романтикой. И там тоже, соответственно, каждая эмоция была представлена своим героем, актером, и большую часть фильма мы наблюдали не только за развитием сюжета, где Герман, офисный служащий, что-то делал и с кем-то взаимодействовал, но и вот борьбу тех самых эмоций в его голове. Поэтому сама вся идея, наверное, не нова, но то, как это было здесь преподнесено, каким образом эти эмоции взаимодействовали друг с другом, как они сами были представлены, прорисованы с точки зрения, наверное, посыла. Вот это, мне кажется, сделано очень классно. Не стоит забывать, что все-таки мы говорим про мультфильм, который должен был быть интересен в первую очередь детской аудитории. Ну вот, кстати, скажи, пожалуйста, тебе, как человеку все-таки, да, уже, мягко говоря, не детского возраста, насколько интересно было вот с точки зрения именно отношения эмоций, взаимодействия их друг с другом воспринимать это все?
9: Ну, мне всегда любопытно смотреть шедевры, созданные студией Pixar. потому что они всегда не только на детскую аудиторию рассчитаны, но, как мне кажется, взрослым тоже интересно посмотреть, несмотря на то, что там какие-то сказочные сюжеты нереальные и сказочные герои, там всякие фантастические истории, но все равно это интересно и взрослым тоже. Потому что, ну, опять же, вот я говорю, там меня могут бесить герои, к каким-то героям я могу относиться там наоборот, давай-давай, там, держись. Поэтому я считаю, что такие полнометражные мультфильмы, особенно которые создает студия Pixar, они настолько яркие, настолько умные, интеллектуальные, что тут вообще для любого возраста подойдет. Мне лично было интересно, и если они еще что-то создают, то я обязательно смотрю, ну, стараюсь, по крайней мере, следить за творчеством.
13: Нужно возвратиться в головной отдел, вставить в подкорку воспоминаний, и у Райли снова все будет в норме.
14: Но у нее сейчас нет глубинных воспоминаний, нету сторон личности, и еще...
13: Что? Что такое?
14: Еще у нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Ты нужна ей, мы должны тебя вернуть.
13: Райли, я вернусь.
15: Радость и печаль со всех ног бегут по мосту над пропастью к острову Озорства с замершими бесцветными аттракционами. Вдалеке виднеется вертикальный луч. Это опора, которая возвышает головной отдел над бездной.
8: Ну, интересно, что когда создавали первые версии сюжета, там было 27 эмоций. Понятно, что многие скажут, почему эмоции такой маленький набор, и каких-то здесь точно не хватает, но вначале их было действительно достаточно. Но в итоге команда решила, что зритель, особенно если мы говорим про детскую аудиторию, рискует в этом всем запутаться, и эмоции было принято решение оставить со совсем базовое количество, а именно 5, которые мы вот в финальной версии и увидели. Ну, еще интересно, что в начале спутником радости по всем вот этим путешествиям был страх, а не грусть. Был еще некий злодей, который олицетворял депрессию, но там после некоторых тестов и раздумий, опять же, студия решила от этого отказаться, и интересно было бы увидеть альтернативные варианты того, что происходило. Но, кстати, мультфильм адаптировался в зависимости от страны, где проходили показы. Иногда это были мелочи, иногда это какие-то моменты, связанные, например, с увлечениями папы Райли, да, который в оригинальной версии смотрит хоккей, ну а в европейских вариациях он наблюдал за футболом, потому что, ну, соответственно, зрителю в этих странах это было более понятно и очевидно. Ну и сам Пит Доктор, он вдохновлялся собственной дочерью, то есть она была прототипом Райли, поскольку как раз в возрасте взросления, ухода в себя, ее эмоции отцу было сложно понять, и он решил перенести это на киноэкран в виде мультипликационных героев, отобразить все те переживания, которые есть в голове у ребенка, подростка, и как сложно с этим порой справиться, как это все работает, и почему внешние проявления не всегда нам понятны. Наверное, вот все это здесь мы в таком интересном виде, немножко сказочном, но встречаем. Поэтому мне кажется, что действительно мультфильм получился и для детей, да, которые видят в каком-то смысле захватывающий сюжет, историю, но и для взрослых здесь много таких моментов, и, наверное, где-то подчас взрослые могут отреагировать даже острее, пустить скупую слезу, вспомнить какие-то свои детские переживания, понять, какие у них островки эмоций живы, а какие нет. Нужно сказать, кстати, что здесь, кроме базовых эмоций, мы видим разные участки внутреннего, наверное, сознания, долговременная память, куда проваливается в определенный момент радость и грусть, пропасть забвения, куда попадают те мысли, которые, видимо, человек долго не использует, и они постепенно-постепенно уходят в глубины сознания, и там уже их сложно потом понять, поймать и каким-то образом воскресить. Очень мне понравились образы поездов, мыслей, которые курсируют туда-сюда, и тоже их наши герои пытались в определенные моменты использовать для того, чтобы вернуться в главный отдел, где тот самый пульт управления эмоций и присутствовал. Давай немножко поговорим, может быть, про визуал, как представлены наши эмоции, да, вот это вот все внутреннее устройство человеческого сознания, головы, мозга, ну и немножко главных героев Райли и ее родителей. Давай попробуем немножко описать.
9: Ну, мне показалось, что вот эта сама как-то мозг, где обитают эмоции, она похожа на какую-то кабину космического корабля, где стоит такой большой пульт управления, где переключаются эти самые эмоции, где за этим пультом стоят сами наши герои. Радость, она такая желтенькая, ну, грусть, соответственно, такая синенькая, брезгливость зелененькая, ну, гнев, конечно, красный, красный такой усатый парень. Вот. А страх — это такой бледно-фиолетовый мужичок, который бегает и паникует.
16: А давайте составим подробный список положительных моментов.
17: Давай. Итак, дом мерзкий, город противный.
16: Пиццу не умеет делать.
18: И подруги Миннесоте.
19: А все вещи в недоехавшем фургоне.
16: Да бросьте, могло быть и хуже. Да уж, могли бы лежать на грязном полу без спальника. Неважно, как говорится, лиха беда начала. Сосредоточьтесь на позитиве.
17: Да ну брось, ты сама видишь, что Райли абсолютно нечему радоваться. Дай нам порулить, детка.
19: Завтра утром запремся в комнате и откажемся идти в школу.
16: У нас нет новой одежды, что нам в старье
18: идти? Давай лучше рыдать, пока не задохнемся.
17: Закроемся и попробуем тихонечко ругнуться. Давно
16: ну все, хочется. Тихо. У всех бывают плохие дни.
15: Входит мама.
9: А вот и я.
17: А, идет эшелон дурных новостей.
9: Ту-ту. Не везут нам вещи. Сказали во вторник в лучшем случае. Представляешь?
7: А где папа?
9: На телефоне.
20: Да, действительно, вот эта страна, как-то сознание, да, куда попадают радость и грусть, она представлена как, ну, мне показалось, как такая огромная библиотека, где на полках вот эти шарики с различными воспоминаниями. И тут прям думаешь, что вот насколько, с какой психологической точностью, наверное, с психологической такой вот задумкой авторы вот это все сделали очень классно. Мне понравился еще герой
8: Бинго-бонго.
20: Да, да, вымышленный друг Райли, такой розовый слон с смешной шляпой и смешной тачкой, которая могла вести персонажа, когда он пел песни. Такое, наверное, не знаю, только дети могут придумать. Поэтому очень было здорово. И вот эти островки, да, то есть самые какие-то главные вещи для человека, вот для Райли, для девочки. Там хоккей, дружба, семья, баловство там или что-то такое было. Что касается самой Райли, ну девочка как девочка. Но тут мы видим не просто ребенка, а ребенка, который уже переходит в возраст подростковый. Здесь, наверное, такой интересный момент я для себя отметила, но это уже в конце мультика будет, ну ладно, что эмоции начали смешиваться, то есть не только там радость, грусть, а смешивался гнев с брезгливостью там или что-то такое. И шарики, которые появлялись после какого-то события, которое у Райли происходило, шарики уже были не одного цвета, там, допустим, желтого или синего, а смешанные. И это прям вот тоже очень такая глубокая психологическая штука. Мне очень понравилось. И, возможно, это компенсировало то, что они хотели сначала 27 эмоций, а потом подобрали всего 5, поэтому здорово. Ну, родители тоже как родители. То есть папа усатый, и мама как мама, такая в очках. Вот. Тут, наверное, все-таки лично для меня главные герои — это эмоции. Тут мы просто вот наблюдаем, как они справляются со своей, ну, такой работой. Работой 24/7, чтобы, как сказать, ну, они наблюдают за жизнью этой девочки, они вместе с ней с самого ее рождения. И поэтому здесь вот к как такая большая-большая семья выглядит. И это очень здорово. А, Вася, ты ничего не сказал про сборы. Я уверена, что там сборы космические у этого мультфильма.
8: Ну, сборы 857 миллионов при затраченных 175, то есть, конечно, фильм действительно вызвал очень большой успех. Ну и если мы посмотрим на каких-то популярных площадках критические отзывы, то там рейтинги от 94 до 98, что является просто космическим показателем. Да, по сути, критиков здесь на это произведение нашлось минимальное количество. Ну и действительно согласен, здесь есть как какие-то более-менее глубокие слои, да, которые рассказывают про сложность того, что происходит внутри человека, про то, что эмоции появляются новые, и с течением времени, как человек развивается, взрослеет, естественно, усложняется и внутренняя эмоциональная система переживаний, и здесь это очень классно проиллюстрировано. Наверное, стоит еще упомянуть, что у фильма есть продолжение, есть сиквел, вышедший относительно недавно, в 2024 году, и здесь еще больший, наверное, заход на иллюстрацию усложнения эмоций, потому что Райли взрослеет, и здесь у нее появляется такая эмоция, как тревожность, которая характерна большинству населения современных мегаполисов. Ну, и я думаю, опять же, да, родители, когда смотрят этот мультфильм, просто взрослые, да, неважно, есть ли у вас дети или нет, конечно, смотрят на вот эти островки забытых переживаний, детских образов и пытаются, наверное, понять, как же в детстве было классно и куда же это время ушло, как его воскресить, ну и можно ли с этим что-то сделать.
15: Райли дома, ее глаза наполняются слезами. Она плачет, опустив голову. Родители глядят на нее удивленно и сочувственно.
7: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть.
15: В мамином взгляде мелькает боль.
7: Я стараюсь быть счастливой. Для вас. Но там подруги. Там все. И мне так хочется к ним. Мне было лучше там. Разве я виновата?
15: Родители растерянно переглядываются.
0: Ой, ну что ты?
21: Ты не виновата. Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую. По лесам, в которых мы бродили.
0: И по нашему садику позади дома.
21: По замерзшему озеру, где мы катались на коньках. Иди сюда.
15: Родители обнимают ее. Райли прижимается к папиному плечу. В головном отделе радость во все глаза смотрит на экран. Затем переводит взгляд на улыбающуюся печаль.
8: Мне кажется, очень классный посыл от команды режиссеров. Если посмотреть мультфильм до конца, в финальной части, уже после титров, звучит фраза, она там написана, переведена на русский язык. Этот фильм посвящен нашим детям. Пожалуйста, не вырастайте никогда. Восклицательный знак. Поэтому, действительно, наверное, в этом заключается главное сообщение, месседж от режиссеров и детям, и тем взрослым, которые выросли и не понимают, почему теперь мир стал другим, и он не такой, и они пытаются вернуться в свой метафорический город детства, да, здесь он в виде Миннесоты был представлен, но, наверное, у каждого человека он свой, и где-то вот он там в глубине памяти прошлого спрятан, где каждый человек чувствовал себя счастливым. Этот город называется детство. И вот как, наверное, из него не уезжать или в него вернуться, может быть, об этом еще мультфильм повествует. А скажи, был ли у тебя какой-нибудь любимый эпизод, не знаю, комедийный, трогательный или просто забавный в этом мультфильме? Если да, давай попробуем его отметить, может быть, немножко про него рассказать.
20: Ну, конечно, трогательный момент, когда радость и Бинго-Бонго попали в эту пустоту, в эту неизвестность. И тут думаешь, все, даже радость сдастся в этой ситуации, и все. и Райли будет всю жизнь грустная. Но, естественно, это же сказка. И в сказке все, конечно, добро побеждает зло. И тут мне жалко было Бинго-Бонго. Ну, в общем, смотрите сами. Я думаю, вас тоже пробьет на слезу в этом моменте, как и меня. А у тебя какой любимый момент? То скажи.
8: Ну, мне понравилась, да, эта история с вымышленным героем, да, который сыграл очень важную роль. Он, кстати, является смесью дельфина, кота и слона, да, то есть там и хобот, и какие-то звуки именно дельфина он издает, а сделан то ли из какой-то сладкой ваты, ну, в общем, из чего-то сладкого, что является смесью каких-то детских образов,
20: да,
8: фантазии.
20: Да, и плачет конфетами.
8: Это, да, это тоже было классно, как и его, наверное, вызволение из клетки, когда он спал на животе клоуна, который, в свою очередь, угу, съел конфеты и устроил целые тропинки из фантиков. Это тоже было достаточно забавно. Ну что, наверное, на этом мы будем постепенно завершать. Если вы хотите посмотреть классный мультфильм, просто как мультфильм, или немножко поразмыслить над тем, как эмоции управляют нами, почему не только радость важна как базовая эмоция, где место грусти в этой палитре, и как с этим всем попытаться совладать, особенно если ты маленький ребенок, то смотрите мультфильм «Головоломка», смотрите всей семьей, абсолютно в любом возрасте, я думаю, он найдет своего зрителя, получаете удовольствие. Ну, и если захотите что-то прокомментировать, то с удовольствием мы это почитаем. Ну, и спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Как всегда, услышимся в новом выпуске совсем скоро. Всем отличного настроения и пока-пока.
20: Пока-пока.
1: Водитель автобуса в пробке. Его эмоции.
2: Тихо! Не будем сходить с ума. Надо просто найти внутренний баланс. Мята плюс лайк.
1: Уличная собака видит прохожего спицей, вскакивает. Эмоции собаки. Субтитры. Пахнет едой. Субтитры. Еда у него. За едой. Эмоции нажимают на кнопки. Собака бежит за прохожим. В головном отделе уличной кошки. За пультом пусто, в штабе стоят когтеточки. Бредет голубая кошка печаль. К ней подпрыгивает радость, выходит гнев. Шипит на радость. По пульту идет страх, нажимая на кнопки. Начинает лапка играть с рычагом. Уличная кошка вдруг делает безумный кульбит и уносится по улице.
22: Hasta la vista, baby.
23: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
24: Беседка на Радио ВОС.
25: Внимание слушателей, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
26: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
27: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
28: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
29: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
27: Угу.
29: А кто-то сольно.
27: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
26: Это вот Вера и Гриша, у нас «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
29: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
27: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР, СПБ ВОС, в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
29: Кто бы их исполнил, да?
27: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно В это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену, именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
29: Да.
27: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
29: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
27: Ну да.
29: Все у вас еще впереди.
27: Да.
29: Мой дебют.
27: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане мы с Верой тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался музыкалкой, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я,

0: том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа. И потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации. То есть это полностью мое. Музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
0: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки. Но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
2: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
2: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Гротте, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это... Меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни. И спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался. Поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает, в 16-м году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное.
1: Ну,
2: вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске. А также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга, в общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит. Уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? 2 есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты. Но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну вот такие вот у меня планы.
1: Гриша?
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом, у нас там планируется, как я понял, 12 песен, уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно, у нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся, ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. Они уже тоже готовы, барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня — моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверено уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено. Как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем. И Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо. Она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу. Ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом, согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже мне кажется, вот настолько... Они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, Разодили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное. Потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм. Команды,
3: профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
4: Очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Саич провел экскурсию по школе.
4: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
1: да,
4: как-то мы не пересеклись.
1: Да.
4: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы
1: слушали нас.
4: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
3: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который... Ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов.
2: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение «Экран». Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает. Приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая планка в лесу к чему-нибудь назначена. По тому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она вот это.
2: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин.
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать.
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
7: Ну, Кузьма!
6: Ну, Нафаня!
7: Человек домовому как-никак хозяин!
6: Ой, ой, ой!
7: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
6: Иду, иду, иду.
2: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
6: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
2: Кузя руками ест кашу из котла.
7: Кузька!
6: Аюшки!
2: Свернув половицу.
7: Ой, по ком эта метла плачет?
2: Нафаня несет ее на улицу.
6: Иду, иду, иду.
2: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
6: Нафаня! Я больше не буду!
2: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
6: Эй, посторонись!
7: А ты что за птица?
6: Я Кузька. Домовые мы. Счастье в дом приносим. Да.
2: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
8: Интересно, кому это счастье привалило?
2: Из пня одновременно выпрыгивают.
4: Ой, ой, ой.
2: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
4: Чего пугаешь?
2: Руками.
6: А ты что за неведомый зверушка?
4: Я леший.
6: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
4: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
5: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
2: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
6: Ой, ой, ой, ой, пустите меня, чудище страшилище.
5: Тише, уймись.
9: Уймись?
6: Наших бьют. Я потомственный домовой.
5: То-то я гляжу больно дикий.
2: Дедушка поворачивается на другой бок.
6: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
2: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
4: Угощайся.
2: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
6: Фу, какая гадость, ой, фу, блинов хочу со сметаной.
4: А это что такое?
2: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
6: Домой хочу, к Нафане.
2: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
6: Вы видите меня скорее отсюда.
4: Его нельзя будить. Подожди до весны.
6: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
4: А ты впадай с нами.
6: Куда это впадай?
4: Ясное дело, в спячку. Вот так.
2: Маленький леший так сворачивается калачиком.
6: Значит, обедать не будем?
5: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
2: Дедушка говорит, не открывая глаз.
6: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал с голоду и холоду.
2: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит бабу-ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
10: Ой, Кузенька, сынок.
6: Какой я вам, бабушка, сынок?
10: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
6: Куда?
10: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним, чай пить будем.
2: Держа Кузю за руку, баба-яга бежит за избушкой на курьих ножках.
10: Держи, Кузя!
2: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
10: Тормози!
6: А ну, изба! Стой!
2: Избушка останавливается.
6: Зарывайся!
2: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
10: Генерал, весь бабушку.
2: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрыты, рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
6: Вот печь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена.
2: Кидает сковородку бабьеге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, баба-яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
10: Яхон твой мой! Крендельков покушал, отведай пирожков.
2: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
6: Я что сказал? Хочу ватрушек.
9: А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
10: Дитятка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечка подоспеют, бриллиантовый мой.
11: Кот хватает пирог. Баба-яга
9: надоел хуже собаки.
11: Спотыкается о кота. Падает.
9: Ой.
8: Говорят, вам счастье привалило.
11: В избушку заглядывает ворона.
12: Бессовестно врут.
11: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
8: Счастье! Баба-яге! Счастье привалило!
11: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
10: Кузенька! Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
11: Кузя выглядывает из-за печки.
9: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
11: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
10: А это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
9: Завела дармоеда.
11: Кот выпрыгивает из избушки.
9: Ой,
11: Баба-яга
9: точно мне.
11: Укладывает.
9: Хочется чего-то.
11: Кузю.
9: Сам не знай чего.
11: В люльку.
9: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
10: Не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
11: Спелена в Баба-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
9: Бабушка, а весна скоро.
10: А как леший проснуться, золотенькой мой?
9: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
11: Закрывает глаза.
10: А это еще бабушка надвое сказала.
11: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черные одежды.
9: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
11: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
9: Хорошо-то как?
11: Кот ест бублик.
9: Хорошо.
11: Кузя спит в люльке.
8: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
9: Не будет. Никогда не будет.
8: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
11: Кузя?
8: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
11: Открывает глаза.
9: Лети себе, лети, ребеночка разбудишь.
11: Выплевывает соску.
9: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
12: Опомнился! Май на носу!
11: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
9: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
10: Не пущу!
9: А ну, изба, шагом марш!
11: Избушка сильно кривится, на Баба-ягу падает лестница.
9: Ай да, леших будить!
11: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
9: Веселей залетная!
11: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
9: Дуй! Раскопать!
11: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
13: Весна пришла.
11: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
14: Ой, птицы летят.
11: На ветке дерева ворона.
13: Это хорошо. Это порядок.
9: Дедушка Леший, спаси меня!
11: Кузю подхватывает ворона.
9: Куда? Кто это?
14: Ой, дедушка, и домовенок летит.
13: А вот это непорядок.
9: Бабуля!
10: Я тут, Кузенька!
11: Ворона сажает...
8: Вот и нам!
11: Кузю.
8: Счастье привалило!
11: В гнездо.
8: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
9: И Мы так не договаривались.
8: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь?
9: А теперь?
8: Первый гнездовой.
11: В гнезде три яйца.
8: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
9: Ой, это что же, мне теперь этих высиживать?
11: Из яйца?
4: Мама!
11: Появляется птенец.
4: Папа!
11: Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
9: Бур-бур-бур.
11: Укачивает птенца.
9: Баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
11: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
9: Нафаня!
8: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
11: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
9: Нафаня!
11: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках полседьмого. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
8: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розно.
11: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
8: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед Нафаня.
11: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мейрович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол три кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «Кузьки». Появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с двумя хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабы, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
15: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
4: Ладно.
15: Подмети пока.
11: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивает ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
4: Если где-то нет кого-то...
11: Подметая, Наташа танцует.
4: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
11: Замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее. Испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы. Одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
9: Нафаня!
11: Наклонившись к батарее, прислушивается.
9: Ты меня не видел, и я тебя не видел.
11: Идет в угол комнаты.
4: Почему?
9: Нам показываться не положено. Отвернись!
11: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полу пустой комнате.
16: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
11: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
16: На фоне!
17: Кузя!
11: Ухватившись рукой...
18: Вас Кузьмой зовут?
16: Кузькой.
11: Висит на крюке.
16: Можно Кузенькой?
11: Чешет нос.
16: Я маленькая еще. 7 веков, всего 8 пошел.
18: 7 лет? Как мне?
16: Это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
11: Падает на руки Наташа.
18: Ой, вы пещерный человек.
16: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
18: Домовой?
16: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
18: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
11: Прячется.
16: А ты меня не выдашь.
11: За веник.
18: Не выдам.
16: Ладно, работать буду по совести.
11: Открывает.
16: За хозяйство не бойся.
11: Сундучок.
16: Конюшня есть?
11: Достав.
18: Нет.
11: Убирает веревку.
16: Это жаль. Родитель есть?
11: Достает.
18: Есть.
11: Скатерку.
16: Присмотрю за ними.
11: Убирает обратно.
16: На фоне!
11: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино.
19: А ну, взяли!
20: Давай,
19: закосяк, мама, закосяк!
18: Держи, дочка.
11: Мама передает.
19: Дочка, помогай, помогай, мама. Маме, помогай.
18: Держи, дочка.
11: Наташа кактус.
16: Ну-ка, мамаша, дай ей здоровье.
18: Так, левее. Нет, сюда, сюда, сюда.
16: Пойдет.
18: Я прошу вас.
16: Не волнуйся.
11: Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из-под мойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
16: Гляди, какая красота! Жилье как раз для меня. Во! И гости по месяцу, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
11: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
16: Сначала здесь весна будет.
11: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
16: Потом лето, бабочки летают.
11: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружится стайкой перед Кузей. Подлетают к Наташе. Она удивленно поднимает руки.
16: Потом осень.
11: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
16: А там постепенно доживем до зимы.
11: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставит мусорное ведро.
16: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
11: Выставляет.
16: Вот так.
11: Ведро.
18: А куда же мусор девать?
11: Бежит на подоконник, открывает окно.
16: Давай сюда.
11: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
16: Вот так!
18: Прямо дяденьки на шляпу.
16: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
21: Наташа!
11: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
21: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
11: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни. Кузя в духовке.
18: Кузенька.
16: Аюшки.
18: Ты куда спрятался?
16: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
11: Наташа.
16: Холодно.
11: Подходит к окну.
16: Мороз невелик, а стоять невелик.
11: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. Возвращается в кухню.
16: Сосульки тают. Теплее. Еще теплее, обожжешься, сгоришь!
18: Ой, это
11: достает
18: ты сгоришь!
11: Кузю.
18: Надо же, в духовку забрался! Горе ты мое!
16: Пусти меня! Я здесь жить буду! Такое место хорошее, тепленькое!
18: Не для тебя это место, а вот для чего!
11: Ставит в духовку утятницу. Закрыв, поворачивает ручку плиты.
21: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
11: Мама выходит.
18: Кузя?
11: Из жестяной банки с краской.
18: Кузя?
11: Выглядывает копна грязно-русых волос.
18: Кузя, Кузя.
11: Наташа бросается к окну.
18: Кузя!
11: Встав на батарею, заглядывает вниз.
18: Кузя!
11: Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее.
18: Угу! Угу! Нафаня! Кузя, не у вас?
11: Кузя? На банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом, падает спиной.
17: Ой, Божечка. Ну чего, чего ты смеешься?
18: Ты зеленый, как лягушка.
11: Оставляя следы, Кузя...
17: Спасибо этому дому.
11: Бежит.
17: Пойду к другому.
11: По стене.
18: Кузя, ты куда?
17: На Фаня.
18: Кузенька, не уходи.
17: А кому я здесь нужен?
18: Мне нужен. Я тебя полюбила.
17: А ты, ты сказки знаешь? Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби.
18: Нет у нас баньки.
17: Да? Не хозяин, кто своего хозяйства не знает.
11: Бежит в ванную.
17: А это что?
18: Так ведь это ванна, а не банька.
17: А все равно все едино.
11: Залезает в раковину.
17: Ну что ж ты меня не паришь?
18: Ну рубашку снимай.
17: Еще чего? Так парь. Сразу и сам отмоешь, и одежа отстирается.
11: Дает мыло.
17: О, ну, ну, горячей, горячей, хозяюшка. Отдай парку, попарим молодые косточки.
11: Все заполняется паром. Чистый Кузя перед зеркалом. Пшенично-русые волосы.
18: Ну-ка, полюбуйся на себя.
11: Расчесаны с пробором.
17: Ой, кто это? Вымытый. Вылитый жених.
18: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
11: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню. Ставит на подоконник.
17: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
11: Вытирает нос Кузи.
17: Собирай на стол.
18: Ой, я сейчас, Кузенька.
11: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
20: Смотрите,
22: какая прелесть. Сколько здесь метров, не видишь, а? Интересно. А вы не собираетесь меняться, нет?
23: Смотрите, какая прелесть, как выросла.
22: Да.
23: Ну и сколько нам лет?
18: 7.
22: О, уже 7.
23: Какая прелесть. Скоро в школу?
18: Да.
23: Какая прелесть. Ну, расти большая.
18: Спасибо.
11: Принимает торт.
22: Да, и мои поздравления.
11: Входит на кухню, на подоконник только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает, а в нем Кузя.
18: Ой,
11: держа двумя руками.
18: Ты зачем?
11: Ест колбасу.
18: Холодильник.
17: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
18: Растудишься после бани.
17: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
18: Да здесь тебя сразу найдут.
17: Пусти, пусти, пусти. Сытый голодному не товарищ.
18: Глупенький, я тебя спрячу.
11: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки. Сажает Кузю на детскую кровать.
17: Хорошая горница.
11: В центре комнаты.
17: Твоя, что ли?
18: Моя.
11: Детские стол и стул. У стены пианино.
18: Сейчас будет угощение. Сейчас.
11: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
18: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
11: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
17: Это я не ем, я не козел.
18: Ну, при чем тут козел? Ты только попробуй.
17: Да? Ну-ка.
11: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
18: Что?
11: Отбросив ложку,
17: ничего.
11: Ест с подноса.
17: Ты сама печешь или кто помогает?
11: Все лицо в шоколаде.
18: Что ты? Я не умею.
11: Кузя выбегает в центр комнаты.
17: Это очень просто. Я тебя научу.
11: Пританцовывает.
17: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушка ее зовут.
11: Делает кувырок.
17: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
11: Наташа играет на пианино.
17: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу, где друзья, там и я.
18: А я там и друзья.
17: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
11: Подняв на руки, Наташа кружит Кузя. Возвращается за пианино.
21: Наташа?
11: Мама в дверях, рука на поясе.
21: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
11: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
21: А это кто?
11: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв, разглядывает. Мама высокая, стройная, большие очки, восьмигранной оправе, прямые темно-русые волосы.
21: Вот какие игрушки стали делать. Ведь могут. Опять с Павликом поменялись. Завтра же отдай.
11: Дает куклу Наташе, та прижимает ее к груди.
21: О, какая прелесть!
11: Всплеснув руками, разглядывает сундучок.
21: Шкатулка в прекрасном народном стиле. Тетя Клава подарила. Оставлю в сервант.
11: Выйдя из комнаты, прикрывает за собой дверь.
21: А теперь спать.
18: Кузя?
11: Мама заглядывает в комнату.
21: Игрушки собери.
18: Кузя?
11: Наташа?
18: Кузенька!
11: Кладет куклу на кровать.
18: Кузя! Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
11: Кузя соскакивает.
0: Нафаня!
11: В кровать.
0: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой? Без сказок!
18: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
1: Ну чего тебе?
0: Сундук! Мой сундучок!
1: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук.
11: Из-за вентиляционной решетки на кухне вылезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видны только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. Замечают стоящие у стены тапки. Нафаня и Кузя въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. Нафаня забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафаня огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
1: Ну все, я пошел.
11: Пожав руку Кузи, Нафаня идет по стене к вентиляционной решетке.
1: Есть что разбудить?
11: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
0: Хозяйка.
11: На носочках.
18: Кузенька, ты вернулся.
0: Тихо, тихо.
11: Ставит сундучок на стол.
0: Сейчас будет сказка.
11: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
0: Слушай.
11: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка, рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Томин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афи Адариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: Кузенька, избушка без тебя опять сбежала? Опять сбежала?
2: Он скажет: плевать.

0: Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
1: Да, Фаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
2: Я уж 40 веков на Фаня. Ну, что опять стряслось?
1: Убытки-то какие!
2: Сейчас содержи!
0: Поставив на раковину свечу, Нафаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
2: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
2: Эх, не по-нашему люди жить стали.
1: Не по-нашему.
2: Этак вы скоро по миру пойдете.
1: Кто? Мы?
2: Да то кто же?
1: Да ну!
2: Вот те и ну.
1: Ну, лежебоки.
0: Кузя задувает свечу. Нафаня у решетки вытяжки приставляет руку ко рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят 3 цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
1: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
1: Беда, матушка моя.
3: Что случилось?
1: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
1: Разоримся, по миру пойдем.
3: Это что?
0: Кузя вываливает.
3: Сказка такая.
1: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
1: 8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20.
0: Перебирает одежду.
1: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
1: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
3: Ну, вот еще. Мне мама новую шубу купит.
1: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
1: Золотай, говорю.
3: Сказка? Ну, конечно, сказка.
4: Наташа.
0: Кузя прячется.
4: Встала уже.
0: За дверью.
4: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
1: Фу, соль.
0: Приподнимает
1: 1.5 фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
1: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
3: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
1: Один, два, два, два, один, три, четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
3: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
1: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
1: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
3: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку?
0: Наташа выносит мусорное ведро.
1: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф. Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрываю.
3: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
3: Я девочка.
0: Перед Наташей.
1: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
3: А я работаю.
0: В квартире.
1: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
3: Мама,
0: к лифту.
3: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба-Яга.
5: Изумрудная моя.
3: Он кому?
5: А внучонка моя. Кузинку.
3: Ой, вы Кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
1: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-Яга в Наташиной комнате.
5: Кузенька! Ау!
0: Поднимает крышку пианино.
3: Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба-Яга роется под кроватью.
3: У него, наверное, было тяжелое детство.
2: Ух, как сыр в масле катался.
3: Он только и делает, что считает. До 10.
1: До 20.
0: Баба-Яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
5: Яхонтый вы мой.
3: А мне настоящие сказки хочется.
5: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
3: Страшная.
5: Других не знаем.
3: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стул Наташей. Шторы занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки в центре Бабы-Яга.
5: Жила-была Баба-Яга.
0: Черные одежды Бабы-Яги
5: добрые-предобрые
0: превращаются в яркий сарафан.
5: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль.

0: выплевывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
1: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
1: Встречает, да и говорит ему. Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
1: А домовеночке и отвечает.
0: Хлопает бабу-ягу.
2: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
1: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
2: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
3: Кузя, не мешай.
1: Осерчал тут баба-яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
2: Не советую. Вредно, жареное вредно.
4: Кузя, вы здесь? Сюда, сюда!
1: Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, баба-яга прогоняет ворону взмахами руки.
1: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
1: А у бабули-то, ягули, кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
2: Где мой черствый хлеб?
3: Я его выбросила.
2: Куда?
3: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
2: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
1: Лови его, хватай!
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
2: Убивают!
0: Тот вырывается.
3: Не бойся, это же понарошку.
2: На фоне!
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая баба-яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, баба-яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается баба-яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузе мусоропровод. Пробежав мимо бабы-яги, Кузя бежит к лифту.
5: Добрый день.
0: Выходит мама.
1: Добрый.
0: Баба-яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
5: Маму встречаешь? Умница, дочка.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается баба-яга, под мышкой Кузя, на спине кот.
2: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
1: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
2: Не поминайте лихом.
3: Кузенька!
6: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
2: Кузя, мы будем ждать тебя!
3: Мы будем ждать тебя!
0: Удерживаемый бабой-ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу бабу-ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Меерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков, Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
7: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но недотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник. Наташа выключает плиту.
7: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном барона.
7: И вот беда. Явилась к ним баба-яга.
3: Надо, я утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
3: На Фане, вы чай пить будете?
7: Благодарствую я дома.
0: На Фане вяжет.
7: И вот, значит, задумала баба-яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
1: Нет в доме счастья! А почему?
3: Потому что Кузеньки все нет и нет.
4: Мама! Мама!
1: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
1: Три, два, один, ноль.
0: Воронят. Улетает.
3: Ты куда?
1: За счастье бороться надо.
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
2: В город
0: Кузя
2: хочу.
0: Кидает
2: домой
0: тарелки
2: хочу.
0: На пол.
1: Кузенька.
0: Баба-яга.
1: Изумрудный мой.
0: Месит тесто.
2: Я Кузьма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
2: Уйди отсюда.
1: Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется?
2: У вас своя сказка, у меня своя.
1: А пироги-то на дорожку забыл.
2: Да? А с чем пироги-то?
1: А с сюрпризом.
2: Давай.
0: Баба-яга.
2: Только пошустрей.
1: А, я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
1: Кто мой
0: с рисунком.
1: Пирог пригубит.
0: Змеи.
1: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
2: О, этого-то есть сюрприз.
0: Бутылку.
2: Отворотный. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
2: Неси меня, метла, откеля принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
1: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
1: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
1: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Баба-яга заворачивает Кузю в тесто.
1: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать.
2: А ну, изба, давай присядьку!
0: Баба-яга несет Кузю в деревянный лопатик печи. Избушка идет ходуном. Баба-яга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
1: Гречка! Гречка, сворачивай! Дупля!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
7: Разлетай, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
7: Пошла отсюда.
1: Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
1: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
1: Кыш!
0: Прыгает в реку.
1: Ох, потонуло мое счастье.
7: Ничего, перемельцы, мука будет.
1: А ты что, мельник, что ли?
7: И хоть какой я мельник? Домовой я. Кекима зовут.
1: Какая же встреча!
0: Берет ты, на руки.
7: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Кеким убегает в мельницу. Постучав, баба-яга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-яга сидит на мостике, держа дверь.
2: Там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка.
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима. Приподняв голову, Киким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
7: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
2: Нашего домового куда дело?
7: Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
2: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу. На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
2: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
2: Не ешь, плюнь скорей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая, смотрит, скосив глаза.
2: Узнаешь? Первый раз вижу. Ой, у тебя не все дома. У меня
8: Нет дома! Я птица вольная! Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, туда лечу!
2: Стой! Стой! Ты тёха!
0: Кузя на метле.
8: Вот злодей!
0: Летит за вороной.
8: В огне не горит, в воде не тонет.
7: Эх, городские, пробросать-то есть бабей! Ну-ка, тихо! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо!
0: Киким делает манящие движения руками. Опутанная тина избушка выходит на берег.
8: Ай да дедуля, орел.
0: Баба-яга обнимает Кикима.
8: Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, куда лечу?
2: Домой, повертывай домой!
8: У меня нет дома! У всех есть, а у меня нет! Со мной! Не отставать!
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона подлетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
9: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
10: Мама! Мама!
0: Воронята взлетают.
8: Дети! Три.
0: Садятся в гнездо.
8: Все. Какое счастье!
9: Счастье?
0: Наташа
9: где?
0: Вбегает
9: где счастье?
0: В кухню.
8: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
9: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
9: Ку-ку. Ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
9: До завтра.
2: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
7: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Киким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
11: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
12: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
13: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
14: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
13: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
14: Выход из транспорта. Кнопка.
15: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
13: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
16: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
13: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Август – месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все.
1: У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток 203.
0: Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость.
2: Шурка!
3: Ну, что там, Гонец?
2: Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями.
3: А ты узнал?
2: Про что?
3: Ну, как про что? Чей конверт?
2: Да. Не узнал.
3: Я думал, ты узнавать бегал.
2: А как узнаешь?
3: Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь?
4: Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные.
3: А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.
2: А может, он не понял?
3: Чего?
2: Сигналов?
3: Все понимают, а он неграмотный, значит. Да. Спросил бы, научили бы.
0: Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер.
3: А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все.
4: Еще чего?
2: Ген, давай я.
3: Конечно.
2: Я сбегаю за ним.
3: Ну, а что делать?
4: Сбить.
3: Ой, сбить. Все-таки мы не голубятники.
4: А я и не знал, что мы не голубятники.
2: Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное...
3: Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю...
5: Да как его достанешь? Высотища-то...
2: А катапульта?
5: Помолчи.
4: Илька правильно говорит.
0: Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась.
3: Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно.
5: Ага, жить надоело. Заряженные выкатывать, да? Как сорвется, да как даст.
3: Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень.
6: Ладно.
3: Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну?
2: Я не боюсь.
3: Так, вот отсюда будем.
6: Ладно, только отойдите, я наведу прицел.
2: Уйди.
3: Во, теперь можно.
4: Долетит?
3: О, конечно.
5: Скорее, а то кто-нибудь войдет.
3: Илька, дергай!
2: Огонь!
3: Есть! Падает!
0: Нить катапульты захлестнула нитку змея. Конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы.
4: Ну, я пошел за конвертом.
6: Лучше мы тоже с тобой.
4: Я один.
2: Ген, я с тобой, а?
4: Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой.
2: Да!
4: Это я тебе говорю!

0: белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал, драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал.
1: Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец.
0: Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.
2: Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу?
3: Не вижу. Ну и что?
2: Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил: «Извини, я же не знал».
3: «Ой, ну перестань, обязательно, что ли, знать?»
2: Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова.
3: Все равно погиб.
2: А может, еще можно починить?
3: Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется.
2: Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших.
3: Ваших? Значит, есть еще?
2: Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал.
3: Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?
2: Нет, это мы сами сбили.
3: Зачем?
2: Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигналы есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше.
3: Я не думал, что есть еще. Думал, что я один.
2: Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники.
3: Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет.
2: Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. Трудно делать.
3: Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.
2: Ну, бумагу-то я достану, принесу.
3: Придешь? Сам, да?
2: Принесу. А можно?
3: Я адрес скажу, ты и запомни.
2: Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному.
3: Могу и один. А что? Я пришел ведь? У меня нитка.
2: Нитку надо смотать. Чего ей пропадать зря? Я смотаю.
3: Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу?
2: Можешь.
3: Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовала.

0: змей где?
1: Почему ты без змея?
2: Ген, ты подрался? Подрался, да?
3: Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться.
2: Не нашел змей, да?
3: Нашел.
2: Эх ты!
3: Чего эх?
0: А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке.
3: Самому надо делать. Нечего на готовенькое.
2: А если не получается?
3: Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки?
0: Есть. А зачем?
3: Ну, зачем? Ну, того мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой?
0: Слепой?
2: Совсем слепой?
3: Совсем. А я ему чуть не накостылял.
2: Ой, ребята.
0: Ну и влипли мы.
2: Ой.
3: Это я влип, а вы при чем? А я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как, ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал.
1: А матери нет, что ли?
3: Не знаю.
2: А Яшкина мать катапульту поломала пополам.
3: Да ну.
4: Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой, вроде дошколячей игры в лошадки. Даже стыдно было, и вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

0: Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.
1: Ген, Гена, вставай. На занятия пора. Как дела в школе-то?
2: Лучше некуда.
3: А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу.
2: А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь.
1: Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше.
2: Начинается.
3: Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет.
2: Пап, а тайга какая?
3: Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы.
2: Крокодилов нет.
3: Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь.
2: А сейчас я кто?
3: А сейчас ты... Ну, так просто.
2: А когда человек человеком делается?
3: Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно?
1: Ну, хватит разговоров-то. Допивай, допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой.
2: Не забуду, но я пошел.
4: Только не на английский. Учебник давно за поленницей мокнет.

0: Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано.
1: Пришел. Это ты, Гена?
2: Здравствуй. Вот, я принес бумагу.
1: Спасибо.
2: Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу.
1: Покажешь, правда? Ты не торопишься?
2: Да куда мне торопиться?
1: Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть.
2: Какой винт? Давай помогу.
1: Нет. Я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
2: А зачем они тебе, наушники?
1: Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек.
2: А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь.
1: У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают.
2: А он и днем, и вечером работает?
1: И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем.
2: О, велосипед у вас есть! Ха! Законный велик. Горьковский.
1: А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит.
2: А твой отец не заругается?
1: Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед.
2: Твой?
1: Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью... Ты не веришь?
2: Да я верю. Отец-то тебе разрешал?
1: А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак.
2: Ну что же, полезем. Полезем.

0: пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. Посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы.
1: Бригантина! Бригантина!
2: Гера! Ты где? Я не слышу.
3: А, ты здесь.
2: Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы.
3: Здорово устроено. Ага. Ясно, как ты узнаешь про дождь.
2: Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу.
3: Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.
2: Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать.
3: А он тебе и флюгер помогал устраивать?
2: Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.
3: Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное.
2: Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крыше пробивать.
3: Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет.
2: Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода.
3: Это правильно.
2: Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба. Форма облаков. Облака. Это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду.
3: Где?
2: На станциях, на зимовках, где определяют погоду. Ты же знаешь.
3: Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее.
2: Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
3: Получится! У тебя все получится! Получится!

0: О, слышишь? Папа идет. Пойдем встретим его.
1: Ха-ха, пришел. А говорил, что до вечера.
2: Не получилось до вечера, прогнали.
0: Кто?
2: Начальство, говорят, без меня теперь управится. А ты опять на чердаке пропадал. Здравствуй, Гена.
3: Здравствуйте.
4: Имя знает. Значит, Владик говорил про меня.
2: Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил?
0: Забыл.
2: Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли?
0: Да я сейчас начищу. Долго, что ли?
2: Ну как?
4: Что?
2: Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик?
4: А что? Все в порядке. Обыкновенный.
2: Не хуже других?
4: Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. И вообще он...
2: Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал.
4: А чего про меня рассказывать?
2: Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только.
4: Чего?
2: Ну, думает, ты походишь-походишь и бросишь.
4: Ну что, я дорогу забуду.
2: Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребята, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай.
4: Я ни о чем не спрашивал.
2: Ну и ладно.
4: А она умерла?
2: Хуже.
4: Разве?
2: Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет.
5: Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим.

0: Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат, передавая пальцем беспокойство высоких ветров. Владькин новый змей, фрегат, почти неподвижен. Кондор медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу.
1: Ага! Еще один конверт поднялся. Сатурн. А вон и Бетанга. 11 змеев. Здорово сегодня. А фрегат все равно выше всех. Стоп, внимание, сигналы. Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы — это тебе. О, 2 зеленые и белые — это мне.
2: Ответим?
1: Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин шмель падает. Отдопрыгался, балда.
2: Упал.
1: Да ну, как железный.
2: Надо выручать.
1: Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Бетанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные.
2: Гена, а облака большие?
3: Не очень.
2: Белые?
3: Светло-желтые.
2: Я их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают?
0: Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа.

0: С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат.
1: Он сошел с ума? Или он не чувствует грозу? Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак!
0: Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора, давно пора.
1: Владька, уходи, уходи же, ну!
0: И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытый всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной.
1: Надо бежать!
0: Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился.
1: Провод! Электрический провод сорвало со столба. Владик!
2: Гена!
1: Стой! Не шевелись, нельзя!
2: А что? Я же далеко от края!
1: Владик! Ты стой, как стоишь! Провод кругом!
2: Под током?
1: Да! Близко! Ты стой! Только стой! Я сейчас приду к тебе!
0: Провод касался крыши в двух точках, у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась в сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться.
1: Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу. Держись.
2: Надо смотать змея. Он так и не упал. Здорово, верно?
1: Нет, я оборву нитку сейчас не до змея. Сделаем новую потом. Так, ну, спокойно. Держи выше ноги.
2: Держу.
0: Теперь Генке нужно было сделать два шага, перенести через проволоку одну, а затем другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен.
2: Гена, ну-ка, отпусти меня. Ты скажи, где провод, и я выберусь сам.
1: Нет уж! Здесь ты ничего не сделаешь сам.
0: Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу.
1: Кажется, не скользит. Раз!
0: Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду.
1: Два!
0: Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.
1: Все!
0: Все!
3: Папе не говори.
4: Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод.
5: Ты черт знает что. Ну ведь просил же я тебя. Ну давай шнурки, могу развязать.
3: Я сам.
5: Ну пойдем. Пойдем, Ген, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши.
3: Как вы знаете?
5: Ты.
3: Вместе слезли, вот и все.
5: Ну да, да. В общем, спасибо. Хотя при чем спасибо? Говорить как-то об этом.
3: Ерунда.
5: Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На, кот, накинь пиджак. Владя, тебе сухую рубашку дать?
6: Я сам.
5: Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаешь, уж торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.
3: Грозовые потоки изучает.
5: Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что.
3: Что?
5: Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летел в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт.

0: Ой, врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал.
1: Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший?
0: Он был очень хороший. Горячий только.
1: Но его же можно найти. Есть же другие.
0: Есть, но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в 1000 горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать.
1: Разве у врачей вслепую? Там наука.
0: Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операции не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком.
1: Человеком? Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком.
0: А ты как думал?
1: А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию.
2: Ева! Ты куда? Ты придешь?
3: А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно.

0: Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата и черно-зубчатого кондора. И не было вчера и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике.
1: Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь я. Другого выхода нет.
0: И отступить Генка не мог. Это было бы все равно, что увидеть, что падает чей-то змей, и не прийти на выручку. Только в миллион раз страшнее. Это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел.
1: От 6 до 10 класса 5 лет. И в институте 6. 11 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny?
0: Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел, чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея.
1: Конечно, у таких растяп и дурни ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.
0: Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было.
1: Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя.

0: Понедельник.
1: Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you.
2: Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.
0: Вторник.
1: Hello, when did you come back from the country?
2: Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы.
0: Среда.
2: Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным?
0: Пятница.
2: Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание.
0: А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни.
3: Ген! Генка!
4: Генка, мы от Владика!
5: Мы Владика видели!
3: Он просил сказать?
4: Ну?
3: Ген, он с отцом ушел, они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь?
0: Значит, в Одессу.
3: Вы с ним поругались? Поругались, да?
0: Нет, не поругались.
3: Пойдешь к нему?
0: Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю.
3: Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал. Хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался.
0: Да, змей. Вот тебе мой кондор. Возьми. Мне сейчас он ни к чему.
3: Кондор. Мне?
0: Тебе.
3: Ой. Ну, спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или, знаешь, пусть два. Твой и мой, можно?
0: Делай свой.
3: Ну, я побегу! Пошли!
6: Генка больше не думал о кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом.
7: Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
0: Получится. У тебя все получится.

0: сети «Радио ВОС».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм создан при поддержке губернатора Псковской области. Киностудия «Планета кино» представляет фильм Вячеслава Серкеза. Сергей Маховиков, актер театра и кино, режиссер.
3: Псковская земля всегда была в авангарде военной истории России. Со времен Древней Руси до наших дней Псков стоял неприступной крепостью на пути захватчиков и агрессоров, которые шли на нашу землю. Ратные подвиги знаменитых полководцев, как и простых жителей и защитников земли русской, навсегда вошли в военную летопись нашего Отечества. А Красное Знамя Победы, которое родилось на Псковской земле, так же, как и легендарный меч псковского князя Дамонта Тимофея, для всего мира стали символами силы русского оружия и несгибаемой воли нашего народа.
2: Название. Псков. Полет со знаменем Победы.
4: Псков всегда был неприступной крепостью для врагов России. А его стены ломали зубы и тевтонские рыцари, и Ливонский орден, польский король Стефан Баторий и шведский король Густав II. И хотя Наполеон Бонапарт и его армия не были в Пскове, именно выходец из рода псковских дворян Голенищевых-Кутузовых Михаил Илларионович во главе войска российского разбил непобедимого императора и закатил звезду знаменитого корсиканца. Здесь, на Псковской земле, в феврале 1918 года родилась Красная Армия, которая через четверть века спасла Европу и весь мир от нацистского ада. Псков – это история подвига и ратного труда, а главное – это история русского народа.
2: Анатолий Васильевич Филимонов, кандидат исторических наук, профессор.
5: По сути дела, Псковский край, ну, является, можно сказать, одним из колыбелей российской государственности. Потому что первое упоминание о русской земле, 862 год, вот там упоминается имя Изборска, города, древнего города Псковской земли, откуда вот русская земля и начиналась. Ну а сам город Псков, первое упоминание в летописи, относится к 903 году. В связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковке Ольге, вот которая потом была княгиней Великой Российской.
4: В Пскове расположен 334-й полк транспортной авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. До распада Советского Союза этот полк носил героическое наименование «Берлинский». Такое название говорило о том, что 334-й полк принимал участие в Берлинской операции, результатом которой стало взятие города Берлина, столицы Третьего Рейха, советскими войсками и ознаменовало конец войны в Европе. Одним из пилотов, служивших в этом авиационном полку, был Павел Яковлевич Югер.
2: Георгий Ильич Терешко, майор запаса.
6: Прежде всего, я хочу отметить, что это был человек слова. Если он тебя выслушал и сказал, напоминать больше не нужно. Это будет так, как он сказал. Был очень обязателен во всех вопросах. Не только в организации полетов и знания, но и жизненных ситуаций, семейных и других. В общем, в моем понятии, это был образец офицера.
3: Вот это тот самый самолет, на котором летал Павел Югер. Вот это настоящий самолет Ли-2. Боевой путь младшего лейтенанта Павла Яковлевича Югера берет свое начало от воздушных боев над Сталинградом. Потом был Курск, Белоруссия, Польша. И завершается он в Берлине. Младший лейтенант Павел Югер совершил более 800 боевых вылетов и дослужился от командира корабля до командира полка. 20 июня 1945 года экипаж корабля «Ли-2» под командованием Павла Югера доставляет в Москву груз особой важности. Знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии. Знамя Победы. В приказе о назначении Павла Югера на особый рейс было написано: «За проявленное мужество и отвагу при выполнении особых заданий командования фронтом».
2: Сергей Иванович Никифоров, полковник запаса.
7: Я у него многократно был дома. У него была небольшая папочка, где, значит, была вот фотография, это я хорошо помню, да, на аэродроме Чкаловской, где знамя Победы выносит из самолета, стоит почетный караул, и там есть надпись «Вареников», и стоит экипаж. Просто экипаж, перечисленный экипаж. В том числе там стоит старший лейтенант Югер, который, будем говорить, был командиром этого экипажа, который привез знамя Победы.
4: Доставить знамя Победы в Москву на тяжелом транспортном самолете Ли-2 было очень сложной боевой задачей. Более 1500 километров от Берлина до Москвы экипаж транспортного самолета должен был пройти практически вслепую. Иногда, чтобы определить местоположение воздушного судна, Павлу Югеру приходилось опускаться на минимальную высоту, чтобы визуально установить ориентиры направления движения самолета. Ни диспетчеров на земле, ни боевого сопровождения у экипажа самолета Ли-2 не было.
6: Ну, понимаете, сегодня мы сравниваем Ли-2 и современные самолеты. И это кажется, как они там. А тогда это был серьезный самолет. Государственные деятели на нем летали. Так что он был достаточно надежным, некомфортабельным, конечно, самолетом, но достаточно надежным.

0: 22 года по современным понятиям еще мальчишка. И вот этот мальчишка, к июню 45 года кавалер 3 боевых орденов, доставил в Москву штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии «Знамя Победы». А в награду экипажу даже не разрешили сфотографироваться с легендарным знаменем, аргументировав это тем, что они не водружали его над Рейхстагом, а только доставили в Москву.
1: Конечно, достаточно сложный полет. Это должен быть и прекрасно подготовленный штурман, и борттехник, и стрелок. Все должны быть подготовлены к такому перелету. Это сегодня для того, чтобы перелететь с одного континента на другой, достаточно суток на подготовку экипажу и вперед. Тогда это было также выполнимо, но более скрупулезной подготовки требовало. И все, и навыков пилотирования, безусловно.
0: После окончания войны Павел Югер продолжал нести службу в военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в интернациональной помощи Корее, Вьетнаму, Индонезии, Египту и другим странам. Участвовал в воздушных парадах в Москве в дни военно-воздушных сил СССР. После увольнения в 1974 году из рядов вооруженных сил он в течение 12 лет работал на Псковском авиапредприятии гражданской авиации. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году Павлу Яковлевичу Югеру присвоили звание почетного гражданина города Псков.
2: Юрий Самуилович Старобинец, подполковник запаса.
3: Павел Яковлевич, он же лично знал Егорова и Кантарию, и он приглашал их в наш клуб. Я был мальчишкой еще, я здесь жил еще, когда был школьником. И в этот клуб пробраться было невозможно. Я там забирался, еще старый деревянный клуб, я забирался туда по балкам и сидел сверху, слушал рассказ Кантарии, как они водружали знамя. Это была какая-то воспитательная работа, которая давала мне силы потом понять, что какие бы трудности не были потом в летной работе, то, что прошли летчики во время войны, мы по сравнению с этим дети. Мы такого не могли даже знать и помнить.
0: В том же 2005 году Михаилу Минину, жителю Пскова, тоже было присвоено звание «Почетный гражданин города». Ведь Павел Югер доставил в Москву одно из знамен Победы, которых было 9. 9 штурмовых флагов по числу дивизий 3-й ударной армии, которые принимали участие в штурме Рейхстага. Знамя, которое водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, имело номер 5. Но именно флаг под номером 5 выбрали официальным знаменем Победы. Однако, согласно историческим фактам, были и другие флаги, поднятые над Рейхстагом. И история водружения первого красного знамени Победы как раз и связана с нашим героем.
4: Уроженец Псковской земли Михаил Петрович Минин имеет прямое отношение к истории знамени Победы. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут он в составе штурмовой группы под командованием капитана Владимира Макова одним из первых установил красное знамя над Рейхстагом. Пробравшись на чердак через слуховое окно, они вышли на крышу и водрузили знамя прямо в короне скульптуры богини Победы. Охраняли его до 5 утра. И только по приказу генерала Перевёрткина покинули Рейхстаг.
5: Считается так, что группа капитана Макова, в которую входил вот Михаил Петрович Минин, сам он уроженец тоже Псковского края, а потом последние годы он во Пскове жил все-таки, вот они выдружили первыми это знамя. Вообще всего ведь на Рейхстаге было несколько тоже, 3 или 4 знамени было выдружено. Ну а потом вот то знамя, которое выдружили Егоров и Кантария, было поднято на купол. Его и стали считать знаменем Победы. Так что то знамя, которое выдружал вот и капитан Маков, и Минин тоже, оно просто вошло в историю как красное знамя. А их было несколько, повторяю, на Рейхстаге.
0: Михаил Минин вспоминал,

0: Впереди бежал наш башкир, Гази Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь по полуразрушенной лестнице. Все выходящие на нее коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями. Перед самым чердаком я на ходу запасся древком, сорвав со стены полутораметровую тонкостенную трубку. По звеньям этой цепи через слуховое окно мы выбрались на крышу над западным фронтоном здания. И здесь, в еле различимой в темноте башни, Загитов и я стали прикреплять красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда Лисименко заметил наш дневной ориентир — скульптурную группу бронзового коня и огромную фигуру женщины в короне. Сразу же решили, лучше установить знамя там. Ребята подсадили меня на круп вздрагивающего от разрывов снарядов и мин коня, и я закрепил знамя в короне бронзовой великанши. Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени.
1: Владимир Анатольевич Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея военных сил, кандидат исторических наук.
2: Определить, кто был первым, довольно сложно. После падения Берлина на стол Жукову легло, ну, более 20 точно представлений на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение первого знамени над Рейхстагом. Маршал тогда принял решение. Нет, давайте сначала разберемся. А сейчас всех представленных наградить орденом Красного Знамени или Отечественной войны.
0: 150-я стрелковая, принимавшая участие в боях за освобождение Псковской земли, прошла долгий боевой путь. Дивизия была сформирована в сентябре 1943 года в районе города Старая Русса, а в апреле 1944 года вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В составе этих подразделений дивизия прошла от Невеля до Берлина. Летом 1944 года дивизия вела тяжелые бои с противником за освобождение важного железнодорожного узла станции Идрица Себежского района.
3: Идрица – это небольшой поселок городского типа Псковской области. Ожесточенный характер боев в районе Идрицы в 1944 году определили наличие там крупного транспортного узла и мощной линии обороны «Пантера». Именно за освобождение поселка Идрица 150-я стрелковая дивизия была удостоена в числе других почетного наименования «Идрицкая». В мае 45 года знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии было установлено над Рейхстагом и стало символом победы над нацистской Германией и ее союзниками. А поселок Идрица, соответственно, стал родиной Знамени Победы.
4: Гитлеровцы с 1942 года сооружали линию укрепления «Пантера», которую считали неприступной и которая должна была закрыть наглухо дорогу в Прибалтику. В течение примерно 4 месяцев подсоветские войска готовились к штурму «Пантеры». Вот. И только в июле 1944 года вот возобновилось вот это наступление.
0: Вот так с июля 1944 года в названии дивизии и на ее знамени появилось наименование «Идрицкая». С этим названием дивизия и вошла в историю Великой Отечественной войны. А после мая 1945 года в наименование дивизии добавилось «Берлинская». Также и наименование «Берлинский» было присвоено 334-му военно-транспортному авиационному полку, в котором воевал Павел Яковлевич Югер.
5: Да, вы знаете, для меня это просто боль, потому что я, принимая парады, да, меня все время докладывали, начальник штаба докладывает, товарищ полковник, 334-й, Берлинский, Краснознаменный, военно-транспортный авиационный полк для парада построен. И я думаю, это время пришло.
0: Но в лихие 90-е почему-то из названия авиаполка убрали слово «берлинский». Что это было? прогиб в угоду так называемым «западным друзьям», отрицание собственной истории или все-таки что-то еще? Но факт остается фактом. Слово «берлинский» из названия полка исчезло. На сегодняшний день ветераны 334-го авиаполка добиваются возвращения этого почетного наименования полку. А тем, кто забыл, надо напомнить, это наши деды и прадеды взяли Берлин, разгромили нацистскую Германию и ее союзников и водрузили красное знамя на куполе Рейхстага. Именно так и никак по-другому.
4: Что делать? Во-первых, конечно, воспитывать прежде всего правдой надо. Правдой. Ну вот на каком-то этапе, где-то на рубеже вот веков, 20-21-го, вот произошла дегероизация нашей истории. Вот стали уходить именно героические традиции, а больше как-то стало сосредоточиваться на негативе. И то, что сегодня вот как раз пытаются вот фальсифицировать историю, и мир, как говорится, против нас настроен, различные санкции, фальсификации.
0: Наименование «Идрицкая 150-я дивизия» носит и по сей день. Это название написано на штурмовом флаге номер 5, который был водружен над Рейхстагом и стал главным знаменем победы. Но не только наименование дивизии, бои за освобождение Псковской области и экипаж Ли-2 под командованием Павла Югера роднят знамя победы с Псковской землей. Боевая награда 150-й дивизии, вернее, ее название, тоже напрямую связана с историей Псковского края. Орден, которым награждена дивизия, носит имя великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
3: История жизни великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова тесно связана с Псковом. Отсюда пошел род Голенищевых-Кутузовых. Есть версия, что Михаил Илларионович родился именно здесь, хотя все историки утверждают, что он родился в Санкт-Петербурге. Но то, что детство будущего великого полководца, победителя Наполеона, прошло именно на Псковской земле, это факт.
4: Владения Кутузовых в нескольких уездах были. Они в Псковском уезде были, в Опочицком уезде. Вот потом дети Кутузовых владели вот этими владениями. Вот, кстати, родители Кутузова в Опочицком районе, вот они в подклете церкви, вот в селе Теребени, похоронены там. А Михаил Илларионович Кутузов родился либо в Пскове, либо в Псковском уезде. Вот такие данные есть.
0: Оригинал Знамени Победы находится в специальном хранилище Центрального музея вооруженных сил. Знамя. А ведь это простой штурмовой флаг, сшитый из ситца, хранится в специальной капсуле. Внутри капсулы поддерживается постоянная температура и влажность. В этом году знамени исполнится 75 лет, ведь еще неизвестно, сколько лет самой ткани, из которой сшит штурмовой флаг. Время делает свое дело, и материал, из которого сделано Знамя Победы, может разрушаться. Поэтому флаг стараются не доставать из хранилища, чтобы лишний раз не нарушать микроклимат в капсуле. Ввиду этого наша съемочная группа решила учесть просьбу хранителей и не беспокоить легендарное полотнище. Пусть его увидят наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян.
2: Вышили вот такое знамя. Вот это знамя должно было стать знаменем победы. Его специально изготовили. Ну, представьте, в боевой обстановке протащить его, где-то водрузить, ну, это немыслимо. Военный совет 3-й ударной армии принял решение изготовить 9 штурмовых флагов. И было решено, что именно флаг военного совета армии станет знаменем победы.
0: Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года. Для этой цели специально тренировался расчет в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Но в связи с тем, что участники расчета в мае еще были на фронте, воевали и не могли вести строевую подготовку к параду, а брать других знаменосцев было бы неправильно, маршал Жуков принял решение знамя не выносить. Поэтому на параде Победы этого знамени не было. И только в мае 1965 года, когда в Москве впервые после 1945 года прошел военный парад в честь Великой Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии, штурмовой флаг номер 5, пронесли по Красной площади. Через год, в 1966 году, Павел Яковлевич Югер стал командиром 334-го краснознаменного берлинского полка военно-транспортной авиации, в котором он продолжал военную службу после войны. Выполняя боевые задания командования, Павел Яковлевич облетел еще полмира. И, как он сам любил шутить, «Я со своим экипажем разве только что в Австралии не побывал».
6: Я пришел сюда в 1972 году, в этот полк, когда им руководил Павел Яковлевич Югер. И прослужил под его началом 3 года. Полк к этому времени был прославлен на всю военно-транспортную авиацию. Это пик его славы, вот 1972-1974 год. Когда говорили нам, выпускникам, говорят, если кто-то хочет вырасти большие начальники, вам лучше идти в полки. Это был Витебск, значит, Украина, 2 дивизии стояло, Прибалтика. Там быстро вырастите. Да, но если хотите научиться летать, надо попасть в полк Югера.
0: 1 января 2006 года Павел Яковлевич Югер ушел из жизни. Организацию его похорон на себя взяли, конечно же, офицеры его полка, ветераны военно-транспортной авиации. Полковник Никифоров Сергей Иванович, который сам много лет командовал 334-м авиаполком, вместе со служивцами приложили все усилия, чтобы достойно проводить в последний путь своего прославленного командира. Павла Югера похоронили на кладбище рядом с бойцами 6-й роты и экипажем самолета, погибшим в 1993 году.
5: В отличие от сегодняшних, так сказать, людей, которые хотят себя пиарить, как говорят у нас, да, все фронтовики, они были настолько немногословны и настолько скромны, что говорить о том, что вот мы тут герои, там такие-то, никогда этого не было. Просто всегда они говорили о любви к своей родине, о том, значит, чувстве долга, которое стояло перед ними. Но вот показывать свое геройство никто из них не выражал. Ну, просто понимали это и все.
0: Заслуженный летчик, герой войны, стал на вечную стоянку в ряду других героев Псковской земли. Сейчас на его могилу приходят ветераны его полка, которые молодыми лейтенантами пришли служить под его командование и выросли в профессионалов высокого уровня, отдав свою жизнь служению Отечеству. И примером для них всегда был их командир Павел Яковлевич Югер, настоящий летчик, ас, в боевой биографии которого был один особенный полет. Полет со знаменем Победы.
3: В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь, на Псковской земле, хочется еще раз сказать, героями не рождаются. В самые тяжелые времена обычные люди вставали на защиту своей родины. Псковская земля – земля героев. Земля, где началась история легендарного знамени Победы.
1: Автор сценария и режиссер Вячеслав Серкес. Операторы Дмитрий Золотов, Александр Гурджи. Аэросъемки Павел Москалев. Монтаж Александр Смирнов. Дизайн Александр Смирнов. Звук Алексей Санатин. Диктор Сергей Маховиков. Исполнительный продюсер Надежда Нестерова. Продюсер Дмитрий Кабановский. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит ПАО «Сбербанк», администрацию Псковской области, Фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра», Совет ветеранов 334-го авиаполка. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковскую епархию, командование и личный состав 334-го полка военно-транспортной авиации ВВС России.
7: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
9: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
8: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
10: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум о осознанных родителях для мам детей с инвалидностью. В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу разработка ассистивных IT-решений. Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59-431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Беседка на радио ВОС.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Илья Михайлов из Чебоксар. Здравствуйте, Илья.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте всем.
9: Это у нас необычный гость. А в чем заключается эта необычность, мы раскроем в течение нашей беседы. Илья, расскажите нам, пожалуйста, о себе, о своем детстве. И, конечно же, нам было бы интересно узнать, в каком возрасте вы потеряли зрение и как смогли преодолеть вот эти трудности, связанные со слабым зрением?
10: Я родом из Казахстана, из города Астана. Я приехал в Россию в 2002 году и учился в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Сейчас это для детей с ограниченными возможностями здоровья называется учреждение. Я закончил воскресно-приходскую школу, Институт культуры, и сейчас занимаюсь достаточно необычным творчеством.
9: Это все в Чебоксарах, да?
10: Да, да.
9: А зрение слабое с раннего детства?
10: Зрение слабое с рождения, но по некоторому стечению обстоятельств в 2018 году оно у меня практически полностью пропало, а с 2020 года я являюсь незрячим.
9: Жизнь в Казахстане. Можете немного об этом рассказать?
10: Так как там было именно раннее детство, я занимался в музыкальной школе по классу баяна. А когда приехал в Россию, я стал обучаться по классу аккордеона, отделение народных инструментов. Но, к сожалению, после отслойки сетчатки музыкальную, так скажем, карьеру пришлось оставить. В Казахстане жизнь у меня была наполнена, к сожалению, такими печальными моментами, потому что я очень часто ездил в Оренбург на операции. Там больше связано для поддержки зрения были эти операции, а зрение начало падать уже в России. У меня случилась отслойка сетчатки в 2007-м, и после этого зрение постепенно-постепенно стало ухудшаться.
9: И как же приняла вас Чебоксарская школа, как друзья, педагоги?
10: Педагогам я очень-очень благодарен. Одноклассников я вспоминаю с огромным теплом и радостью. К сожалению, сейчас мы, конечно, практически не встречаемся после окончания школы, но с школы-интернатом у меня связаны, кроме вот событий 2007 года, только теплые, приятные воспоминания.
9: Да, и пользуясь случаем, можем передать всем друзьям привет.
10: Конечно, конечно, всем одноклассникам, но я думаю, что если они будут слушать данную передачу, они поймут, кто это. Я передаю огромный привет и также, конечно же, преподавательскому составу. К сожалению, конечно, наша классная руководительница сейчас не с нами, но очень много учителей до сих пор работает в школе-интернате. Я практически каждый год езжу уже с выступлениями туда и очень рад с ними встречаться и общаться уже как бы в статусе гостя.
9: Ну и давайте тогда раскроем ваш секрет профессиональный и расскажем, как вы решили получить такую интересную профессию?
10: Уже, как я говорил, я закончил воскресно-приходскую школу. Я очень хотел стать священником, но по состоянию здоровья я понял, что это невозможно, потому что, во-первых, там очень много нужно было читать для обучения в духовном училище. Ну и после отскоки сетчатки я на полгода выпал из учебного процесса воскресно-приходской школы. Но быть как-то причастным к служению в церкви все-таки у меня желания осталось. И поэтому я стал искать возможности, где можно проявить себя именно вот в духовном плане. Я некоторое время пел в церковном хоре на клиросе, а потом, по благословению настоятеля одного из храмов, я пошел обучаться в Йошкар-Олу, поехал на звонаря. И сейчас я являюсь руководителем Чебоксарской школы колокольного искусства, представителем Международного центра колокольного звона. И моей школе уже вот в этом году 13 лет.
9: Да, это очень здорово. Кроме того, что вот у вас есть духовное образование, можно сказать, да, что все-таки приходская школа, вы еще получили музыкальное образование, да?
10: Оно не столько музыкальное. Как я уже сказал, что да, я занимался по классу аккордеона, по классу баяна около 6 лет, но окончить, к сожалению, музыкальную школу мне не представилось возможным из-за вот отслойки сетчатки. Я окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности менеджер социально-культурной и библиотечной деятельности.
9: Ой, так мы с вами почти коллеги, только у меня тоже была Академия культуры, но восточно-сибирская, в городе Улан-Удэ, но без библиотеки, менеджмент в социально-культурной сфере.
10: У меня тоже основная, когда я поступал в институт, был менеджмент социально-культурной деятельности, а потом уже в течение обучения
9: присоединили библиотеку.
10: Присоединили библиотеку, да.
9: Ну, зато специалист очень широкого профиля, да, получается?
10: Вот, кстати, что интересно, так как я являюсь, ну, на данный момент музыкантом, да, хоть и необычным, вот, я хотел пойти работать в музыкальную школу, меня приглашали, но вот особенность, ну, наверное, уже нашего с вами тогда общего образования, что руководить музыкальной школой, допустим, я могу, а преподавать нет.
9: А потому что нет педагогического образования?
10: Да, да, совершенно верно.
9: Ну, я не знаю, у нас, например, в приоритете, несмотря на то, что это менеджмент, была педагогика, и даже на третьем курсе мы курсовую работу писали именно по педагогике.
10: Нет, у меня тоже был предмет педагогика, я тоже изучал. Не все, естественно, большинство нюансов, но именно в дипломе у меня нет некого педагогического допуска.
9: А, понятно, нет специализации именно как педагог.
10: Да, угу. Да. Да.
9: Но это, по-моему, решается каким моментом, что дополнительные курсы преподавателя проходят, и тогда получают возможность преподавать. Не пробовали такие курсы искать?
10: Ну, тут интересный момент, так как все-таки у меня специализация по музыкальному творчеству необычная, и тут может возникнуть вопрос, каким именно педагогом мне нужно быть. Потому что как бы определенного музыкального инструмента, там фортепиано, да, в принципе, не очень связано с моей деятельностью. А педагогом просто музыки, ну, это больно широкий профиль. И вот есть такая сложность, что мне не могут нигде сказать, какой именно специализации нужно мне быть педагогом.
9: Нет, есть на самом деле курсы, именно дополнительная программа, преподаватель называется. Ну, то есть ты специалистом можешь быть в любой своей сфере, в которой нужно, а вот этот документ именно преподавателя, он позволяет заниматься преподавательской деятельностью. Так что попробуйте подумать об этом.
10: Хорошо, спасибо огромное. Я обязательно подумаю, да.
9: Конечно, мы бы хотели послушать колокольный звон и то, что у вас получается. Что это может быть?
10: Это могут быть и музыкальные номера, и аранжировки на известные композиции колокольные. У меня очень много материала именно в Телеграм-канале, конечно.
9: А что бы вы сейчас могли нам предложить послушать?
10: У меня есть интересные вариации на известные композиции, на которые я накладываю колокольный звон. И одну из таких вариаций я мог бы вам предложить послушать.

0: Хорошо, спасибо большое. Очень красивый колокольный звон. Наверное же, в каждой специальности есть какие-то подводные камни, сложности, да? Вот в чем заключаются эти сложности?
1: Именно в моем творчестве, наверное, вот многие говорят, да, нужно там музыкальное образование, идеальный музыкальный слух. В этом я не совсем с этим согласен, потому что у меня были такие ситуации, что ко мне приходили даже на обучение люди с абсолютным музыкальным слухом, и у них появлялись сложности в том, что вот, допустим, у меня звонница передвижная, с которой я выступаю, подобранный звукоряд, а в большинстве сельских, допустим, храмов звукоряд не подобран, то есть собрали некое количество колоколов с разным звучанием и исполнить тот или иной колокольный звон, который будет изучен вот по нотам, абсолютно по партитурам, невозможно. И вот в этом, наверное, такой интересный нюанс, что вроде бы это музыкальный инструмент, но использовать партитуры не совсем корректно. И я в своем обучении использую именно цифровые партитуры, то есть в первый колокол два раза ударить, в третий колокол три раза ударить. И тогда уже звонарь, который прошел у меня обучение в нашей школе, может исполнить тот или иной колокольный звон, в принципе, на любом наборе колоколов.
0: В результате все-таки музыка будет совсем разная, да?
1: Ну, по звучанию, да. То есть по смыслу будет одно и то же, но из-за того, что звук тех или иных колоколов разный, поэтому звучание будет разное, да.
0: А расскажите, пожалуйста, что представляет из себя колокольня, тем более, что у нас много незрячих людей, которые, наверное, и не представляют.
1: Понимание людей, колокольня — это вот что-то, вот находящееся наверху храма. А на самом деле колокольни бывают разных видов, но в основном это площадка на башне храма, но если рассматривать именно в том понимании, в котором люди чаще всего представляют, тем более если они незрячие, я не буду углубляться там в какие-то особенности. То есть это площадка, в центре которой установлен помост с лестницей, перилами и местом именно звонаря. И вокруг этого помоста в проемах окон, так как чаще всего по понятным причинам проемы именно колокольни данной площадки не застеклены, в проемах окон висят колокола. Кстати, самый большой колокол, наверное, который я использовал в звоне в своей карьере, это был Александр Невский. В Александро-Невской лавре он весит 18 тонн. И получается, эти колокола через специальные устройства подходят к, ну, по-простому скажем, столбику в виде веревочек, струн, на которые именно звонарь нажимает. На средние колокола он нажимает на эти веревочки, потому что они подвязаны к столбику. Самые большие колокола он нажимает левой или правой ногой через педаль, а самые маленькие колокольчики он, ну, как сказать, дергает, наверное, держа в правой руке.
0: Ох, как это интересно. Даже не задумывалась никогда, как этот звон происходит.
1: Сейчас существуют также и электронные системы, но электронные системы, опять же, не в том плане, как люди предполагают, что если электронная система, то это записи звонов, да, на носителях. От этих же веревочек отходят еще одни веревочки к моторчикам, и компьютер управляет импульсами этих моторчиков, и, в принципе, со стороны кажется, что, в принципе, исполняет звонарь. Но на самом деле именно вот импульсы передаются на вот струны, это вот как раз веревочки, и исполняется, ну, более, конечно же, точный, уже выверенный механический звон.
0: Да, это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, мы так далеко слышим колокольный звон, но находиться в эпицентре, мне кажется, это очень и очень вредно для слуха.
1: Находиться в эпицентре именно если на колокольне, то, в принципе, не так уж вредно, потому что все-таки, так как колокола находятся в проемах, если они грамотно развешаны, то звук все-таки распространяется в проемы окон. Но вот если, допустим, бывают некоторые такие сельские храмы, на которых на колокольне установлены окна застекленные, чтобы не пугать жителей того или иного села, эти окна закрываются. И вот если нет возможности распространения звука, то да, иногда бывает, что с звуковое такое некоторое влияние на слух есть, да.
0: Ну, вы как-то защищаетесь, беруши там или еще как-то?
1: Именно я нет. То есть, так как чаще всего я, если, допустим, исполняю тот или иной звон, допустим, в детском садике или театре, я на свою передвижную звонницу из 5 колоколов накладываю некое устройство для заглушки звука там из изоленты, либо из какого-то материала, чтобы звук был, но более тихий. Потому что по понятным причинам вследствие акустики, акустических эффектов будет не очень приятно слушать ни мне, ни слушателям, зрителям. А если на колокольне, то стараюсь, чтобы все-таки исполнять звоны на таких колокольнях, где все-таки колокола висят в проемах и есть возможность распространения звука.
0: А бывают такие проблемы, действительно, что население, которое живет вблизи храмов, церквей, жалуются на шум?
1: Да, такие ситуации бывают. Даже в некоторых городских храмах бывают такие ситуации, что, ну, по правилам, допустим, на рождественской и на пасхальной службе звон должен быть в 12 ночи, в полночь. Допустим, если это пасхальная служба, это в тот момент, когда вносят в храм благодатный огонь. А если это рождественская, то появление там рождественской Вифлеемской звезды, да, по некоторым легендам, в полночь, вот, должно сопровождаться именно колокольным звоном. Но этого не случается по причине того, что именно жители окружающих, близлежащих домов жалуются на шум.
0: Ну, я думаю, что настало время послушать еще одну композицию в вашем исполнении.
1: Сейчас я предлагаю вам послушать именно праздничный звон на моей передвижной звоннице.

0: как я уже вот говорил, иногда работаю и с детскими садиками достаточно часто, иногда с живыми ансамблями и оркестрами, иногда с вокалистами. Но особенно мне, конечно, очень нравится работать именно с детьми и вот с людьми именно вот с ограниченными возможностями здоровья, потому что, как, наверное, многим известно, что если человек, допустим, не видит, то у него достаточно хорошо развит слух. И вот совсем недавно у меня была такая практика именно работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
1: О, да, расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
0: Да, получается, в сотрудничестве с Республиканской специальной библиотекой имени Льва Николаевича Толстого мы, получается, провели проект «Победные перезвоны России». Я был одним из наставников, что именно связано было с колокольным звоном. Мы проводили мастер-классы в нескольких районах Чувашской республики и с ребятами, в том числе и со здоровыми ребятами, записывали колокольные звоны, которые являлись озвучкой мультфильмов, которые они сами и рисовали. И одним из основных моментов этого проекта было именно проведение мастер-классов для ребят как раз из той школы, в которой я сам когда-то учился. То есть на итоговом мероприятии у нас был такой небольшой номер ансамблевый, где на двух небольших звонницах ребята исполнили один общий звон. На фестивалях этот звон назывался бы соборный.
1: А мы можем это послушать сейчас?
0: Да, я могу предложить, допустим, как один из вариантов мультфильм именно с колокольным звоном, ну, потому что там есть аудиодорожка, и вашим радиослушателям будет понятно, о чем идет речь.
1: Давайте послушаем фрагмент этого мультфильма.
2: Маршал Победы Георгий Жуков.

0: Георгий уже в 5 лет убирал в доме, кормил коров и кур. В те годы крестьяне жили бедно. Отец с матерью уехали на заработки, оставив 3 детей одних пережить трудную зиму.
1: В 7 лет Георгий пошел в церковно-приходскую школу. Он учился хорошо и не пропустил ни одного урока.
2: Мне бы таким стать, как Суворов, с Кутузовым. Я бы всех врагов разгромил.

0: 1915 году Георгия Жукова призвали в армию. Как всегда, он очень старался и через несколько месяцев стал лучшим в своей команде. Был храбрым и умелым в боях. В 26 лет стал командиром кавалерийского полка.
1: Скажите, пожалуйста, а среди тех, кто участвовал в ваших мастер-классах, появились ребята, которых заинтересовала ваша специальность, и они тоже хотели бы стать звонарями?
2: Сложилась такая интересная ситуация, что в начале наших мастер-классов ребята приходили без особого энтузиазма. А уже к завершению, к 10-му мастер-классу, проводились трансляции этих мастер-классов. Ну, как минимум два человека очень заинтересовались, и одна из девушек, которая посещала данные мастер-классы, изъявила желание стать даже певчей в хоре. И, наверное, если все будет хорошо, она, кто знает, в будущем пойдет по этому направлению.
1: Ну и, конечно, закономерный вопрос. Вот насколько незрячему человеку эта специальность доступна и какие трудности есть именно для незрячего человека?
2: Ну, для незрячего человека эта специальность очень даже доступна, потому что, как я уже сказал, партитуры изучать нет необходимости. Но единственная, наверное, сложность, с которой я сталкиваюсь в своей деятельности, ну и люди, которые вдруг изъявят желание в это окунуться, это, наверное, подъем на колокольню. Да, в некоторых регионах, ну, я участвую во многих всероссийских фестивалях колокольного искусства, колокольни хорошо оборудованы, хорошими лестницами. Вот особо хочу отметить Суздальскую колокольню Ризоположенского женского монастыря. Там прям очень хорошая лестница. Но, к сожалению, так бывает не везде. И подниматься иногда на колокольню бывает достаточно сложно и опасно. Тем более у человека, у которого ослабленное зрение или полное отсутствие, то появляется страх. Так как он, ну, я на собственном опыте хочу сказать, что по причине того, что он не видит границ колоколен. На некоторых колокольнях, особенно сельских, даже поручней нету именно на верхней точке, то есть именно на самой площадке колокольни.
1: То есть есть вообще опасность выпасть оттуда?
2: В некоторых ситуациях, да.
1: Да, это довольно опасно, конечно.
2: Ну, особенно если учесть то, что колокольни достаточно высокие строения, там очень часто поднимаются ветра, и особенно в зимний период это достаточно так это экстремальная ситуация. Ну, я очень рад, что в моей карьере появились даже дистанционные обучающиеся. Это и Благовещенск, и Мурманск, и Нижний Новгород, и Петрозаводск. То есть я, находясь в Чувашии, преподаю и подготавливаю достаточно высококвалифицированных специалистов, которые потом звонят в других регионах.
1: И скажите, пожалуйста, как тогда можно присоединиться к вашим занятиям нашим слушателям из разных регионов?
2: У меня есть телеграм-канал, называется «Звонкий вечер», либо по номеру телефона.
1: Наверное, вы озвучите тогда, да, номер телефона?
2: Да, с вашего позволения озвучу номер телефона. 8-919-674-40-14.
1: Я надеюсь, что найдутся у нас те, кто захочет присоединиться к вашим занятиям и также делать наш мир светлым, добрым, красивым, тем более, что колокольный звон вообще считается, что он, наверное, вы лучше скажете даже, как влияет на окружающий мир.
2: Колокольный звон влияет на окружающий мир, конечно же, плодотворно. И мне очень нравится, что у меня есть возможность при отсутствии зрения дарить радость людям, счастье. И очень радостно, когда на моих выступлениях и мастер-классах ко мне подходят люди подходят люди и с огромной радостью, с огромным благоговением

беседовали с Ильей Михайловым из города Чебоксары. Илья Звонарь. Наверное, мы завершим нашу программу тоже колокольным звоном. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест,

0: где этим приложением можно будет пользоваться.
1: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
4: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
5: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
6: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Ходит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
7: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
8: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
7: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
5: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
9: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, и эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способна передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
10: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
11: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
12: У меня большая мечта сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я сделала на Капитана культуры, культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти. Есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями целевой аудитории, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
13: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
8: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясырева.
13: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. На самом деле, хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
14: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
13: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
15: Василия Рофовна.
16: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня
15: могут
16: встретить?
15: Это хороший вопрос для размышления.
13: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
15: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
17: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
18: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
15: Информация о доступности?
18: Конечно, конечно, да.
13: Проблемы в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
15: Мы такой возможности даже не знаем. Да.
19: Лившиц Екатерина, инклюзивная мастерская «Будет Ляня». Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, услуг. Но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
20: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше за этим у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
21: Начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, Департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
22: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
8: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
22: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
23: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда не зрячий не увидит живого лося, например.
22: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
24: Вот вам предложение для того, чтобы
22: хорошо лось поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
23: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше. Как-то.
5: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
25: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
8: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
25: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
26: Формат очень интересный.
8: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
26: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает. Но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалидов по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
5: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
0: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
8: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кличенко.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Друзья. Косолапый Мишка нес по лесу горшочек с душистым медом.
3: «Сейчас я его съем», — мечтал он. «Лягу на мягкие кленовые листья в углу берлоги и засну».
2: «Привет, косолапый!» — вдруг раздался над его ухом чей-то голос. «А что это у тебя так вкусно пахнет?» Перед медведем стоял олененок и внимательно смотрел на горшочек.
3: «Это мед», — облизнувшись, сказал Мишка. «Вкусный и душистый!
2: Ух ты! Мед!» Нараспев произнес олененок и попросил: «Дай попробовать!»
3: «Пожалуйста, друг, угощайся!» — сказал Мишка и поставил мед перед малышом.
2: Олененок попробовал угощение и, облизываясь, сказал: «Действительно вкусно! Спасибо тебе, друг!» И, попрощавшись с косолапым, он побежал дальше по своим важным делам.
4: «А можно и мне попробовать мед?» – услышал Мишка знакомый голос.
2: Посмотрев вниз, он увидел ежика.
4: «Пожалуйста, угости меня!» – попросил тот.
3: «Кушай на здоровье!» – сказал Миша и вылил немного душистого меда на листик лопуха.
4: «Ах, какой запах!» – услышали друзья шепот проползающего мимо ужа. «Что тут у вас?»
3: «Мед! Вкусный и полезный», — ответил Мишка почему-то немного грустно.
4: «Очень вкусный и очень полезный», — уточнил уж и облизнулся.
3: «Эх, попробуй сам», — сказал медвежонок и с легким вздохом налил еще немного меда на листик подорожника.
2: Так, угощая зверей, он подошел к своей берлоге. На дне горшочка осталось несколько капель меда.
3: «Ну, уж их-то съем только я», — подумал медвежонок, как вдруг услышал чей-то тоненький голос.
4: «Можно мне подкрепиться этим сладким нектаром?»
2: Маленькая пчелка летала перед ним, жалобно приговаривая:
4: «Я сегодня побывала во многих местах и очень устала. Без пищи я не долечу до своего улья. Пожалуйста, помоги мне!»
3: «Угощайся, малышка!» — не раздумывая, произнес Миша и отдал ей остаток меда.
2: В берлоге он лег на мягкие кленовые листья, посмотрел на пустой горшочек и грустно сказал:
3: «Кажется, мед действительно был вкусным».
2: Мишка вздохнул и принялся сосать свою лапу. Вдруг в дверь берлоги постучали. «Привет, косолапый!» — услышал он знакомый голос. «О чем грустим? Я тут тебе кое-что принес». И олененок, а это был именно он, насыпал перед Мишкой большую горку орехов.
4: «Знаете ли, друзья, в лесу полно вкусных ягод», — неожиданно раздался голос ежика.
3: «Я вот тебе, Миша, их принес».
2: И он поставил перед медведем лукошко, полное сочной малины и земляники.
3: «А вот и молочко, теплое, только из-под коровки», —
2: облизываясь, сказал вползающий в берлогу уж.
3: «Буренка с соседней фермы великодушно поделилась им с нами».
2: Он поставил около лукошка сосуд с вкусным парным молоком и пополз осматривать Мишкину берлогу.
4: «Спасибо вам, друзья!» — волнуясь, сказал медвежонок.
3: Вдруг в лесу послышался какой-то шум.
2: Миша выглянул из берлоги и увидел большое семейство пчел, подлетающее к его домику. В лапках пчелы держали прозрачные медовые соты.
4: «Это тебе, Мишутка», — сказала его новая знакомая.
2: «Спасибо, что выручил меня в трудную минуту. Кушай на здоровье и приходи к нам в гости. Вкусный мед всегда будет тебя ждать».
3: «Спасибо, друзья!» — снова сказал Миша, радуясь своему богатству.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.

0: Екатерина Мосина. Калейдоскоп. Морская свинка Дуся ходила в детский садик. Ей там очень нравилось. «Там всегда весело», — говорила она своей семье. У Дуси был друг, хомячок Яша. Они любили играть вдвоем. Однажды хомячок Яша принес в детский сад калейдоскоп. Эта удивительная игрушка заинтересовала всех зверят. Каждый хотел посмотреть, как один узор сменяется другим. Морская свинка Дуся, как завороженная, смотрела в калейдоскоп. Но так как желающих было много, поиграть с калейдоскопом ей удалось недолго. После полдника всех зверят повели на прогулку. Хомячок Яша с калейдоскопом в лапах шагал рядом с Дусей. «Яша, а ты свою игрушку домой понесешь?» – спросила морская свинка Дуся. «Конечно, Дуся, понесу, а то еще тут потеряется», – ответил хомячок. Морская свинка Дуся призадумалась. «Если калейдоскоп потеряется, Яша не сможет забрать его домой. А я так мало в него поиграла, да и семья морских свинок такой игрушки никогда не видела». И вот хомячок Яши побежал кататься с горки, оставив калейдоскоп у лесенки. Дуся незаметно переложила калейдоскоп к ближайшим кустам. «Дело сделано», — довольно пискнула она. «Яша, хомячок Яша, твой папа пришел», — позвала воспитательница мудрая черепаха. Хомячок последний раз скатился с горки и побежал к папе. «Пока, Яша», — помахала другу Дуся. «До завтра, Дуся», — крикнул хомячок Яша и пошел домой, семеня за папой. Скоро из-за морской свинки Дуси пришла мама. Малышка побежала была к маме, но неожиданно вернулась обратно и достала из кустов калейдоскоп хомячка Яши. Мама морская свинка торопилась и не заметила у своей дочери чужой игрушки. Вечером Дуся показала калейдоскоп своим родителям. Ей хотелось поделиться с ними своей радостью, ведь такая игрушка есть не у каждого. Но мама морская свинка почему-то нахмурилась. «Дуся, расскажи нам с папой, откуда у тебя этот калейдоскоп?» – спросила она. «Я нашла его», – ответила Дуся. «Это очень хорошая находка», – согласился папа морская свинка. «Но подумай, как грустно сейчас тому, кто потерял эту замечательную игрушку». «Наверное, его родители не знают, как успокоить бедного малыша», – добавила мама морская свинка. «Ну, наверное, хомячок уже наигрался в свою игрушку, раз забыл ее в кустах». «Так ты все-таки знаешь, чья это игрушка?» – сказала мама морская свинка и вопросительно посмотрела на Дусю. «Это Яша, хомяк-растеряша. Он забыл калейдоскоп и ушел домой». Морская свинка Дуся смотрела в пол, а ее щечки покраснели. «Помнишь, Дуся, как мы гуляли с тобой в парке и забыли твой любимый шарик?» – спросил папа морская свинка. «И как потом ты плакала, а мы бегали по парку и искали его. И я не знаю, что бы мы делали, если бы не нашли твой шарик», – добавила мама морская свинка. Морская свинка Дуся подумала о хомячке Яше, и ей стало грустно. «Я просто хотела поиграть в калейдоскоп, ведь у меня нет такого. Но я не могла представить, что хомячок Яша будет плакать, потеряв свою игрушку». «Мы рады, что ты это поняла. Запомни, Дуся, не стоит брать того, что тебе не принадлежит, даже если эта вещь тебе очень нравится», — сказал папа морская свинка, обняв Дусю. На следующий день морская свинка Дуся принесла калейдоскоп в садик. Она чувствовала себя неловко. Казалось, что все зверята вокруг знают о ее плохом поступке. По дороге у Дуси подкашивались лапки, ей было очень стыдно. Когда хомячок Яша увидел свою игрушку, он обрадовался. Подбежав к морской свинке Дусе, он чмокнул ее в носик и, прыгая от радости, закричал. «Дуся, ты нашла его! Ты нашла мой любимый калейдоскоп! Ура! Ты настоящий друг! Давай поиграем вдвоем! Будем крутить калейдоскоп и показывать друг другу самые красивые узоры!» И они вместе дружно играли все утро. Дусе было приятно смотреть, как веселится хомячок Яша. Но ей все равно было немного обидно за свой поступок. Хомячок Яша считает ее настоящей подругой, а она вчера взяла его игрушку и не подумала, что он будет без нее переживать и плакать. «Надо признаться», — решила Дуся. Дуся все рассказала хомячку Яше. Хомячок внимательно выслушал ее и сказал: «Ты сильная, потому что решилась рассказать правду. И я думаю, что ты все поняла. Друзья познаются в беде. Я верю, что ты больше никогда не будешь совершать плохих поступков. С тех пор морская свинка Дуся никогда не берет чужого без спроса».
1: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Шубина, «Обитая среди животных». Мирончик жил в лесу. Он уже не помнил, когда и как попал сюда. Это был красивый лес с большим количеством полян и опушек. На них часто заглядывало солнце, чтобы посматривать за жизнью его обитателей. Зверушки, которыми лес был наполнен всегда, по-доброму относились к Мирончику. Умея понимать их язык, он часто общался с ними. Но Мирон даже не мог предположить, что кто-то может не понимать этого языка и оттого не общаться с этими чудесными существами. Мирончик разговаривал со зверушками сам и любил слушать, о чем они общаются друг с другом. Бывало, он давал свои советы и сообщал свое мнение, когда знал о чем-то очень хорошо. И хотя Мирон осознавал, что он человек, а не зверушка, жизнь среди них ему очень нравилась. Однако вскоре зверушки стали шептаться при виде Мирончика, и он, волнуясь, стал расспрашивать их об этом. «Что-то случилось?» – спросил Мирон у пробегающего зайчонка. «Мама, твоя мама скоро придет!» – на бегу сообщил малыш и поскакал дальше. «Мама?» – задумчиво и удивленно повторил Мирон. «Моя мама?» Вечером, когда все дела были закончены, Мироша пришел к дому зайчат. Он увидел маму-зайчиху недалеко от норки и сел рядом с ней на траву. Зайчиха была самая добрая из всех мам в лесу, и Мирончик любил общаться с ней обо всем. «Мама-зайчиха, расскажи о моей маме. Зачем она придет за мной? И почему не приходила раньше?» «Ой, малыш, сколько сразу вопросов задал!» «Значит, совсем ничего не помнишь? Твоя мама – человек, как и ты. Она всегда была готова забрать тебя, но ты все не вспоминал и даже не скучал по дому. Тебе по-прежнему было комфортнее среди нас, зверушек, чем среди людей. И она ждала, ждала наиболее подходящего момента, когда тебя можно забрать в мир людей. Сейчас ты подрос, и важно вернуться к людям, ведь ты человек. Жизнь среди животных не даст тебе нужного развития. Мы не поможем стать тебе настоящим человеком, несмотря на то, что все тебя очень любим. Мама-зайчиха, но если я не вспоминал про людей, может, мне и не нужно к ним? Наверное, мне там было совсем плохо, почти кричал Мироша. Тогда я не хочу туда возвращаться. Но и здесь тебе вскоре не будет хорошо. Спроси у лисички, она дольше тебя знает. Только торопись. Скоро солнце сядет, и она лисят на охоту уведет. Солнце тронуло горизонт, и цвет его начал меняться с золотого на красный. Мироша быстро встал и, поблагодарив маму зайчиху, побежал к лисьей норе. Из норы доносились звуки бурной возни. Подросшие лисята стали очень активными. От их игр нора того и гляди могла разрушиться. Услышав звук шагов на поверхности, лисята на время замерли. Они вслушивались, кто мог прийти к ним. Учуяв знакомый запах нейрончика, лисята разом выскочили из дома и окружили его. Толкаясь, они наперебой расспрашивали мальчика, зачем он пришел и что ему нужно. Но уже вскоре лисята продолжили начатую дома борьбу. И Мирон понял, ответ на вопрос их совсем не интересовал. Из норы вышла мама-лисичка. Как всегда, очень красивая и манерная, она села рядом с незваным гостем и спросила: «Ты зачем к нам сейчас пришел? Лисятам не время играть с тобой. У них свои дела. Да и тебе нужно собираться. Твоя мама придет, а ты не готов. Некрасиво будет». «Лисичка, не сердитесь», — сказал Мирончик. «Я о маме и пришел спросить, почему она меня забрать отсюда хочет и почему сейчас?» «Какой же ты невнимательный малыш! У зайчат мама зайчиха, у волчат родители волки, я мама лисят, а ты человеческий детеныш. Люди не живут среди зверей, им тут не место. Да и все мы не сможем научить тебя тому, что ты должен знать и уметь. Вот и сейчас я пойду учить лисят охотиться. Тебя мне учить нечему. Ты становишься старше, но не взрослей среди нас. Наши знания тебе бесполезны. Твое развитие может быть только среди людей. К ним тебе возвращаться нужно». После чего мама-лисичка тявкнула, лисята в момент перестали баловаться и побежали за ней в чащу леса. «Не лисичка», — задумчиво повторил Мироша. «Я не лисичка и даже не зайчик. Но мне не нравится среди людей. Что будет со мной, когда я вернусь к ним? Мышки имеют норы повсюду и бывают везде. Нужно пойти к мышкам и расспросить их». Мирон встал и пошел искать норки. Из одной норки то и дело вылетал различный мусор. Мышки занимались уборкой. На звук шагов из норки показался черненький носик. Затем и сама мама-мышка вышла встретить Мирона. «Мирошка, привет! Ты нас, ох, как напугал! Сейчас время хищников, и от каждого шороха мы пугаемся. Зачем пришел?» «Я пришел спросить о моей маме. Говорят, она скоро придет за мной. Но я не помню, для чего я здесь. И почему нужно уходить сейчас? Мне от этого всего страшно». «Нашел чего бояться. К своим вернешься, к людям. Достаточно тебе среди зверушек жить. Мы не семья тебе». «Мышка, почему я сейчас здесь живу?» — задумчиво спросил Мирончик. «Мама у тебя заботливая и внимательная. Видя, как люди ведут себя жестоко, тебе становилось плохо. Ты часто болел и прятался туда, где никого нет. Видя все это, мама отправила тебя к нам, чтобы ты окреп и научился относиться ко всему проще. Ведь и мы, зверушки, бываем разными. Если бы ты был волчонком, то тебе пришлось бы охотиться на тех, кто слабее. Родившись мышкой, стал бы всех бояться и прятаться от любого шороха. Пожив в лесу, ты стал более взрослым. Теперь пора вернуться. Ищи среди людей тех, кто такой же, как и ты, добрый и с большим сердцем. Поверь, таких тоже много среди людей». Решив, что сказала достаточно, мышка, не попрощавшись, шмыгнула в норку, где ее уже заждались мышата-шалуны. Норка мышки находилась на склоне горы. Мирон, свесив с нее ноги, засмотрелся на заходящее солнце. Оно светило так мягко и заботливо, что щуриться от него не приходилось. Все, о чем поведали ему зверюшки этим вечером, помогло вспомнить о его жизни среди людей. Как его пугало, когда рядом кто-то злился или ругался, как мама тревожилась за него в такие моменты. Она максимально старалась оградить его от таких людей. Но совсем избавиться от них было не в ее силах. Тогда и пришла мысль отправить Мирончика жить у зверушек. Она попросила их присмотреть за Мирончиком, пока он не подрастет, и они согласились. Мысли наполняли Мирончика, и он, погрузившись в воспоминания, незаметно для себя уснул. Пробудило его прикосновение. Оно было таким нежным и приятным, и Мирон не сразу понял, что это ему не снится. Он открыл глаза. Перед ним стояла его мама. Он сразу понял, что это была именно она. Такую он видел ее в воспоминаниях своего сна. «Мамочка, «Какая же ты красивая и нежная!» — почти шепотом произнес Мироша. Мама улыбнулась, села рядом с ним на траву и заговорила. «Нам пора домой. Теперь ты готов к возвращению. Умение слышать мысли людей делало тебя несчастным. Жизнь в нашем мире доставляла тебе боль, но это наш мир. И порой боль является тем, что нам помогает развиваться и расти. Я позволила тебе пожить среди зверушек, и думаю, это тебе помогло увидеть их истинную жизнь. Она не такая безоблачная и дружественная, как может показаться на первый взгляд. И даже они порой злятся друг на друга и не хотят быть вместе. И люди, и звери такие, какие они есть. Нам нужно помогать друг другу быть лучше. Наверное, когда зверушки злились и ругались, мне хотелось, чтобы они прекратили себя так вести. Но я чувствовала, что не могу им это советовать. Да и обидеть их боялся тем, что вмешиваюсь. Каждый становился мудрым в свое время. И не нужно подгонять его и обижаться за это на людей». Мама улыбнулась, погладила Мирона по голове. Затем она поднялась с земли и протянула сыну руку, чтобы помочь ему встать. «Ты не зря жил здесь», — сказала мама. «Теперь нам пора домой. Зверушки любят людей, но никогда те живут в их мире. А нам не стоит жить такой жизнью, иначе они перестают уважать нас. Человек все же главный на земле. Мы должны не только гордиться этим, но и понимать свою ответственность за это перед всем живым». Мироша пружинисто вскочил на ноги и, звонко смеясь, побежал к выходу из леса впереди мамы.
1: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
8: Возрастное ограничение 6+. На черном фоне появляется белая надпись «Sony». Логотип «Sony Company Columbia». Женщина, символизирующая статую свободы и США, стоит на постаменте среди облаков с факелом в высоко поднятой руке. На черном фоне появляется белая надпись «Sony». На ней длинное белое платье и синяя накидка. От факела льется яркий свет, появляется радуга. Золотой круг. На краю сидит человек. В центре буквы «СТВ». В золотом прямоугольнике надпись «Россия-1». Эмблема CGF. Фонд кино. Представляют. Ночь. В росинке, висящей на пшеничном клоске, отражаются одноэтажные домики с соломенными крышами, стоящие на берегу водоема. Все росинки отрываются от пшеничных колосьев и падают. По полям носится белая лошадь. Ежик в траве пугается яркого светящегося вихря, шлейфом тянущегося за лошадью. Оставив сияющие следы, лошадь взмывает в небо. Рассвет. Зеленую долину, обрамленную холмами, пересекает извилистая река. Звенит самодельный колокол, железная банка, висящая на веревке. Молодой человек несется по полю.
9: Подъем, подъем, подъем!
8: Привалившись к стогу сена, спят здоровенные бородатые детины. На деревянной вышке мужчина с седой бородой звонит в колокол. Братья вскакивают и бегут на зов. Иван бежит впереди, споткнувшись, падает.
9: О, ежик!
8: Накрывает ежика шапкой. Братья перескакивают через него, добегают до вышки, поднимаются наверх по приставной лестнице.
10: Чего, батя?
11: Батя, чего?
8: Братья заглядывают отцу в глаза.
10: Да не на меня туда смотрите.
8: Пшеничное поле изрезано бороздами.
10: Кто же это наш хлебушек в землю втоптал?
8: Иван поднимается на вышку.
12: Не иначе зверь какой.
11: Зверь какой, не иначе.
9: Батя, я ежика поймал, вон там.
8: Братья сурово смотрят на Ивана. Он растерян. Замечает борозды.
9: Ого.
10: Ага. Ночью в караул пойдете.
8: Отец надевает шапку-колпак, запахивает бежевый зипун и уходит. Братья смотрят на Ивана.
11: Да, Ваня.
12: В караул, Ваня.
8: Иван худенький, безбородый. Удлиненное лицо, большие голубые глаза, взъерошенные короткие темные волосы. На нем серый зипун, косоворотка. Ночь. Над землей клубится туман. На небе сверкают звезды. На пеньке около вышки сидит ежик. Рядом Иван связывает веревку.
13: Ну что, ежик, а хорошо быть царем? Сидишь на троне, ничего не делаешь. А тебя все любят за просто так. Как там наш царь-батюшка? Спит, небось?
8: На пшеничном колоске качается стрекоза.
13: Вот бы мне для царя подвиг какой совершить. Чтобы царь руку пожал, сказал: «О, Ваня, отныне будешь мне другом. А то ж поговорить даже не с кем, одни дураки кругом».
14: Тихо.
8: Иван прислушивается, встает на ноги, оглядывается. Ёжик убегает. Иван поднимает голову, пугается. Из тумана выглядывает лошадиная голова.
13: Так вот кто наш хлебушек в землю-то втоптал. Ну стой, стой, стой, вот так стой!
8: Иван быстро поднимается на вышку. В его руке веревка с петлей. Иван кидает петлю на лошадиную голову. Лошадь исчезает в тумане.
13: Ушла.
8: Веревка натягивается и вытаскивается из привязанной к вышке бухты. Иван хватается за исчезающую веревку, пытается удержать. Веревка тянет его за собой. Он летит над полем. Веревка натянулась между лошадью и вышкой. Иван повис в воздухе. Лошадь взвивается и скачет дальше. Привязанная к площадке вышки отрывается и несется следом.
13: Еще посмотрим, кто кого! Снайпаю! Сведу на базар! Шапку золота! За такую стрясу! А нет, так и седлаю к царю во дворец! Скажу, смотри, царь-батюшка! Вот какой я!
8: Иван запрыгивает на площадку и летит в ней, как на санках. На берегу водоема лошадь тормозит, а площадка с Иваном летит по инерции вперед. Кобыла бежит обратно, прямо на деревья. Перед лесной опушкой кобыла взвивается вверх и летит. Площадка с Иваном за ней. Они летят под облаками.
13: Ух ты, красотища какая!
8: Лошадь снижается, и площадка падает. Обломки пролетают мимо окна дома, где спит отец. Иван лежит на земле без чувств. Приходит в себя. Перед ним сидит ежик.
13: Опять ты.
8: Кобыла тонет в водоеме. Ее засасывает в болото.
13: Да как же ты это, а? Долетала? Там уж я теперь на базар поведу-то, а?
8: Хватает веревку, тянет.
13: Помогай, помогай, ну ручками, ножками, что там у тебя? Копытами, копытами, ну, давай, давай, ну помогай!
8: У него не хватает сил, бросает веревку. Оборачивается, смотрит на колесо водяной мельницы.
13: Сейчас. Сейчас, сейчас!
8: Хватает конец веревки, привязывает к ней палку, тащит к колесу.
13: Давай, давай, давай!
8: Закрепляет веревку, крутит колесо. Веревка натягивается и тянет лошадь. Колесо перестает крутиться.
13: Вперед, вперед.
8: Иван залезает на лопасти колеса. Оно опять крутится.
13: Давай, давай.
8: Кобыла понемногу вытаскивается на берег.
13: Все, захомутал я тебя! Не будешь наш хлебушек топтать!
8: Ваня падает с колеса. Встает, потирая ушибленный бок, идет к кобыле. Она стоит на берегу. Ноги ее подгибаются. Она ложится на землю.
15: Ну что?
8: Иван стоит рядом и смотрит ей в глаза. Выражение его лица меняется. Появляется удивление, жалость. Из глаза лошади катится слеза.
15: Ну все, все. Обещаешь нашу пшеницу не топтать?
8: Она мотает головой.
15: Обещаешь?
8: Она опускает морду.
15: Ну хорошо, хорошо, хорошо.
8: Он подходит и отвязывает веревку на ее шее.
15: Сейчас. Так. Ступай свободно. И помни, мы договорились.
8: Она взвивается на задние копыта, перескакивает через Ивана. Скачет по полю, взлетает и исчезает среди облаков. Иван смотрит ей вслед, переводит взгляд на измятое поле.
15: Да, теперь батя меня точно прибьет.

0: Утро. Иван спит в сарае на сене, подложив ладони под щеку. Он просыпается. Перед ним стоят два вороных коня в красивых сбруях.
1: Опа, это что за цирк?
2: Цирк, Ваня, это как ты друзей встречаешь.
1: Кто здесь?
0: Иван схватил деревянные вилы.
1: А ну, выходи.
3: Да ты само гостеприимство. Вилы-то брось.
1: Сейчас брошу.
0: В солнечных лучах появляется тень головы с рогами.
2: Поосторожней, Вань. Не ровен, сейчас поранишься.
1: Ты не пугай, я вас чертей не боюсь, понял? А ну, выходи.
2: Ой, мамочка, спасибо, нашла, к кому меня послать. Ладно, попробуем иначе.
0: Тень исчезла.
1: Испугался? То-то.
2: Бью челом тебе, добрый молодец.
0: Перед ним маленький конек с длинными ушами. Иван бросает вилы, но, получив отпор, отлетает к стене. Название фильма «Конек-горбунок». Лошадиный нос нюхает Ивана, лежащего без чувств.
2: Эй! Эй! Ваня! Ку-ку!
0: Иван открывает глаза, встает, держась за шею.
1: О, нет!
0: У стены стоит конек гнедой масти с черной длинной гривой.
2: А не надо было вилами махать.
1: Да ты кто вообще, а? Лошадь?
2: Я?
0: Он гордо скачет вокруг Ивана, задрав хвост.

0: В смысле, нужен друг тебе, наставник.
1: А покрупнее наставника не нашлось? Вот, например, такие, как эти, а?
0: Ну, с ними даже поговорить нельзя. Это же просто кони.
1: Зато какие, а?
0: Слушай, а ты неприятный, неблагодарный тип.
2: На поле.
3: Да.
2: Все пшеничные колосья истоптаны.
3: Это...
2: Отец смотрит на поле, снимает колпак с седой головы.
1: Это... Батя, все, погиб, пропал.
2: Отец бежит к сараю.
1: Что ж теперь делать, а?
2: Конек подлазит между ног Ивана.
0: Садись.
1: У тебя? Тихо, тихо. Ничего.
4: Копыта подбери. Голову к холке. На счет три.
2: Они пулей вылетают из сарая. Несутся так, что их не видно в клубах пыли. Врезаются в деревянный указатель. Царьград. Китежград. Иван поднимается с земли.
1: Это что сейчас было, а? А?
4: Ну так, простой галоп. Это, кстати, не самый быстрый еще. Так, для первого раза.
1: А что, есть быстрее?
4: Конечно. К примеру, вот такой королевский. С подскоком.
2: Конек подпрыгивает и немного зависает в воздухе.
1: Так, давай сейчас королевским с подскоком и обратно.
4: Зачем?
1: Коней заберу. В город на базар сведу. Пахать они на себе все равно не дадут. А так хоть денег выручу.
4: Ну, для этого, Ваня, скакать обратно не обязательно. Смотри.
2: Конек набирает воздух.
4: Уши прикрой.
2: Звук несется через лес, поле, деревню, прямо к сараю. Поднимается клуб пыли. Из сарая выбегают отец и братья.
5: Батя, почти захомутали.
6: Захомутали почти.
2: Лесная дорога.
1: Как ты так свистишь, что тебя кони послушались? Научи.
4: Легко. Губы вот так вот складываешь, вот так.
1: Да где я губы тебе такие возьму, животные, чтоб так складывать, а?
4: Дело не в губах, Ваня. Тут талант нужен.
1: Да ерунда это все. Вон у царя какой талант. А его все любят, потому что он царь.
2: Они идут по дороге в город, стоящий на высокой горе и обнесенный крепостной стеной. Базар. На деревянных прилавках огурцы соленые, чеснок, яйца, голуби в клетках. Ходят скоморохи на ходулях, дамы в кокошниках, лоточники с баранками.
7: Корзины крученые, верченые!
4: Все, Вань, подходим. Держись уверенно. Никого не слушай, кроме меня. Сделай лицо поумнее. Рот широко не раскрывай.
2: Ваня входит в городские ворота, держа под уздцы коней.
6: Чем кони, парень?
8: Эй, парень, коней продаешь?
1: Меняю.
8: Эй, веди сюда коней, торгуемся.
1: Да у тебя, Бельчик, шкурок не хватит.
2: Конек идет впереди, присматриваясь.
4: Стой.
2: Конек встает напротив Вани. Закрывает глаза, навострив длинные уши. Поводит ими в разные стороны.
4: Туда не ходи.
1: Так там самый торг.
4: Ты их и так продашь. Пойдем-ка вон туда.
2: Одинокий покупатель.
1: Почему туда?
4: Интуиция. Редкое, кстати, качество. Слушай, я тебе плохого не посоветую.
0: Делай, как я говорю, пожалуйста.
1: Да ну, идем.
2: Иван ведет коней в противоположную сторону. Конек изумленно вытаращил глаза. На лбу у него красивая белая звездочка.
1: Вот где он живет. Царь наш. Батюшка.
2: Иван стоит перед воротами царского дворца, который охраняют стражники. С двух сторон высотные колонны и лестницы в верхние покои.
1: Делом важным, наверное, занят.
2: Царь в вязаной короне поверх чепчика охотится на комара, сидящего на ночной вазе с царским изображением. Комар улетает. Царь берет горшок за ручку и устремляется за насекомым.
9: Августейших кровей взалкал! Упырь! Бейте его!
2: Царь размахивает горшком во все стороны, попадая в убегающих стражников и вельмож.

0: Тихо! Как вы говорите, в зал кал?
1: Летописец записывает слова в книгу. Царь следит за комаром, который приземляется на ступеньках. Вооруженный горшком, царь осторожно подходит к ступенькам. Все присутствующие замерли. Царь размахивается и бьет по комару. Царь показывает всем раздавленного комара.
2: Казнил!
0: Казнил! Казнил! Казнил!
1: Спальник аплодирует. Летописец записывает.
0: Славься, мой Цезарь!
1: На балкон дворца выходит царь в царском одеянии с золотой короной. Воевода настраивает подзорную трубу.
3: Эх, народ мой, народ! Хочется быть к тебе поближе. Ну, чем ты сегодня меня порадуешь? Так.
1: Царь рассматривает через трубу торговцев на базаре.
3: Так.
1: Увидел коней и торгующегося Ваню.
3: А это что ж такое-то, а?
1: Заставляет спальника смотреть в трубу.
4: Даю рубь!
5: Да рубь я тебе и сам дам, лишь бы отстал!
6: Два дам!
7: Четыре дам!
5: Пять. Да ладно! Перед такими конями на вытяжку надо стоять! И шапки долой!
1: Окружившие Ваню люди снимают шапки. Он весело смотрит на них.
5: Вот то-то!
1: Иван оборачивается и видит царя в накидке с горностаем и его свиту.
3: Вот ты! С конями. Сюда подойди.
1: Не сводя с царя глаз, Иван идет к коням, берет их под уздцы.
3: Вот откуда такого голодранца и такие кони, а?
0: Украл, поди. А конь-то прям царские, мой Цезарь.
3: Точно. Кони-то мои. Конюшню их.
1: Охрана забирает коней.
0: А?
1: Конек возмущен.
0: Мой Цезарь, прошу в коляску.
1: Ваня восхищенно замер. Царь уходит. Он сидит в коляске. Слуги везут ее. Спальник идет рядом.
0: Слушай, хороший подарок ты царю сделал. Отдал коней даром.
8: Ах, про деньги-то я совсем забыл.
5: Царь-батюшка! Царь-батюшка, погоди!
1: Коляска остановилась.
8: А дозволь спросить?
3: Ну?
8: А тяжело быть царем?
0: Очень.
1: Ваня, понимающе кивает. Коляска едет дальше. Царь устало обхватывает голову руками. Коляска с царем и его свита скрываются за дворцовыми воротами.
8: Горбунок, как же так? Ты видел?
9: Да, Ваня, все отлично вышло. Сейчас на них хомуты наденут, запрягут
0: и в новой коляске кататься поедут. А мы им только ручкой махать будем. Красота!
8: Да что ж теперь делать-то, а?
0: Так и ты свистни. Может, они прибегут?
8: Свистни. Я не умею.
0: А я тебе говорил, нужно идти на тот край базара? Говорил.
9: Хорошо, хоть меня не забрали. Испугались.
8: В следующий раз обязательно тебя послушаю, друг. Ну, сейчас выручай.
0: Ладно. Но в последний раз.
1: Конек набирает воздух, свистит. Кони вырываются с царского двора.
3: Куда вы меня тащите, дурни? Коней ловите!
1: Слуги тащат коляску с царем.
3: А меня бросайте!
1: Слуги бросают коляску, но она едет по инерции, распугивая людей. Торговец, отскакивая, переворачивает телегу с мешками. Кони перепрыгивают. Царская коляска тормозит, впивается оглоблями в землю. Экипаж с царем взлетает вверх, балансируя на оглоблях. Царь пытается управлять коляской. Переступает оглоблями, как ходулями. Внизу его ловят слуги. Не удержавшись, экипаж падает на мешки с мукой. Кони прибегают к Ивану. Слуги переворачивают царский экипаж. Царь сидит с закрытыми глазами, весь белый от муки. Слуги и столпившийся народ смотрят на него. Царь открывает глаза. Спальник счищает с царя муку. Он недобро смотрит на смеющегося Ивана.
3: Я чутка подзабыл закон. Что у нас полагается за осмеяние августейшей особы? Казнь?
2: Отменили, государь.
4: И заменили.
3: Чем?
4: На штраф, мой Цезарь.
3: Ничего святого, все на деньги меряем. Казнь вернуть, штраф, впрочем, тоже оставить.
5: Царь-батюшка, извини, ты про деньги забыл.
3: Я?
5: Ну да.
3: Я никогда ничего не забываю. Я вот только собирался. Казна?
4: Уже здесь.
1: Ваня посмотрел на конька.
4: Слышал?
3: Ну, и сколько ты хочешь денег-то?
5: Две шапки серебра.
4: Денег нет, как всегда.
1: Казначей притащил сундук.
4: Мы заплатим, а кони-то опять к нему сбегут.
3: А не желаешь ли ты, Иван, пойти ко мне на службу? Главным царским.
6: Свистуном.
3: Конюхом.
5: А красный кафтан и новые сапоги дадут?
1: Царь машет рукой и поворачивается уходить.
5: Я согласен.
6: Вот дурень.
1: Царь смотрит на горбунка.
6: Ой.
1: Конек делает глупую морду. Ваня кивает на конька.
5: Этот со мной.
1: Царь идет во дворец.
7: Дорогу! Дорогу!
1: Многочисленная свита следует по пятам. Они в красных и белых кафтанах до пят. Казначей везет сундук. Замыкает шествие Иван с конями. Все заходят в ворота, охраняемые стражниками.
5: Это со мной!
1: Конек важно вышагивает высоко, поднимая копытца. Конек повернулся к зрителям, кланяется. Стражники закрывают ворота. Солнце садится за горизонт. На город опускается ночь. Царская опочивальня тускло освещается свечами. Царь в вязаной короне лежит на кровати. Подушки и одеяло вышиты золотом. Он закрывает глаза.
5: Сон.
1: Барабанщики в зеленых кафтанах отбивают ритм. Иван в красном кафтане танцует рядом с дворцом. Вельможи в белых ажурных воротниках подтанцовывают. Палач, приплясывая, замахивается топором. Царская голова лежит на платье. Изображение Ивана размножается. Теперь на площади танцует множество Иванов. Царь кричит. У спальника задуло свечу от крика. Царь просыпается, садится на кровати, осматривается. Солнце поднимается, наступает день. Иван на крыше привязывает чучело птицы из веревки.
4: Ой, не к добру этот сон, мой Цезарь. Ой, не к добру. Конюх-то наш дурак дураком, а людям нравится. Эх, казнить бы его, да не за что.
1: Царь смотрит в подзорную трубу.
3: Честно, я его все больше ненавижу. Ну вот посмотри, молодой, сильный и запакостный. Птицу какую-то приколотил.
4: Мой Цезарь, это жар птица. Я слышал об оной из старинных сказаний.
3: О, божественный!
4: А вот это ты здорово измыслил. Вот пусть Иван и сыщет эту жар птицу. А поскольку птицы оной не существует, он ее никогда не найдет. Вот и получится неисполнение царского приказа.
3: Ой, как ты хитро придумал. Да уж, вам, дурням, учиться и учиться у царя-батюшки.
1: Царь разрубает яблоко на настольной гильотине. Конюшни, в стойлах ухоженные кони. Конек ловит муху. Иван собирает вещи в мешок.
8: Собирайся, уходим.
0: Правильно. Значит, рвем копыта.
8: Царь мне поручение поручил.
0: Так. Какое?
8: А жар птицу словить.
0: Кого?
1: Конек выпадает из окна.
8: Дело государственной важности доверили нам с тобой.
0: Ой.
8: Понимаешь? Ты не прячься, не прячься. Собирайся в дорогу. Овса там пожуй. Водиться испей. Путь будет долгий. Представляешь? Царь-батюшка мне говорит, если до утра ее сыщешь, кафтан тебе подарю. Красный, атласный, золотом шитый.
0: А если не сыщешь?
8: А если не сыщу, говорит, не обижайся, Ванечка. Голову с плеч. И так ласково. По-отечески. Представляешь?
4: Ну, наконец-то.
0: Дождались. Да, Ваня, дело тебе царь поручил. Безнадежное.
1: Открывается книга.
2: Все, кто отправлялись на поиски жар-птицы, пропали без вести. Ни один не вернулся.
1: Рыцарь плывет на ладье.
2: Тут тебе и водяные драконы, и свирепая шторма.
10: Ваня!
2: Ну, а тех, кто смог добраться до берега, ждала Ваня.
1: Жар-птица бросает огненные струи.
2: Мучительная гибель.
1: Книга закрывается. Дорога, по которой скачет Иван на коньке-горбунке, окутывается клубами пыли. Они пересекают долину и реку, скрываются в густом лесу.
2: Да, голыми руками ее не возьмешь. Тут хитрость нужна. Дерево нужно найти, сон орехами. И теми орехами жар-птицу накормить.
8: Как же так свистишь, а?
1: Они в дремучем лесу.
2: Вань, хорош свистеть. Мешаешь.
8: Ну извини, а орехи эти, ну которые для жар-птицы?
1: Конек закрыл глаза.
8: Они небось вкусные, да?
2: Тихо. Слышишь?
1: Иван видит дерево. Необъятный ствол оплетен стеблями, как веревками. Высоко над землей на стеблях висят круглые орешки. Рядом крепко спят белки, уютно расположившись на толстых ветках дерева.
8: Не может быть.
1: Одна из белок пытается вытащить орех, застрявший в ветках. Орех выскакивает и вместе с белкой падает на землю. Ваня смотрит под ноги.
8: Конек, смотри! Это же они! Ну как их? Ну зачем мы пришли?
1: На земле много орехов.
8: Орехи! Орехи!
1: Подносит ко рту. Конек бьет его в спину.
9: Вань, ты что, совсем дурак?
8: В смысле?
2: Это для жар-птицы, сон-орех.
8: А-а-а.
2: Съел?
9: И готово. Баю, баю, баю.
2: Понимаешь?
1: Посреди песчаной пустыни круглое озеро, вокруг которого растут пальмы. Одна из пальм сильно наклонена над водой. Наступает ночь. Иван и Конек спрятались за песчаным холмом. Наблюдают. Осторожно выглядывают. На песке лежат куски шлема, шпага, доспехи.
8: А она что, взаправду опасна?
2: А ты думал, враки?
8: Глянь, Конек, по-нашему что-то написано. Осторожно, зыбучие пески. А что это?
1: Птичья клетка постепенно погружается в песок.
0: Вон что, наступишь и амба засосет.
2: Бросай.
1: Иван вытаскивает из мешка орех, размахивается, кидает. Орех упал на песок. Они выглядывают из-за холма. Ничего не происходит.
0: Все сыпь.
1: Орехи рассыпаются.
0: А-а-а. Вот всегда знал, что пальцы только мешают.
1: Набрав много орехов, Иван бросает их. Они разлетаются по песку. Иван высовывается из своего укрытия, осматривает местность. Нет никакого движения. Вопросительно смотрит на конька.
10: А ежели не сработает?
1: Мохнатое копыто аккуратно поворачивает его голову. К ореху подбегает белочка, нюхает, земля начинает светиться. Белочка убегает. Свет все ярче и ярче. Понемногу свет тухнет. Иван и конек недоуменно приподнимаются из своего укрытия. Сноп огня вырывается из-под земли. Огненный клубок раскручивается, превращаясь в огромную птицу. Она распрямляет крылья и взмывает в небо.
4: Прется!
1: Высоко в небе делает круг, складывает крылья и пикирует вниз. Опять взлетает и, медленно взмахивая пылающими крыльями, приземляется рядом с орехами. У птицы большие голубые глаза, острый клюв.
4: Ты уши убери.
1: Ваня и конюк спрятались. Птица замечает орех. У нее на голове веером поднимается хохолок. Огненной лапой она аккуратно берет орех и кидает вверх. Взлетает с открытым клювом и ловит его. Проглатывает орех, берет другой, тоже глотает. У нее смешно поднимается хохолок. Она глотает орехи один за другим.
0: Вот так. Теперь ждем. Скоро она налопается.
9: И заснет.
0: Тогда ты мне и буди. Понял? Только дождись, чтобы она погасла полностью.
1: Птицу шатает из стороны в сторону. Конек засыпает. Птица пытается взять орех, но ноги ее не слушаются. Перед глазами у нее все расплывается. Она падает лапами вверх. Поворачивает голову и глотает лежащий рядом орех. Глаза ее закрываются, лапы вытягиваются. Она начинает гаснуть.
10: Заснула, кажись. Конек,
0: а?
10: Вставай, получилось. Идем, ну, птица заснула. Потухла, говорю. Идем, вставай.
1: Он берет свой мешок, замирает. Огненная лапа тянется к его мешку, достает оттуда орех. Иван медленно поворачивает голову. Птица подносит орех к клюву. Белка прыгает и выдирает орех из птичьей лапы.
0: Бежим.
1: Иван бежит изо всех сил. Птица за ним. Догоняет. Конек прыгает на перерез. Птица падает на спину.
4: Ну что, цыпленок жареный, побегаем?
1: Она несется за коньком. Он попадает в зыбучие пески. Из песка видна только голова конька. Птица сбивает указатель, он падает на горбунка.
10: Ты чего, серьезно обиделась? Я ведь пошутил. И никакой ты не цыпленок, и вовсе даже и не жареный.
5: Эй ты! Цыпленок жареный! Сейчас ты познаешь силу моего удара.
1: Птица дует огнем, и меч Ивана расплавляется. Иван убегает. Конек ныряет в песок и внутри двигается. Птица ныряет следом.
5: Нашел!
1: Иван достает из мешка завалившийся орех. Конек выныривает из песка. Он лежит на щите и гребет.

0: Птица догоняет его.
1: Видит орех под щитом.
0: Отпускает щит, и конек летит с песчаной горы. Птица нацелилась клюнуть орех, но белка выхватывает его из клюва. Разозленная птица плюется огнем и летит за убегающими Иваном и коньком. Иван держит конька на руках и отступает по пальме, висящей над водой. Птица тоже села на эту пальму. Требовательно протягивает свою лапу.
2: Бросай.
0: Иван бросает последний орех. Он прыгает по стволу и падает. Птица ловит его, проглатывает. Падает в воду.
2: Ныряй. Утонет.
3: Вот только как же мы ее в дворец-то потащим? Она сейчас обсохнет. А потом снова нагреется, как самовар.
2: Не нагреется. Жар птицы, для этого нужна воля.
0: Птица связана. Иван смотрит на нее. Она поднимает голову.
3: Ну чего ты? Чего, красавица?
0: Из глаза птицы капает слеза.
3: Вода дает, а?
0: Огненная слеза падает на сапог Ивана и прожигает дыру насквозь.
3: Ну вот. Царев подарок попортила.
0: Он оборачивается к ней. Она лежит, закрыв глаза. Он переживает. Смотрит на конька.
3: Помрет, боюсь.
0: Иван подползает к птице. Открывает замок.
3: Лети!
0: Конек удивленно поднимает уши. Иван отбрасывает железную сеть. Птица распрямляется, загорается. Она признательно кивает Ивану и Горбунку. Поднимает крылья вверх.
3: Лети, милая. Лети!
0: Она взлетает. Иван радостно следит за ее полетом.

0: Птица улетает. В руки Ивана падает ее пылающее перо.
1: Ух ты, горячий.
2: Ну все, Ваня, пропали мы с тобой. К царю без птицы лучше не возвращаться.
1: Бежим, а?
3: Куда?
1: За моря, Ваня. Там нас никто не найдет. Там хорошо. Бежим, пока не поздно, а?
3: Да никуда я не побегу.
0: Иван любуется пером.
3: Я ее поймал. Вот. Видел? То-то.
0: Над городом гроза. Стражники ведут Ивана на казнь. На помосте его ждут царь, спальник и воевода. Рядом плаха с топором и палач. Площадь заполнена народом.
4: Ну так, что же, Ванюша, помешало тебе выполнить царский приказ? Может, просто не свезло?
3: Да свезло, царь-батюшка. Еще как свезло. Я же ее изловил.
4: Да ну!
3: Ну да.
4: Жар птицу! А потом?
3: А потом отпустил.
4: А потом отпустил.
5: Ваня, Ванечка, бежим. Без жар птицы они тебе не поверят.
0: Под помостом стоит конек.
3: Не верите, да?
4: Она мне перо подарила.
0: Ваня поднимает над головой перо. Оно черное и скукоженное.
3: Сейчас, сейчас. Свети, свети, свети. Сейчас, сейчас, говорю.
0: Иван трясет пером. Ничего не происходит. Конек внизу вздыхает. Начинается дождь. Спальник раскрывает зонт. Подает царю.
6: Ладно. Дурак.
0: Стражники волокут Ваню на казнь.
3: Царь, батюшка, мы же друзья.
7: Быстрее давайте все это.
5: Давайте, давайте, не затягивай.
3: Да вы что, серьезно, что ли, а?
0: Его голову кладут на плаху, перо упало рядом на помост.
2: Прости, Ваня, но придется спасать тебя насильно.
0: Палач поднимает топор, Ваня зажмуривается. Конюк набирает воздух, чтобы свистнуть. Перо начинает светиться, распрямляется.
2: Прилетело.
0: Птица летит над городом.
4: Птица! Удивитесь, чудо-то какое!
0: Царь и его свита удивленно смотрят вверх. Птица пылающим факелом кружит над домами. Садится на высокий шпиль колокольни, освещая весь город. Горожане радуются и требуют награду для Ивана. Царь возмущен.
4: Что это такое?
8: Народ ликует, мой Цезарь.
0: Царь в ярости идет к помосту. Останавливает вельможу из свиты.
4: Снимайте! Шли отсюда!
0: С вельможи снимает одеяние. Царь показывает народу красный кафтан, шитый золотом. Накидывает на плечи Ивана. Иван радуется.
3: Царь-батюшка, а для народа что-нибудь, а?
4: Объявляю! Вечерние гуляния.
3: А медовуха будет?
0: Царь скривился.
4: И медовуху.
3: Бесплатно.
4: Бесплатно.
3: А получилось, конек, получилось. А ты не верил?
2: Повезло.
0: Люди ликуют. Разъяренный царь идет сквозь толпу, останавливается, с недовольным выражением на лице осматривает своих подданных.
6: А яко любят тебя, государь, яко любят.
5: Страстно. Да только не меня.
0: Ночь. Птица на шпиле гаснет. Город погружается во тьму. Иван свистит, и птица зажигается. Опять гаснет. В царском дворце за окнами то светло, то темно. Царь сидит на троне, воеводы и спальник стоят перед ним.
5: Дожили. В моем собственном царстве и государстве конюх управляет сменой дня и ночи.
0: Жар-птица летает над домами, освещая город. Царь из-под лоби смотрит на подданных. Спальник и воевода уселись на ступеньках трона. Думают.
6: Охотите моего того, без суда и следствия. Придушим, что ли?
5: А может, мне вас казнить?
0: А? Спальник испуган.
7: А это ты хорошо придумал, божественный. Мой Цезарь, ты юн, ты свеж. А как насчет женитьбы?
0: Спальник заискивающе преданно смотрит в глаза царю.
9: А конюх-то тут при чем?
7: Пошлем его сватом к черту на куличке в заоблачное царство. Царь-девицы не найдет.
9: Не найдет?
7: Не найдет.
9: Не найдет.
6: Не найдет.
7: Не найдет.
9: Не найдет.
6: Не найдет.
9: Не найдет.
6: Не найдет.
10: Всем заявляю, народ мой, о намерении жениться на особе высоких кровей и родословных, на поднебесной царь-девице, кою видели воочию только горные вершины, солнце, луна и ветер.
11: Удачи тебе, Ванечка. Помоги тебе Бог.
0: Ваня в красном кафтане.
11: Удачи, Ванечка.
0: Он едет на горбунке.
12: А выпить, Вань? Чайку на дорожку, горячего, липового.
13: Выпьем, когда привезут царь-девицу.
0: Конек недоволен.
5: Вот герой.
0: Книга открывается.
2: Царь-девица Ваня, она не жар-птица. Ее на сон орех не возьмешь. Охраняют ее три богатыря. Силы они преогромны. Победить их никак невозможно. Ни хитростью, ни отвагой. Так что шансов, Ваня, у тебя никаких.
0: Конек и Иван скачут в ущелье меж высоких заснеженных гор, поднимая тучи снега.
14: Но это еще не самое страшное, Ваня.
0: Высоко над облаками высятся белоснежные шпили ледяного замка.
14: Если кто и пройдет мимо трех богатырей и войдет в ледяной дворец отражений, то обратного пути все равно не найдет. Сгинет там навсегда, понимаешь?
15: Понимаешь, понимаешь, понимаешь.
0: Конек смотрит, как Ваня карабкается по ледяным отвесным стенам замка.
5: Черт упрямый, а?
0: Забравшись выше облаков, Ваня стоит на ледяном мосту, ведущему к зеркальному входу замка. Ваня идет по мосту. Конек догоняет его.
14: Эй, Вань! Слышишь, что я тебе говорю? Может, вернемся, пока не поздно, а?
13: И что, это все? А где твои свирепые богатыри?
2: Не знаю. Всю жизнь здесь стояли. Может, обедать ушли?
13: Тогда пойдем скорее, пока они с обеда не вернулись.
14: Стой!
0: Он натыкается на прозрачные ворота.
2: Ну что, убедился? Я ж тебе говорил, это заколдованная страна. Все это морок и обман. Законы физики здесь не действуют.
13: Если ты такой умный, может, скажешь, как нам туда попасть?
2: Ну, можно свистнуть.
0: Перо жар-птицы взлетает и, кружась, приближается к воротам. На самом верху оно протыкает лед насквозь.
13: А? Видал? О, как!
2: Ну, и что?
0: Ворота тают. Потоком воды уносит конька. Ваня не замечает. открылась широкая парадная лестница. Перед Иваном длинный коридор с множеством колонн. Около каждой колонны на цепях висят открытые гробы.
3: Получилось, конек!
0: Оборачивается.
3: Конек! Конек! Конек!
0: С горы скатывается большой снежный ком. Подпрыгивает, катится между камней, останавливается. Из кома выскочила копыта. Размахивая копытом, конек раскачивает свой кокон. Ему удается встать на ногу.
16: Держись, держись, держись.
0: Из кома освободилась голова.
16: Стою, стою.
0: Не удержавшись на одной ноге, горбунок падает. Ком несется по ледяной реке вниз. Ком застрял между ледяных глыб. Глыба отрывается и падает в пропасть.
16: Крылья сейчас были бы кстати.
0: Иван снял сапоги при входе. Идет по ледяному залу в портянках. Ваня бродит среди гробов. В каждом лежит девица.
13: Кто же из них царь-девица? Они же все на одно лицо.
0: Перо жар-птицы опускается к лицу одной из девушек.
17: Кыш! Прис! Повелеваю.
0: Ваня подходит к чихнувшей девушке. Она лежит с закрытыми глазами.
18: Царь-девица?
0: Она не шевелится. Он осторожно тормошит ее.
18: Царь-девица!
0: Она открывает глаза, поднимает голову.
13: Здравствуй.
17: Ты кто? Царь, принц, королевич?
13: Я Иван.
0: Садится.
17: Три шага назад, рыцарь.
13: Ну, я не рыцарь. Я царский конюх. Царь меня послал за тобой. Жениться хотят.
17: Ой, а что ж твой царь? Никого лучше найти не мог? Он конюха сватом отправил?
13: Я не просто конюх, я главный. Царский конюх.
17: Ну тогда, Вань, расскажи мне, каков он твой царь? Молод ли? Красив? Умен?
13: Да ну как тебе сказать? Ведь он же царь.
17: Ну да.
13: Да ну сама все увидишь, поймешь. Влюбишься?
17: Жениться, говоришь?
13: Угу.
17: Но тогда ты помоги мне.
13: Ага.
0: Он подает ей руки.
17: Оп, только ты...
0: Она встает.
17: Ты не меня держи.
13: А кого?
17: Гро.
13: Ага, держу.
17: Держишь?
13: Да, да.
17: Крепко держишь?
13: Да.
17: Так, сейчас.
13: Аккуратно.
0: Не удержавшись, она заваливается на Ваню, а он падает на спину. С потолка острым чистоколом свешиваются ледяные сталактиты.
13: А ты красивая. Повезло же царю.
0: Она худенькая стройная шатенка с карими глазами.
17: Отпусти меня.
13: А...
17: Руку.
0: Она садится на полу. На ней жемчужное платье с объемным ажурным воротником и пышной юбкой.
13: А ты куда?
17: Так собираться в путь дорогу.
13: А.
17: Жди меня здесь, конюх Иван.
13: А, здесь.
17: Здесь.
0: Он смотрит ей вслед. Она удаляется в зеркальный лабиринт.
13: Царь-девица, подожди! Я помогу! Не так быстро! Я с тобой!
0: Она выходит из замка на открытую площадку.
13: Эй, осторожно, красавица! Разобьешься!
17: Правильно понял ты мое намерение, конюх. Я для себя давным-давно решила, что замуж не выйду никогда. Потому что не за кого.
0: Подходит к краю.
17: Все витязи, принцы да короли трусы. и слабаки. Ни один меня так и не нашел.
0: Стоит над пропастью.
13: Я нашел!
17: Ты же конюх! А что это за мир, в котором витязей заменили конюхи? Это плохой мир. Таким девушкам, как я, в нем делать нечего. Так что... прощай!
13: В смысле?
17: В Коромысле!
13: Да ты что?
0: Она прыгает, он за ней. Летит вниз через облака. Догоняет девушку. Юбка ее платья превратилась в купол, и она спокойно спускается. Он соскальзывает с ее платья и летит вниз. Она складывает юбку и стрелой летит за Ваней вдогонку.
17: Дай руку! Руку дай! Ты зачем? Зачем прыгнул?
13: За тобой!
17: А если бы разбился?
13: Если с тобой, то и не страшно!
17: А я пошутила! Не собиралась я погибать!
0: Она подхватывает его, открывает юбку парашют.
17: У меня платье. Видишь, какое?
13: Да, красивое.
0: Он сидит на куполе ее платья.
13: А чего это мы быстрее полетели?
17: Что? Что ты? Ты мне юбку порвал! Вытаскивай!
13: Что?
17: Ногу!
13: А!
17: Давай!
13: Да сейчас, сейчас!
17: Ой! Говорила мне бабушка, не связывайся с мальчиками из народа. Откуда ты мне такое пал на голову? Давай!
0: Вытащив ногу, он падает. Платье рвется и отлетает. Она тоже падает. Они пролетают мимо конька.
19: Нет.
0: Конек в снежном коконе тоже падает.
19: Ваня! Я лечу! Ваня! Лечу!
0: Ваня летит рядом с царь-девицей.
13: Извини.
0: Она теряет сознание. Ваня сидит на коньке, который машет крыльями.
19: Подхватил бы раньше, да крылья затекли. Давно не летал.
0: Они плавно летят между гор.
13: Конёк! Ты самый лучший конь в мире!
19: Дошло, наконец. Ваня, ты крепче девушку держи, а то она без чувств от тебя, по-моему.
0: Ваня держит девушку за руку, смотрит влюбленным взглядом.
19: А ты у меня на шее сидишь.
0: Они летят под облаками. Ваня держит девушку на руках, любуется ею, тянется поцеловать.
19: Вань, поаккуратней. Царю невесту везем.
0: Они летят над лесами и полями. Ночь. Они в лесу. Царь-девица спит на еловых ветвях. Ваня сидит рядом, бросает хворост в костер.
20: Какая же она.
0: Он не сводит с нее глаз. Пришел конек, смотрит на нее и на него. Ваня встревоженно подползает к ней, слушает ее дыхание.
20: Дышит.
0: Укрывает ее своим кафтаном.
19: Ваня. Иван.
20: А?
19: Отойдем.
0: Ваня идет за коньком. Царь-девица открывает глаза.
20: Ну чего?
19: С ума сошел? Ты влюбился в царскую невесту.
20: Я?
19: Значит так, ни к какому царю мы ее не везем и сами к нему не едем. Я чуть-чуть передохну и рвем когти за моря. Без нее. Понял?
0: Ваня удивленно смотрит на конька. Девушка подслушивает.
20: Никуда мы не рвем?
19: Ты что, Ваня? Там такие девушки. Ух! Это им в подметки не годится. Угу.
0: Ваня идет к девушке. Она притворяется спящей.
19: Вань!
0: Ваня подходит к ней. Садится рядом, любуется.
20: Да разве такую сыщешь где?
0: Ваня ложится неподалеку на травку. Сворачивается калачиком.
2: Это все?
13: Все.
0: Она с улыбкой смотрит на спящего Ваню.

0: Во дворце. Царь задумчиво сидит на троне. Летописец наблюдает за ним.
1: Переживает.
0: Над городом всходит солнце. Иван под руку ведет царь-девицу через городские ворота. Царь смотрит в подзорную трубу.
1: Эй, нашел-таки мерзавец. Ох, помнится, кто-то мне говорил, что он никогда ее не найдет.
2: Мой Цезарь, вышло недоразумение, но все только к лучшему. Невесту-то какую тебе конюх привел, глаз не оторвать.
0: Ваня и девица идут по городу.
3: Это ж царь-девица.
2: Точно, принцесса заоблачного царства.
4: Ай да конюх у царя. Ой, я бы такого замуж пошла.
5: Я бы тоже, без оглядки.
6: Качай, Ивана! Качай, Ивана, качай! Качай, Ивана, давай!
0: Люди подхватили Ивана и подбрасывают вверх. Царь злится.
2: Мой Цезарь, надо бы слугу поблагодарить. Народ это любит.
7: Ага, ценит.
0: Расстроенный царь подходит к перилам балкона. Его седые всклокоченные волосы развиваются на ветру.
2: Мой Цезарь, иная награда хуже казни.
0: Стража уводит царь-девицу в дворец. Она оглядывается, смотрит на Ваню.
1: Будет тебе награда.
0: Лицо царя искажает злоба и ненависть.
8: За проявленную доблесть во время выполнения царева приказа, за доставку в столицу царевой невесты повелеваю наградить главного царского конюха Ивана, крестьянского сына, почетным именем Иоганн, царским орденом из червонного золота и царским кафтаном с самоцветными камнями и золотым кушаком, а также золотым седлом.
0: Обвешанный царскими подарками, расстроенный Иван идет по конюшне. Конек кушает.
9: Господи,
10: Ваня, ты что ли?
9: Я теперь Иван.
0: Золотое седло.
9: Это тебе.
10: А ты мне часом с пони цирковым не перепутал, а? Иван.
0: Ваня сидит на подоконнике и грустно смотрит на окно высокой башни дворца.
9: Поет. А еще недавно в пропасть бросалась. И вот пойми ее, хочет она выйти замуж за царя или не хочет.
10: А сам как думаешь?
9: Да мне-то что, пусть выходит. Совет да любовь, как говорится. Счастье в семейной жизни.
10: Правильно.
1: И детишек побольше.
9: Так, все. Собирайся. Поехали в поле за цветами.
10: Вань, за цветами лучше завтра, с утра. Выспишься, обдумаешь как следует.
9: Ты что, не понял?
10: Ваня, букет полетит прямо в твою немытую морду.
9: Ну и ладно. Сам справлюсь.
0: Башня дворца. Царь-девица лежит на кровати. Закрывает глаза. Иван карабкается по стене к ее окну. Добравшись до зарешеченного окна, Иван просовывает голову сквозь прутья.
1: Царь-девица! Царь-девица! Спишь, что ли?
0: Она радостно вскакивает с кровати.
5: Да я тут на 100 лет вперед отоспалась.
0: Открывает створку решетки.
5: Ты что тут забыл?
9: Я решил узнать, не скучно ли тебе тут одной?
5: Слушай, тут кругом страж. Если тебя увидят, будет очень-очень плохо.
9: Но это ж будет потом. Сейчас-то мне хорошо.
5: Ой.
9: это тебе.
0: Едва не упав, он дает ей букет ромашек. Она ошеломлена.
11: Это как понимать? Конюх Иван. М?
9: Зови меня просто Иван.
0: Она сует ему цветы, он падает. Она закрывает решетку. Двери открываются, входит мужчина в розовых чулках и туфлях с бантами.
12: Разрешите представиться, маэстро Тряпкин-Тапкин, кутюрье. Вас ожидает знакомство и ужин с императором. Прошу.
0: Она беспокойно оглядывается на окно. Слуги ввозят вешалки с нарядами.
12: Выбирайте наряды и аксессуары.
0: Она рассматривает пояса, смотрит бусы, морщится. Взяла в руки корону в виде лепестков.
9: Вот это очень советую. Изящно.
5: Так, так, так.
0: Так. Отвергает все дорогие наряды. Надевает сарафан.
9: На любителя.
5: Интересно. Откуда у вас такой... такой красивый камзол и такая... славная птичка.
9: М? Извините, что вы делаете?
0: Растягивает его камзол. В тронный зал входит царь-девица в наряде Тряпкина-Тапкина. Он семенит сзади босыми ногами, машет над ней страусиным опахалом. Царь смотрит на нее, открыв рот. Спальник слащаво улыбается. Она осматривается. Царь, воевода и спальник стоят в центре зала. Сбоку бояре. Иностранные вельможи кланяются.
5: Здрасте.
0: Она присела и помахала ручкой. Идет вперед. Смотрит на каждого. Недовольно морщится. Летописец усердно записывает.
5: А кто же здесь царь?
0: Царь приосанился. Встал в гордую позу, самодовольно улыбается. Она подходит к ним и тыкает в воеводу.
5: Вы!
0: Воевода со страхом косится на царя.
13: Никак нет!
0: Спальник знаками показывает, кто царь.
5: Продолжим.
0: Она отворачивается, идет к придворным.
5: Вот точно, вы! Вы совершенно очевидно император. Ну, какого-то восточного царства. Угу. Нет? Нет?
0: Она наклоняется к сундуку.
5: Это что?
14: Это касса. Но денег нет. Спешу развеять ваше заблуждение.
5: Конечно. И вам это удалось. Вы? Царь? Как же я могла не догадаться? С таким-то сундучком, с деньгами, да с такой золотой цепочкой. Может быть, только глава государства. Дорогой мой, хотела как раз задать один вопрос. Как же это все учитывается?
13: Вы что, полоумели, что ли, а? Тряпкин-Тапкин! И ты, царев невеста! Подьте сюда!
5: Подержи. Ты кому это сказал? Нахал. Солдафон, мужлан. Я царева невеста.
13: А я, по-твоему, вот кто?
5: Царь.
0: Она присаживается в реверансе.
5: Не узнала сразу, ваше величество. Прошу простить меня великодушно. Я просто думала, что вы... ну, как это сказать... ответственный за развлечения.
13: Шут, что ли?
5: Ну нет, что вы. Распорядитель балов. И выглядите так свежо, так привлекательно. Современно.
0: Царь, победно улыбаясь, подходит к ней, подает руку. Она вкладывает свою. Они идут к трону. На берегу реки, протекающей у городской стены, мается Иван.
15: О, слышишь? Фанфары. Уже празднуют.
9: Да.
15: Закон жизни. Царь-девица должна выйти замуж за царя. Все кончено, Вань. Так бывает. и ромашка здесь ни при чем. Они вкусные и полезные.
0: Иван кидает букет коньку и уходит.
10: Вот же черт упрямый.
13: Ну?
0: Царь сидит на троне.
13: Красава я ненаглядная.
0: Она стоит.
13: Нравлюсь ли я тебе? Нравится?
5: Сил нет. Как?
13: Ну вот, коли нравлюсь, то завтра свадебку и замутим. Да на весь мир.
5: Но не такое это простое дело, суженый. К свадебке надо бы принарядиться. Мне новое платье сшить. Да и тебе что-нибудь посвежее сверху придумать.
0: Она подходит к угощениям, берет булочку, пробует.
16: А, главное условие.
13: Какое?
16: Колечко. Замуж без колечка не пойду.
13: Эй, невесте на обручальное кольцо в палаты, бегом!
16: Погодите, не обручальное кольцо, а колечко бабушкино. Я его как-то обронила, море и океан, такая растеряха. Так что без колечка нет.
0: Она с удовольствием ест булочку. Царь встает с трона и сердито идет к ней. Придворные напуганы. Она кокетливо улыбается.
13: Нет.
5: Нет. Бабушка сказала, что без ее колечка замуж ни ногой. Счастья не будет.
17: Царь-батюшка! Царь-батюшка, отдай мне задание. Ну, такое. Потруднее, позабористее, а? Позабористее, а? Ну, такое, чтобы...

0: Эх, мама, мама. Вот удружила.
1: Ночь. Ваня спит на сене. Конек тушит свет, подходит к окну. На небе яркий светящийся луч.
2: Мама, тут где ты только отыскала такого? Крестьянский сын. Что прикажешь с ним делать? Я и так стараюсь, и этак. Ему хоть кол на голове чешет. Упертый, все по-своему. Головой не думает, одним только сердцем. И так дурак дураком, а тут еще и влюбился. Колечко вызвался сыскать. А где его найти? Где отыскать? Пойди узнай. Где?
1: Кувшин, стоящий на подоконнике, шатается и падает. Где? Конек пугается. В темном небе летает огромный светящийся полупрозрачный кит. Он плавно скользит над домами. Конек выглядывает из-за угла дома. Кит продолжает плавать под облаками. Конек залез на крышу дома. Ничего необычного. В домах светятся окошки. Вдали крутится мельница.
2: А это что такое? Эй! Ты кто?
3: Кто? Кто? Ветер.
2: Ветер? А, ветер! Ветер, слушай. А ты не знаешь, где бабушкино колечко?
3: Ну... Его проглотил чудо-юдо рыбакит, а потом превратился в остров.
2: В остров. Угу. Понятно. И... Ветер! А лететь куда? А?
3: Туда.
1: Ветер поворачивает лопасти мельницы. Среди облаков светится дорога. Царь-девица в своей спальне. Переживает, хмурит лоб. Ваня и конек летят над облаками.
4: Пока ты страдал, Ваня, я весь мир облетел. Солнцем говорил с луной, все без толку. Вот только ветер согласился помочь мне. Он сказал, где колечко, знает чудо-юдо рыба-кит.
5: А не сказал, где искать этого чудо-юду.
4: Но найдем мы его, Ваня. Ты, главное, не зевай. Гляди в оба.
1: Встречная птица выбивает Ваню из седла. Он падает в воду. Барахтается в воде. Повернувшись, замечает огромные цепи. Подплывает к цепям, обросшим водорослями. Рассматривает,

0: Всплыл наконец-то. А я уж нырять за тобой собрался.
1: Он здесь! Сюда-юда! Рыба-кит!
2: На них надвигается огромная волна.
3: Красота-то какая! Быстрее, Ваня, взлетаем!
1: Конек, смоет!
4: Не смоет.
1: Взлетай же уже!
4: Не суетись. Подпустим поближе.
1: Куда еще ближе-то?
4: Вот сейчас!
2: Ваня хватается за задние копытца горбунка. Волна закручивается, они летят внутри нее. Они вырываются наверх, подлетают к киту. Он весь окутан цепями, сверху зарос растительностью.

0: Горбунок помогает ему. Китовый глаз смотрит на них.
1: Жалуется.
2: Стонет. Смотри, он словно знаки нам подает. Да как их только понять-то, а?
1: Перевожу с китового на коньковый. Дурак, я говорю, дурак. Проглотил 100 кораблей, а может и больше. И за это теперь наказан. А как обратно их выпустить, не знает.
2: Плачет.
1: Плачет. В общем, говорит, кругом я виноват. А что делать с этой бедой, не знает. Вот и я не знаю. Да. Но помочь бы надо.
2: Ачи!
1: Будь здоров, Ваня.
2: Придумал. Ты должен чихнуть.
1: Чего?
2: Чихнет и вычихнет всех, а? А мы его пощекочем. Вперед.
1: Куда вперед?
2: В китовую ноздрю. Быстрее! Не успеем! Захлопнется!
0: Они летят по тоннелю. Стенки испещрены светящимися линиями.
2: Красота-то какая!
1: Ну и запашок.
2: Ближе к стене, конек! Щекочи его крылом!
1: Под руку не кричи! Мешаешь!
0: Конек проводит крылом по стенке, оставляя светящуюся борозду.
2: Хорошо!
0: Глаз кита округляется. Кит приоткрывает пасть, готовясь чихнуть. Цепи натягиваются и начинают рваться.
2: Подложи, поднатужься! Он сейчас чихнет!
1: Лишь бы не пукнул.
0: Конек летит к выходу из ноздри и изо всех сил машет крыльями.
1: Вот теперь расщекотали. Держись, Ваня!
0: Кит рвет все цепи, поднимает морду, изо рта вырывается сильный фонтан, выталкивая вверх конька и Ивана.

0: Цепи окончательно спадают. Морда кита опускается в воду, из пасти выплывают корабли. Кораблики, подняв паруса, весело плывут по волнам.
1: Получилось, конек! Получилось!
2: Повезло!
0: Выпустив корабли, кит погружается в воду. Иван и конек на берегу. Иван умывается. Конек задумчиво смотрит в морскую даль.
3: А знаешь, почему я до сих пор не ушел от тебя?
4: И почему же?
3: Да потому что только такой простофиля, как ты, может позабыть о себе ради кого-то еще. Ведь ты так и не спросила колечки.
0: Ваня удивленно поднимает голову.
4: Про колечко-то я и забыл.
3: Забыл.
0: Ваня озадаченно наблюдает за исчезающим в воде хвостом кита. Кит окончательно уходит под воду. Ваня грустно вздыхает. На камень заползает огромный краб. В его клешне зажато кольцо. Конек замечает его.
3: В общем, Ваня, все не так уж и плохо. Перевожу с крабьего на коньковый. Чудо-юдо рыба-кит колечко тебе посылает, Ваня.
4: Низкий поклон ему.
3: Ну вот откуда ты взялся на мою голову?
0: Ваня забирает колечко, краб уползает. На кольце большой синий камень и фигурки двух птиц.
3: А ты что же, не рад?
4: А? Да рад я, рад. Рад, даже очень рад. Просто думаю.
3: О чем?
4: Как быть дальше?
0: Царь-девица в башне. Лежит на кровати, вертит в руках ромашку, задумчиво улыбается. Засыпает. Она и Иван падают из ледяного дворца. Иван сидит на ее юбке-парашюте. Они не сводят глаз друг с друга.

0: Она и Иван в городе среди радующихся людей. Он опускает глаза, стражники уводят ее во дворец. Расстроенный Иван летит на коньке, приближается к городу. Ночь. Иван карабкается по стене башни к окну царь-девицы. Жар-птица, заметив его, зажигается, осветив все вокруг.
1: Да тихо ты! Тихо говорю!
0: Жар-птица складывает крылья и тухнет. Становится темно. Иван, зажав в зубах перо жар-птицы, хватается за решетку окна. Спальник приник к подзорной трубе. Видит Ивана, пилящего решетку пером жар-птицы.
2: Смотри-ка, вернулся. Неужели колечко сыскал?
1: Ваня, Ваня, да очни же ты. Ты конюх, а она царь-девица. Не пара ты ей, не пара.
3: Держи.
2: Ты дурак. А это не конь. Это вообще не конь. Как я раньше-то не заметил. Это же бесенок.
0: Иван влезает в окно. Подходит к кровати, закрытой пологом.
1: Царь-девица. Царь-девица, спишь?
0: Заглядывает за занавеску. Она подходит к нему сзади. Улыбается. Спальник и стражники бегут по коридорам дворца к спальне царь-девицы. Дубовая дверь закрыта. Спальник ухом приникает к ней и слушает.
4: Так это...
0: Иван протягивает ей бабушкино кольцо.
4: Как ты его нашел?
3: Как нашел, так другой не сможет.
2: Ломайте.
0: Стражники берут бревно.
3: Пойдешь? За меня.
0: Она улыбается.
5: Все, пропал наш Ваня.
0: Стражники разбегаются и бьют тараном по двери. Царь просыпается. Ваня выталкивает стражников. Царь выхватывает из-под подушки ружье, оглядывается. Царь бежит на балкон.
6: Ваня, прыгай ко мне! Быстро! Ваня!
3: Конек!
0: Царь выстрелил. Конек падает с высокой башни. Ваню связали. Уводят.
6: Конек!
0: Царь довольно кивает.
5: Казнил.
7: За попытку похищения царевой невесты, за сделку с сатаной, проникшим в царские владения под видом парнокопытного, за то,
5: орден
7: что вступил с нечистой силой в преступный
0: Ваня в темнице.
7: Против
5: Дару
7: царя и отечества.
5: Железная.
7: Лишить главного царского конюха Ивана чина судебной защиты и головы царь!
0: Царь-девица плачет в своей спальне. Насторожившись, идет к двери, отодвигает засов, выглядывает в коридор. Людей нет. У порога прыгает желтый цыпленок. Он убегает от нее, оглядывается, ждет.
4: Ты куда-то меня зовешь?
0: Он с трудом прыгает по ступенькам. Над городом тучи сверкают молнии. Цыпленок быстро бежит по дороге. Девушка идет за ним.
1: Я здесь. Спасибо, желтый. Погуляй пока.
0: Цыпленок убегает. Горбунок сидит, спрятавшись за бочку.
4: Конек! Живой!
1: Как там Иван?
4: Плохи дела. Ваня нашего казнить собираются. И это я во всем виновата. Подсказала царю рецепт вечной молодости. То есть я как лучше хотела, да только оно все как-то не по-моему вышло.
0: Она и царь за накрытым столом.
4: Мой Тутанхамон. Мне приснился сон. Что ты умер? Так такой старый, тряхлый. Шмяк. И я осталась одна. А я очень боюсь остаться одна. Умоляю. Зигфрид мой, омолодись.
2: Легко сказать. Но как?
4: У меня есть рецепт моей покойной бабушки.
0: Царь оглядывается. Она шепчет ему на ухо.
4: Завтра ровно в полдень на площадь поставят 3 котла. Первый с кипящей водой, второй с ледяной, третий с кипящим молоком. И царь будет во всех 3 купаться, омолаживаться.
8: Ах ты коварная. Царь же до 2 котла не дотянет.
4: При чем тут царь? Ваня, ты первый прыгать будет.
2: А вдруг не пройдет фокус? Ну, в котлах-то все-таки кипяток.
4: Не будешь? Даже ради любви? Значит, ты меня не любишь.
9: Мой Цезарь, не моя вина, что у меня такой острый слух. Прошу прощения. Я по поводу самого процесса омоложения. Нужно испытать это сначала. На конюхе на вашем, на Иване.
0: Девушка испугана.
2: Ух ты, умище-то какое! А я тут голову ломаю, что раньше запустить? Сначала свадьбу, а потом казнь. Или сначала казнь, а потом свадьбу. А он уже все придумал.
10: Тянуть не будем.
2: Завтра в котле!
0: Конек переживает.
9: Мать моя кобылица, он же свалится. Свалится.
4: Послушай, если в первый котел бросить бабушкино кольцо, во второй перо жар птицы, а в третий цветок жизни и смерти, то Ваня жив останется.
8: Откуда ты знаешь?
4: От бабушки.
8: От бабушки. Так, кольцо у тебя есть. Перо Ивана услышит из-за моря, не то что из темницы. Но цветок, где его достать?
4: На краю света.
8: Ты знаешь, сколько у света краев?
9: Боюсь, не успею до полудня.
4: С такими крыльями, как у тебя, да ты быстрее ветра. Удачи.
9: Давай.
0: Она убегает. Конек задумался.
8: Ну что, придется побегать.
0: Конек скачет. Дорога клубится. Глашатый стоит на балконе, читает указ.
7: Вы запомните этот день на всю жизнь! Главное событие года! Беспримерное, несравнимое ни с чем событие государственной важности! Спешите на Дворцовую площадь!
0: Из ворот дворца выезжают 3 огромных чугунных чана. Они изумрудного цвета. Под первым и последним полыхает огонь. Люди толпятся вокруг, с любопытством разглядывают. Чаны выезжают на середину площади и останавливаются. Следом едет трибуна, на которой установлен трон. Царь восседает на нем. Рядом с резной золотой загородкой стоит царь-девица. Горбунок мчится по долинам и по взгорьям. Кругом всполохи, его облепляют светящиеся точки. Впереди яркий свет, он скачет к нему. Вспышка, он падает, кубарем катится вниз, лежит без сознания. Темно. Стражники выводят Ивана на площадь.
11: Я с нечистой силой связался.
12: Да он что,
13: здорово! Да он на цареву невесту позарился!
14: Переворот в государстве произвести хотел!
15: Да он нам свет принес! Жар-птицу!
0: Ваня у лестницы.
16: Зови царя! Нет.
0: Ваня лезет на трибуну.
17: Мой народ! Добросердечие! Это качество, которое дано не каждому правителю. Мне дано! Перед вами! Государственный преступник. Этот человек хотел украсть цареву невесту, а меня, своего царя, убить. Вот другой на моем месте казнил бы сразу же, а я же даю человеку шанс.
0: Лоточник с баранками.
12: Царь-батюшка, хотелось бы выслушать виновного. Пусть говорит. О, пусть скажет.
8: Надо дать слово, мой Цезарь.
17: Разрешаю.
0: Ваня обводит взглядом стоящих на площади людей, оборачивается к царь-девице. Она встревоженно смотрит на него.
18: Да чего уж там. Виновен.
19: Кругом виновен. И перед братьями, и перед батей. В том, что Иоанном себя возомнил.
18: В том, что друга не слушал, а он из-за меня погиб.
0: Царь удивлен.
18: Тем, что влюбился. Влюбился так сильно, что жизнь не мила.
9: Иди, Ванюш, иди. Многое тебе, как говорится, лето.
0: Подводит Ваню к краю.
9: И помни мою доброту. Шагай.
0: Толкает Ивана в чан. Царь-девица пытается снять бабушкино кольцо с пальца. Не получается. Иван падает в кипяток. Она с ужасом крутит застрявшее кольцо. Сдирает себя кольцо и кидает в чан. Вода в чане кипит и бурлит. Царь-девица напряженно всматривается. Сильная струя выбрасывает Ивана высоко вверх. Жар-птица взлетает и машет крыльями. Иван падает в следующий чан, идет ко дну. Над ним образуется корка льда. Перо жар-птица прилетает и опускается на лед. Мощная струя разбивает ледовую поверхность и подбрасывает Ивана в воздух. Царь-девица с ужасом наблюдает, как Иван падает в третий чан с кипящим молоком. Царь выпучил глаза.
4: Ну где же ты, где конек?
0: Конек на краю света приходит в себя. Светится цветок, похожий на белый одуванчик.
20: Так ты и есть цветок жизни и смерти.
21: Тому, кто меня сорвет. Да-да, ты умрешь. А жизнь так хороша. Подумай.
20: Думать — это для тех, у кого есть время. А у меня его нет.
0: Конек откусывает светящийся цветок. Становится совсем темно. Видно город с высоты птичьего полета. Люди на площади.
22: Ну что стоять-то? Пошли.
23: Эх, ма, не повезло.
4: Все, кинул наш Ванька. Сварился горемычный.
12: Да, правду говорят. Ты ж не едешь дальше.
0: Царь-девица в отчаянии закрывает лицо руками. На небе среди облаков появляется светящаяся точка. Точка приближается. Это цветок. Он летит к чану, опускается. Молоко всплескивается и ловит цветок. Собравшиеся уходить люди удивленно оборачиваются. Молоко, закручиваясь в водовороте, поднимает Ивана, как на пьедестале. Иван в красивой, богатой одежде. Молоко, окутывая Ивана, несет его к трибуне. Царь-девица радостно улыбается. Они не сводят друг с друга глаз. Царь удивленно осматривает Ивана.
17: Ну, лапа моя.
0: Царь раздевается.
17: Жди меня. Я вернусь 18-летним.
0: Царь подходит к краю трибуны и прыгает в первый чан с кипящей водой. Царь-девица и Иван смотрят на бурлящую поверхность. Спальник и воевода, переглянувшись, испуганно отползают назад. Царь заточен в воздушный пузырь.
1: Ну ничего, я еще вернусь, и все плоскостя!
0: Пузырь с царем вылетает из чана и поднимается в небо. Царь улетает.
3: Люди! А как же мы без царя?
5: Новый царь нужен!
6: Точно! Новый царь нужен!
24: Так где его взять-то нового?
3: Ивана! Ивана на царство!
25: А их лучшего царя не сыскать!
24: Верно! Ивану царем быть!
26: Иван! Иван! Иван! Иван! Иван!
4: Ну чего ты ждешь? Три шага ко мне, рыцарь.
0: Он протягивает ей руку. Она подает свою. Он подходит к ней. Они влюбленно смотрят друг на друга. Ваня беспокойно оглядывается.
27: А где конек?
0: Голубое небо, ярко светит солнце. Конек лежит в траве у забора на спине, сложив копытки.
28: Прощай, жизнь, ты была прекрасна.
0: Он грустно смотрит на небо и закрывает глаза.

0: На его ноздрю садится муха. Он сдувает ее и опять закрывает глаза. Муха вернулась. Конек разъярен.
1: Вот он.
0: Иван ищет его. Конек крутится на одном месте, пытаясь поймать муху.
2: Конек, ты куда пропал?
3: Не пропал пока. Собираюсь только. А ты снова переоделся. Повысили, что ли? Да ж такое. Помереть спокойно не дадут.
2: А помирать ты чего собрался?
3: Предначертано так, Ваня. Цветок сказал.
0: Ваня потрясенно смотрит на царь-девицу.
3: Тут уж ничего не поделаешь. Как веревочки не виться, вот и сказочке конец. Ты, Вань, прости, если что не так, ладно?
2: Ты ради меня. Жизнью.
0: Ваня стоит на коленях, обнимает конька за шею.
2: Конек, дружище, ну как же это так? Ну куда же я без тебя теперь?
1: Цветок. Да он всем это говорит. Проверяй. Точно бы умер, как все. Но ты не испугался, рискнул жизнью ради друга. И поэтому теперь не умрешь никогда.
3: Проверял?
2: А что ж ты сразу?
3: Вань, задушишь.
2: Не умирай.
0: Народ в городе ликует.

На площади люди танцуют. Конек забрался на балкон дворца и свистит. Титры. Продюсеры Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Златопольский. В ролях Павел Деревянко, Антон Шагин, Паулина Андреева, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Олег Токтаров. Режиссер-постановщик Олег Погодин. Сценарий Алексей Бородачев, Олег Погодин. По мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Оператор-постановщик Владимир Башта. Режиссер анимации Ольга Баулина. Музыка Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Александр Шевченко, Тимур Рыжов. Организация съемок кинокомпания «Глобус Фильм». Директор картины Максим Володин. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Скрипка. В ролях Данила Виталий Кононов, Гаврила Илья Борисов, летописец Александр Лушин, батя Евгений Капитонов, Тряпкин-Тапкин Алексей Фиськов, казначей Сергей Брызгу, глашатый Анатолий Свешников. Текст тифлокомментария создан специалистами тифлокиностудии «Свет». Тифлокомментарий выполнен на производственной базе студийного комплекса «Синелаб Саундмикс». Звукорежиссер Сергей Садыков. Текст читал Радик Мухамедзянов. Текст тифлокомментария Светлана Устемирова.

Бейкер-стрит, номер 221Б, квартира Шерлока Холмса, Лондон, 1895 год.

0: Итак, Ватсон, вы ведь не собираетесь вкладывать свои сбережения в южноафриканские ценные бумаги?
1: Как, черт возьми, вы об этом узнали?
0: Признаюсь, Ватсон, что вы совершенно сбиты с толку.
1: Признаюсь.
0: Мне следовало бы заставить вас написать об этом на листочке бумаги и подписаться.
1: Почему?
0: Потому что через 5 минут вы скажете, что все это необычайно просто.
1: Уверен, что не скажу.
0: Видите ли, дорогой мой Ватсон, не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее впечатление.
1: Так все же, Холмс, как вы узнали мое решение?
0: Взглянув на впадинку между большим и указательным пальцем вашей левой руки.
1: Я не вижу никакой связи между этими двумя обстоятельствами.
0: Охотно верю, однако я вам в несколько минут докажу, что такая связь существует. Вот опущенные звенья этой простейшей цепи. Во-первых, когда вчера вечером мы вернулись из клуба, впадина между большим и указательным пальцем на вашей левой руке была выпачкана мелом. Во-вторых, всякий раз, когда вы играете на бильярде, вы натираете эту впадинку мелом, чтобы кий скользил у вас в руке. В-третьих, вы играете на бильярде только с Керстоном. В-четвертых, месяц назад вы мне сказали, что Керстон предложил вам приобрести совместно с ним южноафриканские ценные бумаги, которые поступят в продажу через месяц. В-пятых, ваша чековая книжка заперта в ящике моего письменного стола, и вы не попросили у меня ключа. В-шестых, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южноафриканские бумаги.
1: Боже, да чего просто!
0: Ну, конечно, всякая задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют.

0: Я никогда не видел моего друга Шерлока Холмса в таком расцвете духовных и физических сил. Известность его все росла, практика все расширялась. Из уважения к чужим тайнам я не позволю себе даже намекнуть на имена тех знаменитых людей, которым случалось переступать порог нашего скромного жилища на Бейкер-стрит. Надо сказать, что Холмс, как все великие художники, работал только из любви к искусству. Я не слышал, чтобы он требовал крупного вознаграждения за свои неоценимые услуги. Он был настолько бескорыстен или настолько независим, что нередко отказывал в своей помощи богатым и знатным людям, если не находил ничего увлекательного для себя в расследовании их тайн. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка, если это дело было настолько загадочным и волнующим, что могло зажечь его воображение и давало ему возможность применить свое мастерство.
1: Надеюсь, Ватсон, занятия медициной еще не совсем отбили у вас интерес к нашим маленьким загадкам.
0: Напротив. Не далее, как вчера вечером, я разбирал свои старые заметки, а некоторые даже перечитал.
1: Я надеюсь, вы не считаете свою коллекцию завершенной?
0: Разумеется, нет. Я бы очень хотел еще пополнить ее.
1: Могу предоставить вам эту возможность. Вот, задача еще нерешенная. Посмотрим, друг Ватсон, как вам удастся с ней справиться.
0: Холмс взял со стола листок бумаги, подал его мне, а сам снова вернулся к своей скрипке.

0: Я с изумлением увидел, что на листке начертаны карандашом фигурки человечков. Все они были одного роста и отличались друг от друга только позой. Один стоял, руки по швам, другой подбоченившись и отставив ножку в сторону, третий с поднятым в руке флажком, четвертый на голове. Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок.
1: Вы так думаете, Ватсон? Не так все просто, дорогой мой. Этот маленький ребус я получил сегодня утром по почте. Ага, вот и он.
2: Могу я видеть мистера Холмса?
3: Прошу вас, сэр. Мистер Холмс, вас спрашивает джентльмен из Норфолка.
1: Простите. Это автор письма, Ватсон. Я так и думал, что он не заставит себя ждать.
2: Добрый день, джентльмены. Я Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэнора в Норфолке. Я отправил письмо с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом.
1: Да-да. Прошу вас, мистер Кьюбит, вот сюда, в это кресло.
2: Благодарю вас.
1: Познакомьтесь, пожалуйста, мой друг доктор Ватсон.
2: Очень приятно, сэр. Что вы об этом думаете, мистер Холмс? Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев. И я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда.
1: Это действительно в высшей степени любопытный рисунок. С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать вот этих крошечных пляшущих человечков. Почему вы придаете столь важное значение такому пустяку?
2: Я не придавал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась.
1: Ах так.
2: Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я решил разузнать, в чем дело, мистер
1: Холмс. Понимаю. Любопытно. Очень любопытно. Очень. Вы позвольте мне оставить этот листок у себя?
2: Пожалуйста, пожалуйста, мистер Холмс.
1: Вы уже кое-что рассказали в своем письме, мистер Кьюбит, но я был бы вам очень признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его доктору Ватсону.
2: Да, но я плохой рассказчик. Если вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы.
1: Прошу вас, мистер Кьюбит.
2: Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек небогатый, наш род живет в Ридлингторпе уже в течение 5 столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквере. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Элси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью и предложил ей стать моей женой. Вам, вероятно, кажется странным, джентльмены, что человек хорошего старинного рода решил вступить в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. За несколько дней до венчания у нас состоялся такой разговор –

0: внимательно то, что я хочу вам сказать. В моей прежней жизни были очень неприятные знакомства. Я хочу позабыть о них. Я не желаю вспоминать прошлое, потому что это причиняет мне боль. Если вы на мне женитесь, Хилтон, вы женитесь на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила. Но вы должны поверить моему слову и позволить умолчать обо всем, что было со мной до того, как я стала вашей.
1: Илси, клянусь вам, я никогда не задам вам ни одного вопроса.
0: Если же это условие кажется вам слишком тяжелым, возвращайтесь в Норфолк и предоставьте мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с вами.
1: Любое ваше желание, Илси, для меня свято. Я сдержу свое слово. Через несколько дней мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся беды. Моя жена получила письмо из Америки. На конверте была американская марка. Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни на одно мгновение не была спокойна. У нее всегда испуганное лицо. По всему видно, что она ожидает чего-то. Илси, родная моя, доверься мне. Ведь ты же знаешь, что я тебе настоящий друг.
0: Ах, Хилтон, я никогда бы не могла солгать тебе. Какие бы тучи ни омрачали моего прошлого, моей вины в этом нет. Я знаю, как ты дорожишь своей фамильной честью. И я никогда не согласилась бы стать твоей женой, если бы наш брак мог запятнать ее.
1: Теперь, мистер Холмс, я перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нарисованы мелом. Я подумал, что это сделал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу.
0: Я прошу вас, Хилтон, если вы когда-нибудь опять заметите таких человечков, дайте мне взглянуть на них.
1: В течение недели они не появлялись. Но вчера утром я нашел этот листок.

0: Смотри, Илси, опять пляшущие человечки. Я нашел их в саду на солнечных часах.
1: Дайте, дайте мне этот листок, Хьютон. Я должна посмотреть.
0: Илси, что с тобой, Илси? Сондерс, воды! Миссис Кьюбит потеряла сознание. Пошлите за доктором, быстро.
2: Сейчас, слушаюсь.
0: С тех пор, мистер Холмс, она живет как во сне. И глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. Я человек небогатый, но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее.
3: Так. Так. Мистер Кьюбит, не думаете ли вы, что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной?
0: Ох. Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнать самому, и этим правом я воспользуюсь.
3: В таком случае я охотно стану вам помогать.
0: Благодарю вас.
3: Насколько я понимаю, вы живете в довольно глухом месте, да? Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным.
0: Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы.
3: Угу.
0: Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами. И фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам.
3: По-моему, мистер Кьюбит, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом на подоконнике. Ну, ничего не поделаешь. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне. Вот лучший совет, который я могу дать вам, мистер Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш норфолкский дом.
0: Благодарю вас, мистер Холмс.

После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки.

Холмс прекрасно играл на скрипке. Он мог исполнять довольно трудные скрипичные произведения. Но когда он был увлечен новым запутанным делом, редко можно было услышать пьесу. Часто закрыв глаза, он небрежно водил по струнам. Иногда раздавались звучные аккорды, иногда тихие заунывные звуки. Очевидно, они соответствовали его настроению.

0: пляшущих человечках он со мной ни разу не заговаривал. Но однажды, когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня.
1: Вам бы лучше остаться дома, Ватсон.
0: Почему?
1: Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита. Помните его пляшущих человечков? Он собирается приехать в Лондон в 1:20, значит, каждую минуту он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, что у него есть какие-то чрезвычайно важные новости.
0: Ждать нам пришлось недолго, так как наш норфольский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. Вид у него был озабоченный и подавленный.
2: Эта история действует мне на нервы, джентльмены. Нестерпимо видеть, как изо дня в день постепенно убивают твою жену. Она тает у меня на глазах.
1: Сказала она вам хоть что-нибудь?
2: Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжке, я вижу, очень хочется мне все рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее.
1: А вы сами что-нибудь обнаружили?
2: О, я многое обнаружил, мистер Холмс.
1: Да?
2: Я привез вам на исследование целую кучу новых пляшущих человечков.
1: Ого.
2: И самое важное, я видел того...
1: Кто нарисовал их?
2: Да, я видел его за работой.
1: Так.
2: Но позвольте мне все вам рассказать по порядку.
1: Прошу, прошу.
2: Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая. Сарай отлично виден из окон нашего дома.
3: Я их всех срисовал. Вот они.
1: Превосходно, слушайте, превосходно. Продолжайте, пожалуйста.
2: Срисовав человечков, я стер их с двери, но 2 дня спустя там же появилась новая надпись. Вот она.
1: Ну, мистер Кьюбит, наш материал быстро разрастается.
2: Через 3 дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке. Вот оно. Как видите, фигурки на ней те же, что и раньше. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете. Из окна видны лужайка и сад. Часа в 2 ночи, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за спиной шаги.
4: Кто здесь?
5: Хилтон, почему ты не спишь?
2: Элси? Я хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками.
5: Не надо, не надо, милый. Уверяю тебя, это не более как бессмысленная шутка, на которую даже не стоит обращать внимания.
2: Шутка? Элси, неизвестные, невидимые люди плетут вокруг нас какую-то грязную сеть, а ты называешь это шуткой? Я скромный норфолкский сквайр, но нет в Англии человека, который больше бы дорожил фамильной честью, ты знаешь это.
5: Но если это так тебя раздражает, Хилтон, давай поедем, ну, путешествовать. Ты и я. Никто не будет нас беспокоить.
2: Как? Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома? Да ведь все графство будет смеяться,
5: над нами. Ну хорошо, иди спать. Мы потолкуем об этом завтра.

0: Его странные сигналы.
1: Ньютон, любимый мой, я не пущу тебя, не надо, прошу тебя.
0: Наконец мне удалось вырваться, но когда я добежал до сарая, тот человек уже исчез. На двери были нарисованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но его нигде не нашел. Однако он, безусловно, находился где-то поблизости, так как утром под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков.
2: Вы их срисовали?
0: Да. Их было очень немного.
2: Вот они. Так. Скажите мне, мистер Кьюбит, скажите мне, пожалуйста, эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно?
0: Они были нарисованы на нижней панели двери.
2: Превосходно! Это для нас важнее всего. Прошу вас, мистер Хьюбит, продолжайте свой интересный рассказ.
0: Мне нечего прибавить, мистер Холмс, кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она мне помешала поймать этого прячущегося негодяя. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения.
2: Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?
0: Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве. Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорее.
2: Вы, пожалуй, правы. Оставьте мне эти бумажки. Мистер Кьюбит, в ближайшие дни я буду у вас.
3: Шерлок Холмс держался с обычным профессиональным спокойствием, но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в какие-то сложные вычисления. Он был похож на большую, нахохлившуюся птицу. Наконец, удовлетворенно вскрикнув, он отскочил от стула и принялся шагать по комнате из угла в угол, сдвинув брови и низко опустив голову, то и дело набивая трубку крепчайшим черным табаком и оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам и замечаниям.
2: Миссис Хадсон?
1: Да, сэр?
2: Прошу вас, немедленно отправьте телеграмму в Нью-Йорк. Ну, Ватсон, если мне ответит так, как я рассчитываю, ваши записки обогатятся описанием нового приключения. Вот, миссис Хадсон, прошу вас, поскорей.
1: Слушаю, сэр.
3: Ответ на телеграмму не приходил в течение 2 дней. Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На 2-й день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно, только на подставке солнечных часов появилась длиннейшая надпись. К письму была приложена точная копия этой надписи.
2: Черт возьми! Мы позволили этому делу зайти слишком далеко. Так, Ватсон, какие поезда отправляются в Норт-Уолшем по вечерам?
3: Одну минуточку, Холмс. Последний поезд только что ушел.
2: Какая досада. Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом. Наше присутствие там необходимо.
1: Мистер Холмс? Телеграмма из Нью-Йорка.
2: Наконец-то. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ. Нет. Все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что наш простодушный норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасное положение, Ватсон.

0: Едва мы успели выйти в Норт-Олшеме и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции.
1: Вы, вероятно, сыщики из Лондона.
2: Почему вы так думаете?
1: Потому что инспектор Мартин только что проехал. Или, быть может, вы врачи? Она еще жива.
2: Что?
1: Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы.
2: Спасти ее?
0: Для виселицы?
2: Мы ничего не слыхали о том, что там случилось.
1: Как страшное дело. Страшное дело. Она выстрелила сначала в него, а потом в себя. Он умер. Она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его.
2: Едем.
0: Часто случалось мне видеть моего друга в таком мрачном расположении духа. В течение всего семимильного путешествия

0: путешествии он ни разу не раскрыл рта. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса моря, и кучер кнутом указал нам на две остроконечные крыши Ридлингторп-Мэннера.
1: Честь имею представиться, инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. С кем имею удовольствие?
2: Шерлок Холмс, к вашим услугам.
1: Позвольте, мистер Холмс, ведь преступление было совершено в 3:00 утра. Каким же образом вам удалось узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной?
2: Я ехал, чтобы предупредить преступление.
1: Ага, следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем.
2: У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков.
1: Кого?
2: Я опоздал, инспектор. Мне не удалось предотвратить трагедию. Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мной, или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно?
1: Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс.
2: В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление.
1: Ага. Прошу вас войти в дом, мистер Холмс. Да. Нет. Так, доктор Меллес уже закончил осмотр. Мы слушаем вас, доктор.
3: Положение раненой серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Он умер мгновенно и безболезненно.
1: Ваше мнение, доктор, сама она в себя выстрелила или в нее стрелял кто-нибудь другой?
3: Трудно дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния. В комнате нашли всего один револьвер. Оба ствола были пусты. Можно допустить и то, что мистер Кьюбит выстрелил сначала в нее, а потом в себя, и то, что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих.
2: Так, вы трогали убитого?
3: Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее на полу в таком состоянии.
2: Давно вы здесь, доктор?
3: С 4:00 утра.
2: Был здесь кто-нибудь, кроме вас?
3: Да, был констебль.
2: Так, вы что-нибудь здесь передвигали?
3: Ничего.
2: Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас?
3: Горничная Сондерс.
2: Она первая подняла тревогу?
3: Она и мисс Кинг, кухарка.
2: Угу. Где они теперь?
3: Вероятно, на кухне.
2: В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ.
0: Холмс уселся в большое старомодное кресло. Лицо его было сурово, горящий взгляд непреклонен.
2: Вас разбудил звук выстрела, миссис Кинг?
4: Да, сэр, да. А через минуту я услышала второй выстрел.
5: Мы спим в смежных комнатах, сэр. И миссис Кинг сразу бросилась ко мне.
2: По лестнице вы спускались вместе?
4: Да, сэр.
5: Да.
4: Да, дверь кабинета была раскрыта, на столе горела свеча.
5: Да, хозяин лежал посреди комнаты, лицом вниз.
1: Где вы нашли миссис Кьюбит?
4: Возле окна, сэр, возле окна.
5: Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и комнате стоял дым, сэр, и пахло порохом.
2: Окно было закрыто на задвижку изнутри?
5: Да, да, сэр.
2: Вы можете это подтвердить с полной уверенностью?
5: Да, сэр.
4: Конечно, сэр.
5: Конечно. И мы сразу же вызвали доктора и полицейского.
1: Погодите. Не повздорили ли господа в этот вечер между собой?
5: Ну что вы, между ними никогда не было никаких ссор.
4: Их всегда считали образцовой супружеской парой.
1: Наружные двери были заперты.
5: Да, сэр, я сама закрывала.
2: Скажите, миссис Кинг, запах пороха вы почувствовали сразу, выйдя из своей комнаты на втором этаже?
4: Да, сэр. Запах я почувствовала сразу.
5: И я тоже, сэр.
2: Вот, мистер Мартин, советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт.
1: А
2: теперь, по-моему, Следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление.

0: Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад.
1: Миссис Кинг, прошу вас, откройте окно.
2: Слушаюсь,
3: сэр.
1: Так, ага. Доктор, вам, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди.
4: Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Угу. Но выстрелов было два, ран тоже две, следовательно, судьбу каждой пули установить нетрудно.
1: Это только так кажется. А что вы скажете относительно вон той пули, которая пробила край оконной рамы? Да нет, нет, нет, вон там, в нижней перекладине.
5: Черт возьми, как вам удалось это найти?
1: Я нашел, потому что искал.
4: Удивительно, вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел, и, следовательно, был третий человек.
5: Да, но кто же он такой и куда он делся?
1: Вот на этот вопрос мы сейчас попробуем ответить. Помните, Мартин служанки заявили, что, выбежав из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха?
5: Я помню и попомню, но, признаться, я не вполне уловил вашу мысль.
1: Это является доказательством того, что и двери, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах пороха так далеко. В этой комнате были открыты двери и окно, только на очень короткое время.
5: Почему же на короткое
1: Потому
5: время?
1: Потому что, ну, взгляните сами, эта свеча только чуть-чуть оплыла с одной стороны.
5: Верно. Совершенно верно.
1: Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник. Третий, стоявший снаружи и выстреливший в окно. Любой выстрел, направленный в этого третьего, мог попасть в оконную раму.
5: Погодите, погодите, но каким же образом окно оказалось закрытым?
1: Его закрыла леди, закрыла инстинктивно. О, что это? А?
0: На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов, перехваченных резинкой, и больше ничего.
1: Так, возьмите, Мартин. Это будет фигурировать на суде. Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в оконной раме, стреляли из комнаты. Угу. Миссис Кинг.
2: Да, сэр.
1: Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго?
2: Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. Выстрел показался мне очень громким, сэр.
1: А не думаете вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно?
2: Не могу в этом разобраться, сэр.
1: А я уверен, что так и было. Ну, полагаю, инспектор Мартин, в этой комнате нам больше нечего делать. Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли чего-нибудь любопытного там.
5: Я согласен.
0: Под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы с изумлением увидели, что цветы вытоптаны, и на мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными и острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу.
1: Ага, я так и думал. Пистолет был с отражателем. Вот третья гильза. Ну что ж, инспектор Мартин, мне кажется, что следствие почти закончено.
5: Я восхищен, вашей работой, мистер Холмс, но мне не ясно, кого вы подозреваете.
1: Я скажу вам позже. В этом деле есть несколько пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъяснить.
5: Как вам будет угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас.
1: Не уйдет, не уйдет. Все нити этого преступления у меня в руках. Так, прежде всего я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием Элридж?
2: Элридж?
1: Да, миссис Кинг?
2: Нет, такой гостиницы я не припомню, сэр.
1: А вы, доктор?
4: Мне тоже не приходилось слышать подобного названия.
5: Это точно, мистер Холмс. Такой гостиницы во всем графстве нет.
6: Если позволите, сэр, в нескольких милях отсюда живет фермер по фамилии Элридж.
5: А ты кто такой?
6: Подручный конюха, сэр. К вашим услугам.
1: Любопытно. Ага. А ферма этого Элриджа лежит в стороне от других?
6: Далеко от других, сэр.
1: Вероятно, там еще не могли слышать о том, что произошло здесь сегодня ночью.
6: Наверное, не слыхали, сэр.
1: Вот что, парень, седлай коня. Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа.
0: Холмс вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками, разложил их перед собой и погрузился в работу.
1: Так, хорошо. Вот, вручишь эту записку тому лицу, которому она адресована. Вот.
6: Слушаю, сэр.
1: При этом ни в коем случае ты не должен отвечать ни на какие вопросы, ты понял?
6: Понял, сэр. Как вам будет угодно.
0: Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Абу Слейни, ферма Элридж из Трестон в Норфолке.

0: Мне кажется, инспектор, что вам следует вызвать по телеграфу конвой. Так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму.
1: Я немедленно составлю телеграмму, мистер Холмс.
0: Я прошу вас также, инспектор, отдать распоряжение прислуги, чтобы всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провели в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Я прошу вас настойчиво требовать самого точного исполнения этого приказания.
1: Будьте спокойны, сэр, будьте спокойны. Я тотчас же сделаю соответствующее распоряжение.
0: Ну что же, мы можем пройти в гостиную, Ватсон. Теперь все сделается без нас. А нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадется в наши сети.

0: Когда подручный конюху скакал, прислуга была отпущена, доктор удалился к своим пациентам. С Холмсом остался лишь инспектор и я. Холмс пододвинул свой стул к столу и разложил перед собой множество разных бумажек с изображением пляшущих человечков.
1: Я помогу вам, джентльмены, провести этот час интересно и полезно. Вот передо мной эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии. Я должен вам сказать, что я превосходно знаком со всеми видами тайнописи, но вынужден признаться, что этот шифр для меня совершенная новость.
2: Что вы говорите?
1: Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение. Я говорю о флажках. Смотрите, вот флажок, флажок, снова флажок.
0: Да.
1: Флажки употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой начинается.
0: Да-да, очевидно, это так.
2: Какое же это слово?
1: Человек, писавший миссис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называет ее...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор АНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ямбушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутто, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутто Варвара Можевских, в шаффлборде Антон Беркутов, в боулинге Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
6: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
9: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать наших зрителей на встрече музыкально-поэтического клуба «Лира». А встреча у нас непростая, уникальная, так как сегодня к нам из города Ейск доехала, добралась Оксана Медведева. Замечательный поэт. Оксаночка, помаши людям, покажись. Оксана Медведева – замечательный автор, которая прекрасно заявила себя в работе клуба. Поэтому все знают, кто состоит в рабочей группе, кто состоит на канале у нас и слушает наши встречи. Работы Оксаны отличаются особой теплотой, приятной такой вот человечностью. И Оксана пишет о нашей жизни, вот, об обыденной жизни. Она находит самое прекрасное и очень простым, родным языком, но при этом, используя яркие выразительные средства, создает свои стихотворения. Это создает эффект легкого прочтения, легкого прослушивания, эффекта, как будто говорят с тобой лично, говорят о твоем, о родном, потому что все образы оказываются близкими и родными, и вдруг и листья это ведь действительно на чипсы похожи, и много других замечательных образов, которые мы можем встретить в творчестве Оксаны. И я уверена в том, что сегодня мы все получим удовольствие, не только автор, но и мы все получим удовольствие от сегодняшнего концерта, который мы сейчас и откроем. Начнет свое выступление как раз-таки Оксана, поприветствует вас, я думаю, и начнем читать стихи. Оксаночка, поприветствуй, пожалуйста, зрителей.
10: Я рада вас всех приветствовать в этом зале и очень-очень благодарна, что вы нашли время в рабочий день и пришли ко мне. Очень вам большое человеческое спасибо. Надеюсь, что я вас своей лирою не обману. Начну я со своего раннего творчества. Это про школу-интернат, потому что я училась в этом заведении, где подрастают гении. Армавирский интернат вундеркиндами богат. Здесь живут крутые дети – нет прикольней их на свете. Познакомлю вас сейчас с тем, как жизнь течет у нас. Утро, в 7 часов подъем. В 7:30 мы встаем, наспех спальню убираем, на уроках досыпаем. В 2 часа столпотворение, у столовой оживление, и добавки кто вперед шумно очередь берет. После сытного обеда, по закону Архимеда, часть детей уходит спать, а другая часть гулять. Ну, недолог этот праздник. Вот звенит звонок проказник, собирая всю тусовку в класс на самоподготовку. Тут невольно замечаешь, как слегка заболеваешь. 2 часа отмаешься, снова оклемаешься. Впереди свобода, ужин, грамотеям отдых нужен. Топот ног наперебой, все несутся к душевой. Чтоб приятный душ принять, больше часа нужно ждать. Ради наслаждения наберись терпения. 10 вечера. Отбой. В спальне тайный пир горой. Сало, хлеб, варенье, чай. Разговоры невзначай. Кто кого пообнимал, кто увидел, что сказал, кто безвкусно нарядился, кто без памяти влюбился, кто изверился в любви, от кого подлянки жди. Так и тоже вечер каждый. Приезжайте к нам однажды. В нашем заведении подрастают гении. Это я писала еще в школе. Ну и тоже стих из школы. В то же время, когда я училась, это были 90-е годы, не было света, воды, там все такое было. Вот, это письмо бабушке. Я скучала, конечно, по бабушке, особенно когда в некоторые дни, так особенно, по стиху поймете. Здравствуй, бабушка родная. Что ты делаешь сейчас, когда ветер, завывая, за окном пустился в пляс? Отдыхает зимний город, спят леса, поля, сады. В нашей школе лютый холод, нет ни света, ни воды. В книжках буквы словно обложки так и прыгают в глазах. Убегают под обложки, не хотят стоять в словах. Завтра рано просыпаться, целый день писать, читать. Выходного бы дождаться, чтобы капельку поспать. А долги-то вырастают, денег нету ни рубля. Как тебя мне не хватает, ненаглядная моя? До каникул ждать недолго, сердце просится домой. Скоро, скоро будь дорога, скоро встретимся с тобой. Следующее стихотворение будет грустное. У меня был родной брат, его сбила машина, ему было 9 лет. Но когда мы учились в школе, я его ревновала очень сильно к своему папе и не очень хорошо к нему относилась. И вот потом, когда его не стало, я ощутила эту потерю, и я посвятила ему это стихотворение. «Восстань из мертвых, братик дорогой! Я больше обижать тебя не стану. Теперь я буду ласковой сестрой. Я исцелю больного сердца рану. Прости меня, Виталечка, за то, что я тебя живого обижала. Так нежно не любил меня никто, нигде такой заботы не встречала. Вернись, молю, я все тебе отдам. Я все отдам, мне ничего не жалко. Но ты не внемлешь трепетным мольбам. Их на гробничке слушает фиалка». И еще такой немножко грустный стих про щенка, тоже из моего детства. Это все стихи в моей юности, самого, ну, даже детства, скажем так. Его пинали грязными ногами за то, что он лишайный и бездомный. Щенок смотрел печальными глазами, не понимая, в чем же он виновный. А я за ним тихонько наблюдала. «Дай лапу, друг, с тобою мы похожи». Я в людях понимание искала и одинокой стала от того же. Сейчас теперь Елизавета Романова расскажет, прочитает стихотворение «Я в детстве ненавидела читать». Итак, я сегодня вам прочитаю стихотворение Оксаны Медведевой. Оно мне очень давно нравится. Нравится тем, что оно с фотографической точностью передает эмоциональную атмосферу учащегося человека, который изучает шрифт Брайля. И более того, показывает картину той педагогики, через которую мы все проходили когда-то. То, что считалось, что там, детей не... Не, мне, кстати, вот не доставалось, как Оксане, к счастью. Но действительно, все было более сурово. И я это стихотворение даже включила в список своей методической литературы, которую я использую на занятиях со своими детьми. Вы знаете, что я не только филолог, я тифлопедагог, и я занимаюсь с детками, обучаю их шрифту Брайля и пространственной ориентировке. Так вот, это стихотворение я включила в список того, когда начинаются капризы, и вы знаете, детки могут не хотеть читать. Я им для сравнения их жизни сейчас достаточно шоколадной, когда все есть в наличии, читаю вот это стихотворение. «Я с детства ненавидела читать». Кололи пальцы брайлевские точки. Зрачки рукам стремились помогать, выискивать невидимые строчки. Учитель мне завязывал глаза, заклеивал очки моей бумагой. Но я была упрямой, как коза, выискивала щелочку с отвагой. Тяжелая от мыслей голова на книгу незаметно опускалась. «Горбатой будешь!» — слышались слова, а твердый лоб линейка разбивалась. Ах, как я ненавидела читать! Как-то секундомер отсчитывал минуты. Все буквы разбегались почему-то. Их оставалось ровно 25. В часы досуга рядом детвора смотрела телевизор, наслаждаясь. А я читала с ночи до утра, ушами вместе с ними быть стараясь. 3 года продолжался этот ад. Потом врачи успешно потрудились. И вот мои дела пошли на лад. Глаза смотреть на буквы научились. Рука коснулась пылкого пера, и я с литературой подружилась. Теперь она, как кровная сестра, на книжной полке в доме поселилась. А теперь, дорогие друзья, у нас будет музыкальная пауза. И следующим нашим номером будет выступление Ларисы Ивановны Алёхиной, которая исполнит композицию, которую все мы уже давно любим. Музыка Ларисы Алёхиной, стихи Алексея Некрасова, композиция «Кубанское солнышко».
11: Песня написана на слова Алексея Некрасова, нашего офицера, который недавно вот там тоже получил какую-то премию за свои стихи. Стихи пишет только так. Каждую за 5 минут может стихотворение. Но у него очень много, вот это я выбрала. Итак, солнышко,

0: Аленушке, а выходила гулять мое солнышко, а по любимой кубанской сторонушке, а выходила гулять мое солнышко, а по любимой кубанской сторонушке, выходила гулять мое солнышко. Спасибо.
1: Школа закончилась, и пришло время получать образование. Я поехала в Кисловодск. И следующая страничка моей жизни – это Кисловодск. Учеба и, конечно же, моя первая любовь. Глубокая, большая. Вот о ней я и хочу сейчас рассказать. Перо грустит под шорох листьев. Душа болит от холодов, и твой последний меткий выстрел давно меня сразить готов. И я все жду кусочек лета, живу заветной мечтой, чтоб песня о любви допета была единственным тобой. Глоток любви и вечность не нужна. Вмиг осенью повеяло весною. Я без вина, несказанно пьяна, дыша одним дыханием с тобою. Вмиг перестало все существовать. На землю небо звездочкой явилось. Глоток любви, и я живу опять. Но только бы это сон не превратилась. Осенний дождь, колючая насмешка. Душа слегка покрылась сединой. Он обитатель горьковской ночлежки. Сухие листья шепчут под ногой. Холодный ветер дует недовольно, пытаясь сердце вырвать из груди. Я погибаю, мне смертельно больно, и все внутри кричит: не уходи. Теперь стихотворение шуточное на профессиональную такую тему. Я людей по спинам узнаю, мышцы массажисту доверяют боль и патологию свою. Пациента в лени укоряют, мало, мол, заботится о них. Ест и пьет, порой не зная меры, пашет, словно лошадь за троих, стонут позвонки пенсионеры. Разрушает остеохондроз бедные беспомощные диски. И они кричат тревожно: «СОС!», обретая друга в массажистке. Весна лукаво смотрит из-за туч, смеется, что печальными очами земля влюбилась в солнце яркий луч, зовет его блестящими ручьями. Ей снег уже порядком надоел, от ледяных объятий околела. Так ждет она, чтоб нежно отогрел апрель ее измученное тело.
2: Итак, что важно? Важно сказать, что у Оксаны тема незрячих есть такая вот прям вот широко освещена эта тема. Допустим, мы многие не умеем говорить об этом. А Оксана создала целый цикл стихотворений об этом, и вот как-то это настолько легко, открыто, позитивно, с юмором, местами с юмором, местами где-то это берет за душу. И поэтому сейчас следующий цикл стихов, который будет, это будет цикл стихотворений о жизни незрячих людей во всех аспектах. То есть, ну, это, я думаю, вам тоже очень понравится.
1: Итак, о незрячих. Начнем с юмора. Ну, его все любят, на самом деле. Здравствуй, ставня. Здравствуй, ветка. Здравствуй, лужа и пенек. У незрячих так нередко начинается денек. Много разных приключений, поражений и побед. Жизнь — сплошные развлечения. Каждый шаг — большой секрет. К слепоте человек привыкает, но очень больно, когда жизнь так складывается, и твое заболевание передается твоему близкому человеку, ребенку. Сейчас я прочитаю стихотворение, которое я написала, когда у меня родилась первая моя дочка. Сейчас эта дочка учится в университете в Москве, в лингвистическом университете, и будет военным переводчиком. Но много лет назад это стихотворение было ей, видимо, как посыл, который она все-таки поймала. «Видит Бог, я верила в удачу и ждала подарка от судьбы. Так хотела, чтобы родилась ты зрячей и здоровенькой на белом свете ты. Но, увы, чудес не происходит, жизнь скупится милости дарить. Мне, как матери, безумно больно знать, что будешь в полумраке жить, что тебя постигла злая участь мерять лужи да столбы считать, оскорбления и насмешки слушать, в интернате знания получать. Доченька, ты только не сдавайся, не храни в душе своей обид. Жить не хуже зрячих постарайся, пусть тебя моя любовь хранит». Сейчас включат стихотворение, которое стало победителем всероссийского конкурса. И 5 декабря меня пригласили в Дом правительства, и Татьяна Голикова награждала Бральским дисплеем. И мне было больше всего приятно, ну, очень приятно, что в Доме правительства люди, которые, ну, меня не знают вообще, сделали ролик под мой стих. Вот сейчас его поставят.
3: «Не бойтесь человека с белой тростью. Пускай его очки черны, как ночь. Но если вы к нему придете в гости, возможно, что он сможет вам помочь взглянуть на мир особыми глазами и зрение, как Божий дар, ценить. Незрячие вполне способны сами растить детей, стирать, готовить, шить. Поэтому жалеть их не пытайтесь. Им нужно помогать и понимать, как со здоровыми вы с ними обращаетесь. Мир от добра светлее может стать».
1: И еще на эту тему заключительное стихотворение. Ну, именно на эту тему, я имею в виду, на тему незрячих. «Сквозь сумрак видящие очи находятся на пальцах рук. Иные люди, люди ночи, рвут замкнутый железный круг. Шагают радостно по жизни, борясь отчаянно с судьбой. У них хватает оптимизма, шутя смеяться над собой. Они актеры и поэты, их манит светлая мечта. Бесцветный мир, мир силуэтов, окрасить в яркие цвета».
2: Итак, вы знаете, очень важно, Сашенька, пока повернись к лицом, к, вот покажись. У Оксаны трое детей. Вот. И все по-своему очень интересные, одаренные ребята. И все яркие, интересные личности. И вот мы уже узнали о судьбе старшей дочери, да? А вот сейчас мы познакомимся с младшим сыном Александром, который подготовил для мамы музыкальный подарок, композицию на флейте «Санта-Лючия».

0: Спасибо, Саша. А теперь, Саша, у меня большая просьба. Включи, пожалуйста, нам, подготовься к следующему файлику. Дело в том, что сегодня у нас еще есть поздравления от друзей для Оксаны. Все, кто не смог приехать, сейчас будет запись, в записи выступления от Елены Шульгиной. Подробнее о Елене расскажет Оксана. Оксана, я передаю тебе микрофончик. Пожалуйста, расскажи, пока Сашенька настраивается.
1: Елена Шульгина – это мой редактор. Она мне помогает работать над стихами. Она редактировала первый мой сборник. Она сама пишет стихи. И она работает в газете уже более 20 лет, в нашей местной газете. Она журналистка. Вот. И, конечно, она моя как бы лучшая, можно сказать, одна из лучших подруг. И соратник, и подруга, и помощник. Я очень люблю ее стихи, мне очень нравится ее творчество. Я ее просила приехать, но из-за того, что они работают сейчас усиленно над газетой, над будущими номерами, мы-то первого будем получать, ну, там, на праздниках, а они должны напечатать, поэтому она не смогла отпроситься с работы. Вот. Ну и передала, специально записала видео свое выступление и, надеюсь, сейчас нам его включат и...
0: Итак, пока настраиваем аппаратуру, я хочу сказать, что Оксана еще и очень духовно, вот такой целостный человек и религиозный человек. Но когда общаешься с Оксаной, она тебя этим всем не напрягает. Вот знаете, да, бывает, как человек тебя начинает грузить, и тебе хочется побыстрее куда-нибудь сбежать. А вот здесь, по моим ощущениям, Оксана живет по заповедям и другим жить не мешает. Но при этом свое вот ощущение, да, Бога, абсолюта вот этого вот, да, она передает очень красиво в своих стихах. Вот за что Оксане спасибо. И сегодня мы немножко послушаем ее восприятие нашего вот этого божественного начала, как это воспринимает Оксана. Оксаночка, я передаю тебе микрофончик.
1: Твою любовь с моею не сравнить. Она намного больше и сильней. Господь, ты научи меня любить не только добрых, но и злых людей. Последнюю буханку отдавать по-дружески голодному врагу, свои дела назад отодвигать и помогать тому, кому могу. Прошу, Христос, ты научи меня твоих страданий цену понимать, не греться у чужого штоп огня и вечность на земное не менять. Теперь мы будем слушать стихотворение, которое мне посвятила журналистка газеты местной Елена Шульгина, мой редактор.
2: Оксане Медведевой. С любовью и восхищением от Елены Шульгиной. Волна морская шепчет нам невнятно. Ты шум ее в слова. Невероятно, невероятно. Твой перевод чем дальше, тем сильнее.

0: и зажиреть им право не дает. Не разглядевший лиц, ты видишь то, чего вокруг не разглядит никто. Чужую боль, приняв как должный гнет, заставишь плакать там, где не всплакнет, имеющий с рождения взор орлиный. Но ты заставишь словом, в том повинна. Не больно думать, так порой бывает, когда на землю ночь стремглав вступает, ты, лежа навзничь на траве густой, бессильной оптики, коль будет не с тобой, пожалуй, что и звезд не разглядишь. И черт же с ними, ты сама горишь неровным пульсом, то восторг, то всхлип, то тихо, то так громко, чуть охрип твой голос, открывая чувством дверцу, и спотыкается то ли взгляд твой, то ли сердце. Спасибо.
1: Мне было, конечно, очень приятно, когда мне такое стихотворение посвятили. Я всегда мечтала, и тут вот так исполнилась моя мечта. Теперь о Пасхе и о Дне Победы 45-го года. Для меня это было очень удивительно, когда я узнала, что, что Пасха и, ну, на День Победы она оказалась именно тогда, когда был День Победы. Значит, сегодня необычный день. Сияет солнце по-другому. Цветет душистая сирень, и людям не сидится дома. Сюрпризом стало для меня, что праздник Пасхи в 45-м, значение тайное храня, с победой совпал по датам. Большая радость для страны, свободу подарили деды. Но помнить мы одно должны, без Бога не было победы. Бесценны подвиги солдат, забыть их не имеем права. Для них салют, в честь них парад, а Господу за это слава. К распятому Христу стоим спиной. Без веры люди гаснут, точно свечи. Мы ищем счастье в прелести земной, хотим любви, воспламениться нечем. К распятому Христу стоим спиной. Он смотрит нам в затылок грустным взглядом, желает исцелить наш дух больной, зажечь внутри священную лампаду. Не становитесь к Господу спиной. И вот мы дошли до моих уже последних стихов, зрелых стихов. Такой, уже я их с ними, со мной работала моя вот эта редактор, девочка, она мне помогала редактировать. Называется «Пустой футляр» стихотворение. Скулит вагон, как старый пес, устал, наверное, от разлук. А монотонный стук колес напоминает сердце стук. Судьба, как поезд скоростной, везет в немилые края пустой футляр телесный мой. В былой любви осталась я. Сейчас будет Елизавета Романова читать стихотворение «Надежда».
2: Итак, еще одно стихотворение Оксаны Медведевой я сегодня прочитаю для вас. Я недавно у нас поучаствовала в замечательном проекте. Вы знаете, что мы авторы, конечно, стремимся помогать бойцам СВО. И буквально вот недавно я его записала для того, чтобы выступить 13 марта в 104-й школе города Краснодар. Школа общеобразовательная. Большая, 4000 детей обучается. И они открыли военно-патриотический музей. И в этом военно-патриотическом музее теперь располагается образец маскировочной сети, которую сплели незрячие волонтеры из станицы Ленинградская. И к этому всему я читала стихи.

0: стихи. И, конечно же, одно из стихотворений было как раз-таки вот очень душевное. Я говорила о том, что мы, авторы, лекари душ сейчас, в это непростое время. Итак, Оксана Медведева, «Надежда». Лиман оделся в камуфляж, готовится к ненастью воин, тревожится безмолвный пляж. Он, как и я, обеспокоен. Ракеты ПВФ летят, стучатся в окна похоронки. От боли раненых солдат в душе моей дымит воронка. Гляжу с надеждой в небеса, когда гнетет тоска немая. Заплаканные тру глаза и сына к сердцу прижимаю. Оксана, спасибо тебе за такие чуткие стихи. А следующее очень удачное стихотворение, которое вызывает сейчас в литературном мире различные споры, это стихотворение «Коктейль воспоминаний». Его прочитает Алена Косаковская. Передашь вам включён.
1: Спасибо. Дорогая Оксаночка, всем здравствуйте. Мне очень приятно присутствовать на твоем творческом вечере, что ты к нам приехала. Вы знаете, с Оксаной знакомы мы относительно недавно. Ну, я, да, как с автором. И как человек тоже пишущий, мне очень нравится глубина стихов, потому что для поэта именно вот эта глубина – это самое важное. Пиши, никого не слушай, у тебя замечательные, красивые стихи, настоящие, искренние, добрые, чистые. Спасибо тебе большое. Я сейчас прочитаю твое стихотворение, которое мне очень нравится. И в каждом слове здесь очень много образов. Течет закат в бокал залива, шар солнца, будто апельсин. Любуюсь пляжем молчаливым, я в ожидании такси. В избытке кожура мечтаний на опустевшем берегу. Я пью коктейль воспоминаний, забыть вкус счастья не могу. Глотаю сладкие мгновения, подаренные мне судьбой. И небу шлю благодарение за все, что связано с тобой. Оксана Медведева.
2: Галина Блонская. Будет стихотворение «Кот Чистюля» читать. Чистюля кот. Я всем очень благодарна, что согласились прочитать мои стихи. Очень благодарна. И всем, кто участвует в моем творческом вечере, всем, кто пришел.
3: Я выбрала сегодня для этого вечера стихотворение «Чистюля кот», потому что я сама кота-мама со стажем у меня, кота-сыночку моему Феликсу 14 годиков. Итак, стихотворение «Чистюля кот». С нами много лет живет в старом доме умный кот. Рыжий, толстенький, усатый, как тигренок полосатый. Крисом все его зовут. Ох и шельма, ох и плут. Без затей и без прикрас зверь учил порядку нас. В миске горкой корм лежал, он же к мусорке бежал. Опрокидывал ведро, сыпал на пол все добро. Добывал деликатес или радовал процесс. Непонятно, почему это нравилось ему. Котофей дорожку взял, из объедков выстилал. В общем, рано поутру мы шагали по ковру. Приходилось убирать, вычищать, скоблить, стирать. Молча Крис глядел на нас, хитро щуря левый глаз. Поевали целый год, победил, конечно, кот. Будь то лето, будь то осень, мусор вовремя выносим. Не смущает ни погода, лишь бы не было отходов. В нашем доме чистота, достижение кота. Большое спасибо тебе, Оксаночка, за такое замечательное стихотворение вот про котика. Да и вообще мне очень близко твое творчество. И я всегда одобряю все варианты твоих стихотворений, которые ты выкладываешь. И даже порой говорю тебе, что не надо слушать всяких редакторов, не нужно излишнего самокопания. Так что пиши и не бойся, не слушай критиков.
2: Спасибо большое. Ну, все-таки их иногда надо слушать. Но не всегда, да. Спасибо вам. Теперь до чипсов добрались. Желтые листья на чипсы похожи. Тихо шуршат под ногами прохожих. Формы овальной, медового цвета. Осень рассыпала их из пакета. Жадно съедают большие костры. Желтые листья под смех детворы. Твой голос в трубке телефонной, кусочек лета в зимний день. В нем плещутся морские волны, он лечит душу, как женьшень. Я замираю от волнения, слегка кружится голова. Мне кажется, что на мгновенье забылись нужные слова. Безжалостно бегут минуты, съедая денежный баланс. А сердце жаждет почему-то твой голос слышать каждый час. И в заключении мне хочется прочитать стихотворение. С этим стихотворением я получила второе место, когда здесь участвовала в конкурсе «Я автор». И первый раз я побывала в Краснодарском зале награждения. Но мне хочется закончить этим стихотворением свою встречу. «Для меня Россия – это детство, отрочество, юности шаги, комаров веселое соседство, лужи из резины сапоги. Для меня Россия – это море, бьющее волною о песок, ветер, что с природой вечно спорит, дочери – любимый голосок. Милые родимые подруги, домика родимого порог, общие заслуги и недуги, милосердный триединый Бог. Сказочно богатое наследство, я им восхищаюсь, не дыша. Для меня Россия – это сердце, разум и бессмертная душа». Еще раз вам всем большое спасибо, всем, кто нашел для меня время, всем, кто участвовал в концерте, всем, кто все это создал. Спасибо вам. Надеюсь, я вас не подвела, не обманула. Это мой первый концерт, и когда так вот все...
4: Итак, значит, я сейчас оглашу содержимое этой грамоты, да? Грамота вручается Оксане Медведевой, награждается за активную деятельность в музыкально-поэтическом литературном клубе «Лира» и постоянное творческое развитие. И, конечно же, мы желаем тебе новых побед и наград в дальнейшем. Вот. Подпись Юрий Серафимович, председатель «Какао ВОС» Юрий Серафимович Третьяк и руководитель МПЛК «Лира» Елизавета Романова. Держи. Итак, еще и председатель Краснодарской местной организации также награждает Оксану подарочком, чтобы было приятно ехать домой. Такой проделанный долгий путь был приятным.
3: Держи, сам выражайся.
2: Для меня подарок – это то, что вы все пришли сюда, что вы нашли для себя, для меня время в такой рабочий день. Спасибо всем огромное.
5: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
6: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
15: «Радио ВОС».

again.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Ушедший 2025 год щедро раздавал подарки людям ценным и важным для белорусского товарищества инвалидов по зрению. Звание «Заслуженный деятель БелТИС» получил начальник информационного сектора организационного отдела Центрального правления БелТИС Александр Калоша. Торжественная церемония прошла 11 декабря в Музее истории БелТИС. Вручила награду заместитель председателя Центрального правления Илона Лисовская. Уже почти 40 лет Александр Калоша является членом Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И в 2026 году нет в Беларуси такого уголка, где бы не знали его голос и никогда не слышали его передач. Работая в звуковом журнале «Товарищ», Александр Александрович взял не одну сотню интервью и смонтировал тысячи часов готовых материалов о других. Но до сих пор очень мало известно о нем самом. Сегодня мы постараемся это исправить и ближе познакомимся с человеком, чей жизненный путь уже много лет пересекается с БелТИСом, с человеком, который стал примером качества своей работы и всесторонней вовлеченности в нее. Прежде всего, поделитесь эмоциями, да, Александр Александрович? Что испытали, о чем подумали, когда вот вы узнали, что вам присвоили такое высокое звание «Заслуженный деятель БелТИС»?
1: Честно сказать, было неожиданно. Я всегда привык говорить о других, кто получил звание «Заслуженный деятель БелТИС». И тут вдруг на пленуме объявляют мое имя. Это было некое такое маленькое потрясение. Ну и, конечно, радостно, потому что это звание нашей организации общественной, которое я отдал, в общем-то, уже десятилетие своей жизни, работы. И еще немножко появилась какая-то грустинка, потому что любое звание предполагает подведение итогов, да? А подведение итогов – это всегда взгляд в прошлое, а взгляд в прошлое всегда связан с некой грустью. Вспоминаешь, когда пришел работать в БелТИС, вспоминаешь свою молодость.
0: Пускай это будет промежуточной точкой в вашей карьере. Мне все-таки кажется, что это вот наиболее лучшее отражение того звания, которое вам присвоено было. И если оборачиваться чуть-чуть назад, многие знают, слушатели наши, вас по вашей деятельности действительно, да, вот вы рассказываете о них, но мало кто из нас даже, да, из ваших вот сотрудников знаем о вас, какую-то такую личную информацию. Я думаю, что нашим слушателям тоже будет это интересно. Расскажите о себе, да, где вы родились, где вы учились, из какой вы семьи.
1: Я родился в Столбцовском районе, это Западная Беларусь. Окончил обычную среднюю школу, ну, обычную понимание в том, что это была не специализированная школа для детей с нарушениями зрения. Хотя зрение у меня было плохое.
0: С детства,
1: да. В третьем классе я уже почувствовал. Я увидел, что когда мы играли, были такие сумерки, и дети, помню, писали на своих велосипедах какие-то номерочки, подражая взрослым, номерах на мотоциклах. И все читают эти номерочки, а я не могу прочитать, почему. Я тогда понял, что что-то не так. И зрение ухудшалось постепенно, действительно так. Но я учился в обычной школе. Было трудно, действительно.
0: Все 11 лет вы там проучились, да? 10.
1: Тогда 10 учились лет. Несмотря на такое достаточно низкое зрение, я учился в обычной школе. Все в классе это знали, помогали. Я не мог читать с доски, что писал учитель. Сосед по парте мне диктовал, я писал. Даже это было на контрольных. Особенно по математике это было трудно, потому что какие-то формулы учитель писал и объяснял, но я это не видел. И мне приходилось это дома самому, по сути дела, учиться. Научился я хорошо. Я ездил на олимпиады по физике, математике, помню, французскому языку. Участвовал в школьном вокально-инструментальном ансамбле, играл на гитаре, лупцевал на барабанах. Часто мы ездили и на конкурсы районные, помню. Еще был редактором школьной стенной газеты тоже. Вообще детство, школьная жизнь вспоминается с такой теплотой, добротой. Ну, наверное, как каждый человек вспоминает.
0: Вот вы рассказываете, что ваш сосед по парте мог вам, да, что-то рассказывать, что написано на доске. То есть налаживать коммуникацию вы уже умели с детства, да, в общем-то, хорошую.
1: Несмотря на то, что дети вообще-то жесткий народ такой, вот, но тем не менее никаких проблем у меня не было. У меня было только в аттестате 2 четверки, остальные все 5. Скажу, что 2 четверки были по черчению, 1 четверка, и 2 по начальной военной подготовке. То есть чертил я действительно плохо, но и стрелял тоже, не точно.
2: Мы же сдавали зачеты
1: по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, мелкашки так называемые.
2: И надо сказать, что учителя не пошли на какое-то
3: смягчение,
2: на милосердие, в кавычках можно сказать, что вот давайте мы поставим уже и там 5. Нет, они четко поставили по заслугам. 4, потому что мне эти чертежи, я сдавал их очень долго, мучительно этой стиркой, резинкой стирал, там до дыр, чтобы было ровно, но 4 я заработал. Ну, а стрелять тут уже, я явно такой был с детства пацифист.
3: Александр Александрович, расскажите, кем мечтали стать?
2: Я мечтал стать врачом. Упорно с, может быть, класса 8 уже начал готовиться к поступлению в медицинский институт, потому что я считал, что врач — это такая очень важная, благородная профессия. Кроме того, я общался много с врачами, которые меня смотрели в глаза. Конечно, это неправильно было, потому что если бы я учился в медицинском институте, то, конечно, зрение мое через там 2 года, наверное, уже пришло к нулю, потому что мой сын учился в медицинском институте, я знаю, что это за адская учеба. Вот. Но тем не менее, я готовился, и я был готов уже поступить, но зрение еще больше ухудшилось.
3: В связи с нагрузкой, наверное, да?
2: Надо было сдавать химию, биологию, физику и русский язык или белорусские сочинения. Готовился очень сильно. Зрение вообще действительно посадил очень сильно. И поэтому пришлось поменять направление, вектор своего образования. Я всегда хорошо писал, конечно, сочинения. Помню, что мои тетради всегда лежали в учительской. Видимо, учителя друг другу передавали.
3: Как образец.
2: Наверное, да. Многие учителя меня просили после окончания учебного года забрать мои тетради по сочинению. Ну, наверное, чтобы кому-то показывать, как надо писать. Но я никогда не придавал значения вот этой своей способности. Я думал, что это настолько легкомысленное занятие, настолько это легкое писать. Моя одноклассница поступила после школы в университет на журфак. И когда мне это сказала, я просто был в шоке. Ну, как это так? Что могут научить на журфаке?
3: Вот вы рассказывали, да, что именно ваши сочинения пользовались спросом у ваших педагогов. И, с одной стороны, напрашивается мысль на то, что, скорее всего, вы решили поступать не в медицинский, а вы решили идти по гуманитарной направляющей, а именно поступать на журфак. Ну, вот сейчас рассказываете, что, в общем-то, посмеялись над своей одноклассницей, которая поступила на этот факультет. Куда же вы поступили в итоге?
2: Я получил историческое образование. Вообще, историей и политикой я интересовался с детства. Я очень любил слушать радио, такие политические передачи. Ну, я до сих пор помню их названия, например, «Комментаторы за круглым столом», «Ленинский университет миллионов». На телевидении была передача «Международная панорама», которую вели такие знаменитые международники, как Каверзнев, Бовин, Фисуненко, Сейфуль Милюков. Я учился на историческом факультете Белорусского государственного университета имени Ленина. Тогда он так назывался. Это был единственный университет в Беларуси. И хочу сказать, что историческое образование меня никогда не подводило. Вот мне очень нравится определение истории как науки о человеке во времени. И если это хороший историк, то он, конечно же, должен знать экономику, политику, философию, культуру. Тот фундамент, на котором держится знание. И еще на ИСТФАКе меня научили очень внимательно относиться к источникам информации. Кто говорит, как говорит, при каких обстоятельствах он это сказал. И, по сути, это основа журналистики.
3: В вашей семье, скажите, были ли люди, профессия которых была связана с гуманитарными науками, с редакционной деятельностью, возможно, да? Потому что вот вы рассказали, хорошо писали сочинения, все изложения. Был ли кто-то в семье вот у вас из такого рода работников?
2: Нет. А мать моя – бухгалтер, отец – вначале механизатор, потом инженер. Все они работали в сельском хозяйстве. Они научили меня очень честно относиться к работе, к труду. Это от них. Не филонить, не сочковать, не для себя хорошо, а на работе можно абы как плохо сделать. Они вот это мне доказали своим примером. Отец мой был много раз награжден медалями. У него орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени. Это труженики, настоящие труженики, которые всю жизнь работали очень честно. Они не говорили, что вот надо так делать, так, не читали мне морали. Но я видел, как они относятся к работе. Как отец, когда, помню, был маленький, уходил, когда я спал, и приходил, когда я уже спал. Особенно летом, в старте.
1: страдал. И вот отношение к работе честное, на совесть они мне привили. Я им очень за это благодарен. И еще я благодарен своим родителям за то, что они приучили меня читать. Наша семья выписывала очень много газет и журналов. Ну, примерно на 100 рублей. Это, ну, по тем временам это очень много. Я вспоминаю «Известия», «Правда». Отец выписывал «Знамя юности», «Белорусскую молодежку». «Сельская новь» — это газеты, журналы «Дружба народов», «Новый мир», «Техника молодежи», «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Работница и селянка» — был такой журнал. Я очень много читал, хотя читать не так было легко, ну, что не очень-то хорошо сказывалось на моем зрении, конечно. Правда, могу вспомнить, что мой дядя двоюродный был журналистом, был редактором газеты «Байкал», «Амурская магистраль» в городе Тында. Слава богу, он до сих пор жив и остался там в Тынде. Он такой был комсомолец, доброволец. Строил братскую ГЭС, потом поехал на БАМ. И вот там был главным редактором газеты «Байкал-Амурская магистраль». Писал пьесы, которые оставились в театрах. Так что вот есть такой литератор среди моих родственников, да.
3: Ну и сейчас вот на такой ноте, я думаю, самое удачное время перейти к вашей работе в «Белтис». Да. Расскажите вообще, с чего начинался ваш трудовой путь в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
1: С слесаря механосборочных работ на родном, я уже могу так сказать, родном предприятии «Светоприбор». Минское учебно-производственное предприятие. Да. В начале 90-х годов. Надо сказать, что это был очень непростой период. Вообще для экономики, для страны Беларусь становилась независимым государством. Разваливались связи экономические. Предприятие было на распутье. Формировались новые экономические отношения. Это было тяжелое время, но и интересное. И тут бурлила жизнь, проходили выборы директора, и даже забастовки были какие-то. Работа на этом предприятии дала мне многое. Работа в коллективе, в трудовом коллективе, в рабочем коллективе, где люди с очень разными судьбами, с разной психологией. Я часто вспоминаю с добром этих людей, с которыми я работал, которые рядом со мной сидели. Своего учителя-мастера, который учил меня, Анатолий Воробьев. Если он меня слышит, ему огромный привет и благодарность. Потом я перешел на работу в культурно-просветительный центр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Не так все было просто работать незрячему человеку, инвалиду по зрению. Там надо было быть материально ответственным за инструменты, за аппаратуру, стоимость общая которых составляла 98 тысяч долларов. 90-е годы — это очень много.
3: Это и сейчас много.
1: Да и сейчас это много, да. А это концерты, это переезды. Я не мог, да и никто, наверное, не мог проследить за всеми этими вот инструментами, этой аппаратурой. Надо было работать на доверии. А чтобы доверять, надо, чтобы тебя уважали. Мы искали площадки для выступлений. По плану оркестр должен был давать 4 концерта в месяц. Вообще, я считаю, что это был уникальнейший коллектив. Единственный, безусловно, на территории СНГ. Вдумайтесь, эстрадно-симфонический оркестр, в составе которого почти половина музыкантов с инвалидностью по зрению. Очень хорошее воспоминание у меня об этой работе. Помню музыкантов, звукорежиссеров, рабочих сцены. Но потом, когда прекратилось финансирование государственных культурно-просветительских центров, я некоторое время работал в библиотеке, Белтизовской. И здесь вот хочу вспомнить имя Татьяны Антоновны Хананьевой. Вот мне посчастливилось с ней поработать. Это замечательный душевный человек и очень классный настоящий библиотекарь. Библиотекарь-миссионер, я бы так назвал. Она отдала работе с инвалидами по зрению очень много лет. И работала честно, отдавая все свои душевные силы в этой работе. Потом меня Пантелей Пантелеевич Чугаевский, которому тоже благодарен, пригласил в «Звукотекс». В «Звукотекс» с ответственным редактором, то есть выпускающим редактором. Тот, который отвечает за выпуск аудиокниг. Аудиокниги я всегда любил, мне это было интересно. Журнал «Товарищ» тогда покинул многолетний редактор Борис Женчак. И журнал остался без редактора.
3: Как вы любите говорить, осиротел.
1: Осиротел, да. Вот. И чтобы существовал журнал, были приглашены журналисты Белорусского радио Евгений Артюшкевич и Ирина Коновалова. Они очень были заняты. на радио. У них было много передач, много приходилось делать материалов. И они вот приходили еще и делали наш журнал. И вот однажды они пришли, я сидел с ними в комнате. И они говорят: у нас нет сценария, надо писать сценарий. Может, Александр напишет? Я говорю: не проблема, давайте напишу. Я сел за компьютер, написал, распечатали, дал им этот опыт свой. И вот они, профессионалы, с большим стажем, красиво, спокойно, без единого замечания начали читать мой сценарий. А потом Ирина Коновалова, по-моему, сказала: нет, не хватает вот мужского голоса. Может, ты еще и прочитаешь вместе с нами? Я и прочитаю вместе с вами, сказал я. Мы расписали быстро это все на троих, так сказать, и быстро записали. И они сказали: ну так здорово, давай, будешь писать и включайся, включайся в работу, в журнал. Я начал писать сценарий, потом я начал делать материалы. Мне это очень понравилось. Это понравилось, к счастью, и слушателям. Как будто это я всегда это делал. Хотя, ну, в общем-то, этим я не занимался. Я писал, да, писал в газеты в 90-е годы. Но радищиком, то, что называется, аудио, я не занимался. Я втянулся в журналистику и понял, что это мое, настоящее.
3: Это важно, когда человеку нравится то, чем он занимается, правда?
1: Это очень важно.
3: Знаете, многие отмечают, что вы можете успешно работать, общаясь с разными типами собеседников, да, и даже самые закрытые из них в ваших беседах, в ваших интервью раскрываются. Как вам это удается, и кто или что этому вас научил?
1: Меня этому никто не учил. Это из-за моего, наверное, характера. Для меня каждый человек интересен. И дело, которым он занимается, тоже интересно. Это не прошло с годами. Поэтому, когда я говорю с человеком, наверное, он чувствует, что мне правда он интересен. Мне правда интересно то, чем он занимается. Я умею слушать, и мне это очень важно услышать от этого человека. Наверное, приводит к тому, что человек раскрывается, он начинает беседовать со мной. Проблема не о том, чтобы разговорить, проблема, чтобы остановить часто разговор. Что уже я понимаю, что уже час-полтора, а этот разговор надо чистить.
3: Монтировать, да, чтобы понимали наши слушатели.
1: Да, это называется монтировать. И я хочу уже закончить, а мы тут еще говорим.
3: Самая длинная беседа длилась сколько времени?
1: Я помню, такой был священник, очень интересный человек, Гордун. Я приехал к нему, делал передачу «Дорога до храма», и он сказал: знаете, у меня 30-35 минут. А я приехал в 6 вечера, и мы ушли в 10 оттуда. Все, он уже забыл, что 35 минут. Студенты вот этой духовной семинарии просили меня вот это интервью, чтобы память о нем осталась. Он действительно достойный человек. Было и такое. Но было и другое. Вначале ты вот подготовишь какой-то вопрос, очень красивый, очень умный, на твой взгляд, и очень длинный. Ты его задаешь, и твой собеседник смотрит на тебя, задумчиво потом пускает голову и говорит: да. И все. И потом ты думаешь, что бы еще спросить, потому что уже все.
3: Из неподготовленного, правда?
1: Да.
3: Но вы успешно, мне кажется, выруливаете, выплываете из всех этих ситуаций, потому что видите все-таки профессионализм и желание услышать человека, с которым разговариваешь, оно всегда главенствует. Александр Александрович, вот что работа в Билтизе дала вам в жизни и какими своими результатами вы особенно гордитесь?
1: Я не буду тут оригинален, работая с нашими людьми, рассказывая о них. Всегда я восхищаюсь в душе их мужеством. В тяжелых ситуациях, в ситуациях, которые, казалось бы, безнадежные, оставаться сильным духом, продолжать жить. И вот это, ну, большой урок, который я практически каждый день получаю вот в своей работе и в жизни в Билтиз.
3: И речь идет не о людях старше, младше вас, выше, ниже социальным статусом, правда?
1: Очень интересно общаться с людьми, которые то, что называется, простые люди. Можно в этих людях найти такие высокие вершины духа, перед которыми иногда смотришь передачи. Гламурные наши персонажи, ну, кажутся просто пустышками. Что касается результатов, ну, наверное, журнал, который мы стараемся с нашей командой делать качественно, насколько это получается. Я стараюсь всегда искать какие-то новые формы. В частности, когда-то давно я начал заниматься аудиодескрипцией, хотя так тогда и не называли, но я решил, что надо бы сделать в журнале вот такие аудиоверсий, как я их называл, фильмов. Я помню, очень популярностью большой пользовался такая аудиоверсия фильма «Ликвидация». Сейчас у меня появилась идея делать такие аудиоописания знаменитых архитектурных сооружений. То есть попытаться не просто сделать их описание, а чтобы незрячий человек ощутил их запах, может быть, их звуки, которые там происходят, чтобы создать впечатление, что мы там действительно находимся, мы щупаем эти стены, которые помнят тысячелетия. Я хочу все время придумывать что-то еще.
3: Почему для вас это важно?
1: Во-первых, это интересно. Я действительно... Мне очень скучно бывает, вот, когда делать одно и то же. Вот. А во-вторых, ну, это развитие. Я до сих пор учусь. Я учусь каждый день, я учусь у всех. Надо всегда двигаться. Надо двигаться. Если мы останавливаемся, то мы катимся назад.
3: Александр Александрович, вот кого из коллег, сотрудников, ваших подчиненных, возможно, вы можете вспомнить, и чем были и есть примечательны эти люди для вас?
1: Я, конечно, вспомню Евгению Сергеевну Артюшкевич, я уже ее упоминал. Это действительно такой профессионал высокого ранга, белорусский радиожурналист. Я ей очень благодарен. Мы с ней делали журнал «Товарищ» на протяжении, может, 5 лет. Очень хорошо это делали, я ей очень благодарен. Здесь всегда были хорошие журналисты, особенно молодые. Они вносили свою оригинальность какую-то, и многие становились хорошими потом журналистами. Ну, я, например, могу вспомнить Татьяну. Тогда ее фамилия была Солдатенко, которая была очень такой яркой, белорусскомовной. Тогда еще была студенткой. Тогда уже было видно, что она, конечно, очень талантливая. Ну, и теперь команда, мне кажется, очень достойная. Я их всех люблю и всех уважаю. Еще хочу сказать, конечно, о руководстве нашем, которое всегда и теперь с пониманием относится к нашей работе. Вот это очень важно. Ирина Анатольевна Сухоцкая, вот она очень четко понимает специфику нашей работы, работы журналистов. Это особая работа, где надо иногда выходные работать, иногда поздно, до 9 иногда мы сидим, а то и до 10 вечера. И вот это понимание этой работы действительно очень важно, потому что иногда административное давление, оно просто может подавить любую, особенно какую-то творческую инициативу. У нас это не происходит, слава Богу. Благодарен всем нашим белтизовцам, тем людям, которые верили в меня и доверяли работу, с которой я старался справиться.
0: Начальник организационного отдела Центрального управления БелТИС Ирина Сухоцкая со стороны руководителя выделила главные качества и достижения в работе Александра Калоши.
4: Давно пора было уже присвоить Александру Александровичу звание «Заслуженный деятель БелТИС». Я даже себе корю в том, что сама не сделала этого раньше. Все мои коллеги в одно слово говорили, что надо присвоить это звание почетное, потому что кто, как не Александр Александрович, достоин его. Это голос БелТИС, это наш архивариус. Мы помним свою историю благодаря журналу «Товарищ». И через голос Александра Александровича мы вспоминаем те далекие годы, когда происходило становление нашей организации. Мы, благодаря его архивной записям, слышим голоса людей, которых уже сегодня нет с нами. Это очень большая ценность. Вы знаете, я вспоминаю цикл передач, который делал Александр Александрович к столетию БелТИС. Боже, с каким же упоением мы всем отделом слушали его репортажи, его материалы. Особенно мне запомнился репортаж о ансамбле «Три ключа». Вот не знаю, вот запал в душу до невозможности. Но это только один из сотен репортажей, которые сделал Александр Александрович.
3: Можно ли сказать, что уровень журнала повысился с его работы в качестве главного редактора?
4: Безусловно. Все время появляются новые рубрики. Вот сейчас, например, интересная рубрика «Архитектура в звуке». Я сама с удовольствием ее слушаю, хотя у меня не так много времени на это, но я стараюсь слушать все его материалы. Интересные были у него записи с специалистами Музея Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Тоже замечательный был цикл передач. Их много таких циклов, которые благодаря Александру Александровичу вот приобретают какой-то особый такой, знаете, эмоциональный окрас, если можно можно так выразиться, и слушаются с упоением, с интересом.
3: Фильм «Ликвидация», да, тоже когда-то Александр Александрович одним из первых вот показал, если так можно сказать, нашим слушателям во всех его красках, когда даже прошел цикл серии этого фильма, тоже многие вспоминали, тоже такое новшество, правда, было?
4: Да, это было новое веяние, очень интересно было. И как раз вот мы затронули такую тему фильмов, и вот аудиодескрипция, это ведь тоже занятие Александра Александровича. Мы с ним плотно сотрудничали в этой сфере в свое время. Это тоже очень интересная, кропотливая работа, и этому он посвятил значительную часть своей жизни.
3: Ирина Анатольевна, ну вот в связи с тем, что такую высокую оценку его работе дали, что хочется пожелать вот лично вам, Александру Александровичу, со стороны его начальника и со стороны человека, который уже много-много лет его знает и знает его работу?
4: Во-первых, я надеюсь, что я для него не только начальник. Я для него коллега. Мне с ним всегда интересно разговаривать. Я хочу пожелать ему, конечно, здоровья, творческого вдохновения. Пускай этот голос Белти звучит долго-долго со стороны журнала «Товарищ». Я благодарна ему за ту отзывчивость, с которой он подходит к людям, за его любовь к Белтис, за то, с каким трепетом он относится к истории нашей организации. Я надеюсь, что мы еще долго-долго будем вместе работать на благо наших слушателей, и его репортажи всегда неизменно будут интересными и важными для каждого из нас.
0: А сейчас услышим людей, которые хорошо знают нашего лауреата. Работали с ним или продолжают сотрудничать сегодня? Говорит председатель Республиканского совета по комплексной реабилитации инвалидов по зрению, заместитель председателя Гродненской областной организации «Белтис» Ирина Новикова.
5: Я, наверное, по сравнению с другими членами нашей организации не так давно знакома с ним, только когда стала председателем в 2012 году. И только тогда я с ним познакомилась, Александр Александрович. На меня сразу произвел впечатление, как человек интеллигентный, для меня это важно, человек, который вызывает доверие, человек высокопрофессиональный, как я это сужу, по тем вопросам, которые он задает, когда берет интервью. Для Александра Александровича нет таких тем, которыми он не владеет. И у меня тогда вопрос, как у него это получается? Я всегда удивляюсь, как он умудряется стандартные, какие-то просто рабочие, сухие темы сделать интересными. Я иногда думаю, что он из этого возьмет? Вот иногда там говорится, много ненужного или много пустого, и я думаю, что потом из этого можно слепить? Я не знаю, почему, но ему хочется давать интервью. Он умеет собеседника не то чтобы настроить, он же ничего специально не делает для этого. Много разных мероприятий проходит, и в журнале «Товарищ» много профессиональных сотрудников, но когда лично я узнавала, что приедет Сан Саныч, или когда я видела, приезжала на республиканские мероприятия, я всегда знала, что это будет качественно, что это будет тактично. Меня переполняли чувства, когда я узнала, что Сан Санычу дали заслуженного деятеля, и так единственное, единогласно проголосовал пленум.
3: Вы его охарактеризовали как профессионала, а вот человечность ведь тоже важное
5: это
3: качество.
5: Это главное. А человеком быть — это главное качество вообще человека в этой жизни. Оставаться человеком в любой ситуации. Это человек, которому можно многое доверить. Хотя так к профессионализму, может быть, относится, но не каждый профессионал умеет хранить тайны, мне кажется. Александр Александрович это умеет. И просто он очень добрый. Мне это нравится. И еще я думаю, что это человек, который не гордится, не превозносится, у него нет заносчивости, и он уважительно относится к другим людям. Я еще очень уважаю его белорусскую мову. Я очень уважаю те репортажи, которые еще делаются исторические или культурные, даже рубрики, которые не касаются нашего Белтиза, но они очень интересные, познавательные. Я всегда с удовольствием слушаю. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, чтобы Сан Саныч очень долго нас радовал своими репортажами. Вдохновение каждый день находить что-то хорошее в этом дне. Ведь самое ценное — это благодарное сердце. У всех у нас дни одинаковые, просто одни умеют их ценить, а другие нет. Я думаю, Сан Саныч относится к тем людям, которые умеют ценить и быть благодарным. И вот это я ему хочу пожелать, сохранять это благодарное сердце.
6: Я Татьяна Немчанінава. У часопісе «Таварыш» я працавала яшчэ Татьяна Салдатенко. Гэта быў 2006 год, і каля яго я была корэспандэнтам.
7: Как вы попали в журнал?
6: Я была студэнткай журфака БДУ третьего курса. И Сан Саныч пришел до нас в университет с пропановой попрацовать, поучиться. И такой харизматичный керовник пришел запрошать на працу, что я одразу захотела працовать. Сходила, размовляла. Ну и меня хутко взяли. Я была неопытной. Это было мое первое место працы. И я памятаю свое первое интервью. Это был мой день на родину. Мне хотелось, напевно, веселиться, отзначать с сябровками. Але так атрымалася, что на гэты день я домовилась на свое первое интервью. Никому ничего не сказала. Приезжала до мяне героиня из іншага города. Я на цалком неведущая. И это была моя такая первая встреча с этим светом. И мы с ней встретились в городе, поразмовляли. Потом мы разом приехали в редакцию. И встретил нас Сан Саныч в кабинете. И я памятаю, он спытал меня, чи я уже сутыкалась, чи уже працевала. Я сказала, что не первая встреча, николи не коммуниковала с неведущими людьми. И он вельми здивился и сказал, что у меня дар, бо есть полная специфика у коммуникации, что у меня дар поводится, и что он думал, что я с этим живу все життё. И это такая подтримка его. У самый первый день я тогда так узрадовалась, это меня окрылило такое почуття. И я была вельми рада, что я именно так вырешила отсветковать свой день на родину, бо он, ну, як бы вось узнял меня на приступку. Наверх авансом, конечно. Але вось Сан Саныч умея саправды подтрымливать, окрылять. И вось это такая рыса, он завсёды знойдзе за что похвалить. Причем, ну, не с натяжкой. Ясно, что есть не только за что хвалить, але вось я спробовала узгадать некие выправления его, может быть, наставления. Я их не памятаю. Яны безумовно были, потому что я была студенткой, я вучилась. Але яны такие завсёды у его остерожные, ненавязливые, помеж радков. Ён неяк умее накіраваць, але пры гэтым не заўважна, не падкрэсліць тваю памылку. А падтрымка заўсёды відавочная, умацавальная заўсёды, на збудаванне. І потым, не памятаю ўжо праз які час, я стартанула з таварыша на вялікую радыёстанцыю. Іх было некалькі потым у маім жыцці, і я ўжо прыйшла в рэальна вопытным супрацоўнікам. Бо гэта была вельмі добрая школа, вельмі добрая ў сэнсі якасная і вельмі добрая ў сэнсі па-добраму. І вось адзіны мінус Сан Саныч, скажу. Это было настолько по-доброму, что я была не готова до дорослого життя. У сэнсе коллектива, ставлення до тебе. Это было настолько теплый коллектив, настолько добрый кіраўнік, але при этом он умеет быть и наставником, и при этом сябрам. Але это не переходит николи там некие рамки панібратства. Это заўсёды так вельми збудовуючи, еще раз повторю это слово. И потом я заўсёды чакала до себе такого ставлення от інших кіраўнікоў, ну і доўгі час не сустракала. Я лічу, што мне вельмі пашчасціла, што менавіта мой працоўны творчы старт здарыўся там, таму што вось па шчырасці не ведаю, дзе б я была, зараз чым бы я займалася, калі б я спачатку прыйшла на той раду, на якім я працавала потым, ці засталася б я ў гэтым, ці падумала б, ой, не, журналістыка такая жорсткая справа, гэта не для мяне. Я паспрабавала ў самым пачатку, вось тады, калі гэта станаўленне, тады калі фармуецца чалавек, прафесіянал, я паспрабавала вельмі мяккую утульную журналістыку. Ну і гэта, напэўна, мой білет у прафесію. Дзякую Сан Санычу за ўсе гады, за ўсё здароўе, за ўвесь досвед, за любоў. Канешне, і нейкі і боль, і перажыванні, якія ён аддае. Столькі часу, білцізу, людзям. Ён сапраўды, я ведаю, што гэта чалавек паклікання, ён перажывае, ён хвалюецца, і ён шмат прыносіць. Ёсць плён яго працы не толькі для калег, але і безумоўна для сваёй аўдыторыі.
0: Известная в Белтизе певица Ольга Патрий стала слушать звуковой журнал «Товарищ» еще в 1977 году.
7: Все время журнал пользовался большой популярностью, и люди ждали выпусков этого журнала и с большим удовольствием слушали и вникали в события, которые там освещались. Даже, я знаю, писали туда и письма, и звонки были. То есть журнал этот как неотъемлемая часть, наверное, была в жизни нашего общества. Собственно, была и есть.
5: Каким стал журнал, когда туда пришел Александр Александрович?
7: Во-первых, современным. Он стал таким светлым, ярким, живым. Раньше журналы были интересные, но они какие-то были стандартные. Разнообразия было мало. В основном освещались события административные, по предприятиям, там, производственные, какие-то такие информационные. Но внутри именно товарищество. А с приходом Александра Александровича, во-первых, появились разнообразные рубрики. И литературная страничка, и музыкальная гостиная. И стало больше познавательной информации, которая, в общем-то, не входит в рамки товарищества инвалидов по зрению. А люди просто заслушиваются, и люди для себя отмечают очень много интересного и нового. Главное, что вот нового, понимаете? Сейчас же очень много в современном мире всевозможных событий происходит. И вот очень важно их тоже освещать. Очень приятно, что Александр работает не по шаблону. И, наверное, равнодушный человек, он бы просто стандартно выполнял бы свою работу. Вот. Мне приходится часто сталкиваться с Александром Александровичем. Я очень люблю с ним беседовать. И чувствуется его такой характер волевой, любознательный. И он старается, как я понимаю, это передать своим журналистам. И я думаю, что это хорошо получается.
3: Ольга Матвеевна, какой самый запоминающийся материал вот сейчас вам вспоминается, который вы когда-либо слушали, слышали, да, вот в нашем журнале «Товарищ»?
7: Очень много было таких материалов, но если судить по последним событиям, то, конечно, репортаж о 50-летии ансамбля нашего «Три ключа».
3: Который подготовил Александр Калоша.
7: Да, подготовил Александр Калоша. Причем это не просто был репортаж, это был крик души наш через него. Вот он смог найти такие нотки, такие приемы. И вы знаете, насколько я знаю, это был взрыв. Огромное количество просмотров передавали люди друг другу. И когда люди слушали, и вот у меня сейчас слезы на глазах, то люди, многие, которые особенно знали, они просто рыдали. И репортаж получился такой, знаете, благородный, красивый, ярко живой. Вот как будто бы все сейчас здесь, и вот эти воспоминания, эти песни, откуда он их повыкапывал.
3: Нет возможности у вас заходить в интернет, чтобы вот слушать журнал «Товарищ», но все равно рассказываете о материалах недавних в нашем журнале. Как добываете информацию, расскажите?
7: Через друзей. Просто если узнаю, что что-то интересное такое появилось, которое не оставит равнодушной меня, то друзья мне вот помогают озвучить через YouTube, и я это все слушаю. Очень жаль, конечно, что так получилось. Было бы, наверное, неплохо, если бы эти материалы как-то выпускались на каких-то маленьких флешечках, а может быть, по 2-3 номера на одну флешку. Я не знаю, как это осуществить, но...
3: Хотелось бы, чтобы журнал вернулся на какой-то физический носитель.
7: Естественно, потому что колонки, вот даже у меня есть колонка для флешки. Вообще, я хочу сказать, что я очень благодарна Александру, во-первых, и за его человеческие такие душевные качества. И вот вообще все, что он делает с душой. Этот человек такой очень чуткий, очень внимательный. Он по профессии ведь не журналист, но он настолько стремился, видимо, к освоению этой профессии, что у него это здорово получилось. И то, что он получил это звание, я думаю, что он давно уже его заслужил. И слава богу, что это произошло. И я за него очень рада и желаю ему дальше на этом поприще благородного, красивого труда.
0: Еще одной моей собеседницей стала солистка эстрадно-симфонического оркестра культурно-просветительного центра, который существовал в Белтизе вплоть до начала 2000-х годов. Алла Хазова также вспомнила времена, когда они вместе работали с Александром Калошей.
8: Я в оркестр пришла после концертной лекционной бригады, и Саша уже работал в оркестре у нас администратором. И я хочу сказать, что это добрый, хороший, внимательный человек, который всегда придет, если что надо, поможет. И со всеми музыкантами он был в хорошем отношении. Он никогда не повышал голос, никогда не делал таких резких каких-то замечаний. Он очень добрый, душевный человек. Вот это его мудрость такая. Знаете, бывает у людей наоборот, окрики какие. У нас не было такого ничего. Но если кто-то что-то заслуживал, значит, это где-то разбиралось уже отдельно, чтобы это не было человеку обидно, когда перед всем коллективом тебе сделают замечание. Очень хорошее было время.
9: Сколько тогда человек работало в оркестре?
8: На около 30 где-то вместе с солистами. У нас работало же 50% зрячих музыкантов и наших. Работал в оркестре у нас Миша Макаренко, Игорь Волков, Миша Коренев и Сергей Черкесов. Зрячие артисты. Работал Сергей Тарловский, Лена Степанцова, это певица. Я когда пришла, еще работала Ольга Патриана, потом ушла в середине 90-х годов. Пришла потом Лариса Грицкевич у нас, проработала 3 года. И Худик проработала у нас около 5 месяцев. Но у нас было как-то дружно. Саша сопровождал нас, на концерты мы ездили. И по военным госпиталям, в воинских частях мы были. На празднике 9 мая всегда оркестр выступал в парках. И были разные, конечно, немножко и курьезы были. Он переживал за каждого из нас. И чтоб концерт хорошо прошел. Это же все тоже отлаживается и в душе, и в мыслях, и в его разговоре. Но он был и есть хороший душевный человек. Вот в семье нужно, чтобы что? Чтобы понимание было.
9: Часто, как вот дети в школе называют своего учителя иногда по фамилии, там, или клички дают, так иногда, мне кажется, и музыканты администратора своего как-то могут называть особенно.
8: Именно вот такой клички я не помню, что какая-то была такая смешная кличка. Сан Саныч его звали мы.
9: Это тоже говорит, наверное, об уважении, да, вот к этому человеку.
8: Конечно. Ну, как это администратора не уважать? Обязательно надо уважать. Он для нас был, можно сказать, чуть ли не директором.
9: Алла Александровна, как вы рассказываете, трогательно, душевно, хорошо, вот, да, совместной работе с Александром Александровичем, о том, каким он был вот во время вашей совместной деятельности. Наверное, было тяжело расставаться, потому что ведь в какой-то

0: Так и наш оркестр расползет. Mm-hmm. Хочется Саше еще сказать, что я вот очень рада за людей, которые получают такие большие награды. И я бы хотела пожелать Саше в его работе теперешней здоровья, долголетия, чтоб он не иссякался, чтоб его эта душевность оставалась всегда с ним и к людям. И хотелось бы его поздравить с этой большой наградой. Саша, я поздравляю тебя и очень рада за тебя. И желаю тебе всего самого наилучшего, что можно пожелать доброму, хорошему, внимательному человеку.
1: Алла Иваненко, бывшая заведующая музеем истории Белтис, специалист организационного отдела Центрального правления с 2002 по 2012 годы. Именно она изначально выступила инициатором к рассмотрению кандидатуры Александра Калоши для получения им звания «Заслуженный деятель Белтис».
2: Если я знаю, что люди талантливые, в своей области профессионалы, то им надо обязательно уделять внимание и делать выводы из их работы. А заслуженный деятель Белтис, кстати, не Тылькин Анатолий Иванович, как раз и был инициатором этого высокого звания. Вот этот большой объем информации, который вы вместе с Александром Александровичем перерабатываете, это же прежде всего цель нашей общественной организации – пропаганда и повышение имиджа нашего Белтис. Я очень рада, что так получилось, что я стала инициатором этого события. Хочется, во-первых, поблагодарить его за такую большую работу, организационную, интеллектуальную, пожелать здоровья не только ему, а его семье. Дай Бог, чтобы все получалось дальше, чтобы вы все вместе сплоченно также работали, ну и достигали еще больших успехов.
1: Александр Александрович, вместе со всем нашим дружным коллективом звукового журнала «Товарищ» мы поздравляем вас с получением этого высокого звания «Заслуженный деятель Белтис». Все мы ценим ваш профессионализм, мудрость, возможность перенимать у вас опыт, ваш отличный юмор и сохранение оптимизма даже в самых сложных ситуациях.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
2: «Радио ВОС». Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
3: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
4: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Ходит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
5: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
6: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
5: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
3: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
2: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая, и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способны передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
7: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
8: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
9: У меня большая мечта — сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я сделала на «Капитана культуры», культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями, целевой аудиторией, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
10: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
6: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясарева.
10: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. человек. На самом деле хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
11: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
10: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
12: Василия Рофовна.
13: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня могут
12: встретить? Ну, это вот хороший вопрос для размышления.
10: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
12: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
13: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный и надеюсь на результаты.
14: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
12: Информация о доступности?
14: Конечно, конечно, да.
10: Проблемы в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
12: Мы о такой возможности даже не знаем. Да.
15: Лишится Екатерина, инклюзивная мастерская «Будет Ляня». Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
16: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше, за этим, у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
17: начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
18: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
6: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
18: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я себя, стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
19: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда не зрячий не увидит живого лося, например.
18: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
20: Вот вам предложение для того, чтобы
18: учить лось. Поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
19: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше. Как-то так.
3: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
21: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
6: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
21: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
22: Формат очень интересный.
6: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
22: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает. Но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалидов по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
3: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
23: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
6: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читает Олег Анофриев.
4: Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности вот эти слова. Нет ни начала, ни конца. Брехня. Я на факте докажу, шаромыжникам, составившим песню, есть начало и конец есть. В 43-м году во время летних боев мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно. Но как ни болела, померла, говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились вперед на запад, как тогда шутили вояки. Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловской мы, скорее всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона, и взвод этот связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофер. Где студер не везет, трактор буксует и олень не идет, там Андрюха Колупаев пройдет, говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которым он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако Произошло это уже в Польше, и до события того было еще, ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит. Лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли, не заболел ли, дома все ли в порядке, может, письмо худое получил. «Отстаньте вы от меня, отцепитесь, чего привязались!» Надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. «Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко, позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и, по возможности, оберегало такого нужного бойца от истребления». Ну, хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да и в других вопросах, были у нас люди и попроницательней, и вострей его. Скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще, и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на 3 метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку этакое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик. О, любовь! Ты и вправду что слепа. У меня вот взять шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал, он у меня коромыслом, зато глаза, как у артиста Дружникова, задумчивый. Внешность хоть куда, но завлек я кого-нибудь, а? Завлек! Через 2 недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый мий». Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый мий, вот так Андрюха, а? Это пока мы бились за хутор Михайловской, пока мы издыхали на высотах, и у нас засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях. То-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала. Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка. Ух, лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того еще 0,5 литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха, задается. Но у него же в Забайкальском совхозе имени 10 замученных красных партизан имеется жена и 2 детишек. Забыл? На Помним. Рассказывай, голубчик, как и что было, детально и досконально рассказывай, иначе... Ну, не могу, ребята, хоть режьте. Любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне. И его по правилам с машины снимать надо бы, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул. Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мученье, а все одно хорошо. Поняли мы его. Не чурки. Как-никак в школах учились. В пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по много раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать-то благодать, спать можно, пылью не душит. Я не сразу... Но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают, и горько пахнет черным порохом, которым мы... овеяны. Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. Тот-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опаленные огнем письма. Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней. Бывал, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем все это кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов любви столько, что не приведи ты, Господи. Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка, ты, говорит, балаболка. Тоже вот... Любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная. Куда что и делось.
1: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
4: Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали. Как бы ни залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса. И то письмо, что назначалось в хутор Михайловской, ушло в совхоз имени 10 замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много и насчет пенсии, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет там подвозки дров и сена, учебы, работ, ну, по всяким разным причинам. И правильно. Кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он командир, отец над всеми, а значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись. И не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные бывали письма. Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже. «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. «Так и так. Ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение». «Где тот госпиталь?» – спрашивает бабенка в другом письме. «Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», – снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коль не знаешь, где находятся твои бойцы». «Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил к себя повелевать людьми и красоваться в военной форме». Такие слова. Эх, бабы, бабы. Дуры вы, бабы. Право слово. Дуры. Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил верно и учинил размашистую принципиальную подпись. Это уже документ. На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его. И не просто ругали, а прямо-таки срамили. «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма. А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь». Тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени 10 замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему-Сталину. Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающий. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул. «Вы чего улыбаетесь?» «Такой же бабник, такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!» Я хотел обидеться на бабника, да не посмел и поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровалась она точно. «Чудят, мудрят, обманывают». Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос. «Шоб ты сказала, схуда скотняка!» На кого-то покрикивал повар. «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!» Кто получит, Чего получит, я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг. Живут же люди, ей-богу, я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил. «Эдак я все пораздам, а майору что останется?» Главная цель Жвакина на войне – потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. «Чего заныл-то?» – услышал я Андрюху Колупаева. «Достать надо уметь, на то ты и старшина!» Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. «Ну, какую холеру надо? Колупаев слушает!» «Мне, простуженному в конец, обсопливившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение. Живет, как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина, еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил». «А ничего», — сказал я. «Иди-ка вот сюда на передовую, на наблюдательный пунктик, и тебе тут чего-то дадут». Пропел я на мотив популярной до войны песни «Мама, мама, мне врач не поможет». И я влюбился в девчонку одну. Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.
2: «Есть ковды мне ходить расхаживать. У меня машина, понимаешь. Мне по картошке ехать надо, понимаешь. Чтобы вы проворнее воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь».
4: Я держал трубку телефона на отлете, и по блиндажу разносилась его запальчивая «понимаешь».
2: Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдение, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой. «Товарищ 25-й говорить будут!»
4: Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал.
2: «Колупаев! Немедленно, слышь! Немедленно ко мне!»
4: «Есть!» – пискнул Андрюха и добавил. «Есть немедленно!» У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает, и вовсе под руку не попадайся. «Вот так-то, товарищ Колупаев», — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно.
2: «Слышь», — заныл Андрюха, — «и не спрашивай, и не приставай, военная тайна». Отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу Пушка.
4: Поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял «Текс, тек, тек». Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно. Я уже по всем батареям прочиркал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот с дальних телефонных линий по индукции доносило. «Ну, а он чего? Немцы и те что-то примолкли». Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение. И когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. «Прибывает!» И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линии «Внимание!» Как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, без того уже застывшие.
2: скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному. «Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!» Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постуковал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. «Боец Колупаев!» — наконец выдавил командир дивизиона и повторил. «Боец!» Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. «Держись без поддержки, Мас, раз ты такой гордый!» «Иди-ка сюда, боец Колупаев!» — поманил к себе Андрюху майор. И тот, не знающий интонации майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. «Так-так, боец Колупаев!» — постучал пальцами по столу майор. «Воюем, значит, громим врага!» «Да я чё, я за баранкой!» — увильнул встревоженный Андрюха. «Это вы тут действительно без пощады? Ну чего уж скромничать! Вместе грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жён и детей! Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Все как-то забываю спросить».
5: «Так эти, я вроде сказывал вам, конечно, много нас, не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят, все как полагается».
2: «Пишешь им, не забываешь».
5: «Да эти, как забудешь-то? Свои».
2: «Ага, свои, правильно». Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. «Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась».
1: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
2: Я бояться чего-то начал, и даже из простуженного носа у меня течь перестала.
5: А чего случилось, товарищ майор?

0: Они набухали, полнели, и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным потрясом в голосе напевал переиначенную мной песню. «Артиллеристы, точнее прицел, разведчик стибрил, наводчик съел». Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил. Сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом. И вот сатирический куплет повторяет и повторяет. «Худо дело, ребята! О, худо!» Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой. Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени, ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по спинным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту. «Хоть бы отвернулся! Карту ведь портит!» — ежась от страха простонал я. Телефонисты требовали новостей, зумерить начали. «А пошли вы!» «Ладно, ладно, жалко уж!» Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю. «Воюем, значит!» Боец Колупаев, подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада!» Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка, Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут куда-нибудь!» — взмолился я. «Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. Когда не надо, трезвонят ироды, телефон рассыпается.
1: Вы что же это? Лямуры на фронте разводить, а?»
0: «Кого?» – прошептал Андрюха.
1: «Он не понимает! Он непорочное дитя! Он...»
0: Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушающую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего же не любят его в дивизионе, особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне, указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него! Это же невинный агнц!» Я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорит-то тип. И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все.
1: «Сегодня вы предали семью! Завтра родину предадите!»
0: «Ну уж!»
1: «Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку!»
0: Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. «Ну уж, это слишком!» Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. «Ой, батюшки, что же будет?»
2: «Если будете кричать, я уйду отсюда», — обрывая майора, заявил Андрюха. «И руками не махайтесь. Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте».
0: «Что? Что? А ну, повторите! А ну!» Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах. Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился. И в это время... Нет, есть солдатский бог. Есть. Какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу. Но что он есть, это точно.
1: 25-го к телефону!
0: По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо трубку. «Из штаба бригады, товарищ майор!»
1: «Черт!»
0: Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. «25-й! Репер 12-й батареи!»

0: Пристреляли, да. 4 снарядами, да. Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово, да. Чего надо? Как всегда. Огурцов, огурцов побольше, чем занимаюсь. Майор выворотил белки в сторону Колупаева. С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство, пока Бог миловал. Да, да, да, точно, точно. До свидания, товарищ Пятый. Не беспокойтесь, я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю. Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор, и нервы его работали в холостую, гнали пот по рукам. Ни одному Андрюхе потеть.
1: Ну, как там у вас?
0: Послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки 2 листа бумаги, пододвинул к ним чернильницу с тушью, складную железную ручку достал из-под медали, залезши пальцами в карман. «Пиши!» Уже утихомиренный, даже скучно, сказал он. Я тоже начал успокаиваться. Если майор перешел на «ты», значит, жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора. «Письмо пиши». Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох, занес перо над бумагой 3 класса вечерней школы. С такой грамотой писать под диктовку. Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу. «Дорогая моя, любимая жена!» Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул. «Я этого писать не буду». «Почему?» — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор. «Потому что никакой любви промеж нас не было». «А что было?» «Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все». Окрутили, попросту сказать.
1: «Ложь!» — скривил губы майор. «Наглая ложь! Чтобы при советской власти в наши дни такой допотопный домострой...»
0: «Домострой? Хужее! Я был артачиться, зачал, так пахан меня перетягой так опоясал. Никакая власть, даже советская, тятю моего осоврасить не сможет».
1: «Давайте, давайте», — покачал головой майор. «Вы посочиняйте, мы послушаем». И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И снова я угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика.
0: Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда, затмило. Но извините меня, товарищ майор, артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти? Машина у меня неисправная. Завтра наступать, слышу, будете. Мне вести взвод. Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. Письмо семье и в сельсовет ночись напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне также будет сделано. Разрешите идти. Идите. Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность. Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. «Шибко я потрясенный. Покурю в тепле». И курил, молча, до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно. «Жизнь не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССР она протекает, а он, милый, о-го-го-го. Гитлер-то вон пер, пер, да и мочой кровавый зашел. И на огромадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются еще народы, единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее. Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру. «Вам вот вновь знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне». Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. «Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь».
1: «Как это? Вина?»
0: «Вина», – хмыкнул Андрюха. «Вина, само собой. Но главное – плюху. Желательно такую, чтобы родитель с копытов долой. Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит. Я вот своротил тяти санки на бок. Вишь, вот до шофера самоуком дошел. Киржатскую веру отринул, которая даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах». «Идите», – устало повторил майор. Андрюха, баскобайник окаянный, подмигнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. «Все правильно, все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха, большого достоинства боец. Не то, что я чуть чего и залыбился, чего изволить. Тьфу!» Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. «Ишь, какой! Откуда что и берется?» – буркнул он сам себе под нос. «Снюхался с хохлушкой, часть опозорила, еще болтает о мирах. Наглец! Ну, погодите, герои, доберусь я до вас. Наведу я на этом чмо порядок». Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл. Поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем: «Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков». «Эй, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже». Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем. И беда какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе: «Эх, ребята, если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она б меня простила и приняла. Да детишков-то куда же денешь?» Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину, и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я. Телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин.
2: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читал Олег Ануфриев.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
2: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
3: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
2: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть вкладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
3: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
2: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных, авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная. Кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также, проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
4: Отдел реабилитации сохранили?
2: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее, и показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю, и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
3: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
2: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
3: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
2: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии «Обилтис». есть положение по лауреатам премии Обилтис, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
3: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
2: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
3: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
2: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
3: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
2: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
1: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущая я, Марьяна Цвит. Надо сказать, давно мы с вами не слышались, получилась у нас небольшая пауза. Мы по вам соскучились, надеемся, что вы по нам тоже. И сегодня мы будем обсуждать интересную тему, а именно программу «Действуй без барьеров», которую организовывает Московская городская организация ВОС при поддержке соцзащиты населения города Москвы. Сегодня мы будем говорить со всеми представителями трех проектов-победителей, а также с Антоном Викторовичем Федотовым, председателем Московской городской организации ВОС. Ну что ж, пора нам представить гостей. Итак, здравствуйте, Антон Викторович.
2: Добрый день, Марьяна. Добрый день, наши уважаемые дорогие радиослушатели.
1: И также в первой половине нашего эфира мы будем говорить с Натальей Зайкиной, представительницей, даже руководительницей проекта «Молодежный клуб». Наталья, привет.
3: Да, всем добрый день.
1: Ну что ж, давайте в целом обозначим для наших слушателей, что же такое программа «Действуй без барьеров». Хотя она реализуется уже в Москве 6-й год, и мы 6-й год о ней говорим в эфирах, и тем не менее надеемся, что у нас каждый раз прибавляются новые слушатели, которые могут быть не в курсе, что же это такое. Антон Викторович, расскажите нам в целом, какую главную задачу решает программа «Действуй без барьеров» для москвичей с нарушением зрения?
2: Программа «Действуй без барьеров», повторюсь, организована Московской городской организацией ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Действует она с 2021 года и направлена на выявление потенциала и формирование компетенций у людей с инвалидностью по зрению в городе Москве. Безусловно, программа уникальная. Прежде всего, в начале нашей программы в 2021 году мы решили подойти достаточно скрупулезно и качественно к этой истории, организовав социологическое исследование совместно с компанией ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. И благодаря этому опросу, этому исследованию, были выявлены те потребности, которые существуют у незрячих москвичей, для того, чтобы сами же незрячие активные люди города Москвы попытались их решить при нашей организационной поддержке и, соответственно, при финансовой поддержке департамента. История состоит в том, что при выявлении тех проблем и тех потребностей были, для решения этих потребностей были сформированы группы из 5-6 человек, и которые совместно, коллегиально, подавая заявку на финансирование, старались решать, а многие группы и проекты смогли частично решить эти проблемы. По сути дела, МГО ВОС выступала в этой истории как грантодатель. И позитив основной состоит в том, что, еще раз повторюсь, никто не может лучше решить проблему для незрячих, чем сами незрячие. Плюс наши незрячие москвичи, помимо того, что они получили грант, перед этим они прошли обучение в Московском государственном университете имени Юрия Михайловича Лужкова, университет управления, и получили компетенцию по социальному проектированию. Соответственно, помимо вот практического опыта реализации проекта взаимодействия в команде, люди получили и теоретические знания, которые в дальнейшем им, безусловно, пригодятся. И я считаю, что это один из эффективнейших способов работы с резервом руководителей Всероссийского общества слепых, потому что надеюсь, что в будущем люди, которые сегодня работают и реализовывают социально значимые проекты, в дальнейшем они смогут принести огромную пользу нашему обществу в целом.
1: Угу. А насколько сложным был выбор в этом году и по каким критериям жюри оценивало идеи участников?
2: А выбор был достаточно сложный, потому что то, что хочет наша городская организация и наше правление, это решение максимально возможно социально значимых проблем для всего города в разрезе потребностей инвалидов по зрению. Максимальный общественный выход нашей Московской городской организации в пространство всего города. Вот. Это может быть немножко сложно для восприятия, но как бы хотелось бы, чтобы наша городская организация была полноценным субъектом во всей общественной жизни нашего города, и социальной, экономической, спортивно-культурной и так далее. И приоритеты были как раз сделаны на те проекты, которые вот эту вот общественную значимость и реализуют. То есть, например, один из победителей проекта стал проект 4D. Это создание информационной доступности по вновь введенным станциям Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. В основном это будут узловые станции, там, где происходят пересадки. И хочу сказать, что этот проект будет полезен не только жителям Москвы, но и многочисленным гостям незрячим, которые приезжают в нашу столицу, потому что вот МЦД, все мы прекрасно знаем, они как бы расположены в Московской области и в том числе. И поэтому, я думаю, более подробно про этот проект расскажет руководитель данного проекта. Но мы здесь видим очевидную полезность и общественную значимость при реализации данного проекта. Вот, значит, также проект у нас есть, который предусматривает вовлечение молодежи во Всероссийское общество слепых. Называется «Молодежный клуб». Действительно, сегодня есть потребность в организации досуговой, социокультурной, спортивной деятельности и досуга для наших молодых незрячих людей города Москвы. Поэтому совместно с молодежным отделом КСРК ВОС мы этот проект тоже будем реализовывать.
1: Угу. Знаем такой проект.
2: Да. И проект касается реабилитации с помощью занятий танцами. Тоже достаточно интересная история, потому что вот сегодня есть потребность к занятиям танцем. Танцев различных очень много видов, направлений. И, соответственно, тоже мы поддержали ребят, которые хотят в этой сфере развиваться.
1: Вот в этом году победили проекты про транспорт, танцы и досуг. Замечали ли вы, как меняются с течением лет вот запросы и интересы незрячих и слабовидящих людей Москвы?
2: Да, я, конечно, замечаю, и в этом году это становится более очевидным. И дело все в том, что люди приходят и заявляются с проектами, которые все-таки носит характер кружковой досуговой деятельности. То есть они хотят какую-то деятельность, у них есть определенные хобби, в рамках которого они хотят организовать несколько занятий, привлечь дополнительно людей, к своим интересам, возможно, разработать методические пособия для работы с незрячими людьми. Безусловно, все это нужно, но, еще раз говорю, это не совсем отображает максимальную общественную значимость и брендинга Московской городской организации.
1: За 5 лет реализации проекта «Действуй без барьеров», какие инициативы вот вы бы отметили? Какие получили наибольшее распространение, развитие?
2: Ну, я опять вернусь к исследованию, и очень большая часть этого исследования выявила проблему доступности в различных сферах нашей деятельности. Это транспортная доступность, это доступность магазинов, розничной торговли, информационная доступность. И как раз проекты, которые были реализованы на эту тему, они были успешны. Ну и, конечно же, проекты, связанные с личностным ростом, с личностью презентации, такие как магия имиджа, как импульс роста, тоже были очень востребованы и, я думаю, были полезны большому количеству людей.
1: Ну и какое главное напутствие вы дадите сегодня представителям команд победителей на этом старте?
2: Напутствие у меня будет, чтобы как можно больше могли наши команды, участвующие, реализующие проект, привлекать фокус-группы. Хотелось бы, чтобы эти фокус-группы состояли из новых людей, которых мы еще не охватили как общественная организация. И я думаю, во-первых, мы сможем этих людей вовлечь в нашу деятельность, в наше общество. Во-вторых, они также смогут в следующем году стать участником проектной группы, либо вообще возглавить этот проект и находить новые проблемы, которые надо решать в нашем городе для улучшения качества жизни незрячих москвичей.
1: Спасибо, Антон Викторович. А мы отпускаем вас дальше. Мы знаем, что у вас совещание.
2: Спасибо большое. Перейдет. Всем удачи нашим радиослушателям.
1: И перейдем к нашему следующему гостю. А именно Наталье Зайкиной с проектом «Молодежный клуб». Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что вы, наши слушатели, можете дозвониться к нам в эфир и присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Также я хочу предварительно сделать небольшое признание. Я в некотором смысле сегодня сижу на двух стульях, являюсь и ведущей программы, и также одним из членов команды проекта «Молодежный клуб». Это не секрет, мы это скрывать не будем. Ну что ж, Наталья, расскажи нам, что же это за проект.
3: Проект «Молодежный клуб». Ну, наверное, это название говорит само за себя. Наш проект направлен на молодых людей с нарушением зрения и на школьников, также с нарушением зрения. Почему мы решили реализовать данный проект? Вообще, я вот, ну, от себя могу сказать, что я завидую сегодняшней молодежи, потому что, живя и учась в городе Москве, у этих молодых людей есть очень много возможностей, было бы желание, да. И можно ходить в музеи, посещать экскурсии с тифлокомментированием, ходить в театры, в кинотеатры, также используя тифлокомментарий. Сейчас много каких-то спортивных площадок, куда можно ходить, заниматься спортом и так далее, и так далее. Но при всем при этом, живя в большом городе, есть дефицит досуга, причем доступного досуга и интересного для молодежи. Это выявили и сделали такие выводы. Эти выводы были основаны на профессиональном опыте сотрудников молодежного отдела КСРК ВОС. Поэтому мы решили реализовать данный проект и помочь молодым людям с инвалидностью по зрению их объединить в некое такое молодежное сообщество, дать возможность самореализоваться, также повысить их социальную активность и то есть дать мотивацию, да, и также реализовать творческие и интеллектуальные потребности.
1: Да, я хоть и сказала, что являюсь членом команды, но сегодня буду максимально задавать беспристрастные вопросы как человека со стороны. Так конечно. Что каверзные вопросы тоже будут. Без этого не обходится ни одна наша программа. Так вот, Наталья, неужели современной московской молодежи действительно не хватает только этих площадок для общения?
3: Ну, таких площадок нет. Да, можно, в принципе, пойти в ту же местную организацию Всероссийского общества слепых, но там, скорее всего, молодые люди, ну, не будет такого количества тоже молодежи, да, с которым можно было бы общаться. В основном там средний возраст, ну и также пожилые люди состоят в таких организациях. Поэтому вот эта вот необходимость создать некую площадку, базу, да, молодежный клуб, это вот на сегодняшний день такая актуальная проблема, как выяснилось.
1: Угу. А кто помогает в реализации этого проекта? Расскажи о команде.
3: Да, реализовывать наш проект мне, наверное, очень повезло, потому что основная часть нашей команды, она является сотрудниками молодежного отдела, который работает в КСРК ВОС. Мария Арнопольская, она является начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. В нашем проекте Мария является координатором нашего проекта. Также Марьяна Цвит, которая сидит со мной рядом, она является заместителем начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Марьяна будет отвечать, является специалистом по коммуникациям и СММ.
1: Могло бы получиться такое разоблачение.
3: И Сергей Пищальник. Сергей имеет опыт тоже работы в молодежном отделе. 5-летний опыт работы в этом отделе. Сейчас он является начальником другого отдела, но, тем не менее, этот опыт и его деятельность, она очень нам пригодится. И в нашем проекте Сергей является специалистом по организации мероприятий. Ну и, как меня уже представили, Наталья Зайкина. Я работаю в Государственном музее, культурный центр интеграции имени Николая Островского. И, в принципе, у меня тоже есть опыт организации мероприятий для школьников и молодежи. И, как я сказала, вот первая моя фраза, что мне повезло. У нас у всех есть огромнейший опыт в организации и проведении мероприятий как для молодых людей с нарушением зрения, так и для школьников.
1: Что же это будут за мероприятия?
3: Ой, наши мероприятия, они, наши такие тематические встречи, они будут разного направления. Например, я могу прямо наш календарный план, да, рассказать нашим слушателям.
1: Да.
3: То есть в летний период наши все мероприятия, наши встречи, они будут направлены на молодых людей, которые сейчас на каникулах, студенты, да, то есть вот, поэтому первое мероприятие, это будет у нас состоится в июне, это открытие нашего молодежного клуба. Наша первая встреча состоится вот в июне. А в июле у нас будет очень интересное выездное мероприятие. Это кулинарный мастер-класс. Выездной, то есть мы поедем на природу, там под гитару, с использованием караоке-системы мы проведем такой достаточно насыщенный, интересный вечер. И в августе у нас планируется еще одна встреча на уже не на базе, а, извиняюсь, в боулинг-клубе. Вот. У нас также это будет выездное мероприятие. Осень у нас больше запланировано мероприятий, которые направлены на школьников. У нас будут выездные творческие мастер-классы. Мы поедем в школу-интернат номер 1 и номер 2. Также для детей мы проведем творческую выставку. Она пройдет на базе музея имени Зимина в КСРК ВОС. Приглашаем всех. Эта выставка будет открыта в октябре. И завершающим таким крупным мероприятием у нас будет в ноябре. Это спортивная игра «Что, где, когда». Я еще забыла упомянуть, что на протяжении вот этих вот месяцев у нас будут проходить молодежные вечеринки. Мы приглашаем всех. Я не буду выдавать...
4: Как можно было забыть об этом?
3: Я не буду выдавать тайн, как они будут называться, чему они будут посвящены, чтобы у молодежи была такая интрига и... пришли и посмотрели, как проходят у нас вечеринки в КСРК ВОС.
4: Интересно рассказываешь. Я прям завидую уже участникам молодежного клуба.
3: Я тоже завидую.
4: Ну, мы каким-то боком туда тоже примазались в качестве организаторов. А какой адаптированный инвентарь планируется закупить и использовать в рамках этого проекта?
3: Да, все мероприятия у нас будут проходить, то есть мы будем использовать вот этот самый, да, инвентарь, который адаптирован для людей с нарушением зрения. Ну, например, игра «Жульбак» настольная, также настольные игры «Монополия», «Ова». Тоже можно, я не буду выдавать всех тайн. Ну, разнообразие будет настольных игр, разнообразие точно будет. Также мы закупим караоке-систему, которую будем использовать на наших встречах, и брейн-система. Мы ее используем уже на музыкальном квизе.
4: Угу. Про выездные мероприятия мы тоже уже приоткрыли завесу тайны, да?
3: Да, у нас вот летом планируется 2 выездных мероприятия, ну а для школьников мы будем проводить наши встречи, мероприятия здесь, в КСРК ВОС.
4: А как же вы планируете мотивировать подростков к участию в этих мероприятиях, когда мы знаем, что в современных реалиях это не так и просто оторвать их от гаджетов?
3: Современные гаджеты, да. Мне кажется, это, кстати, проблема не только незрячих молодых людей, ну или вообще людей с нарушением зрения, да, слабовидящих, но и в целом вообще у молодежи. Но обвинять, осуждать их мы не можем, потому что, ну, вроде как иногда слышишь вот от пожилых людей, вот, молодежь уткнулась в компьютер, уткнулись в телефоны. А мы не знаем, как бы мы себя вели, если бы сейчас мы были тоже, ну, вот того возраста, как сейчас школьники, да, например. Осуждать. Это вот это другое поколение. У них другое восприятие мира, у них другое общение. И вот как раз, что касается общения, да, вот дефицита общения, оно, да, присутствует не только у людей с нарушением зрения, но и просто у зрячих молодых людей. Поэтому, чтобы вот чуть-чуть подтолкнуть людей к живому общению, мы как раз, наверное, это вот постараемся сделать с помощью нашего молодежного клуба. Мы не только поможем этим вот молодым людям, да, но и поможем вообще в целом Всероссийскому обществу слепых. Мы будем рассказывать и показывать, какие мероприятия проходят в обществе слепых, да. Будем их вовлекать в это, привлекать как каким-то образом. То есть постараемся вовлечь, ну, вот молодежь в наши ряды. Но об этом уже, об этой проблеме, да, говорил и Антон Викторович, что сейчас нехватка молодых кадров в нашем обществе.
4: А как же стать участником молодежного клуба? Вот если, например, наши слушатели сейчас загорелись таким желанием
3: Ну, во-первых, можно следить за нашими постами в социальных сетях, также в других тематических группах. Ну и, пожалуйста, звоните в молодежный отдел КСРК ВОС. Звоните, узнавайте, когда будут встречи. И добро пожаловать в наш молодежный клуб.
4: Да, ждем всю активную молодежь. Ну что ж, спасибо большое, Наталья, за то, что познакомила нас с этим проектом. А я предлагаю прерваться на песню.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Молодежный эфир.
2: А мы продолжаем нашу беседу. Говорим сегодня про программу «Действуй без барьеров». Представляем команды победителей этого года. И к нам в студии присоединились также еще две гости, представительницы команд. Это Татьяна Белова от команды 4D. Татьяна, привет.
3: Да, привет всем.
2: И Елена Малахова от проекта «Свет в движении». Елена, приветствуем.
4: Добрый день.
2: Ну что ж, Наталью мы пока оставим в покое и продолжим пытать наших новых гостей. Начнем с проекта 4D. Татьяна, расскажи, о чем этот проект и что значит такое таинственное название?
3: Да, наш проект направлен на обеспечение доступности московских центральных диаметров, поэтому и такое название 4D, то есть 4 диаметра. Ну, как вы знаете, у нас есть МЦД-1, МЦД-2, сейчас у нас МЦД-3 и 4. И мы в этом проекте описываем наиболее востребованные станции, где есть пересечение с метро, с другими диаметрами. То есть мы делаем описание этих станций для незрячих. У нас уже есть похожий опыт. Мы делали похожий проект в прошлом году. Он назывался «42 минуты под землей». И в этом проекте мы описывали станции большой кольцевой линии метро БКЛ. Эти описания мы затем размещали на нашем ресурсе line11.ru и также в навыке Яндекс.Алиса, который мы тоже разработали для этого проекта. А в новом проекте 4D мы будем обновлять наш ресурс и дополнять его описаниями как раз московских центральных диаметров, как на самом сайте line11.ru, так и в навыки Яндекс.Алисы. Мне кажется, что этот проект будет тоже очень востребован, так же, как и наш предыдущий проект, потому что транспорт, конечно, пользуется спросом большим среди незрячих и слабовидящих москвичей, но есть, как всегда, при перемещении большие трудности с доступностью. Если говорить о метро, то уже есть некоторые описания метро, то есть это справочник старый, который у нас есть, 2000-х годов. Это описания, которые сейчас делаются, это наши описания. А по МЦД у нас, ну и вообще в МГУ, ВОЗ и в Москве для незрячих ничего вообще нет. И никто, по крайней мере, насколько я знаю, не планирует его описывать. Поэтому как раз вот наш проект, и я думаю, будет здесь полезен очень.
2: То есть вы уже не новички, далеко продолжаете начатое дело, а удалось получить какую-то обратную связь, собрать отзывы по поводу вот предыдущего аналогичного проекта?
3: Да, у нас проходил он по той же схеме. Мы сначала описывали станции, потом у нас была команда фокус-группы, это 35 тестировщиков, которые тестировали наше описание. И эти тестировщики давали обратную связь по нашим описаниям. И вот сейчас мы, используя эти комментарии, тоже хотим их внедрить в нашем новом проекте.
2: А расскажи немного о команде проекта и как там распределяются роли участников.
3: У нас в команде сейчас есть новые участники. Вообще команда наша уже очень сплоченная. В ней есть Наталья Паницкая, это лидер нашей команды сейчас, Сергей Барахин, это методист, Юлия Васильева, она отвечает за пиар. Также у нас есть Елена Мясникова, она организатор наших мероприятий. Ну, я Татьяна Белова, я отвечаю за финансы и за бумаги, скажем так, за документацию. И у нас есть еще новые двое участников в этом году. Очень приятно. Это Анна Мещерякова. Она будет тоже помогать в методической части. И Алексей Степанов, он будет помогать по технической части. Вот я надеюсь, что такая сильная наша команда сможет немножко справиться с проблемами доступности московских диаметров.
2: Угу, такая большая команда, сплоченная.
3: Да, большая команда, действительно. Ну и работы тоже очень много, потому что описание сами делать, составлять, как мы поняли из прошлого проекта, достаточно сложно. И, конечно, здесь вот как раз большая команда и нужна, чтобы мы могли хотя бы чуть больше описаний сделать.
2: А вот с какими все-таки главными барьерами и трудностями сталкивается незрячий человек, пассажир на станциях МЦД сегодня?
3: Ну вот у нас для этого даже специально проходило предпроектное исследование, и там мы спрашивали, задавали эти вопросы участникам. Они отметили, что очень тяжело, когда нет описаний хороших станций, то есть они не понимают, как устроена станция, как пересесть на метро, или наоборот, как пересесть с метро на МЦД, как зайти в вагон, где купить билет, ну и так далее, как перемещаться по платформе, как устроены вестибюли станции. То есть все это вообще очень сложно для незрячих, потому что если у человека есть зрение, то он на месте по указателям хотя бы как-то может сориентироваться на станции на месте. Но и то могу сказать, что это не всегда прям так сразу хорошо происходит. А если незрячий, то, конечно, ему нужно как-то заранее подготовиться к этой поездке, почитать описание, посмотреть, что хотя бы там существует, где можно купить билет, потому что бывает такая ситуация, вот, допустим, у меня происходило, что я выхожу на станцию, как вы знаете, турникеты работают и на вход, и на выход с МЦД, и карта у меня заблокировалась, потому что я не поняла, что передо мной человек заходил на МЦД. И после этого я прикладываю карту и не могу выйти. И чтобы разблокировать карту, нужно обратиться в кассовый зал, к кассиру, и он тогда на компьютере сможет понять, что у нас случилось, либо у нас открылась поездка, либо закрылась, и как вот в этой ситуации сделать. Ну, а если касс там нет, только автоматы, то, соответственно, уже сложнее. Нужно идти в другой вестибюль и все это где-то там решать.
2: А что именно будет представлено в тифлоописаниях станций? Как-то алгоритмы маршрутов, количество ступенек, какие-то еще ориентиры?
3: Да, мы ориентировались на просьбы наших участников, то есть и не делать, с одной стороны, прям слишком подробные описания вплоть до метра или там до градуса поворота, но сначала у нас будет общее описание станции, что представляет из себя, где находится, сколько вестибюлей, какие платформы, что расположено на платформах, какой край, где лавочки, какие колонны, что есть дальше. И дальше, после описания платформ и строения станции, мы переходим к описанию переходов. Все описания, которые мы сейчас вот сможем сделать, это узловые станции, как я уже сказала. То есть простые мы просто не в силах описать. И дальше мы описываем пошагово переход с МЦД на метро, допустим. То есть мы должны выйти с платформы, спуститься по лестнице двухпролетной, допустим, пройти через турникеты, повернуть направо, идти вдоль зала там, ну, допустим, я это говорю примерно.
2: Это в общих чертах или конкретно, да, есть, там три ступеньки вниз?
3: Да, в общих чертах, то есть мы говорим спуститься по двум пролетам лестницы, пройти через турникеты, далее следовать прямо до двери, пройти через дверь, повернуть направо по коридору. Ну, вот такого плана вот описание. И обратный переход, то же самое, от метро до платформы МЦД. Ну, в общем-то, чтобы лучше даже познакомиться не на словах, можно открыть сайт наш line11.ru, посмотреть, как у нас описаны станции БКЛ и переходы. И как раз там у нас тоже все по разделам. У нас есть раздел «Описание станции общее», там общее описание платформ. Потом у нас есть раздел «Переходы». Там описаны пошагово вот эти вот повороты, переходы, как пройти. И обратные переходы, то же самое. И также выходы на некоторых станциях. У нас описан проход к выходам. Ну, также здесь тоже мы будем описывать выходы, какие существуют и куда ведут.
2: Угу. А вот как это будет на практике реализовано? Описание появится в навыке Яндекс.Станции, и это прямо на платформе можно будет попросить Алису сориентироваться?
3: Ну да, у нас есть два варианта. Либо можно зайти на наш одностраничник, открыть его где-то на телефоне, если есть интернет, конечно. Или можно запустить навык и там в навыке задать некоторые команды, допустим, опиши станцию «Текстильщики», и она будет описывать платформы, допустим. Или же опиши переход со станции «Текстильщики» на метро. Ну, условно, да, и вот тогда она будет описывать пошаговый маршрут на метро. А после нескольких пунктов нужно сказать команду «Далее», и тогда Алиса продолжает описание. Если вы скажете «назад», то Алиса произнесет тот кусочек описания, который был до этого. Но мы пошли дальше немножко, чем в нашем прошлом проекте. Мы в этом проекте решили еще добавить обучающие мероприятия. То есть недостаточно, как мы поняли, просто разместить описание и все, закинуть их туда, а нужно еще и показать людям, в принципе, как этим пользоваться. Поэтому у нас будет несколько мастер-классов, 3 мастер-класса планируются, где мы с помощью как раз этих возможностей, с помощью одностраничника и с помощью обычных карт, которые мы хотим тоже использовать, будем показывать, как проходить эти маршруты.
2: А вот такой тестовый режим, как при знакомстве с приложением, не планируется?
3: Да, у нас в прошлом году... все приложение, все бесплатно. То есть здесь нет такого понятия, как тестовый режим. У нас были в прошлом году, и сейчас планируется, что будут тестировщики навыка, потому что некоторые моменты, допустим, Алиса произносит неправильно какие-то названия, где-то еще что-то возникает, где-то не понимает команду. Да, у нас вот есть для этого 2-3 тестировщика. Они специально занимаются тем, что прослушивают эти описания, говорят, команды разные, и проверяют, работают ли команды или не работают.
2: А вот что касается команды тестировщиков, которые будут изучать станции, они, правильно, тоже тестировщиками называются?
3: Да, это фокус-группа наша.
2: Фокус-группа. Она уже набрана или туда еще кто-то можно попасть?
3: Можно попасть. Мы будем размещать еще ссылки на фокус-группу. У нас уже есть желающие, которые тестировали в прошлом проекте наши станции, и они уже начали тестировать 5 образцов, потому что мы теперь решили делать не все сразу, мы решили делать по частям, чтобы было это все как-то полегче. Описали 5 станций, и теперь вот 5 тестировщиков уже начали тестирование этих образцов. А затем мы будем размещать ссылку в различных чатах ВОЗ, в различных группах, и можно будет записаться в нашу фокус-группу по тестированию других станций МЦД.
2: Угу. А как это вот реализовывается? Представитель фокус-группы, вот, который изучает станции, это незрячий плюс зрячий, или один незрячий, или зрячие туда набираются?
3: Ну, вообще, конечно, мы хотим, чтобы были люди с разными нарушениями зрения, побольше незрячих, скажем так, в приоритете, но и слабовидящих тоже мы берем. Но условием является то, что этот человек должен самостоятельно или прям с минимальной какой-то помощью посторонней пройти этот маршрут и сделать отчетное задание по той форме, которую мы просим его сделать. Допустим, рассказать, какие недочеты он встретил в ходе этого описания, что было не так описано. Мы просим это все потом предоставить, да, но мы просим, чтобы он не за ручку ходил с кем-то, с ассистентом, а все-таки максимально самостоятельно это все прошел.
2: Угу. И где можно следить за событиями, за постами, которые вы выкладываете?
3: У нас есть группа ВКонтакте. Мы продолжаем предыдущую группу нашего проекта «42 минуты под землей». Ну и также мы размещаем наши новости. Нас просят, по крайней мере, размещать какие-то самые наиболее важные новости на сайте МГО, вернее, в рассылке МГО.

0: вопросы или что-то прокомментировать. Ну что ж, предлагаю перейти к Елене. Елена, расскажи нам про проект «Свет в движении». Что же это такое?
1: Да, еще раз добрый день. Проект «Свет в движении» — проект, который направлен на реализацию и создание условий для того, чтобы дать возможность незрячим и слабовидящим заниматься танцами. Танцами разных направлений. Я как, скажем так, художественный руководитель проекта и хореограф веду группу, где занимаются, уже начали мы занятия постановочными, сценическими танцами исторического плана с элементами бальной программы. То есть многие движения мы стараемся адаптировать, потому что хотим максимально охватить аудиторию незрячих и слабовидящих, чтобы каждый мог себя проявить как и с тотальной потерей зрения, и с частичной потерей, и с огромным страхом двигаться. То есть все, кто боялся когда-либо и сейчас вот решил перебороть свой страх, то есть мы вот хотим дать такой путь и подсветить, почему свет движений, хотим подсветить это направление и дать дорогу в жизнь незрячим и слабовидящим в танцах.
0: Кто входит в вашу команду и как распределяются обязанности среди участников?
1: Лидер нашего проекта Наталья Сиротина, она у нас занимается, будет пиар, составляющая группы СММ, Юлия Пашкова, она у нас по организаторским делам, по договоренностям, она на всю документальную работу помогает вести. И я как такой идейный вдохновитель, человек, который как раз проводит занятия. Безусловно, я не одна, со мной еще мой танцевальный ассистент, девушка из моего коллектива, которая у меня существует уже больше 10 лет. Она танцевальный волонтер и помогает, то есть она такой некие мои глаза, и чтобы, естественно, корректировать движение танцевальной группы, отрабатывать синхронность, и чтобы это все было красиво и эстетично, потому что культура танца обязательно должна быть эстетичной.
0: Угу. А расскажи нашим слушателям и тем, кто, возможно, даже далек от хореографии, как в целом проходят занятия?
1: Занятия у нас проходят... Начинается у нас разминка сначала. То есть где-то мы 10-15 минут уделяем мышечному расслаблению, тянемся, да, как обычная зарядка, mm-hmm. может быть, чтобы каждый мог почувствовать свое тело. Мы будем катать мячик, да, сейчас пока вот мы только начали, но в будущем, да, чтобы прочувствовать, каждый мог прочувствовать каждую свою часть тела, мышцу, то есть вот именно это ощутить. Также будем применять в разминке и легкие ткани, и легкие пакетики, да, такие вот, чтобы появилось именно вот это понимание плавности движения. То есть это те тактильные ориентиры, которые будут применяться в нашей программе, которую мы также хотим по итогу написать, методику сделать с помощью звуковых тактильных ориентиров. Это и лента, скотч, которая будет ощущаться ногами наших, да, нашей фокус-группы, хлопки, определенные звуковые элементы, которые тоже, да, будем мы применять. Это и колокольчик, и щелчки, и то есть то,

0: на что должны среагировать незрячие с поворотом головы, корпуса. То есть это все мы хотим вот применить, чтобы все работало четко и корректно.
1: Угу. А то есть на занятии сколько предполагается профессиональных хореографов или ассистентов, и зрячие, или незрячие, или в тандеме?
0: У нас, да, будут совместные хореографы, совместные занятия с профессиональным хореографом, с нашими партнерами. Это клуб адаптивного спорта «Фламинго». Там будем привлекать туда профессионального хореографа, мастера спорта по бальным танцам Юлию Цуркову. Также будем обязательно привлекать танцевальных волонтеров, которые будут такими точками опорными для определенных наших участников проекта. Ну и в дальнейшем, да, будут у нас и сводные репетиции, и работа индивидуально с каждой парой. То есть такая вот работа у нас достаточно будет интенсивная, чтобы движение и понимание этого движения было сформировано у каждого участника группы.
1: А сложно было найти специалиста по танцам, который может также и профессионально донести это вот до незрячей аудитории и работать с незрячими?
0: Да, достаточно сложно. На фоне, да, всех большинства таких множества хореографических направлений, когда ты говоришь, что я не вижу, как правило, хореографы очень многие говорят, а мы не знаем, как с вами работать. Это вот очень актуальный вопрос. И найти человека, который возьмется за это, действительно нелегко. Небольшая история обо мне. Моим хореографом был заслуженный артист России, хореограф, балетмейстер Александр Петрович Крылов. Он, к сожалению, ушел из жизни, но он мне передал всю свою методику работы, как и со мной, в том числе, как с человеком, который с нулевым зрением, да, так и в дальнейшем, вот на протяжении вот этих лет, с которыми мы шли с ним рука об руку, конечно, я очень многому научилась, и мне очень хочется этот опыт передать дальше. Как он со мной работал, как мы с ним взаимодействовали, как я смогла выигрывать конкурсы, где жюри не верило, что я не вижу, и просили предоставить справку об моей инвалидности, потому что не было понимания, как я это танцую. И мне бы это очень хотелось дальше дать дорогу этому в жизнь и уже научить ребят на основе того, что я знаю, чему меня научили, и сформировать такой коллектив, который бы тоже смог выступать и зажигать звезды.
1: Угу. А приоткроем сегодня завесу тайны. Какие именно направления, стили, там, виды танцев вы будете проходить на занятиях?
0: Ну, вот я могу приоткрыть, да, секрет, что у нас прошло уже 2 занятия, и мы уже смогли изучить азы, и ребята уже после 2-го занятия достаточно смело станцевали зажигательное танго. Конечно, его еще нужно корректировать, чистить там и многое что еще, но оно у них получилось достаточно так ровненько и синхронно. Волжский вальс, то есть такой достаточно красивый исторический танец с элементами бальными. Также динамичную московскую кадриль мы начали тоже проходить, и думаем, что по итогам проекта мы обязательно организуем танцевальный вечер, где наши участники минимум 10 танцев покажут.
1: Угу. Амбициозные планы. Как мы знаем, танцы — это не только искусство, но и большая физическая нагрузка. Способствуют ли эти занятия и предполагается ли это в целом в ваших занятиях, чтобы они улучшали координацию, там, ориентацию в пространстве?
0: Да, безусловно. Это одна из красных линий нашего проекта. Действительно, чтобы улучшилась координация, чтобы пропала вот эта скованность. Мы над этим работаем на каждом занятии. Зажимы, чтобы ушли, определенные стереотипичные движения, чтобы вот именно появилась легкость. Это не просто, это действительно большая работа. И здесь в совокупности приходится применять очень много разных методик, да, в том плане, что я, как и человек, имеющий педагогическое образование, как человек, имеющий второе психологическое образование, и тифлопсихолог, то есть я стараюсь вот именно дать тот нужный импульс каждому участнику, чтобы мало того не обидеть человека, научить его, чтобы у него было настроение идти дальше, и чтобы он понял для себя, что у него получается. Вот это, наверное, самое важное.
1: Угу. Идет ли еще набор в группу, или группа уже сформирована?
0: У нас достаточно, да, уже много народу к нам записалось, и уже мы начали работать. Ну вот до 31 мая еще пока, если кто-то желает.
1: Что, можно тогда как к вам записаться?
0: У нас есть группа ВКонтакте, называется «На свет в движении». Да, в сообщении группы можно написать.
1: Угу. Здорово, спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Татьяна, Наталья, Елена, всем спасибо, что вы сегодня пришли, осветили нам в целом проекты программы «Действуй без барьеров». Я думаю, что увидимся мы с вами не в последний раз. Мы пригласим еще вас поделиться успехами на разных этапах реализации проектов. А время нашего эфира подошло к концу. Мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Услышимся в следующей программе. Всем пока!

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых рад приветствовать всех зрителей в нашем малом зале, всех, кто смотрит нашу трансляцию на странице «Концерты и коллективы КСРК ВОС ВКонтакте» и всех, кто слушает нас на радио ВОС. Скоро наступит лето. Это пора долгих прогулок, отпусков, а значит, пришла пора закрывать наш творческий сезон. Я напомню, что он был для нас необычным, а юбилейным — 55-м. Он был ярким, насыщенным, в нем было много концертов, выставок и первых наших талантов. Вы смогли оценить еще в фойе, где вас встречал духовой ансамбль под управлением Вадима Титова. Давайте им поаплодируем, пожалуйста. А на сцене вас приветствует Народный театр звука «Русская рапсодия» под управлением заслуженного работника ВОС Светланы Дудениной. В исполнении нашего оркестра для вас прозвучал зажигательный кубинский танец. Соло на ксилофоне, лауреат международных и всероссийских конкурсов Антон Бабаханов. Ну что ж, друзья, давайте из солнечной зажигательной Кубы перенесемся на родные для нас российские бескрайние просторы. Музыка Леонида Афанасьева, слова Игоря Шиферана, «Гляжу в озера синие», солистка Елена Таборка.

и Народный театр звука «Русская рапсодия». Ну что ж, друзья, наш карнавал талантов приобретает поистине народный размах, и я приглашаю на сцену фольклорный ансамбль «Подворье КСРК ВОС», руководитель Надежда Москалева. Русская народная песня «Все бы я по Горенке ходила».

Белорусская народная песня «Ясь».

фольклорный ансамбль «Подворье», КСРК «ВОС» и Народный театр звука «Русская рапсодия». Народный игровой хоровод «Смоленский гусачок».

А сейчас вы услышите песню, которая долгое время считалась народной и стала культурным кодом нашей страны и нашего народа. Но на самом деле она авторская. Музыка и слова... сейчас найду, подождите секунду. Ивана Ларионова. «Калинка». Поет руководитель фольклорного ансамбля «Подворье КСРК ВОС» Надежда Москалева.

Народный театр звука «Русская рапсодия», руководитель Светлана Дуденина и фольклорный ансамбль «Подворье» КСРКВОС, руководитель Надежда Москалева. Благодарю вас, друзья. Ну что ж, давайте продолжим. Карнавал — это все-таки не только песни, но еще и, конечно, танцы. Я предлагаю вашему вниманию танцевальную студию КСРК ВОС под управлением Антона Пузравина. Вальс 45-го.

Браво, наша вальсирующая пара Ольга Ушакова и Николай Караулов. Ну что ж, давайте еще немного потанцуем. Правда, вы не против, я надеюсь? Линейный танец «Попурри». На сцене Ольга Ушакова, Лариса Золотова и Ирина Литвиненко.

Студия бальных танцев КСРК ВОС и МГУ ВОС, руководитель Антон Позравин. Ну что ж, друзья, наш карнавал в самом разгаре, и сейчас я бы хотела представить вам нашу прекрасную гостью. Она принимала участие в нашем творческом фейерверке, где мы представляли молодых артистов, и стала добрым другом наших мероприятий. Для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка Российской государственной специализированной академии искусств Лилия Ханипова. Татарская народная песня «Сахралар. Просторы».

Лилия Ханипова. Благодарим Лилию. Спасибо большое. А от музыки, танцев и песен предлагаю перейти к театральному искусству. Тем более, что наш Народный театр «Внутреннее зрение» в этом сезоне выпустил премьеру спектакля «Записки юного врача» по одноименным произведениям Михаила Булгакова. И сегодня решил нас порадовать премьерами. Встречайте, артистка Народного театра «Внутреннее зрение» Ольга Троицкая, Антон Павлович Чехов, «Размазня».

0: Антон Павлович Чехов. Размазня. На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите». «Ну-с, договорились мы по 30 рублей в месяц».
1: «По 40».
0: «Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца».
1: «2 месяца и 5 дней».
0: «Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только. Да 3 праздника.
1: Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но ни слова.
0: «Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже, она фамильная, но бог с вами, где наша не пропадала? Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой 10. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть, вы жалование получаете. Итак, значит, долой еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей.
1: «Я не брала», — шепнула Юлия Васильевна.
0: «Но у меня записано».
1: «Ну пусть, хорошо».
0: «Из 41 вычесть 27, останется 14.
1: Оба глаза наполнились слезами. На длинном, хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка. «Я раз только брала», — сказала она дрожащим голосом. «Я у вашей супруги взяла 3 рубля. Больше не брала».
0: «Да? Ишь ведь, а у меня не записано». «Долой из 14 3». «Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. 3, 3, 3, 1 и 1. Получитесь».
1: И я подал ей 11 рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. «Мерси», — прошептала она.
0: Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что же мерси?» — спросил я.
1: «За деньги».
0: «Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерси?»
1: «В других местах мне и вовсе не давали».
0: «Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши 80. Вон они в конверте для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?»
1: Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице «можно».
0: Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к ее великому удивлению, все 80. Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным.
2: Ольга Троицкая. Народный театр «Внутреннее зрение». А теперь давайте вернемся к музыке и песням. На сцене вокальный ансамбль «Русская мелодия». Руководитель Сергей Пищальник. Музыка Александра Бардина. Стихи Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Овечкина. Слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист Петр Панов.

Музыка Валерия Ахапкина. Слова Арона Менца. «По северу, по вольному».

0: Вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС, МГО ВОС, руководитель Сергей Пищальник. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, у нас вновь театральная премьера. Народный театр «Внутреннее зрение». Надежда Теффи. «Жизнь и воротник».
1: Надежда Теффи.
2: Жизнь и воротник.
1: Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами.
3: Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.
2: Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека. Но вот она пошла в гостиный двор и, разглядывая витрины мануфактурного магазина, увидела
4: крахмальный дамский воротничок с продернутой в него желтой ленточкой.
1: Как женщина честная, она сначала подумала.
2: Еще что выдумали?
4: Затем зашла и купила.
1: Примерила домом перед зеркалом.
3: Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку,
2: то получится нечто такое невообразимое,
1: что, однако, скорее хорошо, чем дурно.
4: Но воротничок потребовал новую кофточку.
1: Из старых ни одна к нему не подходила.
2: Олечка мучилась всю ночь. Она утро пошла в гостиный двор и купила кофточку
4: из хозяйственных денег.
2: Примерила все вместе, оказалось, было хорошо.
3: Но юбка портила весь стиль.
4: Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.
3: Свободных денег больше не было.
5: Не останавливаться же на полпути.
2: Олечка заложила серебро и браслетку.
4: И когда воротничок потребовал новых башмаков,
2: она легла в постель и проплакала весь вечер.
1: На другой день она ходила без часов.
4: Но в тех башмаках, которые заказал воротник.
1: Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке.
2: Я забежала только на минутку. Муж болен, и доктор велел ему каждый день натираться коньяком. А это так дорого.
5: Бабушка была добрая, и на следующее же утро...
2: Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.
1: Следующие дни были еще тяжелее.
2: Она бегала по родным и знакомым, лгала, выклянчивала деньги.
3: А потом купила безобразный полосатый диван,
5: от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку.
4: Но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.
2: Она стала вести странную жизнь.
4: Не свою, воротничковую.
1: А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля.
3: И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.
2: Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, зачем на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?
5: Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которое ловко управлял подлый воротник.
3: Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какое-нибудь двусмысленность.
1: Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения.
3: И иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался,
5: она рыдала и молилась.
1: она решилась открыть все мужу. Но честный малый подумал, что это просто глупо пошутила. И, желая подольстить, долго хохотал.
3: Так дело шло все хуже и хуже.
5: Вы спросите, почему же она и просто-напросто не догадалась выбросить крахмальную дрянь в окно?
2: Она не могла.
1: Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю их мучительность, становятся необходимыми.
4: И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие. Ни за что на свете.
2: Олечка все больше и больше слабела в этой борьбе.
4: А воротник укреплялся и властвовал.
1: Однажды ее пригласили на вечер.
3: Прежде она нигде не бывала.
4: Но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия, вертел ее головой направо и налево.
5: За ужином студент, Олечкин сосед, под столом обнял ее за ногу.
2: Олечка вся вспыхнула от негодования.
4: Но воротник за нее ответил. Только-то?
2: Олечка слушала и думала. Господи, куда я попала?
1: После ужина студент вызвался проводить ее домой.
4: Воротник поблагодарил и радостно согласился.
5: Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы.
2: Прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело.
3: Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно. Моя дорогая!
4: А воротник пошло захихикал в ответ.
5: Они пили ликер, говорили
1: пошлости и целовались. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.
2: Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды.
4: А воротник кухарски повернул ее голову и снова хихикнул. Только-то...
1: Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румын.
3: Пошли в кабинет.
2: Но ведь нет здесь никакой музыки, возмущалась Олечка.
4: Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания.
5: Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.
1: Вернулась Олечка домой уже утром.
3: Дверь я открыл сам честный муж.
1: Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенная из Олечкиного стола.
3: Где ты была? Не спал всю ночь. Где ты была?
5: Вся душа у нее дрожала.
4: Но воротник ловко вел свою линию.
2: Где была? Со студентом болталась.
1: Честный муж пошатнулся. Оля, Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?
2: Деньги? Профукала!
5: Изложив руки за спину, она громко свистнула, чего раньше никогда не делала.
3: Да и знала ли она это дурацкое слово? Профукала! Она ли это сказала?
5: Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.
4: Но что горше всего... Так это то, что на другой же день после ее отъезда воротник потерялся в стирке.
2: Кроткая Олечка служит в банке.
1: Она скромна, что краснеет даже при слове «амнибус», потому что оно похоже на «амнибус».
3: А где воротник, спросите вы?
2: А я почем знаю? Он был отдан прачке, с нее и спрашивайте.
1: Эх, жизнь!
0: Народный театр «Внутреннее зрение» с премьерой. Спасибо, поздравляем с премьерой. Ну что ж, это представители драматического театра у нас. А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену одного из руководителей Московского музыкально-поэтического театра «Опера Белиссимо» Ларису Волжанину. «Фантазия на популярные песни». Поет Лариса Волжанина, концертмейстер Татьяна Булгакова.

Дорогие друзья, а мы с вами будем петь все вместе, потому что это любимые песни, любимые романсы. И я буду очень-очень рада помузицировать сегодня вместе со всеми вами.

шеф.

0: Бориса Волжанина и Татьяна Булгакова. Московский музыкально-поэтический театр «Опера Белиссимо».
1: Спасибо огромное. Будьте счастливы. Любви вам.
0: Нужно сказать, что в этом сезоне театр «Опера Белиссимо» к своему пятилетию порадовал нас с вами большой приятной премьерой оперетты «Летучая мышь». А сейчас артисты театра Юлия Михайлова и Михаил Виноградов исполнят для нас «Заздравную» из оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Михаил Виноградов, Московский музыкально-поэтический театр, опера «Белиссимо Браво». Спасибо. А сейчас на сцену выйдет артистка, которая является участницей коллектива шоу-группа «Премьер». Руководитель Людмила Смирнова, педагог по вокалу Кира Погодина. Шоу-группа в этом сезоне тоже отметила свой 25-летний юбилей в этом зале с большим концертом. Сейчас для вас споет Ольга Попова. Музыка Леонида Терещенко, текст Екатерины Иванчиковой. «Одно и то же».

0: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, после такого красивого и романтичного номера хочется еще больше романтики. И мы предлагаем вам в карнавальном вихре перенестись в Париж. Шоу-группа «Премьер. Парижское танго».

Ну что ж, это была премьера от шоу-группы «Премьер». А сейчас я бы хотела вновь пригласить на сцену нашу очаровательную гостью Лилию Ханипову. Песня из репертуара Эдит Пиаф. Композитор Шарль Дюмон, автор текста Мишель Вокер. В переводе означает «Нет, я не жалею ни о чем». Поет Лилия Ханипова.

Браво, Лилия Ханипова. Ну что ж, а у нас еще один премьерный номер. Музыкальный мини-спектакль от шоу-группы «Премьер». Музыка Виктора Лебедева. Автор слов Владимир Уфлянд. Бабетта и Каде из кинофильма «Небесные ласточки». Поет Вера Вебер.

0: Мини-спектакль премьера от шоу-группы «Премьер». Браво! Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт почти подходит к концу, и я бы хотела для закрытия нашего юбилейного 55-го творческого сезона пригласить на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя КСРК ВОС Анатолия Николаевича Хайретдинова.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все вы слышали, все вы видели, а самое главное, все вы прочувствовали. Тут огромный энергетический наплыв, который мы сегодня с вами испытали в зале. Это было видно, слышно по вашей, прежде всего, реакции. И спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, сидя в зале, совсем в небольшом количестве, создали огромный вот такой букет настроений для тех, кто здесь присутствовал, и для тех, кто нас слушал и по радио, и по нашим каналам, и слушал, и видел. И я думаю, что это надолго у всех останется в памяти. А я хочу вам сказать и начать с того, что мы сегодня говорили. 55 лет, две пятерки. Это та цифра, которая в 1970 году, никто даже не подумал бы, что мы будем вот сегодня в этом зале говорить об этой цифре и вспоминать, и думать о том, что мы растем, мы развиваемся, мы все становимся больше, интереснее, и самое главное, мы становимся разнообразнее. Это вот огромная палитра направлений и развития и жанров развития нашего самодеятельного творчества. Это огромный успех тех, кто занимается этим делом. И не зря культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС сегодня является базовым учреждением Всероссийского общества слепых, который проводит эту работу по всем регионам России. Буквально завтра руководитель и ее группа уезжает в группу шоу, группа «Премьер», уезжает в Тюмень, для того, чтобы там провести еще одно мероприятие. На днях в Нижнем Новгороде тоже состоится мероприятие, которое проводит КСРК ВОС. И так далее. И каждый месяц. И это не кончается. И сегодня мы с вами можем вспомнить и прекрасную оперетту, которую театр нам показал наш замечательный. Мы можем говорить о других наших победах. И о нашем театре шоу «Внутреннее зрение», которое имеет огромную историю своего развития. И много-много еще можно что сказать. А самое главное, надо сказать этим ребятам, этим людям, которые сегодня несут нам свое искусство, нам свою любовь и понимание того, что мы с вами. Это единое целое вот в этом зале, и не только здесь, она знает вся Россия. Спасибо всем тем, кто делал и будет делать в будущем. Славу КСРК ВОС! Спасибо всем артистам и всем руководителям этого коллектива. Земной вам поклон! Новых вам успехов, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо.
0: Большое спасибо, Анатолий Николаевич. Ну что ж, а я приглашаю на сцену Назима Арифджонова и шоу-группу «Премьер» Людмила Смирнова, Вера Вебер и Ольга Попова. Музыка Стаса Намина, слова Игоря Шаферана. Мы желаем счастья вам!
2: Добрый день! Можно с нам подпеть песню известную? Мы будем рады вашей помощи. Поехали, Рашидович.

0: Ревджонов.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу, но позвольте мне представить вам тех людей, наших волшебников за кулисами, без которых очень многие мероприятия этого сезона не смогли бы состояться. В первую очередь это наши замечательные звукорежиссеры Олег Коновалов и Ярослав Леонидов. Осветитель Николай Забенькин. Помощница на сцене Людмила Пастухова. Конечно, руководители наших чудесных коллективов, которые осуществляют всю-всю творческую работу. Ну а мы, друзья, прощаемся с вами до следующего сезона и очень надеемся увидеться с вами уже в сентябре. До новых встреч, друзья!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru
7: Аля! Ой, как хорошо здесь, на Воробьевых горах. Знаешь, я не воображала, что здесь может быть так хорошо.
8: Да, воистину красота. День очень хороший. Оля, ты погляди, как блестит купол у храма Спасителя.
7: Ой.
8: А Иван-то великий.
7: Где? Где? Я не вижу.
8: Ну вот же, направо. Mm-hmm. Ну еще немножко правее. Mm-hmm. Видишь?
7: Ага. Ой, какая прелесть. Колечко. А что это за маленькая церковь, кому там внизу, а? Вот точно игрушечная.
8: Да не знаю, так какая-нибудь. Mm. Нет, положительно красота. Ой. Подумать, что отсюда смотрели Иван Грозный, Наполеон.
7: А теперь мы. А где мы живем, Колечко? Ты можешь найти, а?
8: Ну, конечно, могу. Вот, вон, видишь церковку?
7: Mm-mm.
8: Ну, там еще несколько кучку, видишь?
7: Mm-hmm.
8: Ну, вот немного полевее от них и наши номера.
7: Ой.
8: Как странно. Неужели мы там действительно живем, в этом каменном хаосе?
7: Mm-hmm.
8: Неужели это Москва?
7: Ты знаешь, когда я смотрю отсюда, то я вижу, как будто нас, как мы там живем. И оба такие маленькие-маленькие, словно две козявочки. Как я тебя люблю, Коля!
9: Ой, что ты делаешь?
7: Что?
8: Я съем тебя, Олю.
10: Оля! Оля!
7: Ну что же, они не идут, а?
8: Мы тут остановимся?
7: Да.
8: Красивее места не найдешь.
7: Да. А ты знаешь, я их немножко боюсь. Коля, твоих товарищей.
8: Их-то вот нашла кого бояться.
7: Да, вот эта барышня. Она курсистка, да?
8: Да, курсистка.
7: Ой, а за ней, ну как его, я не знаю, вот этот в очках ухаживает, да?
8: Его зовут Михаил.
7: Это смешно, Коля, когда влюбленный в очках. А тебе, Коля, не нужно очков, чтобы меня рассмотреть, а?
8: Телескоп нужен. Звездочки рассматривают телескоп. Нет, ты подумай, что будет, когда луна зайдет.
7: Разве еще и луна будет?
8: Заказано. Нет, ну объясни ты мне, объясни. Ну что такое любовь? Ну то не было, то вдруг раз явилось. И сердцу так, так свежо, так солнечно, что будто крылья выросли за спиной. Оль, родной ты мой человечек. Я ей-богу счастлив.
7: Мне хочется молиться на тебя. Коля, когда ты так говоришь, то сердце у меня замирает и падает.
8: Аж взмокли, скажешь.
7: Ой, могу.
11: Господа. Глуховцев подлый ловелас. Ограничился тем, что взял на левую ручку эфемерную кофточку, под правую подхватил очаровательную Оль-Оль, а все же материальное, имеющее вес, предоставил нам.
12: Презренный Дон Жуан, прорвались в преисподнюю.
7: Выбирали место, мы все время вас окликали.
8: Да.
11: А вы на нас не сердитесь, Ольга Николаевна, это мы так шутим.
13: Господа, какой обширный горизонт.
7: А вон воспитательный. Вот он.
11: Где?
7: Вот, видите, вот он белеет.
8: Слушай, а Таганки не видать?
14: Она разве вам знакома?
13: А я в Арбатском участке сидел.
14: А я в Бутырках. Но их отсюда не видно.
8: А из Таганской тюрьмы
15: 129-го.
16: Воробьёвы хорошо видны. Значит, и Таганку отсюда можно рассмотреть.
17: Соли фортиссимо.
16: Господа, плохим запел. Я не могу, я уйду, мне жизнь дорога.
11: Сереж, вот ты опять с колокольни сорвался. Ведь так можно расшибиться.
16: Знаете, у него средние ноты хороши. Вот бывают такие кривые дрова, осиновые. Их как вместе не складываю, все топорщится.
17: Ты иди к черту.
18: Ну перестань, ну что ты, Сереж.
16: Ну, господа, ей-богу, пива больше было. Это ты, блоха, дорогу одну бутылку вылокал. И как ты можешь петь с нечистой совестью?
17: Да пошел ты к черту.
18: Самовар. Где же мы возьмем самовар?
11: Без чая я не согласен.
19: Прекрасные лорды и марк-графини, в особенности вы, баронесса, на семейном совете мы решили обойтись без посредников, а поэтому вот вам баронесса Карасинка, а вот и чайник принес на собственные груди.
11: Это подлость, господа. Ведь вы же говорили, что самовар будет. Ну пить чай из какого-то чайника, это черт знает что такое.
19: Ну не сердись, Коля, ну будешь пить пиво.
11: Да не хочу я пива.
16: Мещанин, тот человек, который, находясь в здравом уме, твердой памяти, отказывается от пива, тот человек мещанин.
18: Кто же пойдет за водой?
17: Так,
18: мы?
17: Да.
18: Николай Петрович, пойдемте за водой, хорошо?
16: Ну ладно, черти.
18: Не пей, миленький, сегодня. Я так боюсь пьяных.
11: Да ну что ты, ну выпьем все понемножечку, вот и все.
18: По чуть-чуть.
11: Бежи!
16: Ох, какое-то счастье, господа, когда осенью приезжаешь в Москву, а там у нас в глухомане отдуреть можно.
20: Ой, Миша, о чем ты говоришь? Это ты в деревне, все понятно, а у нас-то в Орле летом тащище мертвое.
16: Будя, везде хорошо. Пей за Москву, ребята. Угу.
20: Эх, ребята, еду я третьего дня с Курского вокзала. И как увидел я, братцы, мою театральную площадь, большой театр.
16: И малый. Выпьем за большой и за малый.
20: Давай.
18: Полное отсутствие интересов. Я целое лето работала фельдшерицей на одном пункте. Так это же ужас. Доктор еще молодой совсем человек, а такой пьяница, картежник.
20: А пьяница ничего. Картежник дурно.
16: Будет вам панихиду тянуть. Но удрали и удрали. И радуйтесь этому. Молодым людям надо быть веселыми. Расскажи-ка там лучше, Фрушончик, как тебя опять из тихого семейства выгнали.
20: Да.
18: Какая славная девушка с Глуховцевым. Кто это?
16: Это его знакомая. Правда, очень милая. Ну уж очень скромно, все краснеет. Ну-ну, расскажи, Фрушончик.
20: Нет, господа, это удивительно. Такого скандалиста, как Ануфрий, во всей Москве не найти. И зачем ты, Ануша, скажи мне, лезешь непременно в тихое семейство?
19: Роковая тайна. По натуре я человек совершенно не пьющий.
20: А, это понятно.
19: Нет, совершенно серьезно, Анна. И не только не пьющий, но склонный к самым тихим радостям. Вот что такое ваши меблированные комнаты? Ваш фальцфейн, например, грязь.
20: Невежество.
19: Невежество, да. Пьянство. А я этого совершенно не переношу, Анна Ивановна. Вот я и выискиваю по объявлениям тихое интеллигентное семейство, переезжаю, и все мне, конечно, очень рады. Ануфрий Николаевич, говорят, приехал. Но только в этот...
16: Несчастный ты человек, Ануфрий. Давайте выпьем за тихое семейство.
19: С удовольствием, Миш. И вот здесь, Анна Ивановна, начинается роковое сцепление обстоятельств. Третьего дня, например, поселился я у одного присяжного поверенного. Такой, знаете, тихий, интеллигентный человек. И тихо до того, что ежели блоха в дверь входит, слышно, как она босыми лапками ему по полу стучит. Все бы это ничего, Анна Ивановна. Но только в этот же самый день как-то я напился.
20: Да ты что?
19: И вернулся домой так часиков в 6.
20: У утра?
19: А нет, Сережа, по полуночи. Но все бы это ничего, Анна Ивановна, но губит меня любовь к людям. Вдруг мне до того жалко стало этого адвоката, что не вытерпел я, прослезился и давай барабанить кулаками в дверь, где они с женой почивают. Вставай, говорю, адвокат, Жену подавай. Пойдем, говорю, адвокат на бульвар гулять. Адвокат. На бульваре, говорю, так хорошо. Грачи поют. И что же?
18: Попросили уехать, конечно.
19: Нет, и не попросили даже, а просто сам адвокат. Связал мои вещи и, кажется, сам за извозчиком сбегал. До свидания, говорю. До свидания, Ануфрий Николаевич, до свидания. Ищите себе другое тихое семейство.
15: Злополучный ты человек, Ануфрий.
20: Да.
15: Выпьем.
19: С удовольствием. Однако, как они запропастились?
18: Угу. Так ведь пока дойдут до реки, далеко.
20: Господа, как вы черта, давайте пить.
18: Ой, да-да, пить, Михаил Иванович. Ну, оторвитесь от бутылки хоть на минуту.
19: Соли фортиссимо.
15: Брат, ну что же это такое? Пришел я на Воробьевы горы. Думал, хоть тут отдохнуть душою. А блохин петь хочет.
19: Ну, Миша. Не обижай его, Миша. Он же не виноват, что голос у него такой скверный. Пой, Сереж, пой. Только высоко не забирайся. Опасно.
20: Да пошел ты к черту.
19: Ой-ой-ой, какие жрачи, чего?
21: Я тоже. А можно мне здесь присесть?
18: Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Вот колбаса, вот сыр. Сардинок есть не советую, сардинки. Кажется, с запахом.
15: Вот я говорил, лучше селедку взять. Селедка никогда не обманет.
19: Налей-ка мне, Ануша.
20: Не предаст.
21: Не хотели пить. Николай Петрович.
5: Ой. Ну, одну рюмочку. Ну.
18: Чуть-чуть. Вы не московскую гимназию окончили, Ольга Николаевна?
21: Нет, я была в институте.
20: В институте? В институте? Это надо хорошенько рассмотреть.
15: Братцы, блоха в тарелочке надел.
19: Четырехглазый осьминог.
20: Почему осьминог? То есть имеется в виду, что глаза уже есть, а ноги будут.
21: Михаил Иванович. У вас такой же прекрасный голос. Чего вы не споете?
15: Можно. Мне снился день, который не вернется, и, милый друг, что больше не придет.

0: счастье, и сердце говорит: не жди ее.
1: Я не могу сказать. Лохин опять врет.
0: Это свинство. Это черт знает, что такое. Я больше никогда.
2: Сергей Васильевич.
1: Я нарочно.
3: Чего ты к сердцу не понимаешь?
0: Шутит?
2: Ну, конечно, он же шутил.
0: Спасибо большое. Ха-ха-ха, как смешно. Шутит он. Хорошие шутки тоже, товарищ.
1: Серега.
4: Ну,
5: не сердись. Ну, Сережа.
0: Встань.
5: Ну, я нарочно. У тебя голос прям, брат, для оперы.
0: Оставь меня, Миша. Оставь, я знаю, что у меня очень плохой голос. Но если мне хочется петь, как ты этого не понимаешь? Я, может быть, всю жизнь отдал бы, чтобы иметь такой голос, как у тебя. Ты не знаешь, и никто из вас не знает, что у меня, может быть, все время в душе музыка звучит.
5: Если бы ты не врал, Сережа, а то ведь ты врешь.
0: Ну и вру, и что? На то вы и товарищи, чтобы... А вы...
5: Ну, верно, брат. Ну, Сережа, верно, свинство это. Да. Ну, поцелуй меня.
0: Не буду.
5: Ну, поцелуй. Вот больше никогда, брат. Больше никогда слова не скажу.
0: Когда?
5: Ври сколько хочешь. У тебя тенор, что ли?
0: Мими. Тенор?
5: Ну, ничего, брат. Пойдем, выпьем.
0: Зазвонила Москва. Да чего же я люблю ее, братцы мои?
6: По какому случаю трезвон?
0: Завтра же воскресенье. Ко всенощной.
5: Молчи. Слушайте.
3: Нет, я не могу. Это такая красота, что с ума сойти можно.
5: Вечерний.

0: Чит. Москву действительно трудно узнать.
1: Это такая красота. Такая красота.
2: Мне захотелось молиться.
1: Молчи, Улюля. Тут и молитвы мало.
3: Но если ты, Ануфрий, еще раз попробуешь в таком торжественном случае гнусавить, как заблудившийся козел...
4: Жестокое непонимание, роковая судьба. Лучшие порывы души угасают, не долетая до небес. Всю жизнь ищу тихое семейство. И что? О, жалкий жребий мой.
5: Угу.
4: Анна Ивановна, вы женщина строгая, добродетельная. Давайте образуем с вами тихое семейство.
0: Вы пьяны, Ануфрий Николаевич.
4: Выпивши, но не пьян. Дамам эта разница недоступна, вместе с тем очень значительно.
5: Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
3: Зловредный ты человек, Ануфрий. Только тебе и остается, что пить.
4: А я одного боюсь, Миш. Истощение сил.
3: А ты, Ануша, не мешай водку с пивом. Выпей сперва одного, а потом другого, а вместе избавь тебя Бог. Никакое тихое семейство тебя не выдержит.
4: Хорошо, Миш, попробуем так.
6: Пошли. Пойдем?
4: Пошли.
7: Что загрустило, Улюль? Что затуманилось, Зоренька ясно?
2: Так. Мне очень нравятся твои товарищи, Коля. И это твой Ануфрий... Ну, как его? Он очень милый. А это правда, что его-то отсюда выгоняют?
7: Ты еще не знаешь, какой он хороший. Он последнюю копейку отдает товарищам. Но только ужаснейший скандалист.
2: А этой Анны Ивановны я боюсь... Знаешь, мне все время кажется, что она меня презирает.
7: Какая чепуха. Кто же может тебя презирать? Ты такая прелесть, такое очарование, что вот... Хочешь, я сейчас при всех возьму и стану на колени.
2: Не надо, не надо, Коля. Ступай, миленький, к твоим. А я побуду тут одна. Мне немножко погрустить захотелось.
7: О чем, Улюль?
2: Так, о жизни. Ты очень меня любишь, Коля?
7: Очень, Улюль.
2: Нет, скажи, очень. Мне нужно, чтобы ты очень меня любил.
7: Сильнее нельзя любить. Видишь ли, настоящую любовь можно узнать потому, насколько от нее человек становится лучше. Еще потому, Улюль, насколько от нее в душе светлеет. А у меня так светло теперь, что я удивляюсь. Ведь ты знаешь, Олечка, как мучили меня всякие проклятые вопросы. А теперь ничего. Только радость, только свет, только любовь. И петь хочется, как Блохину.
8: Вы тут, дети мои. Простите, что я вмешиваюсь в ваше блаженство, но любовь к людям не дает мне покоя. Я уже заметил, когда мы шли сюда, и вообще еще раньше заметил, что вы, дети мои, самим провидением вы понимаете.
6: Ты понимаешь, не трудись, Ануш.
8: Я как старший, как духовный отец.
6: Духовная мать.
8: Нет, именно как духовный отец. Я прошу тебя... Тебя, женщина, как бы тебя ни звали, люби моего Колю, люби. Это такая душа, такая душа.
6: Да ладно.
8: Когда вы поженитесь, образуете тихое семейство, я навсегда поселюсь у вас. Ты меня не выгонишь, Коль, как этот адвокат.
6: Ты живи, Ануш, чего уж там.
8: Я всегда верил в твое благородство, Коля. Мне бы только ящик с книгами распаковать. А то вот уже 2 года вожу его с одного тихого семейства в другое тихое семейство.
4: А вас, прелестная незнакомка, я могу поцеловать, как отец?
7: Коля, мой поцелуй чист, как дыхание ребенка.
4: Только который не меньше года пролежал в спирту.
2: Я с удовольствием поцелую вас, Ануфрий Николаевич.
4: Ты лучше на Луну посмотри.
8: Которое? Вот это? Господа! Ой, какая зеленая! Господа, Луна взошла, притом заметно в нетрезвом виде.
7: О, господа, а кто подложил под меня сардинки?
4: Во-первых, я не курица, во-вторых, куры сардин не несут, а в-третьих, я же не маркиз, чтобы ежедневно менять брюки.
9: Господа, кто-нибудь помнит этот романс? Мне. Вы знаете, мне кажется, что я растворяюсь в лунном свете. Что я таю. Что меня больше нет. Господа, скажите мне кто-нибудь под честное слово. Есть балахин на свете? Или его уже и нет?
7: Ой, какое торжество! Возрадовались небо и земля. Что сегодня? Праздник, что ли?
9: Завтра воскресенье. Звонили ко всеношной.
4: Врешь, отец диакон. Сегодня воскресенье. Ну почему воскресенье должно быть завтра, если оно сегодня? Мишка, ну-ка скажи отцу диакону, что ихний календарь мещанства.
0: Тишина какая. Михаил Иванович, вы здесь?
7: По-видимому, здесь.
0: Идите сюда. Отсюда виднее.
10: Оль, ты любишь меня?
2: Люблю. А ты?
10: Люблю.
4: Вот я и в тихом семействе. Тихий месяц, тихие звезды, тиха вся земля.
9: Смотря, ну ж, выгонит.
4: Не смейтесь, дети мои, над несчастным Ануфрием, ему грустно. Люди гонят его и даже побивают камнями, как пророка. Но он верит, есть в мире тишина. Иначе как бы могли судить у мирового за нарушение тишины и порядка?
7: Торжество.
8: Ну, однако же, пойдем допивать пиво, Ануфрий.
4: Пиво? С удовольствием, но мне кажется, Миша, что я выпил уже все пиво.
8: А я спрятал две бутылки. Пойдем. От этого торжества меня под сердцем сосать начинает.
4: Под сердцем? Ах, Миша. Прости меня, Михаил, но мне кажется, я наступил тебе на мозоль.
11: Ты, Ануша, опять извиняться начинаешь. Ночевать тебе в участке.
0: Михаил Иванович, вам грустно?
7: Да, взгрустнулось. Пива мало взяли.
0: Пиво в такую ночь? Ой, холодно, холодно становится. У кого моя кофточка, господа? Да и собираться пора, пока дойдем.
4: Домой?
7: Это кто сказал домой? Это кто сказал домой? Это вы, Анна Ивановна?
12: Ложное представление о несуществующих предметах. Да. Дома никакого нет. Дом — это пятиэтажный предрассудок.
11: Правильно, Ануша. Мы, конечно, какой там дом? Мы сейчас еще костер будем разводить.
12: Верно, брат Сережа, костер.
11: Да. Я желаю наблюдать восход солнца.
12: Я буду прыгать через костер. Буду прыгать через костер, как летающая рыбка.
11: Я тоже буду прыгать.
12: Блоха, блоха, блоха. Скажи, бублик.
0: Не надо говорить, Сергей Васильевич.
11: Булбик.
12: Верно, блоха. Значит, и ты можешь прыгать через костер. Все будем прыгать.
13: Костер нельзя, братцы. Можно.
12: Если ты будешь черепениться, отец диакон, мы тебя на костре зажарим, и будет у нас постная закуска.

0: Кто? Муж.
1: Так, то Миша.
0: Не, я не могу с Блохиным сидеть. На меня все смотрят. Что это, говорит, у Михаила Ивановича такое неприличное знакомство?
1: А ты что же ты, Сережа, в мундире? На бал куда-нибудь собрался?
2: Пошел к черту. Сегодня 3 рубля на толкучке дал.
1: Ну, а не дорого.
2: На силу уступил, 5 просил. Говорит, что шитья одного на 15 рублей.
0: Ну-ка, покажи-ка.
2: Пожалуйста.
0: Ничего. Здорово, только молью поедем.
1: Да, и великоват немножко. Ну да ты, Сереж, подрастешь.
2: Ты что это, Коля, так загрустил?
3: Так, ничего.
1: А что, братцы, не найдется ли у кого завалящего урочек?
2: Держи карман шире. Сами взяли бы, кабы было что.
0: А животы подводит, Ануш.
1: А подводит, Миш, подводит. Я бы, собственно, за стол и квартиру.
2: А я и расстояний не стесняюсь.
0: Ну, не скули, блоха.
4: Она стала нам разлуки время и на изуму. Ченную грудь тяжело положить бремя, но все скажу вам, добрый путь.
5: Тут петь нельзя, господа.
1: А разве кто-нибудь пел? У вас, дорогой мой, начинаются галлюцинации слуха. Как ты думаешь, Миша, это очень опасно?
0: Очень, потому что за ними идут галлюцинации в зрение.
2: И обоняние.
5: Вам говорят...
1: Ты замечаешь, Миша, что с маркизом делается?
0: Я советовал бы вам обратиться к акушеру.
1: Нет, ну почему же, Миша, к акушеру? Неужели ты предполагаешь какую-нибудь ненормальность в положении ребенка?
0: Я убежден.
2: Тогда поторопитесь, граф, я прошу вас, это очень серьезно. Если не захватить вовремя...
5: Петь нельзя, вам говорят, а то с бульвара прогоню.
1: А что, Миша, если я дам маркизу по шее? Благословишь ты меня?
0: Оставь, Ануфрий. Тебя губит любовь к людям.
1: Не, ну если по совокупности ему. А впрочем, маркиз, я завтра пришлю к вам моих секундантов.
5: Все студенты, шантропа, квадрат.
0: Не выгорело, да. Ну, что, Будя, насиделись. Пойдем шататься, ребят.
6: Угу.
0: Николай, ты с нами?
6: Нет, мы тут посидим.
7: Сям дири-дири-бум, дири-дири-ясень, ясень, баба-юинь, ты брюинь.

0: Что с тобой, Лёль? Ты сегодня весь день такая грустная, что жалко на тебя смотреть. Ну, случилось что-нибудь? Твоя мать какая-то странная.
1: Нет, ничего. А чего ты грустный?
0: Я-то? Не знаю. Дела плохи, должно быть, от того. Хорошо, что еще в комитетской столовой даром кормят, а то... Да надоело это, Олёль. Здорово, я малый, камни готов ворочать, а работы нету.
1: Бедный ты мой мальчик.
0: Ну, оставь. Ну, ты плакала? А чего у тебя под глазами такие круги? Ну, говори же, Олечка, ведь это нехорошо. Ну, что ты, Оля?
1: Тебе будет очень тяжело, Колечка, если я скажу... А вот и мамаша идет.
2: Ты же тут, Оля, сиди. Никуда не уходи отсюда. Какой прекрасный вечер, господин студент.
1: Пошла проклятая.
0: Ты что, Оля?
2: Какой великолепный оркестр, Оля. Ты не находишь, дружок?
1: Пошла. Пошла. Нет, ты посмотри, какая благородная, а? А вчера зарезать меня грозилась старушка вот эта вот, благородная вот эта.
0: Ты говори толком, Оля, что случилось?
1: Да неужели ты ничего не понимаешь? Ты целый месяц живешь со мной и ничего не видишь. Где же твои глаза?
0: Как ты странно говоришь, живешь. И что я должен видеть?
1: Что я не девушка.
0: Видел, положим. Ну что же отсюда следует? Да, правда, это нелепо. Может быть, над этим нужно было задуматься? Мне как-то в голову не пришло. Вообще, я действительно не задавался вопросом, кто ты, кто твоя мать. Я знаю, что твой отец был военный, что твоя мать получает пенсию.
1: Да, 8 рублей в месяц.
0: Ну?
1: Что я содержанка. Что я на содержании. Ты это знаешь? Что же ты молчишь? Коля, Колечка, ты не ожидал этого? Тебе очень больно. Ну, говори же, милый мой, если бы ты знал, как я измучилась, вся.
3: Не ожидал. Ну как же это? Да, не ожидал. Какая странная вещь. Ты на содержании. Странно. Да как же это вышло?
1: Когда я была еще в институте, она, эта мерзавка, продала меня одному. Ну, у меня был ребенок.
3: У тебя? Тебе же всего 18 лет.
1: Ну да, 18. Ну и ребенок умер. Воспитатель нам. Ну а потом... Я не могу рассказывать. Колечка, пожалей меня, голубчик.
3: У кого ты на содержании?
1: Да так, виноторговец один.
3: Где он?
1: Ой, ты не думай, Коля, что теперь я с ним и с тобой. Нет, нет, он уже 2 месяца как уехал на Кавказ.
3: Так скоро вернется?
1: Он не вернется, Коля. Он прислал письмо, что больше не хочет, и что я могу идти, куда глаза глядят. И денег за этот месяц он не прислал.
3: Сколько?
1: 50 рублей.
3: Немного.
1: Да. Ты знаешь, он очень расчетливый. Он говорит, что летом на каникулах он не может платить столько же, сколько и зимой. А зимой он платил 75. И кроме того, подарки. Духи или на платье.
3: И это ты. Духи на платье. Это ты, Олёль. Мое очарование, моя любовь. Ведь я тебя девочкой считал. Да не считал я ничего, я просто любил. Зачем, не знаю, любил.
1: Пожалей меня.
3: Ну отчего ты не работала?
1: Я ничего не умею. Ничего. Да и где взять работы? Ну ты же сам знаешь. пожалей меня. Вот ты в комитетской столовой. Я уже 2 дня ничего не ела.
0: Что? Как же это? Как же это?
1: Да так. Все заложили.

0: Ничего? Это такой ужас, что можно убить себя. Да нет, я достал бы где-нибудь. Я бы что-нибудь продал, да фу ты, черт, украл бы. Ведь это невозможно на самом деле, 2 дня не есть человеку. Олёль, прости меня, голубчик. Я просто осел, вместо того, чтобы расспрашивать. Тебе очень хочется есть?
1: Нет. Голова только кружится.
0: Я сейчас буду кричать «караул». Да пусть соберутся, пусть посмотрят.
1: Ты прощаешь меня?
0: Что? Прощение? Да как ты можешь говорить о прощении, когда я должен встать перед тобой на колени и плакать? Прости меня.
1: Мне умереть с тобой хочется, Коля. Ты такой добрый, такой благородный.
0: К черту! Не смей мне говорить о благородстве. Нет, это невозможно. Посиди здесь минутку. Я сейчас что-нибудь куплю. У меня есть пятачок. И вообще я достал...
1: Нет! Нет! Не уходи.
0: Хорошо. Хорошо, Олюль. Ануфрий! Ануфрий, слушай, голубчик, поди сюда!
2: Что?
0: Что? Что случилось? Она 2 дня не ела, понимаешь? 2 дня не ела. Давай денег.
2: Денег? Это ты говоришь денег?
0: Ну да, денег, а то что же?
2: Ну прости, голубчик, не гроша, понимаешь? Не гроша. Вчера она всю братью был 2 гривны, и то у немцев пропили.
0: Ну что ж, так умирать, что ли?
2: Погоди, ты говоришь, 2 дня не ела? То есть, совсем не ела? Да нет, это невозможно. О чем же ты, тупица, осел, думал раньше?
1: Он не знал.
2: О, вот еще, не знал, должен был знать. Так, погоди, Коля. Тут Веревкин с какой-то девицей крутится. Такая сволочь. Веревкин никогда копейки не даст. Но я ему горло перерву, он от меня не уйдет. А может, Мишку лучше с собой взять, а? Он Мишки боится.
0: Как хочешь, но только поскорее.
3: Ну ладно, вы же тут сидите, никуда не уходите. Господи, да как глупо-то все.
0: Он достанет, Олечка. Если уж они с Мишкой возьмутся, так они достанут. Да я этого Веревкина знаю, это наш товарищ. Ужасно дрянной человечишка. Но они сумеют его припугнуть.
1: Глупенький ты мой.
0: Оставь, Лёль. Только бы до завтра как-нибудь протерпеть, а завтра мы все устроим. Бедная ты моя девочка. Ну и мать у тебя. Ну как же ты допустила? Ты как можно вообще допустить, чтобы тебя, живого человека, продавали как ветошку?
1: Да она грозится, что зарежет меня. Я вообще ночью боюсь не спать. Она совсем сумасшедшая.
0: Пустяки, не зарежет.
1: Да ты не знаешь ее. Она так сладко любит. Коля, это что-то ужасное. Она и пьет или такую наливку сладкую, или ликер, или просто намешает водку с сахару, так что сироп сделается, и пьет.
4: Ты тоже, я заметил, любишь сладкое.
1: Я? Нет, я немножечко. Она...
5: Оленька!
1: Господи, вот и она. Коля, Колечка.
0: А что это за офицер?
1: Не знаю, наверное, какой-нибудь ее знакомый. Коля, если она будет звать меня, то, пожалуйста, голубчик, не пускай меня. Выдумай что-нибудь. Идет, идет. Держи меня, Коля.
6: Какой прекрасный вечер. Оленька, дитя мое, извинись перед господином студентом. Ты мне нужна на пару слов. Excuses, monsieur.
1: Какие еще слова? Я никуда не пойду отсюда.
6: Оля!
1: Нечего кричать, вы тут не дома.
6: Фи, как ты невоспитана. Прошу вас, господин студент, оставьте нас с дочерью на минуту.
7: Я не пойду и Ольгу Николаевну взять не позволю.
6: Что-с? Это вы мне изволите говорить, молодой человек? Как груба нынешняя молодежь. Ольга, поди сюда. Венезиси, Ольга!
1: Не пойду.
6: Что-с? Вы хотите, чтобы я позвала городового? Чтобы я устроила скандал?
1: Не кричите, мамаша.
6: Какой-то грубиян, какой-то нахал, какой-то студентишка смеет заявлять. Я не пущу! Ты мне смотри, девчонка, дрянь, не забудь, что я тебе вчера говорила. Ну-с?
1: Я не хочу.
0: Как ты говоришь это, Оля? Если ты не захочешь сама остаться, ведь я уже не смогу тебя удержать, ты подумай.
1: Я...

0: Боюсь.
1: Ну-с, я жду. Какое нахальство вмешиваться в чужие дела. Лучше бы поменьше пьянствовали, а других учить нечего.
2: Если ты двинешься с места, Ольга, то знай это навсегда.
1: Городовой! Пожалуйте сюда, господин городовой!
0: Я боюсь. Пусти меня, Коля. Коля, я вернусь.
2: Пожалуйста.
0: Нет, нет, нет, не уходи. Господи, что же мне делать? Господи.
2: Что хотите, выбирайте сами.
1: Я тебе покажу, девчонка, дрянь. Идешь или нет? Говори.
0: Ой, ты меня знаешь, Оленька.
1: Ну, идешь?
0: Не знаю.
2: Прощайте, Ольга Николаевна.
1: До свидания, господин студент, до свидания. Я знаю вашу фамилию и завтра же напишу вашему начальству, какими делами вы занимаетесь на бульваре. Нахал!
3: Да вы пьяный!
1: Ты меня поил? Мальчишка, гроша за душой нет, а тоже.
0: Коля!
1: Вы компрометируете себя, Ольга.
0: Коля! Коля! Коля!
4: Ограбили купца, держись, Коля! Трёшницу прямо из самого сердца вырвали, прямо в крови бумажка. Ну а где же Ольга Николаевна, где же она?
5: Что сей странный сон означает? Что, ее позвали куда-нибудь, что ли?
6: Позвали.
4: Да что ты, Коленька, все так смотришь, будто прослезиться желаешь. Ты меня прости, душа моя, что я вмешиваюсь в твои дела, но мне, ей-богу, противно смотреть на тебя, душа моя. Словно в патоку бутылку керосина вылили. Угу. Была девица, ей кушать хотелось. Пошла девица с мамашей погулять.
7: Ведь она с мамашей пошла.
4: Ну, чего же тут чрезвычайно? Придет девица, мы ее покормим.
7: И даже мамашу ихнюю.
4: Зачем же впадать в меланхолию?
5: Конечно, жалко человека. Ты этого, Ануш, не говори. А кроме того, небось, совестно. Колька сыт, и, конечно, на голодного ему смотреть зазорно. Так, что ли, Глуховцев?
6: Не в этом дело.
5: Так в чем же?
6: Да разве вы не понимаете?
4: А, нет, Коля, начинаю кое-что соображать. Такие вот дела.
7: Интересно.
4: Очень интересно.
7: Ничего не понимаю.
8: Какой приятный вечер, господа студенты.
4: Да, погодка хорошая. Гулять изволите?
8: Да, гуляю. Вам странно, молодые люди, что такая пожилая дама так же хочет погулять, музыку послушать.
5: Нет, а чего же? Гуляйте. Гуляйте себе, если хочется.
8: Благодарю вас. А вас, господин студент, простите, что до сих пор не могу запомнить вашего имени и отчества. Господин Глуховцев, кажется. А вас прошу об одном одолжении. Вы, вероятно, раньше меня вернетесь домой. Вы ведь рядом живете. Так, пожалуйста, скажите там, что Оленька, моя дочь, поехала на 2 дня на дачу. К знакомым.
4: Тихо, Коля. Вот Коля, что, мамаша, вы того, идите-ка себе гулять. Коля. Вечер приятный, музыка спокойно играет, душа отдыхает. Двигайтесь, двигайтесь, старушка.
8: Господин Глухов.
4: Ой, мамаша, неужели вам не жалко ни прически, ни шляпы? Я бы на вашем месте шляпу пожалел. Другую такую едва ли отыщете. О, это из Парижа.
1: Что с женщину хватать, мальчишка?
4: Ой, мамаша, да разве вы женщина? Кто вам это сказал? Неужели Глуховцев? А вы не верьте ему, мамаша, это ужаснейший ловелас.
1: Нахал!
5: Плюнь, брат Глуховцев. Не стоит связываться.
6: Я ей сказал, что если ты пойдешь, то больше не возвращайся. И она, брат Миша, пошла. Что ты на это скажешь?
5: Значит, дрянь.
7: Что она, гулящая, что ли, Ольга Николаевна?
6: Выходит, что так. Как это дико, как ужасно, Миша. Вон музыка играет. Ну, вон люди гуляют. Неужели это правда? Сидела здесь, была у Лёли. А теперь пошла с офицером. С офицером! С каким-то офицером, которого первый раз видит. И это любовь?
5: Любви, Коля, не существует. Просто, брат, стремление полов. Остальное – беллетристика.
6: А я думал, существует.
4: Ну, Коля, очень я сомневаюсь, чтобы при наличности такой тёщи вы могли бы образовать тихое семейство. Но девчонка все-таки жалко. Чего?
7: Что, она со страху, что ли?
6: Да боится чего-то.
4: Ну, конечно.
7: Конечно. Голода боится, мамаши боится, тебя боится. Офицеры тоже ей страшен, вот и пошла.
9: Глазенки плачут, а губенки уже улыбаются в предвкушении тихих семейных радостей.
4: Вот так-то, Коля. Пренебреги. Если можешь, воспари.
5: Ну так как же, братцы? Чужое добро впрок не идет. Нужно трехрублевку пустить в обращение.
4: С удовольствием, Миша. К немцу?
5: Можно и к немцу. У немца раки великолепны.
10: За упокой души.
4: Чьей души? Всякая душа, Коля, нуждается в поминовении.
10: А я вот еще 5 целковых достал. Сказал Веревкину, что ночью оболью его керосином и подожгу. Заплакал, но дал.
5: Ой, что это будет? Я,
4: вот подлец. Оглялся, что 3 целковых последние.
10: А где же?
5: Петь хочешь, Сереж?
10: Ой, вот черти. Черти. Я думал, что и вправду. Вот черти. Ну куда же, к немцу?
6: Ну и напьюсь же я, братцы.
9: Ой, никогда, Коленька, не нужно злоупотреблять спиртными напитками. Злоупотребишь, и потянет тебя в тихое семейство. А потянет тебя в тихое семейство, тут тебе, брат, и капут. Потому что гений и тишина несовместимы.
4: Айда, ребята, ходу!
6: Ну и напьюсь же я!
10: Вот черти, попоем же, братцы! Ходу! Ходу! Ходу!

Keep on.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Служебный роман» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Памятник рабочей и колхозница. Позади него Спасская башня Кремля. Сменяющие друг друга улицы Москвы. На фоне потока машин и быстро идущих пешеходов появляются титры. Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов. Алиса Френдлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахиджакова, Людмила Иванова. В фильме «Служебный роман».

0: Авторы сценария Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Постановка Эльдара Рязанова. Большое здание на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровка. На фасаде 9 табличек, самое заметное с текстом «Статистическое учреждение».
1: Как всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.
0: Из «Черной Волги» выходит строгого вида дама.
1: Людмила Прокофьевна Калугина.
0: Входит в учреждение.
1: Директор нашего статистического учреждения.
0: Проходит мимо уборщицы.
1: Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает.
0: На часах без 10:08.
1: Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем.
0: Входит в дверь лифта.
1: Мы называем ее «Наша Мымра».
0: Нажимает кнопку 5.
1: Конечно, за глаза.
0: Калугина опускает глаза. У нее короткие, зачесанные назад волосы, лицо без следов косметики. Расстегивая на ходу коричневое пальто, проходит по просторному залу с множеством письменных столов. Походка тяжелая и целеустремленная. Пройдя полностью зал, поднимается по лестнице. Идет по площадке перед двумя кабинетами. Бросает короткий взгляд на окна кабинета, в котором ведется ремонт. Один рабочий красит стену, другой стоит на деревянной стремянке. Пройдя приемную, Калугина входит в кабинет с высокими не менее 4 метров потолками. Закрывает дверь, обитую черным дермантином. Просторный кабинет условно делится на 2 части шкафом с открытыми полками. В первой части письменный стол. Перед ним 2 кресла. Во второй, дальней от входа части, вешалка, раковина, стол с горшечными цветами и холодильник. Вместо стены в дальней части наклонная поверхность стеклянной крыши. Пройдя через дальнюю часть, Калугина выходит из кабинета на плоскую крышу, огороженную парапетом. Зачерпывает воду банкой из большой бочки. Поливает стоящий под открытым небом цветы. С крыши открывается красивый вид на исторический центр города. Тихий переулок с высокими деревьями. Из подъезда выходят мужчина и 2 мальчиков.
1: Каждое утро по дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев.
2: Вот тебе 40 копеек, купишь 2 пакета молока. И не забудь!
3: Ладно!
2: И позавтракать не забудь, слышишь? Так, теперь давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются?
3: А я себя хорошо веду.
2: Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты ел пластилин?
3: А я его с сахаром ел.
2: Ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И зачем вы Машу заперли в шкаф?
3: Понимаешь, я запер, а ключ потерялся.
2: Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем, слышишь?
3: Ладно, ладно.
1: Обормот.
0: Мужчина заводит мальчика в ворота детского сада. Посмотрев на часы, бежит по тротуару. У мужчины большие очки, широкий лоб, усики.
1: Зовут меня Анатолием Ефремовичем. Фамилия моя Новосельцев. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь.
0: Мужчина в автобусной давке. На железнодорожной платформе.
1: А это Ольга Петровна Рыжова.
0: Светловолосая женщина.
1: Оля.
0: Композитор Андрей Петров, дирижер Эмин Хачатурян. Звукооператоры Юрий Рабинович, Валентина Щедрина. У Оли большие глаза, приятный овал лица. Взбегает по лестнице на мост над путями.
1: Оля мой самый верный друг. Мы подружились давно еще в институте. Больше всего я люблю в ней то, что она оптимистка. Что бы ни стряслось. А земной шар, как известно, вертит именно оптимисты.
0: За окном электрички проносятся поля и речушки. Оля едет стоя в переполненном вагоне. Покачивается, окруженная со всех сторон пассажирами. Музыкальный редактор Раиса Лукина. Песни на стихи Роберта Бернса, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого, Эльдара Рязанова. Стихотворение Беллы Ахмадулиной. Морщась, Оля поднимает сумку, держит ее перед грудью. Бросает взгляды на стоящих справа и слева от нее мужчин. Электричка прибывает на вокзал. Песни исполняют Алиса Френдлих, Андрей Мягков. Директор картины Карлен Агаджанов. Поток пассажиров мгновенно заполняет пустую платформу. Оля полубежит по вокзальной площади. На плече дамская сумочка, в руках 2 хозяйственные сумки.
1: В нашем городе чересчур много жителей. Чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают. Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город.
0: Серая блочная многоэтажка. К автобусной остановке торопится невысокая женщина. У нее густые черные волосы, голубой берет. Длинная пестрая кофта перехвачена поясом. На ногах черные брюки-клёш и туфли на платформе с высоким каблуком. Выйдя на пути, женщина недовольно смотрит туда, откуда должен приехать трамвай.
1: Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. Оклад у нее секретарский, а туалеты сплошь заграничные. Как ей это удается, загадка.
0: Женщина лет 40.
1: А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.
0: Шура пожимает руку темноволосой женщины в джинсовом костюме. Входит вместе с ней в учреждение. Новосельцев постукивает по спине стоящую перед зеркалом Олю.
1: Освеженные обязательной утренней зарядкой в общественном транспорте, мы, наконец-то, прибываем на службу. Привет.
4: Здравствуй.
1: Слушай, Вовка опять ботинки порвал.
4: Да?
1: Где бы добыть 20 рублей до получки?
3: Люди, Нина? Люди!
4: Погоди, я только сейчас лекарство возьму.
5: Не знаю, может быть, коляску купим.
4: Дайте мне от головы.
5: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек.
1: Сегодня на что?
5: У Маши Селезневой прибавление семейства.
4: А?
5: У тебя распишите,
1: я
5: пожалуйста,
1: тут ни
5: 50
1: при чем.
4: Копеек. А кто у нее родился?
5: Не знаю, не выясняла еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. А-а-а. Спасибо, расписывайтесь. Люди, не уезжайте, кто не сдавал?
4: Давайте.
5: Вот здесь распишитесь, пожалуйста.
1: И за меня там тоже.
4: Угу.
1: Черкни.
5: На Селезнёва, на Машу, кто не сдавал, не уезжай!
1: Ой, господи, какой давай. Отвратительный голос. Слушай, ну где же все-таки добыть 20 рублей? А вот если бы меня назначили начальником отдела.
4: Я бы тебя назначила. А что? Ты прекрасный работник, у тебя большой опыт. Пойди к нашей мэмри, поговори с ней, скажи ей. Господи, кого же назначать, как не тебя?
1: Это немыслимо.
4: Идем?
1: Пойдем.
6: Шура,
5: все расписались.
6: Не знаешь, а?
5: Не знаю, не выясняла.
6: Ну,
5: мальчик, наверное.
6: Ты?
0: Новосельцев и Оля едут вплотную друг к другу в переполненном лифте. Обменявшись взглядами, вздыхают. Входят в зал со столами.
4: Ади, пойди к нашей мэмри и поговори с ней. Скажи ей, что у тебя двое детей.
1: Да что ты, дети. Она, в принципе, не знает, что на свете бывают дети.
4: Здрасте.
1: Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью окладом.
4: Здрасте.
1: Здравствуйте.
4: Да, но лишние 50 рублей ведь на улице не валяются.
1: Еще как не валяются.
4: Ну, здрасте.
1: Да дело даже не в деньгах. Здравствуйте. Мне вообще надоело сидеть за этим столом. Я чувствую себя переростком. Здравствуйте. Я способен на большее.
4: А что ты мне об этом говоришь? Ты поди ей это и скажи.
1: Нет, я об этом говорить не буду. Не хочу унижаться, я гордый.
0: Садятся за соседние столы. Оля сидит справа спиной к Новосельцеву. За большей частью столов женщины извлекают из сумочек разнообразную косметику. Кто-то подводит ресницы, кто-то расчесывается, кто-то красит губы.
1: Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал.

0: Оля прикасается подушечками пальцев к шее и носу, в руках флакон духов. За письменным столом около лестницы сидит дородный мужчина. Постоянно отвлекается от бумаг, провожая взглядом стройные ноги девушек в юбках выше колен.
1: Петр Иванович Бубликов, начальник отдела общественного питания. Может быть, поэтому он такой упитанный.
0: Проводив взглядом очередные ноги, Бубликов склоняется над бумагами. Поведя подбородком, отбрасывает ручку, берется двумя руками за голову.
1: А это Юрий Григорьевич Самохвалов. Очень хороший человек. Я его давно знаю, еще с института.
0: Интеллигентного вида мужчина.
1: Именно с его появления в нашем учреждении и началась вся эта заваруха. Она началась в обычное, ничем не примечательное утро, когда наши статистические красавицы закончили наводить марафет и погрузились в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчетов, планов и смет.
0: Верочка с телефонной трубкой.
2: Уходил последним. Ты не забыл закрыть дверь на нижний замок?
3: Я не должен больше давать тебе отчет. Если ты помнишь, мы вчера разошлись.
2: Да, я помню. Ты держался очень грубо.
4: Простите, пожалуйста, Людмила Прокофьевна у себя?
2: Да, обождите. Между прочим, ты сегодня жарил яичницу на моей сковородке. И забыл ее помыть после себя.
4: Что за дрянь вы курите? Между прочим, меня зовут Юрий Григорьевич.
2: Перезвоню. Извините, пожалуйста, я думала, что вы посетитель.
4: Только у себя?
2: Да, пожалуйста, Юрий Григорьевич.
0: Самохвалов выложил на стол Верочки блок Мальборо. Входит в кабинет.
5: Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл.
2: Угадай, что я сейчас курю? Мальборо. Новый зам с барского плеча целый блок кинул. Заводит дружбу секретарши. Сейчас он у старухи сидит.
3: А мне теперь безразлично, кто заводит с тобой дружбу.
2: Извини, я позвонила чисто автоматически. Больше этого не повторится.
5: Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке 8 цветов. Она весьма удобна для резолюций. Черный цвет отказать. Красный в бухгалтерию оплатить. Зеленый цвет надежды. Синий товарищ такому-то рассмотреть. Пожалуйста.
6: Спасибо. Очень остроумно. Присаживайтесь. Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
5: А какой ты Новосельцев?
6: А никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много. Значит, Юрий Григорьевич.
5: Да.
2: Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.
5: Угу, бегу. Сама меня вызывает.
6: Ну? Угу. Слушай, не упускай момента, бери быка за рога. Ты должен выйти от нее начальником отдела.
5: О чем ты говоришь? Я для нее ноль, пустое место. Впрочем, как и все остальные.
0: Новосельцев бежит к лестнице.
6: Итак, ознакомитесь с отделом химической промышленности.
5: Да, Швейцария как
6: это
5: раз занимался статистикой по химической промышленности.
6: Затем проследите за установкой компьютеров в строительном отделе.
5: Да, так вот, в Швейцарии компьютеры.
6: Очень хорошо, что в Швейцарии компьютеры. Но с чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности.
5: Так.
6: К сожалению. Начальника у нас там пока нет. Петрунин ушел в министерство.
2: Новосельцев ждет.
6: Подходящие кандидатуры подобрать пока не могу. Пусть войдет.
2: Входите. Входите, не бойтесь.
0: Сгорбившись, Новосельцев присел на стул у двери. Встав, вытирает ноги. На лице Калугины очки в массивной черной оправе.
6: Кроме того, я прошу вас обратить особое внимание.
7: Вы меня вызывали?
0: Самохвалов разводит руки.
6: Садитесь, спасибо, товарищ Новосельцев.
8: Толя!
0: Встав, обнимает Новосельцева.
8: Толя! Только черт!
7: Юрка! Какими судьбами?
8: Откуда ты?
7: Как я здесь работаю?
6: В чем дело, товарищ?
8: Вот здесь вот.
7: После института. А ты-то как тут оказался?
8: Ой, очки, усы, лысый.
7: Ну, не совсем еще лысый.
6: Товарищ Новосельцев.
8: Это мой старый приятель.
7: Да.
6: Да.
7: Подожди, одну секунду.
6: Товарищ Новосельцев.
7: Меня тут...
6: Товарищ Новосельцев, это ваш отчет?
0: В руках Калугиной голубая папка.
1: Да.
6: Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика — это наука, она не терпит приблизительности.
1: Понимаю.
6: Как вы можете пользоваться непроверенными данными? В чем дело?
1: Почему? Я проверял.
6: А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами?
1: Конечно, я же хожу по магазинам.
5: Да, товарищи, в Швейцарии магазины...
6: Простите. Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы.
0: Через Самохвалова
6: Извольте переделать.
9: Передает папку Новосельцеву.
6: Так, Юрий Григорьевич, вернемся к нашим делам.
5: Да-да, да.
6: Значит, я вас, как своего заместителя, прошу обратить особое внимание на дисциплину. Дисциплина, к сожалению, у нас хромает.
9: Новосельцев открыл папку.
6: Вам что-нибудь еще?
5: Да.
6: Что?
5: Я тут... Вопрос...
6: Какой?
5: Нет, нет вопросов.
6: Нет, да? Вы свободны. Опаздывают на работу.
5: Простите, Толенька, служебное... пожалуйста, подожди меня в предбаннике. Я скоро.
6: В служебное время бегают по магазинам. А недавно был совсем вопиющий случай. Возмутительный, с моей точки зрения. В дамском, простите меня, туалете.
5: Что?
6: Вывесили объявление, продаю колготки. Звоните по такому-то телефону.
5: Безобразие просто.
10: Ты знаешь, кого наши мымри назначили заместителем?
6: Нет.
9: На площадке.
6: Кого?
10: Ну, подумай.
6: Не знаю.
10: Ну, подумай, подумай, ну.
6: Ну, не знаю, ну кого?
10: Юрку.
6: Какого Юрку?
5: Ну, ладно, какого, как будто между вами ничего не было.
6: Самохвалова?
10: Самохвалова.
6: Ну, надо же.
10: Представляешь?
6: А как он сейчас выглядит?
10: Ну, выглядит как огурчик.
6: Ой.
9: Самохвалов выходит из приемной.
6: Юра.
5: Оля.
6: Ой, господи, какой же ты красивый.
5: О.
10: Ну, это на моем фоне.
5: Оля, ты ничуть не изменилась?
6: Ну, да.
5: Как я рад тебя видеть.
9: Целует в лоб.
10: И я.
6: Тоже.
5: Ребят, я бы нам поговорить. Я не могу в свой кабинет вас пригласить. Калугина приказала его отремонтировать приходу своего нового заместителя. Как всегда, знаете, новый начальник начинается с ремонта своего собственного кабинета.
11: Как живешь, Оля?
6: Я живу хорошо. У меня отдельная квартира. Правда, за городом, но зато...
10: Ребята, пойдемте
6: недалеко от станции.
10: Там покурим.
11: Пойдем, пойдем.
6: А сыну моему Витьке уже 14 лет.
10: О.
6: Да, он спортсмен. Имеет первый юношеский разряд. Папин как, по прыжкам в длину.
5: Зато куришь, ну, Мальборо.
6: А у мужа моего тоже все в порядке. Ему язву оперировал сам Покровский. Операция прошла очень удачно. А потом ему дали путевку бесплатно в Ессентуки. Он сейчас там отдыхает. Вообще я живу, так сказать. Не отстаю. Ну что ты, что ты? Хожу в походы, в кино.
10: Да и отечество нам сладок и приятно.
6: И дома у нас собирается компания. Ну а ты как?
11: Да я нормально. Последние 2 года работал в Женеве.
6: О-о-о.
5: Швейцарский сувенир. О,
6: спасибо.
9: Передает Оле.
10: Ну и как там у них в Женеве?
6: Витька обрадуется.
5: Сложно.
9: Плоский предмет.
10: Слушай, Юра, может быть, мне в связи со Швейцарией ограбить тебя на 20 рублей, а?
5: Ну, конечно, о чем ты говоришь?
10: Ты меня прости, это правда изменяет моим принципам. Я не беру вышестоящих.
5: Но я же не вступил в должность.
10: Да, еще можно пока. Это свободно. Я тебе в получку сразу отдам. Спасибо.
6: Слушай, Юра, как хорошо, что тебя назначили начальником. Помоги Толе.
5: А что?
6: Ну, ты понимаешь...
10: Оля, перестань. Перестань, слышишь? Сейчас же перестань.
6: Просто вопиющая несправедливость. Нас тут освободилось место начальника отдела. То ли самая лучшая кандидатура.
10: Оля, уймись, я тебя прошу.
6: Он умен, он все знает. Потом у него на шее 2 детей.
5: А что, дети большие уже? А кто у тебя жена?
6: Да нет у него никакой жены. Это особо его бросил и оставил ему 2 детей.
10: Нет, детей я сам у нее отобрал, не дал. Дело не в этом. Алло, здравствуйте, это Новосельцев. Плюется? Ну, всыпьте там ему как следует. Я задержусь, да. Ботинки там пойду покупать и сразу, да, заберу. Спасибо большое. Плюется, бормот.
5: А что? Мне эта идея с назначением Толи определенно нравится.
10: Юра,
6: ну,
10: перестань,
6: видишь?
10: Юра,
6: возьми,
10: Оля,
6: назначь.
10: Ну что вы, ну
6: раз
10: что?
6: Ты такой большой начальник.
5: А сейчас пойду и назначу.
10: Ребят, ну что
6: ну,
10: вы...
6: Перестань.
10: Да и вообще я с отчетом что-то напортачил. Уверяю вас, это не
6: ну,
10: нужно.
6: Ну, Толя.
10: Да что ты, я за столько лет вообще мог измениться к худшему.
5: Ну уж не так ты плох, чтобы не смог руководить отделом.
10: Это верно.
5: Ждите меня.
6: Угу.
10: Юра, сейчас не время, уверяю тебя. Юра, сейчас это не
6: Оля,
10: время.
6: Оля, успокойся,
10: ну, Толя. Ты этому идиоту. Ну.
6: А ты знаешь, он совсем не изменился.
10: Да. Но если он так будет продолжать, то он здесь долго не удержится.
6: Толь, а ты скажи мне по-честному.
9: Оля поводит рукой у лица.
6: Я еще как. Ничего?
10: Оля, что ты? Ты в полном порядке.
9: В кабинете.
5: Людмила Прокофьевна.
6: Угу.
5: А у меня возникла идея.
9: Калугина пишет.
5: А что, если нам назначить начальником отдела легкой промышленности Новосельцева? А?
9: Поднимает взгляд.
5: Ну, то, что он там составил плохой отчет, это еще не показатель.
9: Продолжает писать.
5: Просто засиделся человек на мелкой работе.
9: Нажимает клавиши.
5: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Калькулятора.
6: Я понимаю ваше желание продвинуться по служебной лестнице старого товарища, но хотелось бы, чтобы вы оценивали людей исключительно по их деловым качествам. Извините.
9: Одарив Самохвалова коротким красноречивым взглядом, Калугина продолжает писать.
11: Всего хорошего.
9: Подняв очки, смотрит вслед идущему к двери Самохвалову. На площадке. Самохвалов хлопает Новосельцева по плечу.
11: Пока не вышло. Но такие вещи сразу не делаются. Ребята, немножко терпения, и все будет в ажуре.
12: Я ж всегда в тебя верила, Юра.
13: Безнадега все это.
12: Ну, не бойтесь, товарищ заместитель, я при посторонних фамильярничать не стану.
11: Вы всегда были очень тактичны, Ольга Петровна.
9: Поглаживает Олю по щеке.
12: Ну, ладно. Ну, вы поговорите тут, а я пойду в магазин схожу. А то вдруг она обед закроется.
9: Кокетливо посмотрев на Самохвалова, Оля уходит.
10: У нас перерыв очень неудачный. Сейчас сюда двух, также в продуктовых магазинах.
11: Что с нами делает время?
9: Оля бежит с сумками в руках.
11: Ты помнишь, какая она была?
10: Да. Ну, я думаю, мы с тобой ведь тоже не помолодели, правда?
11: Да.
10: Правда, у женщин это заметнее.
11: Слушай, я...
9: Идут по площадке перед кабинетами.
11: Я действительно хотел бы, чтобы на этой должности был мой друг, которому я смогу довериться в трудную минуту.
10: Понятно. Каждая новая метла расставляет везде своих людей.
11: Надеюсь, ты мой человек?
10: Конечно. Правда, до этой минуты я был ничей.
11: Спустимся вниз, я тебе кое-что покажу.
12: Вера, вызовите мне машину. Давайте. Спасибо большое. Большое спасибо.
9: Самохвалов и Новосельцев входят в кабину лифта.
11: Первый этаж, пожалуйста.
12: Минуточку! Вы наш новый зам?
11: Да.
12: Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копеек, распишитесь, пожалуйста.
11: Какая прелесть.
12: Как хорошо, когда человек так реагирует.
11: Пожалуйста, прошу.
12: Ой, возьмите сдачу.
11: Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль.
12: А вы платили?
10: Я платил.
12: Платили?
10: Платил.
9: В приемной. Положив на стул ногу, Верочка застегивает высокий замшевый сапог на платформе. Второй сапог стоит на столе поверх бумаг.
6: Вы купили новые сапоги, Вера?
2: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
9: Верочка задрала ногу.
6: Очень вызывающие.
2: Да.
6: Я бы такие не взяла.
9: Калугина идет к выходу, оборачивается в дверях.
6: А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
9: Выходит.
2: Значит, хорошие сапоги надо брать.
11: Видишь ли, Толя, Калугина о тебе невысокого мнения, считает тебя посредственностью.
14: Ну, думаю, она права. Осторожно.
9: На улице.
11: Я понимаю, ирония маска для беззащитных. Но все-таки надо найти к Калугиной подход. В чем ее слабое место?
14: У нее нет слабых мест.
11: Она не молодая, некрасивая, одинокая женщина.
14: Она не женщина, она директор.
9: Перед бежевой Волгой.
11: Sit down, please.
14: Это что, твоя машина?
11: Садись, садись, мальчишка.
9: Самохвалов открыл перед Новосельцевым водительскую дверцу.
14: Чего себе. Волга, да?
11: В некотором роде.
9: Сам садится на место пассажира.
11: Садись, садись.
14: Ты знаешь, это малогабаритная квартира.
9: Да. Вставляет в проигрыватель кассету «Басф C90».
14: А это что такое?
11: Да, Филипс. Стереофонический магнитофон.
14: Да. Вмонтированы, да?
11: Два динамика, слева и справа.
9: Мимо машины проходит Калугина.
12: Юрий Григорьевич, я в министерство вернусь, видимо, не скоро. Товарищ Новосельцев, займитесь, наконец, отчетом.
11: Людмила Прокофьевна, не забудьте, вечером я вас жду.
12: Да, буду.
9: Рядом припаркована черная «Волга» с открытой пассажирской дверцей. Сев в «Волгу», Калугина захлопывает дверцу. Новосельцев провожает взглядом уезжающую «Волгу».
14: Ох, Юра, если б ты знал, как я ее боюсь. Как волка.
11: Слушай, сегодня отмечаю свое вступление в должность. Давай и ты приходи. И, пользуясь домашней обстановкой, постарайся наладить с Людмилой Прокофьевной контакт. Поухаживай за ней немножко. Потому что если я предложу твою кандидатуру еще раз, она на меня просто зарычит.
14: Как же за ней ухаживать, если она рычит?
11: Нет, это отличная мысль. Отнесись к ней как женщине.
14: Нет, Юра, как женщине я не могу к ней отнестись. Как мужчина не могу. Нет, я могу как мужчина.
11: Но я же не предлагаю тебе ухаживать за ней всерьез, далеко идущими намерениями. Так, знаешь, слегка. Приударь.
14: Нет, никакая должность на свете не заставит меня за ней ударить. Давай так договоримся. Я ударять не буду, а лучше пригласи-ка ты Олю, а? А то меня ты пригласила, ее нет, она обидится.
11: А зачем Олю?
14: Как зачем?
11: А впрочем, конечно. Значит, часам к 8 приходите.
15: Это ты в Швейцарии?
11: Она американская. Товарищи, пожалуйста, угощайтесь. Угощайтесь. Вот помидоры, пожалуйста, берите.
9: Квартира. За длинным столом около 10 человек. За гостями ухаживает эффектная высокая женщина. Поднявшись, Бубликов приглашает ее на танец. Оля сидит рядом с Новосельцевым. Калугина и Самохвалов проходят в соседнюю комнату.
6: Очень у вас мило, уютно.
9: Калугина закуривает БТ от зажигалки Самохвалова.
6: И жена ваша мне очень понравилась.
11: Тут наши вкусы совпадают.
6: Я надеюсь, они совпадут и в работе тоже.
11: Убежден.
6: А это что за штука такая?
11: Это мобиль.
6: Мобиль?
11: Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Вот.
6: Смотри, пожалуйста.
11: Такая иллюзия. Движение. Это еще американец Колдер подал идею мобиля. Знаете, наш 20 век. Такой ритм, суматоха. Приходишь с работы.
9: Похожая на люстру.
11: Успокаивает нервы.
9: Конструкция.
6: Забавно.
9: Медленно вращается.
6: Возвращайтесь к гостям, Юрий Григорьевич. Им без вас скучно.
11: Ну что, Людмила Прокофьевна, как же я оставлю вас одну?
6: Ничего. Я тут посижу, вот, полистаю журналы. Я устаю от шума. Вообще люблю посидеть одна. Не заботьтесь обо мне. Ну, я тихо посижу.
11: Вот журналы.
6: Спасибо.
11: Отдыхайте.
6: Спасибо.
9: Калугина опускается в кресло с англоязычным журналом в руках.
11: Толя, на минуточку. Ну, на минуточку.
13: Угу. Тоже иду.
11: Толя.
13: Ну, иду.
11: Обжора.
13: Вкусно.
11: Слушай, удобная ситуация. Людмила Прокофьевна там одна, отдыхает.
13: Пусть отдыхает, я не буду ей мешать.
11: Вот, Валя, ты дурака, что ты?
13: Юля, я не могу.
11: Пойди, угости ее коктейлем.
13: Держи, держи, хозяин.
11: Держи, держи, держи.
13: Правда, я не могу. Ну, с такой стати, правда.
11: Слушай, я понимаю, она пугала, ее можно выставлять на огороде. Ну, ты смотри не на нее, а в сторону.
13: Нет, Юля,
11: Толя, я кому сказал?
13: Ну, не пожалей меня.
11: Толя,
13: я боюсь
11: Толя,
13: ее,
11: иди.
13: Я тебя не надо.
11: Иди, Толя, делать. Толя, лови момент.
9: В руках Новосельцева поднос.
13: Правда,
11: Толя,
13: я боюсь.
11: Пошел, пошел.
9: На нем два бокала с розовым коктейлем, трубочками и кружочками лимона.
11: Ну, как настроение, Оленька?
9: На столе бутылки.
15: Ты шикарно живешь, Юрка.
9: Водки, чинзана, виски.
11: Попробуем тот салат.
15: Этот? А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко.
11: Характер у тебя не изменился.
15: А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер?
11: Я помню все.
15: Я тоже.
9: С лица Самохвалова исчезает улыбка радушного хозяина. Он серьезно смотрит на Олю.
11: Толь,
13: подожди ты!
11: Это что такое? Я кому сказал? Иди сейчас же! Черт! Толя! Ну! Пошел!
13: Ой, Господи, за что?
9: Быстро что-то доживав, Новосельцев открывает дверь соседней комнаты. Стоя в дверях, вытирает носы коричневых кожаных ботинок об заднюю часть штанин.
14: Разрешите войти, Людмила Прокофьевна?
6: Входите, товарищ Новосельцев.
9: Калугина незаметно надевает туфли.
14: Спасибо большое.
6: Садитесь,
14: спасибо.
6: Пожалуйста. И сюда.
9: Новосельцев чуть не сел на подлокотник кресла Калугиной. Растерянно оглядывается, садится на край другого кресла перед журнальным столиком. Держит спину прямо.
6: У вас ко мне какое-нибудь дело?
14: Нет. Да.
6: Я слушаю.
14: Выпейте коктейль.
6: Я не пью, товарищ Новосельцев.
14: Правильно. Я тоже не пью.
6: Тогда зачем вы это принесли?
14: Чтобы выпить. Но это моя ошибка.
6: И не единственная.
9: Поднявшись, Калугина идет к окну. На ней мешковатый коричневый жакет, брошка в виде ветви. Встав, Новосельцев задерживает взгляд на мобиле, подходит к Калугиной. В комнате пианино, светильники на стенах в виде свечей.
14: Людмила Прокофьевна, я хочу вам сказать, вы оказались удивительно прозорливы.
6: Что
14: вы
6: такое?
14: Вы просто вдаль смотрите. Я сейчас работаю над своим отчетом. И, знаете, он прямо на глазах становится
6: рада
14: лучше.
6: Рада за вас,
14: лучше,
6: товарищ Новосельцев.
14: Лучше и лучше.
9: Калугина выходит на угловой балкон. Закрывает за собой дверь. Взяв в рот, Новосельцев вертит одну из коктейльных трубочек. Роняет на поднос, кидает обратно в стакан. Калугина опирается на высокую, чуть ниже груди, балюстраду. Очки сняты, с едва заметной улыбкой смотрит на уходящую к Кремлю широкую улицу. На балкон выходит Новосельцев.
14: Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы?
6: Что?
14: Грибы собирать. Березовики, подзиновики, попятые, нет?
6: Нет, я к этому равнодушна.
14: Это, я вам искренне сочувствую. Это удивительно собирать грибы. Знаете, Это, возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес, и тебе повезет с пнем, то можно набрать целую гору пней. О, опят. Белые осиновки, это они...
9: Заглядывает под поднос.
14: Осинами, под березами, под ельями. А вот в засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, они в низинке. Тут найдешь низинку и туда и забираешься.
12: По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев.
14: По грибам, да. Меня зовут Анатолий Ефремович.
12: Я это запомню. У вас ко мне все?
14: Нет, все.
12: Вы свободны, товарищ Новосельцев.
14: Спасибо.
9: Калугина уходит с балкона. Новосельцев едва не роняет поднос. На кухне.
16: Ну как? Почему ты не угостил ее коктейлем?
14: Она не пьющая.
16: А что вы делали? О чем разговаривали?
14: О чем, о чем? О грибах.
16: О грибах? А почему о грибах?
14: Ну, о чем с ней разговаривать, Юра? Не о змеях же, правда? Я пытался за ней ухаживать.
16: Помоги мне.
14: Я не умею. Я последний раз ухаживал за своей женой, это было лет 12 назад, и я, видимо, разучился.
16: А Людмила Прокофьевна поняла, что за ней ухаживаешь?
14: Думаю, что нет.
17: Юра, ты в Швейцарии стриптиз видел?
16: Ни разу.
17: А по-честному?
16: Зачем мне это нужно?
17: Я бы обязательно пошла.
16: Товарищи, сыр швейцарский, маслины греческие. Прошу, прошу. Хочешь всю жизнь корпеть старшим статистиком?
14: Не хочу. Ну, нельзя что-нибудь придумать другое вместо ухаживания. Я, когда ее вижу, у меня прям ноги подкашиваются.
16: А ты не стой. Ты сядь.
14: Нет, серьезно. Я не знаю, о чем с ней разговаривать.
16: О чем таком? Интеллектуальном. Она тетка умная.
14: Интеллектуальном?
9: Самохвалов? Меняет пластинку.
14: Интеллектуальным это можно.
9: На проигрывателе.
14: Только вряд ли поймет. Ладно, сейчас пойду. Подкреплюсь. И начну метать бисер.
9: В руках пластинка джаз-оркестр Sharps and Flats. Внимательно осмотрев, опускает ее на диск проигрывателя.
15: Юрий Григорьевич,
16: а
15: вы почему не приглашаете меня танцевать?
16: Я приглашаю вас, Ольга Петровна.
15: После того, как я сама напросилась.
9: Танцует медленный танец.
15: Юр,
16: а
15: ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и пошли в кафе мороженое? Ты сейчас так шикарно заказала, а потом у тебя денег не хватило.
16: Конечно, помню. Слушай, у меня тебе вопрос. А этот Бубликов, он что, из отдела общественного питания, да?
15: Да, начальник отдела.
16: А что за человек?
15: Карьерист. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать?
16: Кому?
15: Ко мне.
16: Конечно, будет.
15: А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево? А теперь на месте этого леса город.
16: Помню, конечно, помню.
9: Волосы Оли касаются щеки Самохвалова.
16: Слушай, а этот Боровских из местной промышленности, он что за человек?
15: Мировой мужик.
9: Оля мечтательно прикрыла глаза.
15: Ты знаешь, Юр, я сейчас так танцую с тобой. И мне кажется, что этих 18 лет как не бывало.
9: Поднимает взгляд на Самохвалова. На лице того непроницаемая маска радушного хозяина. Новосельцев делает большой глоток из фужера.
14: Ну, я пошел.
16: Побольше интеллекта, Толя.
14: Да.
9: Самохвалов хлопает его по плечу. Прикрыв глаза, Оля прижимается лбом к щеке Самохвалова. Обнимает того за плечи. Новосельцев встает перед Калугиной.
14: Это опять я.
12: Мы ведь с вами уже попрощались, товарищ Новосельцев.
14: Это правильно, да. Ну, давайте опять поздороваемся, что ли. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна.
12: Добрый вечер.
14: Да, добрый. Я присяду, можно?
9: Склонившись, опирается руками на колени.
12: Пожалуйста.
14: Вот, спасибо. Вот, благодарю вас. Большое вам спасибо.
9: Садится в кресло напротив. Самохвалов прикрывает межкомнатную дверь. Через стекло подмигивает Новосельцеву. Тот обреченно вытягивает лицо.
14: Вам не скучно, Людмила Прокофьевна?
12: Нет. Я привыкла находиться одна, поэтому мне не бывает скучно.
14: Значит, мне идти, да?
12: Можете остаться, вы мне не мешаете.
14: Ой, спасибо.
18: Сигаретку, спичку, коробок.
6: Спасибо.
18: А я с вашего позволения. Коньяк, виски, джин, тоник, водку.
6: Мы ведь с вами уже договорились, что я не пью.
18: А, да, да, да. Что-то с памятью моей стало.
9: Калугина строго смотрит поверх очков. Новосельцев закуривает папиросу. Ухмыляется. Бросив на него короткий взгляд, Калугина продолжает листать журнал.
18: Что печатают?
6: Пока все в порядке.
18: Сидим, как глухонемые, как будто нам и поговорить не о чем.
9: Новосельцев встает.
18: Давайте побеседуем о чем-нибудь.
9: Подходит к Калугиной.
18: Об отчете мы поговорили. Грибы вас мало интересуют, я так понимаю, да?
6: Правильно понимаете.
9: Склоняется к Калугиной.
18: Ягоды не интересуют?
6: Только в виде варенья.
18: А стихи? В виде поэзии? Как вы к ним относитесь?
9: Садится на стул.
6: Уважительно.
9: Рядом с Калугиной.
18: Правда? Ну вот и прекрасно. Давайте с вами побеседуем о стихах. Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали?
6: Нет. У меня к этому не было способности.
18: У меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь.
6: А может быть, не стоит рисковать?
18: Почему? Давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление.
6: Вам это удалось уже.
18: Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною...
6: Ой, в ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак.
9: Встав, Калугина подходит к мебельной стенке.
18: Скажите, пожалуйста, никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии.
6: Стихи хорошие, но прочли вы их скверно.
18: Вам видней.
6: Еще бы.
18: Правда, друзья утверждают, что я хорошо читаю.
6: Они вам льстят. Вы читаете отвратительно.
9: Новосельцев подошел вплотную к Калугиной.
18: А музыка вас не увлекает, Людмила Прокофьевна? В каком-нибудь, любом виде, нет?
6: Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать?
18: Ага, петь хочется.
6: Какое несчастье.
18: Почему? Друзья утверждают, что у меня красивый баритональный дискант.
9: Калугина застыла с приоткрытым ртом.
6: Подождите, меня осенила догадка. Вы пьяный?
18: Нет, что вы. Когда я пьян, я буйный. Вот, а сейчас я тихий.
6: Мне повезло.
18: Да, так что вам спеть?
6: Может быть, все-таки не стоит?
18: Значит, вы заранее уверены, что и петь я не умею, да?
6: Я очень устала от вас, Новосельцев.
18: А я вам сейчас спою, и вашу усталость как рукой снимет.
19: Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
6: Вы в своем уме?
18: Значит, как я пою, вам тоже не нравится, да?
6: Нет, увы.
18: Вам ничего не нравится. Вам трудно угодить. Да я все-таки попробую. Вы знаете, я вам... Сплешу! Современный танец вас вряд ли увлечет. А я, вы знаете, попробую вам что-нибудь из классики. Русская народная, цыганочка, хорошо? А вы меня подпеваете, Людмила Прокофьевна.
6: Товарищ Новосельцев.
18: Хотя нет, мне вы подпевать вряд ли станете. А я сам
6: Пустите.
18: Себя подпою.
6: Эсса!
19: И пока есть в бокалах шампань.
9: Отплясывает перед Калугиной, не давая пройти.
18: Вот король увижен, я полюбил шиканку, она замуж вышла.
9: Все поворачивают головы в сторону комнаты.
18: Давай, Толя, давай, красавец наш!
6: Юрий Григорьевич, ну заберите этого хулигана!
18: Она замуж вышла!
20: Толя!
18: Вам не нравится, как я читаю стихи, как я танцую, как я пою, потому что вы сухарь! Вот вы кто, вы черствая! Вас нет... Подожди, Юра, ты вообще отойди, тебя тут не спрашивают. Вас нет ничего человеческого!
6: Юрий Григорьевич, пусть товарищ говорит!
18: Вас нет сердца, потому что у вас одни цифры, я чё-то...
6: Дайте товарищу высказаться!
18: Оля, подожди, слезь с меня, я еще не все сказал, пусти меня! Вы можете меня выгнать после всего этого, но я очень рад, что все это я высказал вам в лицо.
6: Извините, Юрий Григорьевич.
18: Отойди, я тебе прошу, встань в сторонку.
9: Прощаясь, Калугина пожимает руки.
6: Юрий Григорьевич,
20: за столом следила за тобой. Я тебе говорила, поешь.
6: Благодарю вас за прекрасный вечер.
21: Что, что? Людмила Прокофьевна.
6: Очень рада была познакомиться. Благодарю вас. До свидания, Карлен Семенович.
22: Всего хорошего.
6: Всего вам доброго.
20: Что с тобой будет завтра?
9: Пройдя, оборачивается в дверях прихожей.
6: До свидания, товарищи.
23: До свидания. До свидания.
6: Товарищ Рыжова. До свидания.
20: До свидания, Людмила Прокофьевна.
6: До свидания, товарищ Новосельцев. Анатолий Ефремович.
20: Повернись.
21: Всего хорошего. Вас проводить, Людмила Прокофьевна.
6: Я думаю, не стоит затрудняться.
9: Калугин одевается.
24: Я вас провожу, Людмила Прокофьевна.
21: Идите, я сам. Ради бога, простите, Людмила Прокофьевна. Не обращайте внимания.
6: Что вы.
21: Он же, в сущности, знаете, неплохой
6: он
21: парень.
6: Он все было очень мило.
21: Неплохой парень.
6: Я получила большое удовольствие.
21: Это я виноват. Не уследил. Пожалуйста. Ради бога, простите.
6: Да.
21: Я вас
6: с кем
21: провожу.
6: Не бывает.
20: Ну, вы звоните.
21: Давай.
20: Иди.
21: Вы не обижайтесь. Мне это и в голову не могло прийти. И не обращайте внимания. Он меня с такой околесицу.
6: Нет, от чего же. Всегда интересно узнать, что думают о тебе подчиненные. Спасибо. Домой.
21: До завтра.
9: Садясь в машину, Калугина опережает Самохвалова и сама открывает дверцу. Проезжая мимо монументального здания Центрального телеграфа, Волга движется по идущей в сторону Кремля улице. Пасмурное утро. На фоне серого неба особо выделяется золотой блеск маковых церквей. Бульвар. Дворник сметает в кучу опавшие листья.
25: Нас в набитых трамвах.

0: где друг друга идем.
1: Кабинет. Калугина открывает папку с надписью «Личное дело Новосельцева Анатолия Ефремовича», начато 1.8.1961 года. На первой странице фотография Новосельцева без очков. Подняв свои очки, Калугина внимательно рассматривает фотографию. Верочка вбегает в приемную. Включает радио.
2: Московское время 9 часов.
3: Привет, Дебаширов.
4: Привет.
3: Ты можешь мне объяснить, какая вчера...
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. Какая тебя муха укусила?
4: Слушай, не мучь меня, я и так всю ночь не спал.
5: Доброе утро.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
3: Ладно, не переживай, пойди к ней извинись.
4: Что-то я не знаю, какие на глаза теперь показаться.
3: Любишь кататься, люби и саночки возить.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. Слушай, как фамилия девушки?
4: Не помню. Ладно, я схожу. Может, повезет, она меня не примет сегодня.
3: Доброе утро, товарищи.
1: Оля стоит на площадке, задумчиво крутит кончик шейного платка.
5: Юра!
3: А, доброе утро, Оленька. Мне очень приятно, что вчера у меня была.
5: Мне тоже. А я здесь стою, тебя жду. Хочу тебя поблагодарить.
3: Доброе утро,
5: за вчерашний вечер.
3: Да, вечер удался, действительно, ничего не скажешь.
5: А какие у тебя планы на сегодня?
3: Отдохнуть от вчерашнего.
1: Причмокнув губами, Самохвалов входит в приемную. Оля смотрит ему вслед.
3: Доброе утро, Верочка.
6: Доброе утро, Юрий Григорьевич.
7: У себя.
6: Как всегда.
3: Сувениры Швейцарии.
6: Я взяток не беру.
3: О, спасибо, оперативно.
6: Фирма.
1: Самохвалов показывает на кабинет, где шел ремонт. Войдя, закрывает дверь.
6: Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут?
1: Верочка вяжет крючком.
6: Ну ты давай.
1: В дверях Новосельцев.
6: Знакомь меня.
1: Верочка показывает ему на стул.
6: Я теперь женщина одинокая.
8: Вера, зайдите ко мне. Захватите почту.
1: Новосельцев опустился на край стула.
6: О!
1: Верочка роется в бумагах.
6: Ой, вот она. Посидите.
9: Вера, вы все про всех знаете.
6: Такая профессия.
9: Угу. Что вы знаете о Новосельцеве?
6: Недотёпа. Холостяк с двумя детьми.
9: Давно ждёшь? Ну ладно, я потом.
6: Вы Лизу Леонтью помните из строительного отдела? Такая светленькая такая, смазливенькая такая, с косой. Она сейчас у нас не работает.
9: Нет, честно говоря, не помню.
6: Ну, естественно. Ну, вот она была его женой, родила ему двух детей. А потом закрутила. Угу.
1: Верочка передает Калугиной бумаги на подпись. Прежде чем подписывать, та их внимательно читает.
9: Как же она могла оставить детей Леонтьева? Она же мать.
6: Мать. У них был Новосельцев. Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет.
9: Да, безобидный.
1: Верочка выходит из кабинета.
6: Ну все, Новосельцев, ваше дело труба.
10: Моя старуха вами сильно интересуется. Личное дело изучает.
4: Меня увольняют с работы.
6: За что?
4: За хулиганство.
6: Ой.
4: Верочка, узнайте, может, она меня сейчас не примет, а?
6: Угу, посидите. Тут Новосельцев пришел.
9: Я его не вызывала.
6: Хорошо, я скажу, что вы заняты.
9: Нет, это не совсем удобно. Скажите, пусть войдет.
6: Угу.
1: Отложив ручку, Калугина снимает очки.
4: Ну?
6: Надо идти.
4: Надо. А как она?
6: Ой.
1: Верочка машет рукой.
4: Да.
1: Новосельцев тяжело поднимается.
4: Ну, все равно уже.
6: Ну, ни пуха, ни пера.
4: К черту. Здравствуйте, Прокопия Людмиловна. Я пришел... Меня не знаю... Вот. Меня вчера муха укусила.
9: Да, я это заметила.
4: Или я с цепи сорвался.
9: Это уже ближе к истине.
4: Значит, я с цепи.
9: Да. Садитесь, товарищ Новосельцев.
4: Не надо.
9: Анатолий Ефремович.
4: Лучше умереть стоя.
9: Садитесь, не робейте.
4: Спасибо.
1: Новосельцев садится в кресло перед столом.
9: Сделайте одолжение. Располагайтесь.
4: Спасибо.
1: Встав, Калугина прохаживается за спиной Новосельцева.
9: Вчера вы.
1: Тот поднимается.
9: Сидеть.
1: Снова садится.
9: Позволили себе утверждать, что во мне нет ничего человеческого?
4: Что, мало ли, что я вчера болтал, на меня не надо обращать внимания.
9: Нет, надо. Почему же не надо?
4: Не.
9: Тем более, что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива.
4: Неужели?
9: Вчера вы меня публично оклеветали.
4: Да.
9: Оскорбили.
4: Оклеветал.
9: Все, что вы говорили, возмутительная ложь.
4: Возмутительная.
9: Я с вами категорически не согласна.
4: Я категорически.
9: Почему вы все время виляете?
4: Я не виляю.
9: Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить.
4: Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Не
9: вы утверждали, что я черствая.
4: Почему мягкая?
9: Бесчеловечная.
4: Человечная.
9: Бессердечная.
4: Сердечная.
9: Сухая.
4: Мокрая. Я... Простите, Людмила Яковлевна.
9: Прекратите.
4: Нет,
9: наконец-то надо мной издеваться.
4: Ну, ради бога. Ради бога. Я не... Я просто... Я не хотел... Я не понимаю, почему у меня вырвалось это слово... Мокрый. Я хотел сказать доброе, Людмила Яковлевна. Я преклоняюсь бы на машину.
9: Я не понимаю, почему вы... За что вы меня так ненавидите? Да что я вам такого сделала?
4: Кто вам сказал?
9: Ну, я вас не подсиживала.
4: Не подсиживала.
9: Я вас тоже не снимала.
4: Пока еще не это...
9: Премию вы регулярно получали.
4: Получаю. Я, Людмила Яковлевна,
9: я раскритиковала ваш отчет, так извините меня, я имею на это право.
4: Мы вас
9: я пока еще ваш
4: души
9: директор.
4: Не чаем. Мы вас любим. Мы вас любим. В глубине души.

0: не положено. На это есть вышестоящие инстанции.
1: Нет, нет, ну... Успокойся. Попить. Вода.
2: Позвольте, Людмила Прокофьевна.
1: Юра, подожди. Подожди, выйди. Выйди, выйди, я тебя прошу, подожди.
3: В чем дело?
1: Под дверью у нас совещание.
2: Что там происходит?
4: А она увольняет его за хулиганство.
5: Уронив голову на руки, Калугина сидит за столом в дальней части кабинета.
2: Людмила Прокофьевна, мне надо с вами поговорить.
1: Подождите, дайте же нам посовещаться.
0: Перестаньте сейчас же, командовать. Я пока что еще здесь директор, я пока что еще хозяин, хозяйка.
1: Хозяин.
0: Ну, все равно как угодно.
1: Хозяин.
2: Боюсь, он опять распоясался.
5: Новосельцев.
2: Бузатил.
5: Выключил селектор.
1: Перестаньте реветь, черт возьми, в чем дело? Что я вам тут, нянька?
0: Я вам тоже не барахло.
1: Впрочем, плачьте. Вам это полезно будет. Может быть, если вы еще способны плакать, то не все потеряно. Не утруждайте, я скажу. Алло. Нет, она занята. Какой министр?
0: Министр?
1: Не надо, дайте ей не до министра.
0: Дайте сюда трубку. Что вы сделали? Как вы позволяете себе разговаривать с руководством? Даже я себе этого никогда не позволю.
1: Попейте водички, попейте. Успокойтесь.
0: Совершенно потеряю рассудок.
1: Поикайте.
0: Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем?
1: Не надо преувеличивать. Не все.
5: Калугина пьет.
1: Не таким уж чудовищем.
5: Из графина.
0: Нет, это невозможно. Ну, уходите. Я не хочу вас ни видеть, ни слышать.
5: Выбегает на крышу.
6: Новосельцев еще там?
4: Представляете, заперлись на ключ.
6: Может быть, прийти ему на помощь и выломать дверь?
4: Да вы что, совсем уже?
5: Новосельцев выходит следом за Калугиной. Та сидит на балке металлоконструкции, голова опущена.
1: Уверяю вас, я никак не хотел вас обидеть. Просто вы заплакали, и как будто вы нормальные. И это меня потрясло.
0: Ой, как вы мне надоели.
1: Людмила Прокофьевна, честное слово, вы понимаете, это мое косноязычие от природы у меня. Я вообще-то думаю нормально, а выражаюсь.
0: Ну ладно, что сказал министр?
1: Черт его знает. Мне кажется, он меня не понял. Я как-то не очень привык разговаривать с министрами.
0: А вдруг он меня вызывает? Как же я теперь пойду? У меня весь день глаза будут красные и нос.
1: Это если тереть. А если подождать, пока сами высохнут, то никто не заметит.
0: Я так давно не плакала. Иногда, знаете, хочется плакать. Ну что же я буду реветь в одиночку? Это все равно как алкоголик, который плачет. То есть это пьет в одиночку.
1: В следующий раз, если вам захочется поплакать, вы вызывайте меня к себе в кабинет. Поплачем вместе.
5: Калугина берет лейку.
0: Полейте мне, пожалуйста.
5: Передает Новосельцеву.
0: Спасибо.
5: Тот льет воду ей на руки и себе. Прикладывает.
0: Ой. Вам хорошо, Анатолий Ефремович, у вас...
5: Ладони к лицу.
0: У вас дети.
1: Да, двое, мальчик и мальчик.
0: Ну, вот видите, а я совсем одна.
5: Калугина села на небольшую табуретку.
0: Утром встану. Пойду варить кофе.
5: Вытирает лицо платком.
0: И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Если бы вы знали. Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы, а на самом деле просто мне некуда идти. Что дома только телевизор. Я ведь даже собаку не могу завести, потому что ее некому будет днем выводить. Это все дела. Конечно, у меня есть друзья, есть знакомые, но у всех семьи, дети, домашние заботы. А видите, превратила себя в старуху. А мне ведь только 36.
5: У Новосельцева вытягивается лицо.
1: Как 36?
0: Да, я моложе вас, Анатолий Ефремович. А на сколько я выгляжу?
1: На 35.
0: Опять врете, товарищ Новосельцев.
1: Вы только одевайтесь мрачновато.
0: Да?
1: Без лоска.
5: Калугина осматривает.
0: Не замечала.
5: Свой коричневый жакет.
7: Расписывайтесь и сдавайте по 50 копеек. У Боровских юбилей 50 лет со дня рождения. Так что получается по копейке за год, это недорого. Пожалуйста,
4: юбилей
7: расписывайтесь.
4: Юбилей теперь не в моде.
7: Верочка будет вам, 50 лет вам тоже соберем.

0: не доживу. Я на вредной работе.
1: Ай. Ну ладно, Анатолий Ефремович.
2: В дальней части кабинета.
1: Идите к себе.
2: Калугина берет полотенце у рукомойника.
1: У меня действительно масса дел.
2: Прижимает его к лицу.
1: И, кстати говоря, надо узнать, зачем звонил министр.
2: Поправляет волосы.
3: Не сердитесь на меня. Не ругайте.
1: Да и вы меня тоже.
2: Калугина улыбается.
1: За то, что я с вами тут так разоткровенничалась.
2: Кивнув, Новосельцев идет к двери. Калугина провожает его взглядом своих серо-голубых глаз.
4: Ну что, Толя?
2: Около Верочкиного стола Самохвалов. В руке телефонная трубка.
5: Новосельцев, с вас 50 копеек.
0: Ну что, уволила вас старуха?
2: Плотнее прикрыв дверь, Новосельцев идет к выходу. Обернувшись, качает головой.
3: Она не старуха.
2: Калугина за столом. Открыв пудреницу, задумчиво рассматривает свое отражение. Проводит поролоновой губкой по щекам и носу. Выдохнув, вкладывает губку в пудреницу. Кидает пудреницу в портфель. Надев очки, углубляется в лежащие на столе бумаги. Бубликов за своим рабочим столом. Взглядом поверх очков провожает очередные стройные ноги. Выворачивая шею, смотрит, как их обладательница поднимается выше по лестнице. Углубившись в бумаги, снова прерывается. По лестнице спускается девушка в короткой сиреневой юбке. Бубликов кидает ручку на стол, хватается за голову. Сидящие в зале сотрудницы, быстро поднявшись, торопятся к дверям лифта. Заложив руки в карманы модного бежевого плаща, по лестнице спускается Верочка.
4: Ты чего копаешься тут?
3: Я еще поработаю немного.
4: Ага, до свидания.
3: До свидания.
2: За спиной Новосельцева полка с папками и цветами. На торце полки фотографии его сыновей. Дорога и тротуар перед учреждением. Прохожие в плащах прячутся от дождя под зонтики. Торопятся на остановку к остановившемуся автобусу номер 28. Из учреждения выходит Оля. На ней темный плащ, над головой желтый зонт с нарисованными розочками. Перебегает через дорогу. Самохвалов устанавливает на свою «Волгу» дворники.
6: Юра, можно тебя на минуточку?
7: А, здравствуй, здравствуй, Оленька.
6: Может быть, мы встретимся с тобой завтра вечером?
7: Завтра никак не могу. Завтра мы идем к родственникам.
6: А послезавтра?
7: А послезавтра у моего приятеля день рождения.
6: А послезавтра по телевизору будет показ хоккей? В выходные не трудно выбраться из дома.
7: Ты же сама все понимаешь.
2: Прикладывает ладонь к рукам Оли.
6: Ладно, приезжай. Тебе же надо отдохнуть от вчерашнего.
7: Ну, пока.
6: Угу.
7: До завтра.
6: Угу.
2: Самохвалов садится за руль. Деловито устраивается поудобнее. Оля стоит на тротуаре. Сквозь ее милую улыбку проступает грусть. Помахав Оле рукой, Самохвалов уезжает. Оля машет ему вслед. Новосельцев на своем рабочем месте. Посмотрев на часы, откладывает ручку. Поворачивает голову в сторону кабинета Калугиной. Выключает настольную лампу. Поднявшись, поправляет галстук. Идет через зал. Уборщица в темно-синем халате моет пол шваброй. Техник в сером халате ремонтирует счетно-вычислительный аппарат. Новосельцев поднимается на площадку перед кабинетами. Лестница огибает стоящую на постаменте античного вида мраморную статую. Скульптор запечатлел опустившуюся на одно колено красавицу. Характерный профиль и вид одежды позволяют предположить, что девушка с Востока. Красавица удерживает ладонью наполовину спавшую тунику. Левая грудь обнажена. Дверь кабинета Калугиной открыта.
8: Разрешите, Людмила Прокофьевна? Людмила Прокофьевна!
2: Перед тем, как войти, Новосельцев поправляет галстук, одергивает пиджак, вытирает ноги о несуществующий коврик. Внутри никого нет. Смотря по сторонам, Новосельцев подходит к столу. Калугина входит в зал. Потерев руки, Новосельцев оглядывается, проходит за стол. сев во вращающееся кресло Калугиной, складывает перед собой руки. Взяв ее очки, надевает поверх своих. В характерном для Калугиной выражении опускает уголки губ, тянет руку к селектору.
9: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как кого? Новосельцева, разумеется.
2: Калугина замирает перед приемной.
9: Входите, товарищ Новосельцев. Присаживайтесь. Дорогой Анатолий Ефремович, мне хочется воздать вам по заслугам. Как говорится, каждому по способности. Не правда ли?
2: Новосельцев?
9: У нашего руководства, то есть у меня.
2: Поворачивается.
9: Родилась, как ни странно, мысль.
2: Спиной к дверям. Кладет.
9: Назначить вас.
2: Ногу на ногу.
9: Одного из ведущих работников отечественной статистики.
2: Надевает.
9: Что там скрывать? Ха-ха-ха.
2: Очки Калугиной.
9: Начальником.
2: На мысок ботинка.
9: Отдела легкой промышленности. Легенькой промышленности.
2: Калугина.
9: Как вы на это смотрите, Анатолий?
2: В кабинете.
9: Ефремович.
1: Отрицательно, Прокофья Людмиловна.
2: Резко повернувшись в кресле, Новосельцев падает на пол.
1: Я безинициативен. Не расторопен.
2: Медленно поднимается.
1: Неловок. А также робок, Людмила Прокофьевна. Я вам завалю всю работу отдела легкой, легенькой промышленности.
2: Глуповато улыбаясь, сгибая спину в полупоклоне, Калугина узнаваемо пародирует Новосельцева.
9: Входите.
1: Спасибо.
2: Тот опять надевает ее очки.
9: Смелее, товарищ Новосельцев.
1: Спасибо, Людмила Прокофьевна.
9: Присаживайтесь, пожалуйста.
1: Слушаюсь.
2: Садятся.
1: Меня зовут Анатолий Ефремович.
9: Я это запомню, товарищ Новосельцев.
1: Стоит ли затруднять себя подобными пустяками, уважаемая Людмила Прокофьевна?
9: Стоит, товарищ Новосельцев, тем более, что я считаю вас самым трудолюбивым.
1: Что вы?
9: Не, а трудолюбивым работником.
1: Что вы, Людмила Прокофьевна, стоит ли так меня баловать?
9: Все ушли, а вы как болван остались.
1: Я остался, как вы совершенно справедливо заметили, как болван, потому что вы раскритиковали мой отчет и справедливо раскритиковали.
9: Это делает честь вам, ваша скромность.
1: Моя скромность ничто по сравнению с вашей безграничной прозорливостью, уважаемая Людмила Прокофьевна.
9: Извините меня.
2: Новосельцев снял очки.
1: Прекрасно.
9: Простите, пожалуйста, Людмила Прокофьевна.
1: Прекрасно. Нет, почему же даже интересное кресло это вам к лицу?
9: Правда, простите. Пожалуйста, занимайтесь.
1: Да нет, а чего же, пожалуйста, вам там удобно?
9: Нет, давайте мы туда-сюда.
2: Калугина строго смотрит на вставшего Новосельцева.
9: Только почему же вы меня считаете таким уж плохим работником?
1: Отчего же вы не ушли домой со всеми остальными сотрудниками? Откуда такое рвение?
2: Идет к дверям.
9: А...
2: Выключает свет.
9: Вы сами говорили, мой плохой отчет.
1: Да? И для этого вы пришли в мой кабинет? Странная идея.
9: Нет, ну, я думал, вы поможете мне исправить.
2: Запирает дверь.
1: Опять врете, Анатолий Ефремович. Вы остались, потому что пожалели меня. Сегодня утром я имела неосторожность расплакаться при вас и, должно быть, от слабости наговорила лишнего, а вы поверили. А все у меня отлично и превосходно.
2: Опускает ручки рубильника.
1: Лучше и быть не может.
2: Спускается по лестнице.
1: Дело, знаете, не только в личной жизни. Личная жизнь что? Подумаешь, личная жизнь. Здесь много других интересов. Я руковожу большим учреждением. Работу свою люблю.
2: Стоят в центре зала.
1: Многие меня уважают. Некоторые даже боятся. Кстати, сказать, я только что от министра, и он меня хвалил. Так что я совершенно не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в вашем покровительстве.
9: Я думал, вы сегодня утром были настоящие. Но я ошибся, настоящие вы сейчас.
2: Открыв рот, будто собираясь что-то сказать, Калугина опускает глаза.
1: Ну, ладно, идите домой. Идите скорее. Вас дети ждут. Идите, слышите?
2: Идет к выходу.
5: Так, всем наплевать. А я сижу одна, ломаю голову. Что такое подарить Боровский, чтобы он получил удовольствие? Присмотрела бронзовую ложечку висенки. Людмила Прокофьевна, я вас очень прошу, отпустите завтра Новосельцева, а то я одна-то эту ложь не дотащу.
2: Замерев, Калугина пристально смотрит во внимательные, наполненные пониманием глаза Новосельцева. Развернувшись, быстро выходит из зала. Бульвар. На асфальте среди осенних листьев встречаются проплешины снега. Деревья, кусты и газоны укрыты белым покрывалом приближающейся зимы.
10: У природы.

М-образные зубцы кремлевских стен оделись в белые шапки. Белизну укрывшего деревья снега подчеркивает оставшиеся на некоторых ветках зеленые листья и ярко-красные ягоды рябины. Четыре девушки и четыре парня играют в снежки. На их лицах улыбки беззаботной молодости.

0: скорбя благословить, надо не скорбя благословить.
1: Будто не замечая случившихся на улицах перемен, пешеходы и машины продолжают свое движение в деловитом городском ритме. Только дворники и дворничихи, уже по-зимнему одетые в телогрейки и ватные штаны, буднично сметают укрывший тротуары снег. В приемную входит Оля.
2: Здрасте, Верочка. Можно?
3: Да, проходите.
1: На Оле джемпер кремового цвета.
2: Верочка, извините, пожалуйста, передайте это письмо Юрию Григорьевичу.
3: Хорошо.
2: В собственные руки.
4: Угу. Верочка, это очень срочно, пожалуйста.
3: Хорошо. Здрасте.
2: Не забудьте, пожалуйста.
3: Хорошо, это же моя обязанность.
2: А регистрировать письмо не надо.
3: Хорошо, не буду.
1: Оля выходит.
3: Регистрировать.
1: Ворот и манжеты ее джемпера украшены вязаными розочками.
2: Юра, доброе утро.
5: А, здравствуй, милая. Доброе утро, Верочка.
3: Здравствуйте.
5: У себя?
3: Как всегда, вам письмо.
5: О, письмо. Спасибо.
6: Вера, зайдите ко мне на минуту.
3: Слушаю вас, Людмила Прокофьевна.
6: Мне хотелось с вами поговорить, Вера.
3: О чем?
1: Сняв очки, Калугина глубоко вздыхает.
6: Да вы садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Да я вся внимание.
6: Мне тут нужно с вами проконсультироваться.
3: Хотите еще кому-нибудь собрать сведения?
6: Да нет, собственно, как сказать. Ну, словом...
1: Калугина подходит к Верочке.
6: Что теперь носит?
3: В каком смысле?
6: В смысле одежды, вот.
1: Показывает на свой жакет.
3: А зачем это вам? Ой, извините, Людмила Прокофьевна.
6: Да нет, ничего. Ты? Пожалуйста. Ко мне тут приехала родственница из маленького городка и интересуется.
3: Ну, все понятно. Все понятно.
1: С умудренным видом Верочка кивает.
3: Ну вот что, начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной.
6: Разве?
3: Шузы сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке.
6: А... Что это шузы, извините, Верочка, я не поняла.
3: Это от английского слова шуз. Обувь, значит, по-английски, да.
6: Ну, понятно.
3: Что касается сапог... то сапоги нужны на высоком каблуке горошком.
6: Подождите, Верочка, извините, я должна все это сейчас записать не так скоро.
3: Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Я все это законспектирую. Что, гармошки, каблук?
3: Голенище.
6: А, ну да-да.
3: У вашей родственницы ноги красивые, стройные?
1: Калугина смотрит на свои ноги.
6: Ну, в общем-то, это... Как ноги? Ну, средние ноги, будем так считать.
3: Понятно. Значит, неудачные ноги. Людмила Прокофьевна, надо прятать.
6: Куда?
3: Под Макси.
7: Ну ты даешь, Жора!
6: Что это значит?
3: Инвентаризация.
1: Люди в серых халатах.
8: 43-22, стул. Сувенир подарочный.
6: Товарищи, в чем дело, я спрашиваю?
8: 15-06, стул.
7: 38-92, настольная лампа.
8: 113, стул.
7: Гляди, какая лампа-то хорошая.
8: Хорошо.
6: Товарищ, одну минуточку.
8: Жора, стол для заседания 4308.
6: Товарищ, что за бесцеремонность, я спрашиваю?
8: Выполняем ваш приказ, товарищ директор.
9: Вы работники умственного труда. Ну и мы тоже.
7: 4264, счетно-вычислительный аппарат.
6: Осторожно, пожалуйста.
3: Пойдемте в зал заседания.
6: Какая бестактность.
8: Ваза 13-48.
3: Саранча. Налетчики.
7: Чернильный прибор 13-19. Вазочка. 58-69. Ваза Мозер.
8: Самолет подарочный 13-14.
10: 43-19, стул.
8: Жорж, что это за штука, а?
10: Слово неприличное написано.
9: Стереть.
3: Понимаете, еще тут, Людмила Прокофьевна, важна такая вещь, как комбинаторность. Ну, сочетание, там, скажем, свитерок какой-то сверху, вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе, батники, блайзер сверху.
6: Блайзер? Клубный... А блайзер это что?
3: Блайзер, клубный пиджак.
1: Верочка присела на край сцены.
6: Для Дома культуры, что ли?
1: Машет рукой. Калугина сидит ступенькой ниже.
3: Туда тоже можно.
6: Подождите.
3: Блайзер, скажем, батничек, да вообще это не главное. Понимаете? Вот, к примеру, сейчас парики не носят, так? Значит...
6: Ну и слава богу, я считаю. Куда лучше так...
11: Показывает на свои волосы.
6: Живенько, правда? А то как дом на голове. Да?
3: Ну, если живенько, то лучше. Да.
6: Значит, парики...
3: Что нам остается, значит, если парики не носят? Остается лицо. Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы мне извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови.
11: Калугина?
6: А что мои брови?
3: Ведь это же неприлично.
11: Снимает очки.
3: Если вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться.
11: Смотрит на свое отражение в рояле.
6: Как с этим можно бороться?
3: Ну, надо выщипывать, прореживать.
6: Чем?
3: Ну, хотя бы Рейсфедером.
11: Дергает? А. За бровь.
6: Рейсфедером? Ой, милый мой, это же больно.
3: Ну, вы женщина, потерпите. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая.
6: Как у вас?
3: Ну, я тоже не эталон.
11: Оторвавшись от отражения, Калугина склоняется над листом бумаги.
6: Милый, это же можно только под наркозом выщипывать.
3: Да и это не главное. Вот что отличает деловую женщину от женщины?
6: Что?
3: Походка. Ведь вот...
11: Верочка встает.
3: Как вы ходите?
6: Как?
3: Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто сваи вколачивает. А мы как ходим?
6: Ой, неужели я так хожу, боже мой?
3: В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены.
11: Показывает.
3: Здесь все свободно.
11: На грудь.
3: Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают.
11: Опускается в кресло в зале.
6: А можно научиться так ходить или это недоступно?
3: Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного.
6: Вы думаете?
3: Для человека с интеллектом. Ну вот встаньте-ка.
11: Заложив руки в карманы, подходит к Калугиной.
3: Оправьтесь.
6: Ой, боюсь, что я не одолею эту ногу.
3: Ерунда, справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед. Грудь вперед.
6: Грудь? Вы мне льстите, Вера.
3: Вам все льстят. Сзади подберитесь.
6: Так.
3: Спереди в себя живот.
6: Как? Или там, или там.
3: Делайте, что вам говорят. Все в себя.
6: Все в себя?
3: Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная. Пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина.
11: Кабина лифта. Новосельцев держит статую.
12: Красиво, да? Угу. Хорошая лошадка.
13: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
12: А кому? Боровский. Юбилей 50-летия. Только ему ни слова, ни слова ему. А где вы себя брали?
14: А, там уже их нет.
11: Новосельцев.
3: Вы же женщина, а не солдафон.
6: Я уже забыла об этом.
3: Пикантнее, пикантнее.
11: В зал.
3: И игривая улыбка. Вообще пусть мужчины думают, что у вас все в порядке, дышите. Элегантнее пластику. И не надо брыкаться. Вы же не находится, а женщина... Ну, пошла теперь одна. Пошла, веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли?
11: Калугина, засуетившись.
12: Людмила Прокофьевна.
11: Бежит за стол.
12: Людмила Прокофьевна, разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф.
6: Зачем спрятать?
12: Зачем? От юбиляра, чтобы он не обрадовался раньше времени.
6: Ну давайте спрячем. А куда спрятать?
12: Я говорю, в шкаф за сцену.
6: Влезет?
12: Пихнем.
15: Шура, вас срочно вызывает местком.
12: Местком? Васильцев, спрячьте лошадь! Сейчас иду,
3: я
12: иду!
3: Я вам очень не нужна, Людмила
6: Нет,
3: Прокофьевна.
6: Верочка, спасибо. Я сейчас зайду, и мы все.
3: Да, хорошо.
6: И подпишу.
3: Заходите.
6: Мы закончим
3: подпишем,
6: свои
3: дела. Закончим, ничего не упустим. Приходите.
11: У Новосельцева по лбу струится пот.
13: Людмила Прокофьевна, а чего это вы тут сейчас такое делали, а?
11: Статуя Гермеса и Пегаса.
6: Ложите лошадь.
11: Метровой высоты.
13: Мне не тяжело, я сильный. Вы как провели вчерашний вечер? Не заболели, нет?
6: А что это я вдруг должна заболеть? У меня что, нездоровый вид? Я прекрасно провела вчера вечер.
13: Да.
6: За мной заехал мой приятель на собственной «Волге».
13: Ну, да. Откуда же у него столько денег?
6: А,
14: деньги для него не проблема. Он крупный авиаконструктор. Мы поехали в ресторан.
13: В какой?
14: Ну, поставьте лошадь, что вы, она же тяжелая. Что вы в нее вцепились?
13: Я с ней сроднился.
14: В какой ресторан? Мы поехали в Арагви. Мы там ели, что еще, угощались. Цыплята табака, сациви, купаты, шашлыки, чебуреки.
13: Чебуреки?
14: Чебуреки.
13: А что вы пили?
14: Пили, хванчкару пили, боржом пили.
13: А вы же не пьющие.
14: Как это не пьющие? Очень даже. Почему же? От хорошего вина не откажусь, тем более в хорошей компании. Что вы прилипли к лошади? Подставьте, вы же надорветесь.
13: Ничего не надорвусь, она легкая. Это маленькая лошадь, это пони. Ну? И что же было? После ужина?
11: Калугина вскакивает.
14: Вы забываете, товарищ Новосельцев. Поставьте, наконец, лошадь, что вы ее держите, как родную.
13: Я люблю животных.
14: Ну, а как вы провели вчера свой вечер?
13: А я скромно. Я доехал домой на троллейбусе, потом помог делать уроки старшему сыну. Он у меня во втором классе. Потом с младшим повозился. А потом жена.
14: Да?
13: Да. Пригласила нас ужинать.
14: Вашу жену зовут Лиза? Угу. Может быть, вам помочь?
13: Ничего,
14: я же вижу, вам тяжело. Такая беленькая, с косой.
13: Беленькая, с косой.
14: Это ваша предыдущая жена, а теперь у вас другая?
13: Да, самая, с косой.
14: Да, нет у вас никакой жены, Анатолий Ефремович. Мне это известно. Почему вы все время врете?
13: Потому что я беру пример с вас, Людмила Прокофьевна. Я ведь тоже знаю, что у вас нет никакого авиаконструктора.
14: Что вы со мной фамильярничаете? Кто вам дал это право? Понимаете, что я ваш директор?
11: Новосельцев.
14: Зачем вы бросили лошадь?
11: Роняет статую.
14: Что это вы с ней вдруг улеглись?
13: Нет, мы не леглись, мы упали.
14: Вы упали?
13: Да, с лошади.
14: Перестаньте симулировать.
13: Нам плохо.
14: Не притворяйтесь.
13: Правда.
14: Вы что? Вы извольте встать и...
11: Показывает.
14: Выйти вон вместе с лошадью.
13: Больно, у нас тут шишка.
11: На лоб.
14: Шишка?
13: Ага.
14: Да, надо предложить что-нибудь холодное.
13: Да, у нас производственная травма.
14: И у вас никакой шишки.
13: Она проступит.
14: Раз вы утверждаете, то надо что-то холодное.
11: Калугина?
13: Зачем вы занимаетесь мною лично?
11: Поставила ему на лоб графин.
13: Поручите меня вашему секретарю.
14: Когда вы перестанете видеть во мне только директора?
16: Людмила Прокофьевна, представляете, Бубликов умер.
14: Почему умер? Я не давал такого распоряжения. Как умер?
16: Умер.
14: Почему умер? Зачем умер?
16: Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.
13: Почем?
16: По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр.
13: Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я...
14: Держите.
13: Останусь без обеда.
16: Давайте, давайте, расчистите.
14: Подождите, позвольте, я все-таки как-никак ваш директор.
13: Да, давайте, по старшинству расчистите. Ага. Спасибо.
16: Новосельцев, почему вы не поставили лошадь в шкаф? Поставьте, тоже нашли время отдыхать.
13: До шкафа мы с ней не дотянули.
14: Ну вы что, вам как, вам там лучше?
13: Там нет.
14: Что у вас там, шишка? Нет, шишки нет, все, хорошо, вставайте. Да, вам помочь?
13: Спасибо.
14: Вставайте же, наконец. И идите, занимайтесь чем там делами.
13: Простите нас еще раз с нашим конем, что мы вам тут...
14: Ну, вы все-таки... Как себя чувствуете, Анатолий Ефремович?
13: Знаете, я вам скажу честно. По сравнению с Бубликовым, неплохо.
11: Тяжело дыша, смотрит на Калугину поверх очков. Та приложила к виску графин.
14: Ну, идите.
11: На площадке.
17: Привет.
13: Здравствуй.
17: Что это ты зачастил в район дирекции? Внедряешь в жизнь мой план?
13: Нет, это мы тут с лошадью выполняли общественные поручения.
17: Смотри, смотри.
13: Да, и Юра,
17: да.
13: Прости, ты еще не говорил по поводу меня о назначении.
17: А, понимаешь, все как-то не было подходящего случая. А, но я обязательно с ней
13: нет,
17: поговорю.
13: Вот и хорошо, что не говорил, и не говори. Пусть все останется как было, я не хочу этой должности.
17: Странный ты какой-то. Верочка, если Людмила Прокофьевна будет спрашивать, я в министерстве.
18: Хорошо.
11: Одна из сотрудниц листает журнал МОД. Перед ней мигает лампочка телефона.
18: Да.
19: Алена.
18: Слушай, держись за стул, а то упадешь. Там рядом с тобой Рыжова сидит.
19: Ну, крашеная блондинка такая, вечно с авоськами ходит. Ну, поверни голову назад. Ну, вон же она сидит в жутких розочках.
11: Отодвинув занавеску, Верочка выглядывает в окно в зал. Алена смотрит на Олю.
18: Слушай, она мне передала письмо? Для Самохвалова. Я сейчас случайно наткнулась на него, на столе лежала. Слушай. Конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо, но я стала читать, просто оторваться не могла. Слушай.
19: Дорогой Юра, долго я не решалась написать. Конечно, прошлого не вернешь, писать тебе... Вот, женщины, когда им под 40, часто делают глупости. Ну, ей, конечно, виднее. Я понимаю, что все это тебе ни к чему. Так, вот, при встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Вот так вот. Пенсия на горизонте, и она туда же. Просто сексуальная революция. Ты что-нибудь подобное слышала?
18: Она, наверное, чокнулась. Только я умоляю, никому ничего не рассказывай. Все.
11: Смотря на Олю, Алена качает головой. Верочка задвигает штору. Титр. Конец. Заставка первой серии. Киностудии «Мосфильм». К остановке перед статистическим учреждением подъезжает автобус номер 28. Из него выходит Новосельцев. Появляется название фильма «Служебный роман». Вторая серия. Через дорогу от учреждения цветочный ларек. К нему подбегает Новосельцев. Показывает на букет из красных и белых гвоздик.
13: Здравствуйте, девушка.
20: Здравствуйте.
13: Сколько стоят эти гвоздички?
20: Вот букет 4,50, а этот 2,50.
13: 2,50.
20: Пожалуйста.
13: Нет, 4,50.
20: Пожалуйста.
13: Спасибо.
20: Возьмите сдачу.
13: Сдачи не надо.
20: Ну, как это не надо? Возьмите.
11: С соблазном смотрит на протягиваемую сдачу. Поколебавшись, отходит от ларька.
21: В моей душе покоя нет. Везде я жду кого-то.

0: обойти.
1: Оглядываясь, Новосельцев вбегает в кабинет Калугиной. Достает из портфеля цветы, ставит их в стеклянный кубок метровой высоты. Посмотрев на результат, высыпает цветы на стол. Ставит их в стакан. Те падают. Торопливо собрав, снова ставит в стакан. Цветы рассыпаются по столу. Отставив стакан, собирает цветы. Ставит их в графин с водой. Выставляет графин на край стола Калугиной. Графин падает, Новосельцев едва успевает его поймать. Осторожно ставит на стол. Посмотрев на часы, выбегает из кабинета.

0: я дам.
1: К кабинету подходит Калугина. Увидев ее, Новосельцев забегает в кабинет Самохвалова. Калугина входит в кабинет, закрывает дверь. Новосельцев выбегает из кабинета Самохвалова. Калугина снимает пальто, вешает его на вешалку. Обернувшись к столу, замирает. Нервным движением снова надевает пальто. Садится в кресло перед столом. Растерянно смотрит на цветы. Приоткрыв рот, поводит взглядом по кабинету. Подпрыгивая по ступенькам, Новосельцев танцевальной походкой спускается в зал. Калугина нервным жестом приглаживает волосы, прижимает руку к рту. Встав, подходит к окну в зал и отдергивает штору. Видит, как Новосельцев идет к своему рабочему месту. Вестибюль учреждения. Шура молотком прибивает к стенду с большой фотографией Бубликова черную ленту. Расправив ленту, любуется результатом. Мужчина сдает в гардероб мотоциклетный шлем. Повернув голову, округляет глаза. В фойе входит Бубликов. Бубликов подходит к гардеробу. Мужчина испуганно пятится. Бубликов пожимает ему руку. Подойдя к стенду, мужчина прикасается к плечу Шуры. Показывает ей на Бубликова. Шура вскидывает руку к рту. Некоторые сослуживцы, подходя к Бубликову, внимательно всматриваются в его лицо. Надев очки, Бубликов подходит к стенду. Гардеробщица крестится. Бубликов с непониманием в лице оглядывает стенд, переводит взгляд на Шуру, та пятится. Расталкивая всех на пути, Шура бежит к лифту.
2: Пустите!
3: В чем дело?
1: Захлопывает дверцу лифта. Кабинет. Калугина мечтательно смотрит на цветы.
4: Вера, пригласите ко мне Новосельцева. Пусть захватит отчет.
5: Новосельцев?
1: В руке Верочки телефонная трубка.
5: Зайдите к Людмиле Прокофьевне и захватите с собой отчет.
1: Верочка отмахивается от протянутой бумаги.
6: Доброе утро, Юра.
1: На площадке.
7: Олег, я очень тронут. Но ты должна понять. Так уж сложилась жизнь. Я тебе признателен и ценю твое отношение, но прошу тебя, не мучь ни меня, ни себя. Ты же умница.
6: Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она круглая дура?
7: Ну, это уж чересчур, я этого не сказал.
6: Какой же ты стал вежливый, Юра.
7: Я никогда не знал, что это недостаток.
6: Но у тебя нет никаких недостатков.
7: Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Извините.
6: Здрасте. Ты состоишь только из одних достоинств. Эту тему я разобью в своем следующем письме.
1: Оленька поднимает руки. Нервным движением прикасается ладонью одной руки к кисти другой. Самохвалов уходит.
8: Доброе утро, Верочка. У себя? Ну, что это с вами?
5: Не обращайте, пожалуйста, внимания на меня. Иногда находит.
8: Бывает, да?
5: Да. Ничего, не обращайте, пожалуйста, внимания.
9: Проходите, присаживайтесь. Так, посмотрим.
1: В кабинете.
9: Угу. Прекрасно.
1: В руках Калугиной раскрытая голубая папка.
9: Угу. Так. Ну вот видите.
1: Новосельцев сел в кресло.
9: Видите, когда вы хотите, вы умеете работать.
10: Так я вообще люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь. Так, каторга какая-то.
9: Да. Вы знаете, Анатолий Ефремович, какая забавная ситуация. Я сегодня прихожу на работу, смотрю, на столе цветы.
10: Что вы говорите?
9: Интересно, кто бы мог их принести?
1: Новосельцев?
10: Да.
1: Вскидывает брови.
10: Что?
1: Медленно поднимается.
10: Я понятия не имею.
9: Как вы полагаете?
10: Не знаю, понятия не имею.
9: Не знаете?
10: Нет.
9: Интересно.
10: Да.
9: Загадка, да?
10: А, я знаю, это Шура.
9: Шура? Какой?
10: Да, это женщина. Так, она из месткома.
9: Ага.
10: Женщина. Понимаете, Бубликов умер, а потом он не умер. Ну, эта неприятность случилась с его однофамильцем в больнице. А позвонили нам, перепутали. А венок уже купили. умрет ли он еще раз, неизвестно. А цветы пропадают. Вот. Угу. Жура дергает их из Бубликова. Из венка из-под Бубликова. Угу. Делает букеты и дарит женщинам. Вот, это я и сам посоветовал.
6: Увы, не получается.
10: Чего не получается?
6: Не получается, я пришла в кабинет до рабочего дня, и букет уже стоял. О том, что Бубликов жив, стало известно позже. Не получается.
10: Нет, не получается. Да. Ну, значит, моя версия ошибочна.
6: Боюсь, что да.
10: Да.
6: Так кто бы это мог сделать? Как вы полагаете?
10: Вы так на меня смотрите, вы подозреваете, что это я вам приволок этот веник.
6: Почему вы так говорите? Это не веник. Это прекрасный букет. И я подозреваю, что именно вы принесли его. Только у вас почему-то не хватает мужества признаться в этом.
10: Нет, это смешно. Как, с какой стати вы вообще меня подозреваете? Честного человека. Откуда такая мысль? Носить вам букеты? Почему?
6: Положите же, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы?
10: Можно. Вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый... Как он? День рождения или там как? 8 марта. Вот. Но я не собираюсь этим заниматься, нет.
0: Встав, Новосельцев переминается с ноги на ногу.
6: Почему вы все время врете?
10: Не надо, я не вру. Не носил я вам букетов. Почему я? Что, я обалдел, что ли? Белины объелся? Простите, мне работать надо. Трудиться.
6: Сначала вы приносите цветы.
10: Нет.
6: А потом приходите для того, чтобы оскорбить меня?
10: Не оскорблял. Я зачем?
6: Соберите ваш веник обратно.
0: Взяв букет, Калугина бросает его в лицо Новосельцеву. Замирает, будто спохватившись. Опускается на пол, собирает цветы. Опустившись рядом, Новосельцев ей помогает.
10: Никому из сотрудников вы бы не позволили себе швырнуть в физиономию букетом.
0: Стоят на коленях вплотную друг к другу.
10: Неужели вы ко мне неравнодушны?
6: Еще одно слово, и я запущу вас графином.
10: Если вы сделаете графином, значит, вы действительно меня...
0: Букет?
10: Того и этого.
0: В руках Новосельцева.
6: Уходите.
10: Ага.
6: Уходите сейчас.
10: Сейчас.
6: И не смейте являться ко мне в кабинет без вызова.
10: Без вызова нет.
6: Вам ясно?
10: Мне ясно.
6: И в неприемные дни? Так. Извольте не приходить.
10: Изволю.
6: Если у вас есть ко мне какое-то конкретное дело...
10: Никакого конкретного нет.
6: То запишитесь у секретаря.
10: Хорошо.
6: А так просто не приходите.
10: Так никогда, никогда так. До свидания, я к вам больше не приду. Будьте
6: не
10: уверены, простите, ради бога, Людмила Прокофьевна. Всего хорошего.
6: Это вам не проходной
10: двор. Я больше, это не повторится. Где у вас дверь?
6: Где надо, там и дверь.
10: Открывается. А вот, все, все хорошо, Людмила. До свидания.
0: Сначала на коленях, а затем, пятясь спиной, Новосельцев выходит. В руках Калугина остается одна красная гвоздика. Заглянув в кабинет, Новосельцев оставляет внутри прижатый дверью букет. С задумчивой мягкостью во взгляде Калугина глядит на гвоздики. Комната квартиры. Стоя на стуле, Калугина протирает тряпкой блестящую хрусталем люстру. На тумбочке стоит ваза с букетом гвоздик.
2: Обрываются речи влюбленных, улетает последний скворец.

0: нежно поправляет гвоздику с надломленным стеблем. Садится на тахту.
1: Пламя скорби свистит под ногами, ворохами листвы шевеля.
0: Набирает номер на телефоне. Мальчик на балконе, по перилам прохаживается кошка.
2: Папа, папа, тебя к телефону!
3: Кто там? Дядя Миша? Скажи ему, что я перезвоню через 15 минут.
4: Папа, это какая-то неизвестная тетя.
3: Сейчас разберемся.
0: Новосельцев в переднике стирает вещи в тазу во дворе. Придерживая трубку плечом, Калугина протирает тряпкой телефонный аппарат.
5: Алло?
6: Анатолий Ефремович, я вчера... Вы меня, бога ради, извините, я вчера немножко вспылила и была... не вела себя... Не очень прилично. А сегодня на досуге я подумала, а может быть, действительно не вы перенесли этот злосчастный букет?
5: Нет, Людмила Прокофьевна, это действительно я.
6: Ну, знаете, хватит. Нет у вас ни стыда, ни совести.
0: Бросив трубку, сразу поднимает ее и протирает. Березовая аллея. Опадая с деревьев, листья плавно опускаются на начинающую желтеть траву. Вдоль аллеи, медленно, будто неторопливо, проезжают легковые автомобили. Люди проходят вдоль длинного здания с надписью «Телеграф», «Телефон», «Видеотелефон». В больших лужах отражаются дома, деревья, пешеходы под зонтиками.
7: Облетают последние маки, журавли улетают трубя. И природа в болезненном мраке не похожа.

таилось в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

0: Зал учреждения. Рассаживаясь по рабочим местам, сотрудницы выставляют рядом раскрытые зонты.
1: Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Себе самому.
0: Кабинет. На столе букет гвоздик. Калугина поглядывает через круглое окно в зал на Новосельцева. Тот сидит, задумчиво глядя перед собой. Приемная. Раскрыв зонт, Верочка вешает куртку на плечики.
2: Доброе утро, Верочка.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Можно?
3: Да, проходите, пожалуйста.
2: Поработать еще раз, почтальона.
3: С удовольствием. Передам в собственные руки.
0: Оля протягивает конверт.
2: В этом письме мое предложение по улучшению статистического учета в легкой промышленности.
0: Верочка пудрится.
3: Вы знаете, я вас очень хорошо понимаю.
2: Почта.
3: Очень важно улучшать статистический учет именно в легкой промышленности. Я вас очень хорошо понимаю. Возьмите, пожалуйста.
0: Да. Принимая почту, Верочка расписывается в журнале.
2: Возьмите.
3: Да, все.
0: На стене, распечатанная на матричном принтере, репродукция Моны Лизы.
2: Спасибо.
3: Все будет в порядке.
0: Верочка достает пряжу и крючок. Оля идет по площадке. Увидев Самохвалова, робко улыбается.
2: Здрасте, Юрий Григорьевич.
4: Ты...
2: Здрасте.
4: Ты заставишь меня входить в кабинет через окно. Нехорошо.
0: Проходя мимо Оли, Самохвалов поворачивается к ней спиной.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вам письмо.
0: В кабинете Самохвалова рабочие в халатах.
2: От Рыжовой.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: И вот что, Верочка.
0: Самохвалов вешает куртку на плечики.
4: Вызовите мне Шуру.
3: Передайте, пожалуйста, Шуре, что я ждет Юрий Григорьевич.
4: Кстати, а почему надо занимать мой кабинет, оклеивать в нем окна мое рабочее время? Я этого не понимаю.
3: Да потому
4: что... Это можно делать вечером или утром.
3: Ну, у них такой же рабочий день, как у нас с вами.
4: Безобразие.
3: С 9 до 6.
4: Я буду в зале заседаний.
3: Письмо.
0: Подняв конверт, Верочка помахивает им. Самохвалов с недовольным лицом берет письмо.
4: Шурочка, у меня к вам деликатное дело.
2: Слушаю вас.
4: Даже не знаю, как к нему подойти.
0: За длинным столом на сцене актового зала.
4: Меня беспокоит душевное состояние одной нашей сотрудницы.
2: Я соображаю, о ком вы говорите.
0: На стене стенд с рисунками и надписью.
4: А кроме вас еще кто-нибудь?
0: Рисунки наших детей.
4: Соображает?
2: Весь коллектив.
0: Самохвалов скрещивает пальцы.
4: Информация поставлена у нас, хорошо.
0: Шура поводит рукой.
4: Тогда тем более надо помочь ей выбраться из этого кризиса.
0: Понимающе кивает.
4: Протянуть ей руку помощи. Вот почитайте.
2: Зачем?
4: Читайте, читайте.
0: Выложив перед Шурой пачку писем, Самохвалов проходится по залу.
2: Вслух?
4: Да, можно вслух.
2: Дорогой, любимый мой Юра. Дальше читать?
4: Да.
2: Но ведь это очень личное.
4: Ну, у меня нет ничего такого, что я должен скрывать от коллектива.
2: Смотри, смотри, вон она. Самохвалов.
0: С двумя хозяйственными сумками в руках по залу идет Оля. Все провожают ее взглядами, улыбаются за ее спиной.
2: А что в этих письмах? Ты что, читала?
0: Одна молодая девушка смотрит вслед Оле грустным, сочувственным взглядом.
5: Там в моем кабинете окна заклеивают.
4: А, значит, мой освободился. Шура, я прошу вас.
2: Никому.
0: Калугина села в одно из кресел перед сценой. Дождавшись, пока Самохвалов выйдет, Шура быстро подходит к ней, подсаживается рядом.
5: Что, Шура, у вас ко мне какое-то дело?
2: У нас ЧП.
5: ЧП?
2: Да. Рыжова по уши втрескалась в Самохвалова и забрасывает его любовными письмами.
5: Откуда вам это известно?
2: Вот их сколько.
5: Каким образом попали к вам эти письма?
2: Ну, Юрий Григорьевич мне их сам дал, чтобы общественность вмешалась и защитила его.
5: Дайте сюда.
6: Нет, ну...
5: Дайте их мне.
6: Сама виновата. Ведь она могла свои чувства держать при себе.
5: Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
6: По-моему, да.
5: Вы это хорошо помните?
6: Да, по-моему.
5: Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями.
0: Держа в руках письма, Калугина выходит.
7: Вера, никого к нам не впускать.
6: Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме.
7: Гад какой.
6: Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию.
7: Да на тебе пахать надо.
5: Ну, вот что, Юрий Григорьевич. Ко мне попали письма, которые вы передали в местком.
4: Я прошу вас.
5: Должна вас огорчить, у меня иная точка зрения, нежели у вас. Я твердо убеждена, что такие дела надо решать без привлечения общественности.
4: Вам легко говорить, Людмила
5: Прокопьевна. Юрий Григорьевич, мне стыдно
4: за вас. Я пытался образумить Рыжова, уговаривал, просил. Между нами ничего нет. И быть не может.
5: Терпение и так.
4: Я пытался сделать как лучше.
5: А вы его не имели. Обнародовать письма жестоко. Вы совершили низкий поступок. Неужели вы этого не понимаете?
4: Какие глупости.
0: В столовой.
4: Я знаю Олю. Ее муж, это прекрасная пара. А почему вы все время сплетничаете?
6: Юрий Григорьевич сам мне передал эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме.
0: Новосельцев.
6: Я, между прочим, их читала.
0: Ест вареное яйцо.
4: Юрий Григорьевич?
6: Да.
0: С майонезом.
4: На месткоме?
6: Да.
0: Бросает приборы.
4: Идите вы в бухгалтерию!
6: Сумасшедший!
4: И еще подальше!
6: А я еще бесплатные путевки для его детей доставала.
0: Откусив, бросает на стол калорийную булочку.
4: Ну, еще вырла.
0: Стучит по столу.
4: Ну, ладно.
0: Выбегает из столовой.
8: Разрешите?
0: Самохвалов протягивает руку к письмам.
8: Я еще раз с ней поговорю.
0: Калугина их отдает.
8: По-доброму, по-хорошему.
5: Я рада, что вы восприняли это именно так.
8: Ну, вот и хорошо.
9: Чего мне можно, простите? Я брал у тебя взаймы 20 рублей.
8: Когда?
9: Хочу с тобой рассчитаться.
8: А почему именно сейчас здесь?
9: Именно сейчас и именно здесь. 15, 70, 80, 90, 20.
0: Считает мелочь на столе.
9: Так.
0: Калугина стоит в дверях.
9: Так, посчитай, пожалуйста.
8: Да все правильно, все правильно.
9: Нет, нет, ты проверь. Сейчас проверь.
8: Ладно, ладно. Все, все правильно.
9: Правильно, да?
0: Самохвалов застыл с открытым ртом. Встряхивает Новосельцева.
4: Ты что, с ума что ли сошел? Простите, Людмила Прокофьевна.
5: Пожалуйста, продолжайте.
4: Одно ваше присутствие. Ну, я этого так не оставлю.
5: А вы дайте ему сдачи.
0: Новосельцев снял очки. Смотрит из-под лобья.
4: А я ему дам сдачи. Но другим способом.
0: Оправив пиджак, Самохвалов быстро выходит. Взглянув на Калугину, Новосельцев виновато опускает глаза. Та смотрит на него с легкой улыбкой. Новосельцев садится. Надевает очки. Калугина проходит за стол.
5: Да-с.
0: Опирается об него локтями.
5: Докатились, товарищ Новосельцев.
0: Склоняется.
5: До чего дошло?
0: К Новосельцеву.
5: Драку затеваете в кабинете директора?
9: Заместитель директора.
5: Неважно.
9: Вообще вы правы. В следующий раз я поколочу его в вашем кабинете.
5: Мало того, что вы врали, трусы, нахал, вы еще и драчун.
9: Да. Я крепкий орешек.
5: Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием.
9: Я вас очень прошу, займитесь.
0: Очередь за арбузами. Оля взвешивает арбуз.
6: Я перед вами возьму.
0: Рядом встает Шура.
6: Я за деньгами бегала, я стояла. Я стояла. Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.
10: Это мужественный поступок, Шура.
6: Я, конечно, вам сочувствую, как женщина-женщина, но ведете вы себя просто аморально. Я не верила сплетни, меня Самохвалов посвятил.
0: Идут?
6: Я читала ваше сочинение.
0: С арбузами в руках.
6: Что же это вы? Вы замужняя женщина. Больше того, вы мать, а пишете какие-то неприличные письма.
0: Шура поглаживает плечо Оли.
6: Мой вам добрый совет, как добрый товарищ, бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью, в коллектив, в работу. Так надо.
11: А зачем он давал вам читать эти письма? Ну что? Хотел посмеяться надо мной.
6: Ну что вы, ему не до смеха. Он просто консультировался со мной, как вам помочь.
11: Я не сомневаюсь, Шура, что вы ему дали хороший совет.
0: По лицу Оли катятся крупные слезы. Она стоит рядом с будкой с плакатом «Субботнее спортплато 5 из 36». Прислоняется плечом к будке. часто моргает, смахивает слезы. Вечер. На улицах зажглись огни. Часы с подсвечивающимися римскими цифрами показывают без 10:08. В центре циферблата иллюминация в виде качающегося маятника. Новосельцев идет по скатертному переулку. На одном из невысоких домов табличка с номером 23. Посмотрев на нее, Новосельцев перебегает дорогу.

0: обойти.
1: Калугина в цветастом халате и сиреневом платке сервирует стол. Выходит на балкон третьего этажа многоэтажного кирпичного дома. Берет со столика бутылки. Во дворе дома детская площадка. Новосельцев сидит на лавочке спиной к дому. Нервными движениями приподнимает и опускает колени. Внешне успокоившись, поправляет галстук, оборачивается к дому.

Новосельцев идет к дому. Калугина у стола. Бросив в рот ломтик колбасы, бежит в прихожую. На ходу снимает с дверей плечики с платьем и набрасывает на плечо. Взяв в руки белые туфли на высоком каблуке, припадает к дверному глазку.

0: осматривает комнату. Вдоль одной из стен шкаф, его полки уставлены книгами. На шкафу большие колонки стереосистемы «Эстония». Новосельцев обходит стол. На нем рыба в кляре, салаты, нарезки, бутылки вина, минеральной воды и лимонада, большое блюдо с фруктами. На стене свечи в подсвечнике. У стены тахта. На ней абстрактный портрет девушки с длинной шеей. Наклонив голову, Новосельцев задерживает взгляд на портрете. Подходит к окну. Из него открывается уютный вид на 2-3-этажные особняки старой Москвы. Новосельцев садится на край стула у балконной двери. В комнату входит Людмила Прокофьевна Калугина. На ней длинное эффектное платье. Пышные каштановые волосы уложены в прическу. На лице безупречный макияж. Красная с легким оттенком оранжевого помада. Тонкие брови удивленно приподняты. Тени подчеркивают красоту естественного цвета глаз.
1: Ну что же вы молчите?
0: Нервным движением.
1: Мне все это не идет.
0: Поправляет платье.
1: Мне...
0: Оступается на каблуке.
1: Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть...
0: Новосельцев встал.
1: Выгляжу смешной?
0: Калугина снимает клипсы.
1: Если все это безвкусно, я могу снять.
2: Не-не-не.
0: Надевает обратно.
1: Я, конечно, не умею всего этого носить.
2: Вы красавица, Людмила Прокофьевна.
1: Вам правда нравится?
2: Очень.
1: Ой, как я рада. Ну, давайте. Садитесь.
2: Спасибо.
1: Прошу вас.
2: Спасибо большое.
1: Будем ужинать.
2: Давайте, да.
1: Или вы сюда?
2: Нет.
1: Хорошо. Садитесь.
0: Садятся за стол друг напротив друга.
1: Пожалуйста, вот тут есть все, что...
2: Можно я вам вина налью, а?
1: Да, непременно. И себе тоже.
2: И хорошо.
1: Вот, есть тут вино.
2: Хорошо. Красное или белое?
1: Или белое.
2: Или белое.
1: Но можно красное.
2: Можно красное.
1: Все равно какое вино. Большое спасибо.
2: Пожалуйста.
1: И себе.
2: И себе тоже.
0: Новосельцев держит бутылку одной рукой, второй рукой прижимает к груди коробку конфет.
2: Давайте за что-нибудь выпьем.
1: За что?
2: Не знаю.
1: Я не знаю. Ну, за что?
2: Давайте, чтобы все были здоровы.
1: Прекрасный тост.
2: Рада, вам понравилось?
1: Очень. Давайте.
2: Давайте, да.
1: Выпьем.
2: Выпьем.
1: Пусть все будут здоровы.
2: Да, пусть.
1: Пусть. Ой, как хорошо.
2: Хорошо.
1: Немножко терпкое, но я... Не, попробуйте салат.
2: Спасибо. Большое спасибо.
1: Он исключительно вкусный. Ага. Рыба вот, пожалуйста.
2: Ой, это вам.
0: Протягивает коробку конфет.
2: Спасибо большое.
1: Ой, спасибо. Действительно, вы совершенно напрасно, но мне приятно.
2: Там конфеты.
1: Я так и поняла. Спасибо.
2: Можно я вам положу?
1: Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Вот.
1: Только немного. Вот. Зелени достаточно. Спасибо.
2: Рыба.
1: Да. Но только немножко. Больше не надо.
2: Больше не буду. Я записался к вам на прием. В будущую среду.
1: Зачем?
2: По личному делу.
1: А, ну так зачем же мы будем ждать следующей среды? Мы можем все личные дела, вопросы решить сейчас. Если вы не возражаете.
2: Нет, не возражаю. Прямо сейчас.
1: Ну вот, да.
2: Ну, это только я не знаю, с чего.
0: Калугина кладет конфеты на стол.
2: Начать.
1: Ну, начните с чего-нибудь. Начните с главного.
2: Прямо с главного?
1: Ну, как-нибудь начните.
2: У меня к вам предложение.
1: А, рационализаторское?
2: Да, где-то.
1: Я вас слушаю. Сейчас, момент, простите, ради бога. Алло. А, это вас?
2: Меня?

0: Женский голос.
1: Нет, это детский, это Вовка. Это они у меня одни остались, а мало ли что может случиться. И я дал вам их наш.
0: Пожалуйста,
1: в телефон. Конечно, извините. Алло. Алло, Вова, что случилось?
2: Калугина.
1: Какая краска?
2: Включает проигрыватель.
1: Зачем вы полезли на балкон? Живо ложитесь спать и не звоните больше. Оставьте краску. Приду, убью обоих и все сотру, да. Не звони. Извините, Людмила Прокофьевна, это они... Вообще-то они у меня смирные. У них краски не хватило. Вот.
0: Какой краски?
1: Зеленые. Я купил зеленую краску, а покрасить балкон, а они покрасили на кухне дверь. И не хватило. На чем мы с вами остановились?
2: Снова сидят за столом.
0: Мне собирались сделать какое-то предложение.
1: Я?
0: Нет?
1: Да.
0: Но я...
1: Я только не знаю, как вы к этому... отнесете.
0: Ой, ну говорите же, ей-богу, не томите. Вы меня уже заставили волноваться.
1: Да, я тоже.
0: Я совершенно... Вот, видите?
1: Жарко. Вспотел весь. Водички можно у вас попросить?
0: Вот есть и боржому.
1: Давайте.
0: Или лимонад.
1: Все равно. Давайте лимонад. Вам налить?
0: Да, пожалуйста. Большое спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо вам большое.
2: Новосельцев наполняют фужеры, неотрывно глядя в глаза Калугиной. Пьют, не отрывая глаз друг от друга. Отставив фужеры, прикладывают к губам салфетки.
3: Ой, когда... Лимонад... Кап... Пузырики носом...
1: Людмила Прокофьевна...
3: Ну, я умоляю.
1: Сейчас.
2: Новосельцев засовывает угол салфетки за ворот рубашки.
1: Уважаемая Людмила Прокофьевна, нет, дорогая Людмила Прокофьевна, вот, у меня дети, у меня их двое, мальчик и тоже мальчик, два мальчика, вот, это абуза.
0: Господи, нет, как вы можете так говорить о детях?
1: Подождите, Людмила Прокофьевна, не перебивайте, пожалуйста, я и сам собьюсь. Вот, вы кто? Вы замечательный директор. Вы очень талантливый руководитель.
2: Калугина улыбается.
1: Вы эффектная женщина. Правда, нет, не спорьте, это так и есть.
0: Что вы?
1: Я кто я? Я рядовой сотрудник с рядовой зарплатой и сомнительной внешностью. Людмила Прокофьевна, пожалуйста, ну не перебивайте же меня. Не надо. Я тем... Нет, это так. Ну, я боюсь вас. Правда?
0: Почему?
1: Не знаю. Вот сейчас говорю, а внутри все дрожит.
0: Как обидно.
1: Обидно. Я не смогу. Нет. Украсить вашу жизнь. И потом, зачем я вам сдался? У меня дети. У меня их двое. Мальчик и...
0: Вы счастливы.
1: Да, и мам, дева, мальчик. Нет, давайте выпьем за вас.
2: Опрокидывает бокал на платье Калугиной.
1: Что же я надел?
0: Вы не сделали ничего особенного. Вы испортили мне новое платье.
1: Нет, это надо, это солью надо.
0: Красное вино не отмывается.
1: Где у вас соль? Нет, отмойте, снимайте платье, живо.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях уникальный человек, который пропагандирует всю свою жизнь русскую народную музыку. И это руководитель квартета «Московская балалайка», заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Николаевич Ионченков. Все регалии ваши не перечислишь, но тем не менее я хочу сказать, что так как вы пропагандируете русские народные инструменты и русскую народную музыку, и русскую народную музыку в целом во всем мире, и таких людей мало. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
7: Здравствуйте. Я очень рад снова оказаться в вашей студии. Для меня дорогие эти разговоры о русской музыке, о русской культуре. Поэтому мы едем по многим странам мира. Ну, я бы сказал, даже ездили, потому что возраст у нас довольно солидный. Нашему квартету буквально несколько дней назад исполнилось 47 лет. Это стаж довольно большой. За это время мы проехали около 70 стран мира. записали огромное количество музыки, что само по себе уже интересно и уникально, потому что никто в нашем жанре русской музыки не сделал такое количество записей. Я счастлив, что мне удалось сохранить голоса наших величайших певцов, солистов и вокалистов, и инструменталистов. Какие имена! Все солисты Большого театра практически, начиная вот где-то с 80-х годов и до нынешнего времени, выступали в сопровождении квартета солистов оркестра имени Осипова, как мы вначале назывались, а ныне квартета «Московская балалайка». Так мы стали называться, когда вышли из состава оркестра.
6: В 92-м, по-моему, году.
7: В 92-м году отважились начать самостоятельную творческую жизнь. Это были фантастические годы. Сразу огромные гастроли по всей Японии, 70 городов, огромные залы, которые больше дворца съездов. И мы всего 4 музыканта на этих сценах. И с нами еще одна певица. Это я отвлекся к тому, что стран много, и о каждой из них можно рассказывать много. И там же, в той же Японии, мы записали 2 компакт-диска. Ну, сейчас здесь диски ушли в сторону, все на флешках, а тогда выпускались компакт-диски. В Японии выпустили 2 диска с русскими песнями из инструментальной русской музыки. Писали мы эти диски по ночам, потому что каждый день были новые города, множество концертов. А записывать можно было только вот ночью после концерта. И тем не менее эти записи вышли. И одну из записей, я думаю, мы можем дать послушать нашим радиослушателям в исполнении Валентины Готовцевой, одну из русских песен. Ну, например, «По Муромской дорожке». Или «Гармонь моя».
6: Давайте «По Муромской дорожке».
7: Хорошо, там много наших самых популярных песен.
6: А я еще хочу сказать, извините, Владимир Николаевич, что я вас перебиваю, я хочу сказать, что квартет «Московская балалайка», она еще когда не отделилась от оркестра Осипова, уже за рубежом назвали «Москву балалайка», да?
7: То есть да, так получилось, что в 78-м году мы... стали называться, вот образовался, собственно, квартет солистов оркестра Осипова, хотя мы уже и раньше что-то играли в каких-то концертах, но появился документ, где почетные грамоты в нашем Подмосковье, в Ленинском районе, в конце октября был концерт ко дню рождения комсомола, нам дали грамоту, в которой были указаны 4 фамилии тех, кто начинал организовывать квартет.
6: Вот это вы считаете началом отчета, так
7: и
6: сказать,
7: вот эту
6: да?
7: грамоту меня попросили в горкоме комсомола, потому что мы уже несколько лет, 5 лет играли по многим городам России, много выступали в Москве, и нас выдвинули на премию комсомола. Но, говорят, должно быть подтверждение, что вы не менее 5 лет уже в этой сфере находитесь. И вот не случайно попалась грамота фантастическая. Как она сохранилась, как она получилась. Сейчас-то грамот сколько? Там около 1,5.
6: Ну, их, наверное, хранить нужно специальное помещение.
7: Да нет, в шкафу лежат. Сейчас я их просто сканирую, они у меня...
6: В электронном, да.
7: Да, в электронном виде. Где их хранить? И все равно, меня же не станет. И...
6: Нет, это обязательно нужно... Нет, это нужно передать обязательно такому музею. Я считаю, что надо создать музей квартета «Московская балалайка» обязательно.
7: Так многие говорят, но это слишком сложно.
6: Я думаю, что нет, потому что надо обязательно нашу культуру сохранить, приумножить, потому что сейчас мы возвращаемся на круги своя. Владимир Николаевич, я вас сейчас немножечко перебью, и все-таки мы послушаем песню «По Муромской дорожке».
7: Только, Виктор, я сначала все-таки сказал, что 4 музыканта. Я думаю, надо назвать их сначала фамилии. Все
6: конечно.
7: Они стали заслуженными артистами России. На балалайке солирует выдающийся исполнитель на балалайке, который очень известен там, но менее известен здесь. Я не буду говорить страны и континенты.
6: Да, да.
7: Это Александр Горбачев. Александр Горбачев, потому что у нас есть еще один Горбачев, но с другим именем. Тот профессор, хороший музыкант. Затем на баяне играет заслуженный артист России Игорь Коновалов. Это уникальный баянист, но хотя бы потому, что я скажу так, что многие песни советского периода создавались в наше время, и мы были первыми слушателями многих советских песен, вот особенно 50-е, 60-е, 70-е годы. И Игорь Иванович настолько ухватал эти мелодии, запоминал, и что когда вот мы стали записывать ретро-песни, то он вот вступление играл так, как это было в первоначальном варианте. Ну, только на своем инструменте, да. На баяне. А там было такое другое, конечно, сочетание звуков. Вот. И затем третий музыкант был фантастический контрабасист, который играл на самой большой балалайке русского оркестра, как на маленькой балалайке «Прима». То есть он мог это все выбирать, что-то играть, сложнейшие там пассажи какие-то. Звуки извлекал так, что казалось, это немыслимо. И тем не менее, это был Александр Корнетов. Это первый состав. Ну, я сразу и скажу, что потом достойное место вместо него занял заслуженный артист России Юрий Биржев, который достойно продолжил дело того человека, который все это начинал. К сожалению, он погиб рано, но осталось много записей с ним. Ну, а сегодня вот записи, если какие-то будут звучать, то это уже больше с Юрием Биржевым. Итак, песня в исполнении...
6: А я хочу сказать, что на домре играет наш гость Владимир Николаевич Илченков.
7: Да, на домре с самого детства.
6: Да, мы потом к этому вернемся. Итак, все-таки мы объявим еще раз эту песню. Это прекрасное произведение по Мурманской дорожке.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас руководитель уникального коллектива, прославленного на весь мир, Владимир Николаевич Иунченков, квартета московского «Балалайка». Я считаю, что тот вклад, еще раз повторюсь, уже в начале говорю, тот вклад в развитие русских народных инструментов и ее пропаганду, который вы сделали за свою жизнь, вряд ли кто-то сделал еще. Объясню почему. Потому что какой бы ни был состав вашего квартета, он менялся периодически, тем не менее, качество исполнения и величия, я бы сказал, русских народных инструментов, которые пропагандировали во всех странах мира, трудно вот переоценить, потому что были такие предложения, поступали чуть ли не остаться в услужении в других странах, предлагали разные условия, и были, вот как вы сказали, такие гастроли, которые вряд ли кто-то может быть выдержать, но все, что вы делали как фундамент русского искусства, вот этого русского звучания, да, исконно русского.
2: Я хочу подчеркнуть все-таки, что наш состав не менялся.
1: Не менялся?
2: Потому что он всегда, вот костяк, три музыканта, даже корнетов Саша погиб, а трое-то, костяк, это балалайка, баян и домбра, одни и те же, все 47 лет.
1: Да вы что?
2: Другое дело.
1: А вот в Википедии, кстати, написано, я сегодня читал Википедию, надо там, значит, поправки внести.
2: Нет, там единственное, что было, что периодически... Ну, мы же все люди.
1: Кто-то приболел, человек, да, там,
2: да, кто-то
1: быть.
2: Заболел, кому-то надо на гастроли съездить. Или там вдруг тот же Игорь Коновалов, который увлекается джазом, все говорит, я хочу на концерт пойти, всемирно известного музыканта, отпустите меня. Ну, а да, у нас концерт был с народным артистом Петром Глубоким. Видите, до сих пор даже осталось, с кем мы выступали. И говорит, я не могу сегодня. Хорошо, вместо тебя сыграет такой-то музыкант. Так же, как и у Балалайщика. Да, он гениальный, хороший. Но есть очень сильные и интересные музыканты, которые вот выручали нас в трудные моменты.
1: Подменяли, да?
2: Да, ну да. И среди них, например, заслуженный артист России Игорь Сенин, солист оркестра имени Осипова. Кстати, мы с ним тоже сделали много записей. Но тоже, это, как говорится, есть внутренние споры, разговоры, когда один музыкант хочет эту музыку играть, другой...
1: Ну, вы всегда все-таки были руководителем.
2: А я, значит, говорю, ну ладно, ты не хочешь эту музыку записывать, давайте запишем с другими это музыкантами.
1: Да.
2: И приглашал, значит, какого-то другого балалайшника или другого баяниста. Так получались замены, но квартет оставался неизменно все-таки в одном составе. Я считаю, что это вот три главных. Все остальное — это вокруг московской балалайки. Я люблю, ценю этих музыкантов, которые принимали участие в нашей работе и даже выезжали с нами на гастроли иногда вместо кого-то.
1: Скажите, вот сейчас мы давайте послушаем следующее произведение с Леонидом Серебренниковым. Как вот получилось так, что с ним вы начали? Понятно, что, да, ну, как бы вот ваши записи, они уникальны тем, что, как вы сказали, что вот многие великие, талантливые певцы и исполнители на разных...
2: Но мы уже к тому времени, когда встретились с Леонидом Серебренниковым, уже записали несколько компакт-дисков, прежде всего инструментальной музыки и русской, и классической, и ретро-музыки. Вот, а тут, да, и записали голоса великих наших солистов, Эйзена, Ведерникова, Соловьяненко, ну, Сметанников, самых известных. А тут мы с Серебренниковым встретились как-то. Я его пригласил выступить в фестивале «Музыкальная осень» в Тушино. Кстати, этому фестивалю в этом году исполнилось 31 год, а мы дали 30 фестивалей, в которых участвовали суперзвезды не только России, но и зарубежья. Вот, и я попросил Леонида Серебренникова выступить в нашем фестивале. Он выступил, спел, а потом я говорю, а давай запишем несколько песен, где что. Да давай, но это же надо деньги, это вопрос о деньгах всегда сложный. Тот же гений наш Анатолий Соловьяненко, наш Соловей тенор, я ему предложил когда записать. Он говорит, да это же дорого. Это... Да, я народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии, Шевченко, все. Но это же записывать все это дорого, и как? Я говорю, Анатолий Борисович, это я беру на себя. Вот, мы ездили с Серебренником, когда стали записываться. Мы уже ездили по частенько каждый год в Норвегию, поэтому я немножко зарабатывал, и поэтому деньги вкладывал вот в записи, в организацию каких-то концертов. концертов благотворительных. Ну вот, и Серебренников согласился. А я ему так говорю: ты знаешь, что, Лёнь, я тебе одну певицу дам, ты не будешь его возражать. Да зачем, как? Ну ладно, какую там что? Ну, я говорю, она тебе подойдет, должна подойти. Очень хорошая певица с таким говорком русским, таким интересным, своеобразным. Это заслуженный артист России Валентина Готовцева.
1: Просто знаете, что интересно, вот уникально, что вот он же эстрадный певец, казалось бы, да? И вот сочетание с народным.
2: Но
1: бы,
2: не
1: да?
2: совсем эстрадный. Дело в том, что он уже к тому времени десятки фильмов озвучил, и эти песни стали всем известны вот благодаря Леониду Серебренникову, который исполнял вот именно в фильмах эти песни. И вот ряд этих песен, которые он исполнял в фильмах, вошли на компакт-диск, где поет Леонид Серебренников, а в некоторых песнях с ним участвует Валентина Готовцева. Например, «Старый клён».
1: Давайте сейчас послушаем вот эту песню, хорошую назвали песню, которую все знают.
2: «А на
1: вот
2: крылечке».
1: Да. Например, что вы хотите сейчас
2: или,
1: поставить?
2: Я думаю, что можно дать поставить одну из песен Пахмутовой, которая является гимном всех геологов, которые исполняют Серебренников и Готовцева. Да, она так и называется «Геологи». Эта песня не так часто, я бы сказал, даже редко звучит в эфире по разным причинам, проблемы всякие. Итак, «Геологи».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Над этим диском, который ретро-диск у вас, да, вот который сейчас мы говорим, как вы к нему подошли? Вот как вы решили именно почему, как, что было причиной издания именно вот этого диска? Расскажите, пожалуйста.
2: К сожалению, песни советского периода – это самые запрещенные песни к исполнению. Потому что вот я записал, например, песни, вот «Солдатам победы посвящается», «Песни военных лет». Я пригласил лучших солистов, вот того же Эйзена, Ведешнева, актета ансамбля Александрова, Петра Богачева, который один из лучших исполнителей песни «День Победы». Ну, хотя она считается там со Сметанников, там Лещенко, а все-таки в ансамбле Александрова был солист, который тоже вот совсем недавно ушел из жизни, Петр Богачев. Вот, и мне хотелось записать советские песни, но я сразу наталкивался на отторжение, потому что мне запрещали, потому что нужно просить разрешение у охраны авторских прав, надо обращаться к каждому солисту, каждому, не солисту, я бы сказал, а
1: композитору, поэту,
2: правообладателю,
1: короче.
2: У одного Исаковского только, я не помню, человек 20 наследников или где, хотя там две его дочки заведуют этим. Ну, как это было трудно выпустить песни военных лет. Я бесплатно вкладывал деньги в студию, платил солистам, там помогал чем только можно.
1: То есть препятствия были вот эти авторские права, да?
2: Да, в основном авторские права, потому что самые запрещенные песни сейчас – это песни военного времени. Как ни странно. Поэтому все поют «Катюшу», все поют, или даже и современные песни на военную тематику. Тот же «День Победы». Ведь сколько надо денег давать, дать Тухманову или кому-то, чтобы записать эту песню. Ну вот, приходилось искать пути. Я обзванивал всех композиторов, поэтов. Это очень сложно.
1: Это такая сложнейшая административная работа.
2: Уже самая плохая работа и самая противная. Я вкладываю в добро, хочу людям подарить хорошее исполнение.
1: И причем это же наоборот, как бы продлевается песни жизни, в таком виде она
2: наследники
1: приобретает новое, какой-то новый окрас и все остальное.
2: Наследники хоронят своих предков вторично, что ли, я бы сказал, потому что
1: это точно.
2: Что мы знаем о песнях 812 года и так далее? Но если мы не будем исполнять песни военного периода, Второй вот мировой войны, то их также забудут.
1: Так и войну забудем тогда, да.
2: Через 100 лет, да, и не будут эти песни звучать.
1: Хотя вот это отражение эпохи. Это же должно как-то постоянно обновляться, правильно?
2: Вот, поэтому тогда песни создавались, казалось бы, может быть, чем-то примитивные, но с красивыми мелодиями и с многозначительными словами.
1: Ну, я хочу сказать, что квартет «Московская балалайка» всегда особенно подает вот каждое произведение. Поэтому здесь, я считаю, это, как сказать, это вот такая небольшая революция, да? Многие могут взять и сделать на свой лад. Вот так, как делали вы же и бережно, и виртуозно относитесь к каждому произведению. То есть вот это вот, хотел задать такой вопрос, как рождается вот это такое гармония, звучание, и как обработка вот это вот, как она происходит?
2: Вот я хочу сразу сказать, конечно, это во многом заслуга выдающегося балалайшника Александра Горбачева, который импровизирует на все темы сразу. Эти песни вот советского периода, русские народные песни, они все играются без нот.
1: Конечно.
2: Никаких нот. И записи, которые мы делали, их повторить нельзя, потому что каждый раз тот же Горбачев импровизирует. Тот же Игорь Коновалов играет тоже по-своему. И в то же время, вот, допустим, можно дать послушать песню, ну, в день рождения, например, да, которую все любили в исполнении Георга Уотца.
1: Да, Георг Уотц, конечно,
2: кстати, которому мы тоже аккомпанировали в составе оркестра Осипова и так далее, с которым были знакомы. В день рождения. Вот я слушаю вступление к этой песне, а звучит так, как в те годы, когда эта песня только что впервые прозвучала в эфире.
1: А это же были шлягеры, на самом деле.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Были шлягеры.
2: Потому что пели все, а особенно вот «Своя рубашка ближе к телу». У меня дядька родной, как говорится, прирожденная была ищейка, но который очень хорошо пел. И он знал весь репертуар отца и пел «Когда идешь ты на свидание», «Где-то, где ты», и, конечно, «В день рождения». Я поэтому влюбился в творчество отца, ходил на его концертах, когда он приезжал в Ленинград. Тогда.
1: Такие легендарные люди, которых вы называете, да. Это отдельный разговор. Да.
2: Самое интересное, что когда я поступил в оркестр имени Осипова, Первый мой в жизни концерт был, мы аккомпанировали Георгу Отцу. Для меня это было необычайно, потому что я мальчишкой пел его песни, то есть за ним что-то повторял, и моя соседка обожала Отца. Мой муж любил, давай, Володенька, поставь в день рождения. Говорю, хорошо. И вдруг я, когда закончил институт, этот, отслужил армию и поступил в оркестр имени Осипа, и мы приезжаем в ЦДСА, был первый мой концерт с оркестром Осипова, и вдруг солист Георг Отц. Конечно, так я смотрел на него, то есть больше, наверное, на него, чем в ноты.
1: Давайте сейчас послушаем песню. А кто будет петь?
2: Леонид Серебренников.
1: Леонид Серебренников, да.
2: У нас день есть рождения. Два исполнения. Есть и солист Большого театра очень хорошо поет.
1: Ну, мы сейчас все-таки давайте...
2: Хорошо, Леонид Серебренников с этого диска «В день рождения». Слова Харитонова, музыка Новикова, по-моему. Но это надо посмотреть.
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, бессменный руководитель, вдохновитель и создатель, я бы сказал, великого квартета московского балалайка Владимир Николаевич Ионченко сегодня в студии Радио ВОС.
2: Ну, создатели-то мы все-таки четверо.
1: Нет, ну, я считаю вас все-таки руководителем,
2: ну,
1: вы создатель.
2: Ну, я руковожу, да, вот все эти 47 лет.
1: Если бы не вы, уже давно бы не было.
2: Да.
1: Потому что ваше умение договариваться, административный ресурс, руководители.
2: К сожалению, это так, потому что музыканты гениальные,
1: да,
2: но они прекрасно играют, и главное,
1: но нет,
2: у них хорошо сыграть. А мне все это еще обставить и сделать, и паспорта, и визы оформить,
1: и договориться,
2: сцену приготовить, и микрофоны проверить. То есть вся механическая работа. Это я и бухгалтер, и директор, и художественный руководитель.
1: Ну вот вся, все на вас, поэтому не было бы 47 лет, не было бы этой даты. Поэтому я хочу сказать, что вот ваша заслуга во многом. Потому что еще хочу сказать, что как вам удавалось так в жизни сочетать, что вы еще и занимались хобби всевозможными. Вот расскажите о ваших занятиях параллельно. Как вот это можно все в себе сочетать? Во-первых, вы были нештатным корреспондентом многих
2: радиостанций.
1: Очень много работали на радио, вообще записывали с оркестром
2: каждый
1: радио и телевидения.
2: Каждый день выходил в эфир.
1: Да.
2: Радиостанция «Юность», «Маяк» и других там. Участвовал в передачах «Здравствуй, товарищ», которая
1: потом
2: была.
1: Потом вы писали в газеты какие-то статьи и так далее.
2: Да,
1: то
2: есть... я когда посчитал, там более 1200, по-моему, статей.
1: Да, вот я о чем и говорю. То есть, во-первых,
2: на
1: вы...
2: основе которых вот появились вот эти 27 больших книг.
1: Да, да. Вот сегодня Владимир Николаевич пришел с такими книгами, которые вообще должны быть, наверное, в каждой библиотеке и в каждом доме, потому что если мы хотим знать из первых уст историю своей страны, из первых уст, из того человека, который жил в этой великой стране, в этой державе, чтобы мы не заблуждались, вот эти, знаете, новомодные сейчас попадаются такие журналисты, да, которые что хотят, то и пишут. А вот здесь человек, который жил в рассвет СССР, вот, и прошел...
2: Но так получилось, что я всю жизнь, начиная с детства, вел дневник. И поэтому мне легко было вспомнить, какие факты, с кем мы выступали, где мы бывали, что видели. И потом наступил какой-то период, когда хотелось не только рассказать своим друзьям, знакомым, но и перенести это, может быть, на бумагу и даже создать книгу. И, конечно, первая книжка – это была о том ансамбле, в котором я играл 5 лет, потом 5 лет работал. Это известный детский ансамбль, лучший у нас в России, ансамбль песни и пляски имени Локтева, которому скоро будет 95 лет. Хотя вопрос спорный, там они хотят отметить 100 лет. Но я выпустил книгу, где все обосновал и написал, что все-таки ансамблю 95. Это затем, конечно, я играл в оркестре имени Осипова. Материалы собралось столько, статей этих газетных журналов.
1: Потому что везде окружали настоящие легенды.
2: Поэтому я написал книгу об оркестре имени Осипова. Большая такая, толстая.
1: Но это великий оркестр, который отражал...
2: Лучший русский оркестр в мире.
1: Да, который это вот просто, как сказать, кому посчастливилось с этим оркестром хотя бы один раз где-то выступить, да, солист, это уже как знак качества, да, артиста.
2: И вот третья книга, как говорится, трилогия получилась. Это тот коллектив, который родился в оркестре имени Осипова, квартет солистов оркестра имени Осипова, который потом стал называться «Квартет Московская балалайка». Это как бы трилогия, одни из первых книг, которые появились. Но сразу хочу сказать, что в этом году мне удалось выпустить книгу, которую я так и назвал «Русский гений» Виктор Павлович Дубровский. Эта книга, хотя я ее выпустил, она выходила в трудное для меня время, когда, может, не стоит и говорить даже. Я лежал, мне говорят, 50 на 50. Ну, как бы выжил, вот книжку не все и там проверил. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время над книгой этой, она вышла. и очень красивое издание, и все там правильно.
1: Да, прекрасно.
2: Но там много ошибочек, все. Я обязательно в ближайшее время ее и переработаю, и добавлю большой материал, который вот в Смоленске нашел, который услышал у смоленского журналиста, который записал интервью о Дубровском, нашей знаменитой певице Людмилы Зыкиной. Она рассказывает много интересного о Дубровском. Я обязательно вставлю эти выступления в эту книжку. Вот эта книга вышла... Я не знаю, может быть, есть смысл посмотреть фонотеки и взять одно произведение, где звучит оркестр имени Осипова и дирижирует русский гений Виктор Павлович Дубровский, который поднял русский оркестр на такую высоту творческую, что, я думаю, в ближайшее время вряд ли кто сможет русский оркестр поднять на такую вершину, на этот музыкальный.
1: Ну, я же говорю, что на такую вершину, на которую вы подняли свой квартет, который вы, как бы сказать, духовно окормляете, и физически, и духовно, да, еще раз говорю, без вас бы его не было. Поэтому я вам задал вопрос, как вы проживаете несколько судеб в одной жизни?
2: Вот у меня одна книга, которую выпустил мой друг случайно из моих рассказов, она так и называется «Я прожил несколько жизней».
1: Вот, пожалуйста.
2: Вот, потому что это действительно так, я сам поражаюсь.
1: Я вот, значит, я смотрю, зрю в корень, как говорится, да, истинно говорю.
2: Да, потому что, ну да, был музыкант, играл на домре.
1: И преподавали.
2: Да, это и преподавал в ансамбле имени Локтева, вел класс домры в Институте культуры, немножечко поработал преподавателем по кабинету.
1: Вы когда закончили, вас там оставили, потому что они видели ваш талант, и видели, наверное, там же были тоже непростые люди, работали в то время.
2: Мне дали много поработать, взяли в армию.
1: И сразу вы попали тоже, как говорится, с корабля на бал.
2: Лучший ансамбль Советского Союза военный. Это ансамбль имени Александрова.
1: И опять начались гастроли.
2: Московского округа ПВО.
1: И опять начались гастроли.
2: Ну, сначала гастроли были небольшие, это же военные ансамбль.
1: Да, ну, все равно не менее.
2: Но...
1: Я же об этом и говорю.
2: В жизни все так получается, как-то очень необычно. Я демобилизовался, и вдруг мне снова приходит повестка. Призываешь на службу. Я говорю, как я только что демобилизовался? Вам надо быть на Павловской 8. А, там ансамбль находится. Ладно, поеду, съезжу. Взял эту повестку, приехал в ансамбль, а им руководил, ну, тоже выдающийся военный наш дирижер, народный артист России Александр Федорович Тупицын, был такой, который аранжировал военные вальсы, песни, сам писал. И он увидел меня, говорит, так, Владимир Николаевич, да, повестку мы вам послали, но я знаю, что вы уже поступили, вас приняли в оркестр имени Осипова, вы уже там сыграли конкурс, но оркестр уезжает сейчас на 3 с лишним месяца в Америку, а меня не успели оформить там, потому что оставалось 3-4 дня, то есть немыслимо, малые сроки. Я тебе предлагаю, Володь, поехали в Ирак, потому что в Америке ты еще будешь, я даже не сомневаюсь. А вот в восточной стороне, а в Багдаде, в Басре, в Вавилоне, это же так красиво, интересно. Я вот с этим военным ансамблем Московского округа ПВО попал в Ирак, эту восточную сказочную страну. Вот, ну а потом уже вернулся.
1: Которые, собственно, всегда с нашей страной были очень дружеские такие отношения.
2: Да, тогда, более того, я тебе скажу так, что Саддам Хусейн очень любил военные песни советского периода.
1: Ну, конечно, поэтому... это наш дружественный народ.
2: Поэтому он пригласил ансамбль «Багдад» и потом всем подарки сделал. А потом мы поехали уже в Басру, потом увидели тот же Вавилон. И, конечно...
1: А это сказочный Басра, это сказочные восточные города из...
2: Ну, считает, да, восточные.
1: Как говорится, из «Тысячи одной ночи», да?
2: Восточная Венеция, Багдад, багдадский вор и так далее. А Вавилон чуть чудеса света, эти висячие сады Семирамиды, от которых ничего не осталось, ну, какие-то основания, все, дорога, процессии интересные, лев, терзающий человека, которого не смогли даже немцы вывести, он такой из одной глыбы, такой настолько тяжелый. То есть о каждой стороне можно рассказывать много, это был Ирак. Вот, а затем, да, поступил в оркестр Осипова, но уже в пионерском лагере, я когда приехал, мне хотелось записаться в театральный кружок. Я еще читал стихи какие-то. Я, собственно, зашел в комнату, где написано «театральный кружок». Зашел, постучался, открыл дверь, а меня за шкирку. Раз кто-то взял, говорит: «Так, мальчик, ты что? Я хочу записаться». Ну, хорошо, меня посадили и в руки дали эту балалайку. А мне говорят: «Это не балалайка, это домра, балалайка треугольная, а это круглая. И вот тебе косточка, мы тебя научим, как на этом инструменте играть». Ну и оказалось, это моей судьбой. Хотя в том же пионерском лагере я получил эти удостоверения инструктора по выпиливанию и выжиганию, инструктора по шахматам.
1: И вы в свободное время очень много этому тоже посвятили времени.
2: Ну, как-то я первое время, да.
1: Хотя о каком свободном времени в вашей жизни можно говорить?
2: Моя жизнь была очень разносторонней. Мне хотелось всего понемножку, я хватал, а определилось вот главное, что это...
1: Владимир Николаевич, прервемся. Давайте к Леониду Серебренникову и к ретро-музыке, вот к этому диску. Давайте что-нибудь послушаем.
2: Да, хорошо. Какую?
1: Старый клен, наверное, да?
2: Старый клен мы же, по-моему, предлагали.
1: Нет, мы другую
2: можно
1: песню.
2: Крылечки с Валей Готовцевой?
1: Давайте на крылечки, хорошо. Слушаем на крылечки в исполнении квартета легендарного московского.
2: Сопровождение квартета «Московская балалайка» поют Леонид Серебренников и Валентина Готовцева.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Не успели мы начать с вами говорить. Вы знаете, такой собеседник, которого я бы слушал, честно скажу, вот прям с утра до вечера, и рассказать все невозможно. Я хочу сказать, что сегодняшняя наша программа подходит к концу. Так незаметно, потому что столько информации, поток льется из ваших уст, и перебивать вас не хочется. И мне хочется сказать в заключении вот этой программы, что этот диск, он воистину, как каждый из дисков, бесценен. Но вот я лично очень люблю песни и Леонида Серебренникова, и этого периода советского времени, вот, который вы отразили здесь, да, который приобрел новый окрас, новое звучание. Я от всех наших радиослушателей вас благодарю. И в заключение хочу, чтобы вы какие-то короткие пожелания сказали, и мы поставим в конце еще одну песню.
2: Ну вот есть такая песня «Сормовская лирическая». А я много и часто бываю на Волге, и много фильмов снял, много тысячи фотографий.
1: Вот, это потом мы еще продолжим с вами общение. Сейчас вот видите, невозможно в одной передаче все охватить.
2: И поют опять-таки Валентина Годовцева и Леонид Серебренников, заслуженные артисты России.
1: А я говорю вам, Владимир Николаевич, до новых встреч. Спасибо вам, здоровья, творческих успехов, здоровья вам и вашим близким.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Весна 1946 года. Первая послевоенная весна. Небольшой хутор Маховской на Верхнем Дону. Извиваясь между холмами, уходит за горизонт проселочная дорога. Направо от нее островок снега, плетень, вскопанные огороды, белые домики, деревья, холмы, речка, лес на горизонте и еще одна проселочная дорога, по которой в сторону хутора неторопливо идут, держась за руки, мужчина и мальчик лет 5-6. На мужчине прожженный в нескольких местах ватник, выношенные штаны защитного цвета, солдатские ботинки, узкая фуражка. Мальчик одет в длинное серенькое пальтишко, на нем полосатый шарфик и кепка. Мальчик подбегает к притулившемуся у обочины дороги старенькому военному легковому автомобилю «Виллис» без верха.
2: «Папка, машина!»
1: В нескольких метрах от него на поваленном плетне сидит седой мужчина в черной телогрейке. Путники замечают мужчину и сворачивают к нему. Взрослые пожимают друг другу руки.
3: Здорово, браток.
4: Здравствуй.
1: Потом руку сидящему
3: поздоровайся, дядя сын.
1: Протягивает мальчик.
4: Что ж у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь.
2: Какой же я тебе старик, дядя? Я вовсе не старик, а вовсе мальчик. А руки холодные, камушки собирал.
1: Спутника мальчика зовут...
3: Беда мне с этим пассажиром.
1: Андрей Соколов.
3: Широко шагнешь, он же на рысь переходит. Вот и идем с ним в раздроб.
1: Андрей
3: как конь черепа.
1: Садится напротив седого мужчины.
3: А ты что ж, браток, свое начальство ждешь?
4: Да приходится ждать.
1: Правая рука Андрея нервно подрагивает.
3: Не знаешь, скоро ли паром подойдет?
4: Часа через два.
3: Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно.
4: Закуриваю вот, только подмокли они.
3: Ну, брат, табак моченый, что конь леченый. Никуда не годятся.
4: Это верно.
1: Андрей
3: давай-ка
1: достает кисет с табаком.
3: Моего крепачка закурим.
4: Хорошее дело.
1: Мужчины
3: вот
1: сворачивают самокрутки. Мальчик возится в песке у ног мужчин. Мужчины курят и смотрят друг на друга.
3: Ты что ж, всю войну за Баранкой?
4: Почти всю.
3: На фронте?
4: Да.
1: Андрей затягивается.
3: Ну и мне там, браток, пришлось хлебнуть горюшка. По ноздри и выше.
1: Андрей смотрит на мальчика, кладет руку ему на плечо и поправляет полосатый шарфик.
3: Пойди, милок, поиграйся возле воды.
1: Мальчик, его зовут Ванюшка, в припрыжку бежит,
3: да гляди, ноги не промочи,
1: к берегу речки. Андрей смотрит ему вслед. Потом переводит взгляд на плывущие по небу облака и на покорно застывшие в разливе речки.

0: раз не спишь ночью. Глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты жизнь меня так покалечила? За что так исказнила?
1: На экране появляются титры. «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова. Сценарий Юрия Лукина и Федора Шахмагонова. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Оператор Владимир Монахов. Художники Ипполит Новодережкин и Сергей Воронков. Композитор Вениамин Баснер. Оркестр управления по производству фильмов. Дирижер Григорий Гамбург. В ролях: Соколов Сергей Бондарчук, Ванюшка Павлик Борискин, Ирина Зинаида Кириенко, Иван Тимофеевич Павел Волков, Мюллер Юрий Аверин, немецкий майор Кирилл Алексеев. Производство Ордена Ленина, киностудии «Мосфильм», 1959 год. Андрей затягивается самокруткой.
0: Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубань и шачить на кулаков. Потому и уцелел. Ну, через год вернулся с Кубани. Родные померли.
1: Снова затягивается, вспоминает и начинает свой долгий рассказ. Из дыма самокрутки появляется лицо милой девушки в косынке. Девушка смотрит на то, как строят деревянный дом. Среди работающих на крыше Андрей с топором в руках. Он видит девушку.
2: Это вы что же, принимать работу пришли?
1: Андрей покачивает топором.
2: Не для тебя ли, красавица, хоромы строят? Не тебе ли, царевна, дворец?
1: Девушка смущена.
3: Я к дворцам непривычная. В детдоме росла.
1: Девушка, ее зовут Ирина.
3: Мы поглядеть.
1: Оглядывается на стоящих неподалеку подруг. Потом они с Андреем смотрят друг на друга. И вот Андрей, небрежно перебросив свой пиджак через плечо, уже идет с Ириной по улице поселка. У Ирины в руках букетик из дубовых листьев.
0: И у меня, Ира, отец с матерью и сестренкой, тебе ровесница была бы. Померли от голода.
1: У деревянного забора сидит с гармонией бородатый мужчина в темной фуражке.
0: Иван Тимофеевич играет, бригадир наш, душевный старик. Так что я тоже остался один. Родни хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души.
4: Все бродите, молодежь, провожаетесь?
5: Ах, проводи меня домой, полем не ворониным. Дроля мой, ах, дроля мой, на сердце уроненный.
1: Андрей садится рядом с Иваном.

0: Андрей догоняет ее.
1: Чудно, что нас с тобой судьба свела. Не подошла бы к дому и не встретились бы.
0: Ирина оборачивается.
2: Она что ей тебе?
1: Она всю жизнь.
0: Они смотрят друг на друга.
1: Со стороны глядеть. Не так уж она была из себя видная. Но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор.
3: Все погода, да не погода, в море ходит синий вал. Облюбовывал 2 года, краше всех облюбовал.
0: Обнявшись, Андрей и Ирина уходят вдаль по залитой солнцем дороге, бегущей среди деревьев в поле.
1: Так мы и поженились.
0: Андрей и Ирина в доме.
2: Не берем.
0: У Ирины на руках младенец.
2: Не умею.
0: Рядом с Ириной суетится старушка.
4: Да ты не бойся, не бойся. Ну, возьмет, возьмет. Ну-ну, впервые за всегда боязно. Вот.
0: Ирина смотрит на Андрея. Глаза Андрея сияют. И новые воспоминания.
2: Толюшка.
0: На деревянном полу, иди, покачиваясь,
2: иди.
0: Стоит малыш. Малыш,
2: ну, Толюшка,
0: неуклюже,
2: маленький, ну, родненький,
0: идет вперед.
2: Ну,
0: в доме, покачиваясь,
2: ножками, ножками,
0: появляется Андрей.
2: Ну-ну.
0: Он здорово пьян.
2: Вот так. Иди, иди.
5: А ну-ну, сынок, иди ко мне.
2: Ой.
0: Андрея качает.
2: Бабка пришел.
0: Андрей бредет к кровати и усаживается на нее. Ирина укладывает сына.
2: Спи, сынок, спи. Спи, родной, спи.
0: Ирина снимает с Андрея пиджак. И забрасывает на кровать его ноги.
2: Ну, Андрюш, ложись к стенке, Андрюш. А то сонный с кровати упадешь.
0: Малыш задумчиво вертит головой. Ирина ласково прильнула к спящему мужу. Утро. Андрей виновато сидит за столом в пиджаке.
2: Похмелись.
0: Ирина ставит перед ним полный стакан. Андрей признательно смотрит на Ирину. Ирина отворачивается. Андрей выпивает половину стакана, морщится и допивает остатки. Нюхает руку. Нюхает рукав пиджака. Снова признательно смотрит на Ирину.
1: Да разве же можно не оправдать такого доверия? Да не было для меня красивей и желаний ее. Не было на свете и не будет.
0: Андрей выходит из кабины автомобиля, открывает калитку и проходит во двор своего дома. Две девочки тащат ведро воды.
1: Так прожили мы с ней 17 лет. И не заметили, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что 17 лет? Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил.
0: Сын Андрея...
1: Ни черта он не приметил.
0: Приколачивает на крыше дома скворечник.
6: Доброго утра, соседи!
7: Здрасте, дедушка!
6: Ну-ка, слезай сюда, герой, слезай!
0: К стоящим внизу Андрею, Ирине и девочкам...
1: Это про кого?
6: Вот.
0: Бежит Иван Тимофеевич с газетой.
7: Только! Наш только!
6: Вот и только-только. По общественному... признанию на тему. Тема. Актуальная бесконечность. Как понимать, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
8: Ну, спасибо тебе за новость, Иван Тимофеевич.
0: Андрей пожимает Ивану Тимофеевичу руку.
8: Выходит, у нас особенный праздник сегодня.
6: Одаренный юный математик.
1: А тут вот она, война.
0: У вагонов теплушек красноармейцев провожают на фронт. Проходит состав с пушками на платформу. Люди обнимаются и плачут.
1: Ах,
0: обнимаются и плачут, и Андрей все равно.
9: Милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощание.
10: Родненький мой, Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете.
9: Да разве ж так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо коронишь?
0: Андрей отталкивает от себя Ирину.
1: До самой смерти, до последнего моего часа помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул.
0: Андрей обнимает дочерей и сына и запрыгивает в тронувшийся поезд.
6: А здорово! Идите с победой!
0: Кричит сосед Андрея по вагону. Андрей молчит и смотрит, как впереди толпы провожающих за поездом бежит Ирина со скрещенными на груди руками.

0: По полю бредут толпы беженцев. Навстречу им по дороге едет за рулем грузовика Андрей в военной форме. На голове у него пулемётка. Грузовик Андрея несется по дороге среди берез, подсолнухов и разрывов снарядов. По полю цепью бежит по атаку немецкая пехота. На нее, не двигаясь, смотрят красноармейцы-артиллеристы. Их орудия молчат. На грузовик Андрея укладывают снаряды.
1: Соколов!
0: К Андрею
1: дорогу уже
0: подбегает его командир.
1: Поскочишь, Андрей.
2: Какой разговор? Должен проскочить и баста.
1: Дуй! Жми на всю железку!
0: Грузовик Андрея срывается с места и несется по пыльной дороге. Колонна грузовиков проезжает деревянный мост. Андрей выглядывает из окна кабины и смотрит вверх. Колонну грузовиков атакуют немецкие самолеты. Грузовики останавливаются, из них выскакивают люди и залегают в поле. Только Андрей, поглядывая наверх, ведет свою машину вперед. Один из остановившихся грузовиков тихо горит посреди дороги. В лоб машине Андрея заходит немецкий самолет. Справа и слева от дороги падают бомбы. Андрей пригибается к рулю и продолжает вести машину. Навстречу ему бегут и машут руками отступающие красноармейцы. Бомба падает прямо перед капотом машины. Перед глазами Андрея все кружится и проваливается в темноту. Полузасыпанный землей Андрей лежит в поле. Потом медленно приходит в себя и ползет к дороге.

покачиваясь, встает на ноги возле своего перевернутого грузовика. Оглядывается и падает без сознания.

0: снова приходит в себя, поднимает голову и как в тумане видит, что к нему идут два немецких солдата.
1: Вот и смерть моя на подходе.
0: Один из них поднимает автомат. Андрей встает.
1: А куда будет бить? В голову или поперек груди? Этот убьет и не задумается.
0: Немецкий солдат внимательно смотрит на Андрея. Второй солдат, он постарше, пригибает к земле ствол его автомата. Одобрительно трогает бицепсы Андрея. Проверяет крепость шеи, тычет в грудь и снимает с Андрея ремень, весело объясняя что-то своему товарищу. Жестами Андрею приказывают снять сапоги. Он опускается на землю и разувается. Молодой немец забирает трофей и злится, когда Андрей протягивает ему портянки. Немец постарше поднимает Андрея за шиворот. Под дулами двух автоматов Андрей, спотыкаясь, идет к бредущей по дороге колонне пленных красноармейцев. Андрея вталкивают в середину колонны. Он падает. Его немедленно...
2: Только не падай. Держись, а то пристрелят.
0: Подхватывают двое пленных. Под конвоем автоматчиков пленные обреченно шагают навстречу засланному дымом горизонту. Темнеет. Немцам хочется, чтобы пленные шли быстрее. Колонна останавливается.
3: Achtung, Iwans! Alit! Песня! Ла-ла-ла-ла!
0: Забравший у Андрея сапоги молодой немец хватается за автомат.
3: Песня! Алит!
0: Из середины колонны выбирается невысокий красноармеец в рваной майке и запевает.
4: Расцветали

0: Немцы веселеют. Пленные начинают двигаться вперед, огибая невысокого красноармейца.
1: По моей команде бросаться на конвойных.
0: Он командует.
2: По команде бросаться на конвойных? По команде.
0: На дороге остается стоять и смеяться сошедший с ума красноармеец. Один из конвоиров стреляет в него. Андрей оглядывается и в бессилии отворачивается. Один из пленных молится на ходу.
3: Господи, Господи, сохрани и помилуй меня. Огради меня от ворога.
0: Пусть он землю бережет родную. Возле колонны тормозит грузовик, из которого прыгают немецкие солдаты. Невысокий красноармеец меняет свое решение.
1: Придется отставить.
2: Отставить.
0: Сквозь кладбище с покосившимися деревянными крестами колонну пленных ведут к полуразрушенной церкви. В церковь заходят немцы. Один с керосиновой лампой, другой в очках. За ними заводят пленных.
4: Ночью из церкви для надобности никакого выпускать не будем.
0: Немец в очках читает по бумажке. Молившийся на ходу красноармеец крестится.
4: Ночью из церкви для надобности никакого выпускать не будем.
0: Пленные, переговариваясь, разбредаются по церкви.
5: Товарищи, есть тут кто из третьей роты?
2: Ваня, Уклейкин.
5: Уклейкин, Ваня, где ты? Ваня! Ваня! Ваня! Уклейкин, кто-нибудь тут есть, Уклейкин, товарищ?
2: Ваня!
0: Снова командует невысокий красноармеец в рваной майке.
1: Ну-ка, ребята, освободите место. Шлёп, шлёп.
0: На освобожденное место бережно кладут раненого. Зажимая левой рукой раненое правое плечо, Андрей садится у стены. Сквозь дыры в крыше церкви сверкает молния. Начинается дождь.

0: К Андрею подходит сухощавый темноволосый военный в очках.
1: Ты что, ранен?
2: Тебе чего надо, браток?
1: Я военврач, может, я могу тебе чем-нибудь помочь?
2: Левое плечо у меня скрипит и пухнет, и ужасно как болит.
1: Снимай гимнастерку.
0: Лицо молившегося красноармейца мучительно искажается. Военврач осматривает Андрея.
2: Это ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты так по больному месту давишь? Бессердечный ты человек.
1: Твое дело помалку. Можно разговорочки затеял. Держи, сейчас все больнее будет.
0: Военврач дергает руку Андрея.
2: Что ж ты делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул.
0: Военврач улыбается.
1: Я думал, ты меня сейчас справа ударишь. Это, оказывается, ничего. Смирный парень.
0: Военврач расправляет на Андрея гимнастерку.
1: А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я и на место тебе и поставил.
0: Военврач снимает, протирает и опять надевает очки.
1: Как? Полегче теперь?
2: Полегче, хорошо. Спасибо тебе, доктор.
1: Вот, видишь?
0: Военврач улыбается, потом опять становится серьезным и идет по церкви дальше.
1: Товарищ, раненый есть? Здесь раненый есть, товарищ. Товарищ, раненый есть?
0: Молившийся красноармеец согнулся.
1: Что, ранен? Живот? Нужен девушке. Чего это дело так закрутило? Какой брат? Брат, ты чего? Нужде мне надо.
3: Сказали же нам, что выпускать не будут.
1: Что же мне делать-то, брат? Я же ведь верующий. Я христианин. А ты давай через куфу. Мы тебя подсадим, а?
3: Ангелов попроси, они тебя накрыли, вынесут.
1: Мне выйти надо. Я не могу осквернять святой храм. Я не могу осквернять. Я верующий. Я христианин.
0: Молившийся красноармеец бежит к выходу из церкви и бьется о закрытые двери. К дверям подбегает невысокий красноармеец в рваной майке. Сквозная автоматная очередь с той стороны убивает обоих. Их оттаскивают от дверей. Люди в церкви стоят молча, потом рассаживаются по местам.

0: церковь пришло утро. Андрей по-прежнему держится рукой за больное плечо и слушает разговор соседей.
1: Если завтра нас будут укликать коммунистов, комиссаров, евреев, то ты, взводный, не прячься. Из этого дела тебя ничего не выйдет.
0: Говорит круглолицый парень с самокруткой. Ему отвечает худенький взводный.
2: Ты что ж думаешь? Если ты гимнастерочку-то снял, так за рядового сойдешь. Не выйдет. Я за тебя-то отвечать не намерен.
3: Я же первый укажу на тебя. Ты же коммунист. Вот и отвечаю за свои дела.
4: Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступить в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но я никогда не думал, что ты можешь стать предателем, а? Ведь ты же 7 классов окончил.
3: Ну, и что ж окончил? Что ж из этого?
0: Андрей напряженно слушает. Круглолицый укладывается спать.
4: Не выдавай меня, товарищ Крыжнев.
3: Товарищи остались за линией фронта.
5: А я тебе не товарищ. И ты меня не проси, я все равно укажу на тебя. Своя башка к телу ближе.
0: Худенький взводный, покачиваясь, сидит у стены. Андрей трогает его за плечо.
2: Ты взводный?
0: Взводный кивает.
2: Этот хотел тебя выдать.
0: Андрей смотрит на Круглолицого. Взводный снова кивает. Андрей подходит к Круглолицому ближе и осматривается.
2: А ну, держи ему ноги. Да поживей.
0: Андрей душит Круглолицего.

0: Андрей и взводный встают, смотрят на мертвеца, потом друг на друга.
1: Пойдем отсюда.
0: Они уходят вглубь церкви.

0: Пленные выстроены перед церковью. Вдоль строя идут три немецких офицера.
1: Коммунисты, политкомиссары, офицеры и юды, два шага вперед! Was? Habt ihr gar keine Kommunisten hier? Kommunisten, Politkommissare, Offiziere und Juden. Zwei Schritte vorwärts.
0: Немецкие офицеры останавливаются перед мрачным мужчиной с рукой на перевязи.
1: Коммунист?
0: Солдаты вытаскивают мрачного мужчину из строя. Немец смотрит на высокого парня.
2: Юда, русский я.
0: Высокого парня тоже вытаскивают из строя. За ним еще одного человека. Немец останавливается перед военврачом.
1: Юда.
2: Врач я.
0: Из строя вытаскивают и врача. Пленные смотрят, как всех вытащенных солдаты строят у стены церкви.

0: Achtung, Stillstand.
1: Немецкий офицер снимает фуражку и протирает платком лоб.
2: Licht an.
1: Военврач снимает и начинает протирать очки. Военврач падает. Строй вздрагивает. Строй поворачивается и трогается в путь. Андрей и его товарищи оглядываются на убитых. Ночь. Немецкий часовой шагает вдоль колючей проволоки. За проволокой на земле и под дождем лежат пленные. По ним перемещается луч прожектора. Попытка приподняться пресекается пулеметной очередью поверх голов.
3: Смей подниматься. Скоро лить-то перестанет. Все равно всем нам здесь хана.
1: Пленные разговаривают. Пить. И стонут.
3: Пить. Дайте напиться, жарко мне. Пить.
1: Андрей забылся во сне. Ему снится, что по ту сторону колючей проволоки стоят и смотрят на него его жена и дети.
4: Папа, ты скоро придешь?
3: Скоро. Я скоро.
4: Скорее, Андрюша, скорее. Истосковались мы.
1: Андрей протягивает сквозь проволоку руку. Все погружается в туман.

На спящего Андрея светит луч прожектора. Вдоль колючей проволоки проходит немецкий часовой. Рассвело, дождь прекратился. Одни пленные копают братские могилы, другие несут в эти могилы своих погибших товарищей. Среди копающих Андрей. Он останавливается, вытирает рукой пот со лба, оглядывается и вновь принимается за работу. Неподалеку у пенька что-то едят два конвоира немца. Андрей выбирается из ямы наверх, откладывает в сторону лопату и медленно движется к виднеющейся неподалеку опушке леса. Один из пленных смотрит ему вслед. Остальные ничего не замечают и продолжают работу. Андрей подходит к самой опушке леса и видит, что немец-конвоир мирно спит. Андрей ныряет в лес и несется, что есть сил. Андрей скатывается по склону и бежит вдоль него.

Задыхаясь, Андрей обнимает дерево, но находит в себе силы и бежит дальше, босиком.

Лес заканчивается, начинается засеянное поле. Андрей бросается на землю и ползет среди колосьев овса.

останавливается, обрывает колосья и набивает зернами карманы. Жует зерна, вслушиваясь в пение птиц.

ложится и смотрит в небо, раскинув руки и продолжая жевать. Засыпает.

0: Просыпается Андрей от лая идущих по его следу собак. Ему становится страшно. Он пытается ползти по полю дальше, но его догоняют. Сначала две немецкие овчарки, а потом их хозяева. Четыре солдата на двух мотоциклах. Два уставших от погони солдата со знаками СС в петлицах привычно натравливают на Андрея собак. Один из них угощает другого сигаретами. Собаки привычно рвут Андрея. Солдаты закуривают. Собаки продолжают свое дело. Израненный Андрей стоит, прислонившись к кирпичной стене.
1: Живой. Живой я остался. Ждите меня. Ждите.
0: Ему видится лицо плачущей Ирины. Товарный вагон. Его окно заплетено колючей проволокой. Из окна смотрит Андрей. Поезд Андрея останавливается на полустанке. На соседнем пути стоит платформа с танком под чехлом с крестом и веселыми немецкими солдатами. Лицо самого толстого из них в пене, его бреет товарищ. Он видит Андрея и изображает, что стреляет в него из пальца. Поезд с немцами трогается. Мимо Андрея проезжают платформы с гаубицами. Его поезд тоже трогается. Бегут колеса, пыхтит паровоз. Андрея везут в концлагерь.

0: поезд с будущими узниками концлагеря встречает играющий на платформе станции оркестр. Из товарных вагонов под охраной солдат выгружаются не только военнопленные, но и мирные жители. Черноволосая молодая женщина растерянно прижимает к себе ребенка в шубке и вязаной шапочке. Вслед уходящим колоннам людей смотрят два офицера в черном. Над воротами концлагеря громкоговоритель.
1: Внимание, внимание! Все прибывшие флаги хранят полное спокойствие. Приказываю русским военнопленным следовать города номер один, землицам еврейской национальности города номер два. Остальные следуют города номер три.
0: Под ним проходит колонна вновь прибывших. Немки в военной форме отнимают у матерей детей и уводят их. Андрей в ужасе смотрит на это. Из-за колючей проволоки на пополнение смотрят узники лагеря. Кто-то в полосатой одежде, кто-то в потрепанной военной форме. Колонны вновь прибывших и военнопленных с трех сторон стекаются к низенькому зданию с толстой квадратной трубой. Из трубы, застилая небо, валит густой черный дым. И снова Андрея куда-то везут. И снова Андрей смотрит в забранное колючей проволокой окошко вагона.
2: Куда меня только не гоняли за два года плена. И в Саксонии был, на силикатном заводе работал. И в Рурской области на шахте уголек откатывал. И в Баварии на земляных работах горб наживал. И в Тюрингии побыл. И черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная. Но стреляли и били нашего брата везде одинаково. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них сволочей работаешь. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало у Гитлера.
0: Концлагерь. Часовой на деревянной вышке смотрит на отделенный от него двумя рядами колючей проволоки плац. На плацу строятся заключенные.
2: Из лагеря под городом Кюстрином попал я в лагерь Б-14. Был там у нас лагерфюрер Мюллер. Говорил по-русски, вот как мы с тобой. Каждый день он какому-нибудь блоку профилактику от гриппа устраивал. Это он так называл.
0: Мюллер в форме СС кладет себе в левую ладонь гладкий кусок металла, надевает сверху перчатку и идет вдоль строя заключенных, неторопливо ударяя некоторых из них кулаком по лицу. Кое-кто из заключенных падает. Мюллер внимательно смотрит своим жертвам в глаза, а на Мюллера внимательно смотрит из лагерного барака.
2: Аккуратный гад. Без выходных работает.
0: У окна на двухъярусных нарах...
3: И где он, проклятый, научился такому ремеслу?
0: Сидят заключенные.
4: Завтра наш черед.
0: Среди них Андрей. Заключенные идут к выходу из барака. Пыльный карьер. Одни заключенные долбят каменные глыбы кирками и кувалдами, другие бесконечной цепочкой тащат в руках тяжелые обломки наверх. Андрей и его товарищ работают кувалдами. Товарищ Андрея в изнеможении роняет инструмент и падает грудью на каменную глыбу. Охранник приказывает им таскать камни.
5: Дали, дали.
0: Андрей с товарищем...
2: Бери побольше, а то пристрелят.
0: Берут по тяжелому обломку и присоединяются к цепочке носильщиков, ковыляющих по неровной дороге наверх, мимо аккуратно стоящих охранников. Товарищ Андрея тащит свою ношу из последних сил. Андрей идет за ним.
5: Los, los,

0: сверху скатывается, пыля, упущенный кем-то огромный камень.
1: Эй, это тайком!
0: Товарищ Андрея падает. Андрей помогает ему подняться.
2: Вставай, вставай, милок.
0: На краю карьера они сбрасывают свой груз в общую кучу и останавливаются передохнуть. На них внимательно смотрит охранник. Охранник подходит к товарищу Андрея и сталкивает его в карьер. Андрей с грустью смотрит погибшему вслед и тяжело дышит. Слева на его груди вздымается и опадает пришитый к рубахе белый клочок материи с лагерным номером 331. Заключенные возвращаются с работы в лагерь. У самых ворот они по команде снимают шапки и проходят мимо оркестра и своего товарища, подвешенного в наказание за руки у белой стены казенного домика. Над воротами надпись по-немецки. Каждому

0: ситуацию.
1: Это сказал Андрей.
0: Тихо! Что вы? Тихо!
1: На лагерь опустилась темнота. Между бараками горят фонари, и куда-то спешат два охранника. В бараке.
2: Чего это они разгулялись?
3: Шнапс глушит и салом закусывает, сволочь.
4: Эх, сейчас бы...
5: Стоп, о жратве не звука.
3: Договорились.
1: Два охранника заходят в барак.
6: Номер 331!
1: Андрей отзывается.
6: Я. Тебе требует командант лагеря!
1: Головы обитателей барака медленно поворачиваются к Андрею.
5: Понятно.
1: Андрей, прощаясь, трогает своего товарища за плечо. Андрей, между двумя охранниками впереди и позади, идет по проходу между бараками. Слева от него дымит труба крематория.
5: Вот и отмучился ты, Андрей Соколов. А по лагерному номер 331.
1: Андрей смотрит на трубу.
7: Проводи меня домой, поле не Воронины, дроля мой, ах, дроля мой, на сердце уронины.

0: Liedchen hab, holla, hey, oh. Lass die Rede gleich ein Schild.
1: В комнате с орлами и свастикой на двойных стеклянных дверях пирует лагерное начальство. Андрея проводят в эту комнату.
2: Военнопленный Соколов Андрей, по вашему приказанию, герр-лагерфюрер, явился.
1: Мюллер нежно держит в руках пистолет Люгер и смотрит на Андрея.
3: Так что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки – это много?
2: Так точно, герр-лагерфюрер, много.
3: А одного тебе на могилу хватит?
2: Так точно, герр-лагерфюрер, вполне хватит. Даже останется.
1: Мюллер выходит из-за стола.
3: Я окажу тебе великую честь. Сейчас я лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор.
2: Воля ваша.
1: Андрей поворачивается к дверям.
3: Перед смертью выпей, Рус Иван.
1: Мюллер наливает полный стакан шнапса и протягивает его Андрею.
3: За победу германского оружия!
1: Пирующие немцы встают. Андрей берет стакан.
2: Благодарствую за угощение, но я не пьющий.
1: И аккуратно ставит его на стол.
3: Не хочешь пить за нашу победу?
1: Мюллер идет к столу и возвращается, протягивая Андрею бутерброд с салом.
3: В таком случае выпей за свою погибель.
2: За свою погибель и избавление от мук я выпью.
1: Андрей берет бутерброд и стакан, залпом выпивает шнапс и нюхает свой рукав. Возвращает стакан на стол и кладет сверху бутерброд.
2: Я готов, герр-комендант. Пойдемте, распишите меня.
3: Да ты хоть закуси перед смертью.
1: Андрей смотрит на Мюллера.
2: Я после первого стакана не закусываю.
1: Мюллер усмехается и наливает еще один стакан шнапса.

0: Процедура повторяется. Один из пирующих немцев выключает радио.
1: Ну, закусывай. Закусывай, не стесняйся.
0: Андрей...
2: Извините, я комендант.
0: Доверительно наклоняется к Мюллеру.
2: Я и после второго стакана не привык закусывать.
0: Немцы понимают и аплодируют. Мюллер возвращается к столу и наливает третий стакан. Совсем до краев. Ставит его перед собой и смотрит на Андрея. Андрей, уже пошатываясь, подходит к столу, берет стакан и протянутый вслед за ним бутерброд и очень медленно выпивает шнапс.

0: Мюллер перестает улыбаться. А один из немцев снимает монокль. Андрей снова нюхает свой рукав. Потом отщипывает от бутерброда маленький кусочек, аккуратно жует его, кладет бутерброд на стакан и протягивает Мюллеру. Мюллер подходит к Андрею и смотрит ему в глаза.
1: Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и полностью овладели Сталинградом. Это для нас большая радость.
0: Немцы чокаются.
1: А потому я великодушно дарю тебе жизнь. Вступай в свой блок.
0: Мюллер берет со стола буханку хлеба и кусок сала и протягивает их Андрею.
1: Это тебе за смелость.
0: Андрей, покачиваясь, прижимает к груди трофеи. Мюллер пистолетом показывает ему на выход. Сгорбившись, Андрей идет к двойным стеклянным дверям с орлами и свастикой, возле которых стоит охранник. Оглядывается и смотрит на Мюллера. Охранник распахивает перед ним дверь. Андрей выходит в темноту. Охранник закрывает за ним дверь. Прижимая к груди хлеб и сало, Андрей выходит на улицу, прислоняется к двери спиной.
1: И на этот раз смерть мимо меня прошла. Только холодком от нее потянуло.
0: Сильно шатаясь, идет по проходу между бараками.

0: Андрей появляется на пороге своего барака, останавливается
1: всем поровну.
0: И падает на пол. Две пары рук заключенных режут, взвешивают на самодельных весах и раскладывают на дощатом столе хлеб и сало. Под траурными штандартами со свастикой одна колонна узников концлагеря идет мимо другой колонны. Люди в них переговариваются.
2: О ком это траур? Может, Гитлер подох?
3: Их разгромили там. Передай вашим.
0: Андрей улыбается и кивает.
4: К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок. И фашисты перестали пленными брезговать.
0: Толстый немецкий майор, сидящий за накрытым в поле столом, закусывает. И принимает пакет от подъехавшего на легковой машине посыльного.
4: Меня определили работать в Тотти. Была у них такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я немца-инженера в чине майора армии.
0: Неподалеку, опираясь спиной на вбитый в землю рельс, сидит Андрей.
5: Соколов.
0: Майор кидает Андрею немного обглоданную куриную ножку. Андрей ловит ее и ест.
5: Ich kenne das russische Sprichwort. Собака, который лает, не кусается.
4: Так точно.
5: In diesem Fall solltest du nicht mit mir einer Meinung sein.
0: Майор снимает фуражку и выпивает рюмочку. По небу летят советские самолеты. Начинается бомбежка. Андрей прячется в залитой водой траншее. Железнодорожный переезд. Полосатый шлагбаум перегораживает дорогу черному легковому автомобилю. Андрей в кепке немецкого солдата сидит за рулем автомобиля и внимательно смотрит на проходящий мимо состав. Мимо него катится платформа с солдатами, танками и пушками. Шлагбаум поднимается. Машина Андрея трогается с места и по грунтовой дороге подъезжает к серому зданию. Оттуда выскакивают двое военных и помогают выйти из машины майору, которого возит Андрей. Втроем они заходят в здание. Андрей проезжает дальше и останавливается возле очень пьяного немецкого солдата, хватающегося руками за колонну галереи разрушенного здания.
4: Раухен!
0: Засовывает ему в рот сигарету. А потом уносит в темноту галереи. Машина Андрея стоит на дороге, пока он раздевает хихикающего пьяного.
4: Мундирчик-то сними.
0: Мимо проходят двое солдат. Пьяный тихо засыпает. Андрей подкладывает ему под голову кирпич. Машина Андрея несется по мокрой дороге. Андрей оборачивается и смотрит на спящего на заднем сиденье майора, потом останавливает машину и выходит из нее. Открывает дверцу, за которой спит майор, и залезает к нему. После непродолжительной возни майор обезоружен и связан. Мимо проезжают ничего не подозревающие армейские мотоцикл и автомобиль.

Машина Андрея несется по бездорожью в сторону линии фронта. Сидящие в окопах солдаты узнают ее, приветствуют и предостерегают. Начинается обстрел. Андрей отчаянно вертит руль, объезжая столбы с колючей проволокой и воронки.

0: Над полем, по которому он едет, сгущаются тучи и прилетают снаряды. Впереди лес. Андрей останавливается там и ложится на землю, вдыхая ее запах. Ему улыбается юный красноармеец с автоматом и медалью на груди.
1: Ага, чертов принц, заблудился?
2: Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой. Какой же я фриц? Я ж природный воронежец.
0: Андрей срывает с себя немецкую форму.
2: В плену я был. Понятно?
0: Его окружают красноармейцы.
2: А сейчас отвяжите этого Борова. Какой в машине сидит? Возьмите его портфель.
0: Из машины вытаскивают недовольного майора. Андрей вытаскивает из кармана.
2: И ведите меня к вашему командиру.
3: Отведем куда надо.
0: И отдает пожилому красноармейцу пистолет майора. Юному красноармейцу поручают вести его дальше. В землянке рассматривают бумаги три советских офицера. Входит Андрей в форме красноармейца. Полковник подходит к Андрею и кладет ему руки на плечи.
4: Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков.
0: Солдатик-конвоир улыбается.
4: Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде. А?
5: Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть.
4: Да какой же из тебя сейчас вояка? Отправить сегодня же в госпиталь.
6: Слушай, товарищ полковник.
4: Подлечат тебя там. У тебя семья-то есть, Лена?
5: В Воронеже.
4: Воронеж. О, да. После госпиталя домой, к семье, на месяц отпуск. Ну вот. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить. Иди отдыхай.
0: Андрей четко разворачивается и уходит строевым шагом. Офицеры смотрят ему вслед. Андрей идет по окопу и натыкается на своего майора, которого конвоирует пожилой красноармеец. У майора перевязана голова. Протискиваясь навстречу Андрею, майор поджимает губы. Андрей с переброшенной через руку шинелью спрыгивает с подножки медленно идущего вагона теплушки, перескакивает через ряд рельсов и ныряет в развалины вокзала, на которых криво висит разбитая вывеска «Воронеж». Идет дальше, от одного разрушенного дома к другому.

0: скользит на жидкой грунтовой дороге, по которой мимо него пробегают трое мальчишек. Спешит вдоль неровного штакетника к своему дому. Правая нога Андрея почти по колено уходит в грязь. Он смотрит на пустырь, покосившееся дерево и куски почерневшего забора. На этом месте стоял его дом. Андрей бежит за забор и видит заполненную водой воронку. Результат прямого попадания бомбы. Из воды торчат треснувший скворечник без крыши и спинка металлической кровати. С края воронки Андрей поднимает погнутый кусок почтового ящика со своей фамилией. Воспоминания Андрея прерываются.
1: Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.
0: Он держится рукой за горло, смотрит на своего собеседника, а потом на небо, по которому плывут облака. И настоящие в разлившейся воде речки черные деревья.

0: Что же дальше?
1: Дальше-то?
2: Воспоминания продолжаются.
3: В июне...
2: Андрей слушает Ивана Тимофеевича. Они сидят за скромно накрытым столом,
3: в 42-м году,
2: в центре которого
3: сильно он нас бомбил,
2: стоят две бутылки.
3: Ото всей улицы.
2: Одна из них уже пуста.
3: Почитай.
2: Другая.
3: Ничего не осталось.
2: Почти пуста.
3: Ирина твоя и дочки как раз были дома. Ну, а Анатолий на заводе работал. Вечером вернулся, конечно. Увидел.
2: Иван Тимофеевич обреченно взмахивает руками. Поглаживает ладонью стул.
3: Перед уходом мне сказал, будет добровольцем проситься.
2: Иван Тимофеевич смотрит в пол. Андрей обхватывает голову руками.
4: Так уж не приснилось ли мне, жизнь моя нескладная?
5: Но так тоже нельзя, Андрюша. У всех горе, не у тебя одного. Кому и хуже пришло.
2: Иван Тимофеевич.
5: А ведь жить-то надо.
2: Вскакивает.
5: Как-то надо, сынок, жить-то.
2: Иван Тимофеевич.
5: Ты погоди.
2: Садится.
5: Погоди. Тебе Анатолия найти надо. Ты погоди. Вот отвоюемся.
2: Иван Тимофеевич.
5: Сына женишь.
2: Наливает.
5: Сам при молодых поселишься. Ну, плотничать будешь. И внучат няньки.
2: И сгребает крошки со стола.
5: Ты погоди. Погоди, погоди.
2: Пьяный Андрей с трудом поднимает голову.
6: А ведь я там в плену каждую ночь с ними разговаривал. Выходит, я 2 года с мертвыми разговариваю.
5: Ты вот что. Ну, ты погоди. Ты погоди, погоди.
2: Иван Тимофеевич бежит зачем-то в угол, но возвращается.
5: Вон ведь как бывает. Племяш мой. Думали, пропал. А он возьми и объявись. На побывку пришел. По ранению.
2: Иван Тимофеевич заводит патефон.
5: Трофеев привел.
2: Иван Тимофеевич приплясывает.

Андрей встает и в ужасе зажимает уши. Ему слышатся голоса из концлагеря. Он подходит к патефону, снимает пластинку. Изо всех сил бросает ее на пол. Бьются снаряды. Советские самолеты, танки и пехота идут в наступление. Немцы отстреливаются, но бегут, бросая свои перевернутые пушки и вкопанные в землю танки в камуфляжной раскраске.

0: Люди на улицах городов встречают красноармейцев-освободителей, бросают цветы в их машины. За рулем одной из машин улыбается Андрей.
1: Скорости и мне присыла радость, как солнышко из-за туч. Нашелся Анатолий. Сынок, нашелся.
0: Андрей читает товарищу письмо.
1: Попал я поначалу в артиллерийское училище и через год с отличием закончил его. Теперь имею звание капитана. Командую батареей. Имею 6 орденов.
2: Сколько?
1: 6 орденов и медали.
3: Словом, обштопал родителя со всех концов.
1: Теперь имею звание капитана. Командую батареей. Ведь как ни крути, а мой родной сын капитан и командир батареи. Это не шутка. Война-то кончится. Вернемся с Анатолием. Женю его. Жить вместе будем. А как же? Внучат нянчить буду. Опять же, по плотницкому делу. Математик. Анатолий-то. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке?
0: Андрей разводит руками.
1: Я и сам, браток, не знаю.
0: Андрей поворачивается к товарищу. Тот заснул. В ночное небо летят ракеты. Андрей чокается с товарищами по оружию.
4: Соколов, командир роты.
0: Андрей входит к командиру роты. У того гость, незнакомый Андрею офицер.
5: Рядовой Соколов, по вашему приказанию.
6: Тебе, Соколов.
0: Офицер подходит к Андрею.
6: Мужайся, отец. Твой сын, капитан Соколов.
0: Андрей качает головой. Перед машиной Андрея расходятся в стороны стоящие вдоль дороги деревья. Андрей едет на похороны сына. Перед строем, стоящих на вытяжке,

0: У каменной стены кладбища остается стоять скромный обелиск со звездочкой наверху и фамилией Соколов на табличке. Вместе с приезжавшим за ним командиром сына, задумчивый Андрей едет по городу в трофейной легковой машине. На улицах ликуют советские солдаты, разъезжают танки с красными флагами, бредут колонны пленных и радостно бегут освобожденные узники концлагеря. Андрей смотрит перед собой.
1: Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. И словно что-то во мне оборвалось. Куда же мне теперь? В Воронеж? Ни за что.
0: У домика с вывеской «Чайная Урюпинского РПС» бродят куры. Кур гоняет светловолосый, беспризорный мальчик лет 5-6 в черных лохмотьях и босиком. Он находит на земле арбузную корку и старательно ее грызет. На веранде чайной сидит задумчивый Андрей. На нем телогрейка, перед ним полстакана водки и селедочный хвост на тарелочке. Андрей замечает мальчика, грызущего арбузную корку. Мимо того проходит водитель стоящего неподалеку грузовика и подает ему что-то съестное. Мальчик отбрасывает корку и принимается за угощение. Андрей встает, сворачивает самокрутку, медленно спускается со ступенек чайной и обращается к мальчику.
2: Эй, Ванюшка, как сегодня дела?
0: Мальчик демонстрирует угощение и бежит к Андрею.
3: Откуда вы знаете, дядя, что меня Ваня зовут?
0: С чумазой мордочки на Андрея доверчиво смотрят глаза мальчика.
1: Я человек бывалый, все знаю.
0: Андрей затягивается самокруткой и уходит. Мальчик смотрит ему вслед. Андрей курит и задумчиво меряет шагами комнату, в которой живет. На ее дощатом полу домотканая дорожка, металлическая кровать, стол и стул.

0: улица. Грузовик Андрея останавливается возле чайной. Ванюшка сидит на одной из двух стоящих у крыльца бочек,
1: Ванюшка,
0: и болтает ногами.
1: Садись скорее в машину, прокачу на элеватор.
0: Андрей высовывается в окно. Неуклюжий в своих лохмотьях, Ванюшка подбегает к машине и заглядывает к Андрею.
2: Оттуда вернемся сюда, пообедаем. Ну, быстро.
0: Ванюшка обегает грузовик впереди и устраивается рядом с Андреем, доверчиво коснувшись подбородком его плеча. Подняв клубы пыли и напугав курицу, машина уезжает. Андрей и Ванюшка едут среди полей. Андрей курит. Ванюшка смотрит на него, открывает рот, но не решается ничего сказать.
2: Где же твой отец, Ваня?
3: Погиб на фронте.
2: А мама?
3: А мама убила бомбу, когда мы ехали в почту.
2: А откуда вы
3: ехали? Я знаю, что.
2: И никого у тебя тут родных нет?
3: Никого.
2: А где же ты ночуешь?
3: А где придется?
0: Андрей выбрасывает самокрутку в окно. Андрей нервно докуривает и выбрасывает в окно вторую самокрутку.
2: Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Я твой отец.
0: Ванюшка кидается к Андрею на шею.
4: Папа! Родненький!
0: И начинает целовать.
4: Я знал, как нам ты за меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Родненький!
0: Андрей Капка. С трудом справляется с управлением. Машина съезжает в кювет.

0: кабине сидят, обняв друг друга, мужчина и мальчик. Отныне отец и сын. Задним ходом Андрей возвращается на дорогу. Андрей с Ванюшкой на руках ходит в дом.
1: Вот, дорогие мои хозяева, и нашел я своего Ванюшку.
2: Батюшки Свет.
1: Нашел своего сынка.
0: В этом доме
2: Петя!
0: Он снимает комнату.
1: Принимайте нового жильца.
2: Нашел сынка.
0: Хозяева дома, семейная пара средних лет, конечно же, все понимают. Отмытый Ванюшка шустро ест суп. Хозяйка дома смотрит на него и растроганно всхлипывает в передник. Ванюшка оборачивается.
3: Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня. Тут всем надо радоваться, а вы плачете.
0: У Андрея полные слез глаза. Сквозь окно в комнату Андрея струится лунный свет. Андрей и Ванюшка лежат на кровати и не спят. Ванюшка смотрит вверх.
3: Папка, а куда ты свое кожаное пальто дел?
4: В Воронеже осталось.
3: А почему ты меня так долго искал?
4: Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал. А ты в Урюпинске оказался.
3: А в Урюпинск ближе, чем в Германии?
4: Ближе, сынок, ближе, гораздо ближе. Ну, спи, спи, милок.
0: Ванюшка прижимается к Андрею и закрывает глаза. Андрей видит сон. По полю, в траве на фоне взрывов, идут навстречу ему его родные, жена, дочери и сын.

0: А потом вместо них появляется Ванюшка. Он поднимает голову и спрашивает:
1: «Ты мне правду сказал?»
0: Из глаза Андрея стекает слеза. Воспоминания Андрея заканчиваются. Ванюшка на берегу речки бросает камушки в воду.
2: Все это, браток, ничего бы. Как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось. Поршня надо менять.
0: Собеседник Андрея
2: иной раз так схватит и прижмет.
0: Понимающе кивает.
2: Что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку.
0: Ванюшка,
1: папка, пошли!
0: Подбегает к Андрею и тянет его за руку.
1: Папка, я с тебя вырасту.
2: Непременно вырасту.
1: Когда?
2: Да вот хоть сейчас. Оп! Ну как?
1: Эх, какой хитрый, так-то скоро.
0: Андрей поднимает Ванюшку.
2: Ну вот пока таким способом.
0: Над головой. Опускает Ванюшку на землю и протягивает седому мужчине в черной телогрейке руку.
2: Браток, счастливо.
0: Тот прощается с ним.
3: Тебе счастливо.
0: И протягивает руку Ванюшке.
3: Ну, будь здоров, сынок.
0: Андрей и Ванюшка уходят. Седой мужчина в черной телогрейке смотрит им вслед. На экране появляются слова. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит. И около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если
4: тепловизор
0: позовет его.
4: Видео, доступное Михаил по радио.
5: Книговорот.
6: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем привет.
7: Привет.
8: Всем привет.
6: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или... Просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
7: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я, ну, готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что вот тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно не переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные, и, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой, вот, например, в том сборнике, который для нас стал отправной точкой, да, который нам Федя порекомендовал, для меня это стало, может быть, даже некоторым открытием, некий новый Шукшин, да. Почему так происходило, я даже не знаю. У меня просто такое чувство, что когда я читаю Шукшина, я как будто бы вот, ну, просто вот наблюдаю какие-то картинки из жизни. То есть для меня это настолько логично, настолько естественно то, о чем он пишет, и то, как он пишет, что у меня вообще практически никогда не возникает никаких противоречий. То есть я понимаю, что человек, в принципе, наверное, имеет те взгляды на мир, те ценности, которые я разделяю всецело. Вот, или имел, можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себе на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична. Вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
6: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
7: Следующий сборник, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
6: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
5: У меня тут одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, ну, я слабо себе представляю, как говорить в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все из Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то вот, он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин какой-то вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот оно как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним знакомился, тут такой момент, что, ну, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их вот не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, ну, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там, лет, наверное, с 8 до, ну, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня, на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... Был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Ну, не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она, ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, ну что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я ей пытался сказать, то, что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вот, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, ну, как бы не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин, это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня, ну, понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там, ну, не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, да, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая, ну, не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ну, ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, ну, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле, ну, на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал. И вот то, что он отмечает, наверное, отмечаю в каком-то смысле и я для себя. И поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
6: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это воссоздано, действительно увлекает тебя, даже если, ну, там, в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, там, не знаю, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик. Да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
7: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «слом». И мне кажется, слом – это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказывают эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот, там, последнее его недописанное, не до пьеса, переповесть, а «Поутро они проснулись», да, про которое тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот слом, вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден, слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какого-то интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть. Опять же, ну, если говорить о сломе вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже несколько такой вычурный, это вот про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли. Ну, то есть вот этот вот слом, он по-разному расписан, и вот это, мне кажется, главное. Ну, опять же, наверное, наиболее жестко он показан в той же самой «Патроне проснулись», помните, там был вот этот очкарик, герой, да, и ну, там всевозможные, там, по-моему, был уголовник, и там из деревни был парень, и насколько он тоже гротескно вот эти типажи прописывает. И, кстати, тоже характерно, что вот «По утру не проснулись» была недописана, при том, что не то, чтобы он ее не дописал, там, потому что не хватило ему жизни, да, он просто, насколько я помню, читал, что он никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот слом стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну вот я зашел именно со стороны слома.
6: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, ну вот одно из, наверное, классических произведений «Срезал», когда мы видим вот этого
5: очень нравится мне
6: умного парня из деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает. Но вот это неприятие как раз

0: молчаливая деревенская толпа, да, люди, которые пришли на это посмотреть, они все равно считают Глеба своим победителем, да, не вникая в то, что происходило. И это тоже, ну, такой вот как раз характерный элемент того, как, наверное, вот такой среднестатистический человек относится вот к этим умным людям, которые даже выезжали из деревни, но переставали тем самым быть своими. Ну, тут понятно, что немножко что-то доводится до абсурда, но, опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, оно здесь представлено очень классно. Петь, давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
1: Ой, я про рассказ «Срезал» сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. Он... И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто грубый, хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то страшное. Для меня, меня пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно вот до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть. Ну вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев, я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора» — это такой фильм из 50-х, он очень старый, и он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны, и, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает, и они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ней вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот эта вот какая-то штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами, и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это. Вот Шукшина ничего не было, этого не было. А у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни, и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности, и еще чего-то. Но они учатся, и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться. И в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история. Ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
0: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где понятно, где и нужно быть, и не нужно делать то, что, собственно, не принято. Еще рассказ есть «Верую»,

0: да, вот там очень интересный диалог Максима с его женой, да, когда он говорит, что вот чего-то мне не хватает, вот что-то у меня душа болит, она говорит, да что ты, господи, брось, да, ну, как бы вот, если тебе чего-то не хватает, там, сходи на ярмарку, там вот люди в кино ходят, да, ты, условно говоря, вообще ерундой занимаешься. И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, а вот это удобно, неудобно быть в системе или вне. И еще, что, ну, отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это «Алеша Бесконвойный». По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать сюжет одним предложением. Но, да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть, вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, ну, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, ну, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться. Наверное, это самое главное, что можно получить от творчества Василия Макаровича Шукшина. Ну и мы со своей стороны вам тоже желаем погрузиться в это творчество и замечательные фильмы посмотреть, и, конечно же, с его участием, и с его режиссурой, и со сценариями, которые он готовил, ну и, конечно же, прочитать классные произведения, там не только короткая форма, но, наверное, она его сделала в первую очередь знаменитым, и здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
1: Книговорот.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сысек Кожамбалова из Улан-Удэ. Здравствуйте, Сысек.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень неожиданная тема для передачи. Озвучьте, пожалуйста, ее вот сами, чтобы я вдруг не ошибся. Печь, а какая?
5: Индукционная.
4: Индукционная печь. Если честно, я сам слышу об этом в первый раз. Ну, ясно, что мы как-то согласовывали, что будет, но я совершенно не знаю, что это такое, для чего это нужно. Это вообще к чему относится? К бытовым кухонным приборам, насколько я понимаю, да?
5: Да, это электрическая плита.
4: Электрическая плита. Какая у вас фирма? Давайте с фирмы начнем.
5: У меня фирма Китфорд. Но на самом деле их так много, и практически каждая уважающая себя фирма делает. Электролюкс, Супра, Гэлакси, ну и так далее. Все.
4: Угу. По какому принципу вы выбирали эту плиту и эту фирму?
5: Скорее, наверное, по цене.
4: По цене, да? Это, я думаю, бюджетный вариант или выше, чем?
5: Да, это бюджетный вариант.
4: Это уже радует. Как это выглядит?
5: Это...
4: Как можно подробнее? Опишите нам.
5: Ну, если вы видели просто плиту стеклокерамической поверхности, так это то же самое на вид.
4: То есть просто гладкая, как стекло на ощупь, поверхность, да, у плиты?
5: Да, да, гладкая, немножко шероховатая для того, чтобы не скользила посуда.
4: Все-таки...
5: И немного нарисованная, а немного таким... Чувствуется пальцами, нарисован круг.
4: Все равно можно прощупать. Да, вот это, кстати,
5: да,
4: уже
5: можно.
4: Лучше. Потому что, если честно, меня такие плиты пугают.